0: Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О важном.
2: Евросоюз разрабатывает пошаговые планы вступления в объединение для Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Об этом сообщает политику со ссылкой на высокопоставленных чиновников Еврокомиссии. В документах будут прописаны приоритеты, сроки и результаты реформ. При этом для продвижения стран-кандидатов потребуется единогласная поддержка всех членов ЕС.
3: О регионах.
2: Нерюнгринская ГРЭС в Якутии должна вернуться к работе в штатном режиме до конца года. Об этом заявил глава республики. По его словам, 26 сентября на станции запустили третий энергоблок, что позволило восстановить штатную подачу тепла в Нерюнгре и еще три населенных пункта. Ремонт второго энергоблока планируют завершить в ближайшие недели, первого в ближайшие месяцы.
3: Об авиации.
2: Иркутский авиационный завод полностью загрузил производственные мощности заказами на МС-21 до 2032 года. Об этом сообщил гендиректор предприятия Андрей Сойнов. Речь идет о твердых контрактах с Аэрофлотом на 108 самолетов. Сейчас завод может выпускать до 36 МС-21 в год. В дальнейшем предприятие планирует поставки самолетов в дружественные страны.
3: О мошенниках.
2: Мошенники используют данные о месте работы и номере СНИЛС для подготовки адресных атак. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. По данным ведомства, сведения о месте работы применяются в схемах с поддельными рабочими чатами. Номер СНИЛС может использоваться как повод сообщить человеку о якобы скомпрометированной учетной записи и затем потребовать перевести деньги или передать наличные курьеру.
3: О космосе.
2: Споры между НАСА и SpaceX о требованиях безопасности задержали подготовку первого полета корабля Crew Dragon. Об этом РИА Новости рассказал российский космонавт-испытатель Николай Тихонов. По его словам, стороны, в частности, больше 4 лет обсуждали количество бортовых компьютеров. НАСА настаивала на 3 устройствах, а SpaceX предлагала использовать 1 компьютер с резервированием функций.
3: Об отдыхе.
2: Новогодние каникулы в России в 2027 году продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента по работе с персоналом общества «Знание» Маргарита Богданова-Шимраева. По ее словам, это на 1 день меньше, чем зимой 2026 года. 11 января россияне уже выйдут на работу. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек, китайский юань 12 рублей 54 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
4: Губа закатин для Киева. Каллас оставила Зеленского без патриота, а тот в ответ потребовал еще 75 миллиардов. Золотой бак в Ереване. Бензин пробил исторический максимум. Дешевле заправляться слезами водителей. И праздник у ипотечников. Цены на аренду квартир полетели вниз из-за гигантского избытка жилья. Цены на наши новости не падают, хотя их тоже в избытке. Пришел Измайлов. Заправимся по-армянски, но Европе не дадим. Итак, именно там, в Европе, дипломатический то ли тупик, то ли скандал, то ли уже полная финансовая судорога. Кая Каллас, которую выговаривать уже языку противно, признала, что министры обороны Евросоюза так и не сумели договориться о передаче Киеву оставшихся систем Патриот. Выходные прошли зря. В Киеве тем временем включили режим максимального вымогательства напоследок и выкатили счет. Украинский Минфин затребовал еще 75 миллиардов долларов на оборонку, грозя при этом, как это всегда и бывает, что без этих денег ВСУ вообще останутся без дронов, ну а Европа, конечно, без защиты от нас с вами. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин вглядывается в дырявый взгляд Каллас и пытается пересчитать евродыры в евробюджете. Александр Павлович, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, не так, конечно, все совсем уж безнадежно для Зеленского, но пока ничего хорошего действительно нет.
4: Но они начали вот уже каждый цент считать, да? Заметьте, как начинали с размаха.
5: Ну, да. На прошлой неделе у них прозвучало, или на позапрошлой даже, что они сокращают значит, все государственные расходы, кроме трех направлений: социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и оборонка. Вот. Зеленский начал всем говорить, что не хватает 27 миллиардов долларов, да. Но самое интересное, что буквально на днях премьер-министр новый корейский и тот же самый Минфин, которые раньше считали, что не хватает 27 миллиардов долларов, сказали, что 7 миллиардов долларов мы нашли. Это за счет внутренних резервов, значит, резервный фонд, Минфин, там, поскреб по сустекам, 7 миллиардов нашли. 20 надо. Но дело в том, что уже не 20 надо, а надо гораздо-гораздо больше. И об этом сообщил первый замминистра финансов Украины Роман Ярмолич. Кстати говоря, совершенно не украинское имя и фамилия, что доказывает еще не лишний раз, что там полным-полно людей русской национальности.
4: Ну да, террорист-экстремист, которые... наверняка. На всякий случай.
5: Ну, я не знаю. Он все-таки деньги считает. Фиг его знает. Вот. Он сказал, что, значит, в Минфине и Минобороны пересчитали все. У них есть бюджет оборонный, уже обеспеченный 100 миллиардов долларов США на следующий год. Но такая вот незадача. Теперь требуется 175. Типа, вот рад бы был, но надо 175. И причем в этих 100, да, которые как бы есть, уже заложены, ну, смотря как считать, то ли 30, то ли 45 миллиардов евро, которые, как вы помните, Евросоюз выделил Украине кредит 90 миллиардов евро, да, что соответствует 105 миллиардам долларов, и разбил на 2 года. Вот. Первые, значит, 45 миллиардов евро в этом году, а вторые в следующем. В этом году Зеленский уже все потратил, еще 27 ему должны по непонятным причинам эти европейцы.
4: Да, мы всегда должны, вот, там,
5: ну да, а на следующий год уже 175. То есть как гигантски растет цена войны, это фантастика. 2 года назад, если я не ошибаюсь, один день войны на Украине, почитали, стоил 190 миллионов долларов Киеву. В этом году стоило 300 миллионов долларов. Каждый день войны они тратили, значит. А в следующем году уже практически 500, полмиллиарда, понимаете, 500 миллионов. То есть ну да. Вот, полмиллиарда в день, 500 миллионов в день. Какие такие? Ну, я понимаю, что все это дорожает, все это растет, а им требуется все больше и больше. Но меня, честно говоря, забавляет вот эта математика, согласно которой Европа должна с каждым, не то что годом, а с каждым месяцем, а может быть даже и днем, платить все больше, больше и больше. И никогда не было еще за все эти годы, не было ситуации, чтобы Зеленский или кто-то из его команды удовлетворенно вздохнули и сказали: «Теперь хватит». Нет, они, получив новые деньги, у них аппетит только разыгрывается, взыграло рядевое, что называется, и начинается опять какая-то смесь попрошайничества с шантажом. Или дайте, или мы за себя типа не отвечаем, вот придет вас завоюет злой Путин, которому что доброму, что злому, вся эта Европа нафиг не нужна, потому что у нас есть совершенно четкие на самом деле причины, есть четкие ориентиры. Вот. И дело касается не только Украины. Я напомню, что значит, неоднократно российский лидер и другие официальные лица говорили о том, что нарушена система, выстроена система безопасности европейской, и дело не только в Украине. Надо всю систему европейской и мировой безопасности делать справедливой. Вот. Ну, естественно, что на Украине об этом думают меньше всего, потому что у них есть только одна что называется, но пламенная страсть, которую можно назвать жаждой денег. В принципе, ничего удивительного в этом нет. Другое дело, что поляки, немцы, англичане, про англичан не говорю, там вообще уж ничего хорошего. Французы, они сокращают даже социальные программы для поддержки своего населения, потому что деньги требуются Украине.
4: Так вот этот феномен, вот интересно, на который вы обратили внимание, да, на сутки войны против России стоит всей Европе каких-то колоссальных миллионов, миллиардов, там считать невозможно, только сутки. Дальше проходит, да, вот месяц, год.
5: В том-то и дело.
4: Вот почему они выбирают это, тем не менее, хотя вот мы с вами можем просто посчитать вот эти годы, просуммировать, сколько они потратили, и еще прикинуть, что могли покупать наш дешевый газ, и вообще мы вместе кайфовать могли и жить припеваючи. Нет, они все это выкинули, и в ущерб себе начали...
5: Да. Не могли мы вместе жить и кайфовать, потому что те политические силы, которые находятся сейчас у руля, что в Евросоюзе, что в странах-локомотивах ЕС, они на мирную жизнь, на существование такое взаимовыгодное, они категорически не настроены. Вот. Для них Россия, вне зависимости от того, какой тут социально-общественный строй, общественно-политический, является всегда врагом, и это не объяснить ни коммунистами, большевиками, ни демократией и так далее. И тому подобное.
4: Значит, невероятно важно, вот. Да, в нашем даже каком-то понимании, еще Пушкин про это говорил, да. О чем вы говорите, мы про... Да, и проходят годы, мы вдруг начинаем им верить, значит,
5: и
4: какие они замечательные.
5: Все остается,
4: а все остается
5: точно так,
4: да.
5: Так же. Все остается точно так же. Единственное, что вот в нынешней ситуации Европа, я не знаю, то ли, наверное, все-таки она не настолько поглупела, сколько вот зашорена, она всячески избегает объяснять, вот все эти лидеры, объяснять своему электорату, что Зеленский ничего платить не будет. Что это не Украина платит. Украина расплачивается жизнями своих, так сказать, хохлов, да, вот. А все деньги тратит сейчас Европа. Это Трамп еще не потребовал от Европы возместить поднесенные США расходы на войну на Украине. А он может, я вот в этом не сомневаюсь, что он может потребовать. Другое дело, дадут или нет, но потребовать он может. Вот. И понимаете, вот как они это будут объяснять своим избирателям, вот мне до сих пор не... Потому что, ну, все время врать про русскую угрозу все-таки для того, чтобы... Врать можно, верить уже вряд ли у кого получится. Так врать, чтобы тебе поверили.
4: Ну,
5: для
4: этого
5: нужна какая-то реальная угроза.
4: Гитлеру кто верил, да? Что зачем была нужна война немцам?
5: Гитлеру вообще не волновало, верит ему кто или не верит.
4: Ну, так,
5: он был
4: фюрером
5: немецкого народа и ставил задачи и шел к их выполнению. Эти же вроде как бы демократии. Тут надо же все как-то делать-то, все демократично, а не диктаторски. Вот. И что они здесь дальше будут делать, мне, честно говоря, совершенно непонятно, как они будут выкручиваться из этой ситуации. А выкручиваться придется. Потому что у них нет, скажем так, тех прежних источников и ресурсов, за счет которых они могли бы выехать. В том числе это произошло из-за разрыва связи с Россией.
4: Спасибо. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Ну, а пока в Европе пытаются наскрести миллиарды, в Армении автовладельцы схватились за голову. Ценники на АЗС пробивают рекорды.
1: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Алексей Мухин о повестке Генассамблеи ООН.
6: Основной проблемой является хаотизация конфликтов и их масштабирование, что отражается на мировой экономике и, в свою очередь, требует реакции мирового сообщества. Западные страны тянут ВОЗ в свою сторону, глобальный юг и мы тянем в другую. И все это нуждается, конечно, в координации. Анатолий Гутерреш явно не справляется с этой ситуацией. Это вкратце. Что касается миротворца Трампа, то, безусловно, он сейчас определяет свою позицию внутренними выборами, несмотря на объявленность трибуны ООН им, то, что это его не очень заботит. Он уже, избранный президент и эту страничку для себя закрыл. Но нет же, потому что все его действия носят как раз характер предвыборного маневрирования для того, чтобы помочь республиканцам хотя бы немного удержать позиции.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
7: Я Стас Михайлов. Вы слушаете Радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
4: Ну что ж, от ереванских АЗС сейчас можно прикурить без спички бензин АИ-92. Пробил 600 драмов за литр. Есть и такие. Это, ну, доллар 1,7 доллара. Не знаю, как сказать. Премиум, элитный бензин вообще улетел за 630. Давайте поживем немножко в драмах. Попробуем подумать, как воспринимаются эти показатели трехзначные. Вот прям по-армянски. Ну и, собственно, армянский водитель, видимо, в шоке. Прямо сейчас замер у колонки с заправочным пистолетом у виска и уже судорожно прикидывает цену на ослика, готовясь пересаживаться на копытный транспорт. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков рад бы одолжить канистру из личного гаража, но Пашинян-то, Никол Прикол, столько напакостил, что бензовоз до Еревана просто не доедет. Игорь Валерьевич, что там происходит? Здравствуйте.
8: Да, здравствуйте. Ну, тут действительно с Россией это связано, хотя только отчасти, в общем-то. И вопрос в том, что, в принципе, топливный кризис, он довольно сильно бьет по всем, наверное, сейчас странам, ну, вот, потому что наблюдается дефицит. Особенно, конечно, в дизеле. И вот сейчас даже если посчитать, почем стоит дизель на глобальном рынке, вот на опте, скажем так, то получается, что он вообще, если мы переводим его, скажем, в нефть, то по $200 за баррель. Ну, вот. Но и бензин тоже, в общем-то, здесь есть свои проблемы, потому что в том числе Россия запретила экспорт бензина, дизеля и авиакеросина, поэтому соседние страны тоже страдают. Хотя у нас рядом стран, как раз членами ЕАЭС, которая является Армения, есть межправное соглашение. Но другой вопрос, что эти межправные соглашения, которые мы продолжаем исполнять и поставлять то нефтепродукты, они на очень небольшие объемы рассчитаны. И всегда эти страны, и там в Центральной Азии, и Монголия, например, они заказывали, скажем так, делали заявки на гораздо большие объемы. Но мы теперь их не исполняем. То есть они говорят, что вот да, есть межправные соглашения, но мы хотим увеличить эти объемы. Мы поставляем только ровно столько, сколько там прописано. А там очень небольшой объем. Поэтому и там возникает дефицит топлива, и в целом, в общем-то, сейчас, если ты нашел топливо, то оно все равно будет дорогим. Вот Армения с декабря 2025 года берет нефтепродукты еще и Азербайджана. Но Азербайджан-то, естественно, не будет отдавать там какой-то льготной цене. Нет, они по полной рыночной цене, на которой сейчас высокая на всем глобальном рынке, могут продать, в общем-то, Армении. Поэтому у них топливо есть, но при этом высокая цена. Это еще раз показывает, что как раз-таки они становятся заложниками глобального топливного кризиса. Потому что то же самое Азербайджану, зачем ему отправлять там в Армению, если можно дороже продать в Турции. Поэтому получается, у них возникает конкуренция. Если ты хочешь топливо, ты должен платить больше, чем, например, готов платить в Турции там, или в Европе за те же самые нефтепродукты из Азербайджана. Ну, в целом, действительно, в общем-то, ухудшение отношений с Россией тоже не придают нам большого желания зачем-то снабжать топливом Армению.
4: А, то есть, ну, возвращаясь к какие-то вот эти макроистории, речь идет о, в целом, ну, да, вот то, о чем говорил Трамп, да, и вот мировому удорожанию дизеля, а вслед за ним и уже переработки, то есть бензин. Армения вкушает тоже это?
8: Армения, да, безусловно, она ровно так же как бы страдает от глобального топливного кризиса. Трамп-то как раз наоборот хочет сказать, что это во всем виноват конфликт на Украине, ну, вот, потому что он начался при Байдене. А при этом, конечно, очень большую роль играет перекрытие Армузского пролива, потому что там тоже и нефть проходила, и нефтепродукты готовые тоже проходили. В Армении нет своих НПЗ. Вот это еще проблема. То есть можно было какую-нибудь нефть купить, там переработать, но своей переработки фактически нет крупных НПЗ, поэтому они покупают всегда готовые нефтепродукты. В основном у России, у Ирана, ну вот из недавних пор у Азербайджана. Вот, с большим перерывом во много лет, в общем-то, они у Азербайджана продолжили, в общем, закупки. Но, опять же, сейчас и у Ирана есть, в общем-то, сложности, и Россия, опять же, тоже закрыла экспорт. Вот, по дизельному топливу у нас предполагается открыть экспорт с конца октября, но в октябре будет понятно, в общем-то, если у нас будет излишки топлива, тогда откроется экспорт. По бензину, я думаю, что до конца года у нас запрет на экспорт, поэтому в Армению он не поступит. Поэтому приходится искать и, что главное, конкурировать за доступные объемы на рынке Армении, а значит повышать цену, чтобы топливо пришло именно к тебе, то есть ты именно должен цену поднять.
4: А, ну, как бы насколько это критично все, в том смысле, что вот мы отголоски какие-то видим, то тут, то там, вот Армения вроде дорожает, ну, дорожает и дорожает, да, и как бы ладно, у нас тоже бензин, да, где-то, где-то дороже, где-то где восстанавливается дешевле, там, ну, всех колбасит, но в целом не критично или все-таки для Армении это серьезно будет?
8: Ну, для Армении это серьезно, потому что это происходит на фоне множества других проблем, которые вызваны прежде всего политикой Пашиняна. То есть мы видим, что сельхозпредприятия очень сильно страдают, потому что где-то там закрывается российский рынок, вот, под угрозой энергетика, потому что, опять же, если они делают в пользу Евросоюза свой геополитический, скажем так, выбор, они не смогут оставаться в ЕАЭС, и как минимум сразу на 30% поднимется стоимость газа для них, потому что у нас сейчас нет экспортной пошлины. А экспортная пошлина на трубопроводный газ – это 30% от рыночной цены. Если появится экспортная пошлина, естественно, что цена для них вырастет. Вот. И множество других. То есть наш рынок сбыта для них постепенно закрывается по мере их сближения с западами, а европейский там не открывается, никакой другой они не могут находить. Так еще и вишенка на торт становится подорожание топлива на глобальном рынке. То есть это еще раз приводит к увеличению себестоимости той продукции, которая производят в Армении, и она становится еще менее конкурентоспособной на внешних рынках. И главное, у государства нет денег для того, чтобы, например, субсидировать стоимость топлива. То есть вместо потребителей платить там поставщикам как бы из бюджета часть средств отдавать. Ну, вот. То есть вот этой подушки безопасности экономической нет, и ситуация в экономике ухудшается, опять же, по мере того, как они пытаются там усесть на двух стульях, но не отказываются от евроинтеграции. И вот эти экономические проблемы, они так и дальше будут нарастать.
4: Интересно. То есть, в общем, как такая ирония судьбы, да, последних лет. Как только начинаешь думать, еще хуже говорить о евроинтеграции, так начинает сразу что-то происходить, что показывает, да, бьет по щекам суровые правды финансовые. И, в общем, приходится выбирать, а выбирать-то особо уже и не приходится.
8: Ну, тут действительно, в общем-то, мы видим, что неким таким странным мейнстримом в мировой политике даже стало то, что именно политические соображения, они перевешивают какую-то экономическую рациональность. И в Европе то же самое происходит. Там можно поправить экономические свои дела? Да. Ну вот, бери, просто сотрудничай с Россией, не конфликтуй, в общем-то. А они, наоборот, постоянно говорят о том, что они там готовятся отражать какие-то российские коварные удары, там, что они воевают с Россией, готовятся там, к 30-му году и так далее. далее. То есть вот за геополитические вот такие некие иллюзии приходится платить. Вот. И Армения в том числе, в общем-то. То есть кто мешал спокойно находиться в ЕАЭС и зарабатывать. Вот теперь приходится платить, к сожалению, и простым гражданам.
4: Да, в общем, посмотрите на немцев, посмотрите на Армению. Витрина у нас большая. Спасибо, Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Продолжая тему финансов и денег, и уже не армянских, а отечественных, редкие и приятные новости для тех, кто снимает жилье. В крупных городах-миллионниках арендные ставки наконец-то поползли вниз. Арендодателям приходится скидывать ценники почти на 10%, потому что предложение на рынке подскочило почти на треть. Наш Юрий Кораблев передумал идти в риэлторы и, охваченный приступом жадности, снял сразу несколько студий и уже запутался в ключах.
0: Честное риэлторское.
9: Всем привет! Это программа «Честное риэлторское», я Юрий Кораблев. Ваш помощник в сфере недвижимости. Дисконт на квартиры для долгосрочной аренды вырос с 9 до почти 11% в сравнении с прошлым годом. В период с января по август четверть владельцев жилья для долгосрочной аренды в городах-миллионниках снижали заявленную в объявлениях стоимость. По данным Яндекс.Аренды, в Москве ставки снизили более трети владельцев жилья. Столько же в Санкт-Петербурге. Больше всего скидок было зафиксировано в Екатеринбурге – почти 40%. С чем связан дисконт на съемные квартиры? На рынке сформировался большой объем предложения. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразила эксперт рынка недвижимости Татьяна Калюжнова.
10: Одна из причин, которая может влиять на снижение ставок аренды на рынке квартир, ну, это классическая история про превышение объема предложения над объемом спроса, а превышение объема предложения, в свою очередь, может быть связано с выходом на рынок квартир, которые последние несколько лет приобретались с инвестиционными целями в качестве инвестиционных вложений с целью там последующей перепродажи или сдачи в аренду. В 2020 году запустилась программа льготного ипотечного кредитования с ставкой 6%. Потом появилась семейная ипотека. И вот с 2021 по 2025 год наблюдался устойчиво высокий спрос на рынке квартирного жилья, который подстегивался низкими ипотечными ставками, хорошими условиями для того, чтобы набрать ипотеку. Отчасти эти квартиры начинают поступать на рынок аренды. Увеличение предложения, конкуренция за потенциального арендатора оборачивается. Собственники, арендодатели готовы предоставлять скидки для того, чтобы привлечь арендатора в свое жилье и не проиграть эту конкурентную борьбу.
9: Ранее портал ЦИАН сообщал, что ставки аренды жилья в крупных российских городах впервые с 2020 года снизились в годовом выражении. Так, средняя стоимость аренды однушки снизилась до 30 тысяч рублей в месяц, а двушки – до 40 тысяч. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
0: «Честная риэлторская». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
11: Вселенная Бобра продолжает расширяться. Слава Скрипка и неожиданно группа «Чили» выпустили совместную песню «Ёжик». Музыканты-то говорят, это совместная история, в которой встречаются два узнаваемых мира и два голоса, которые невозможно перепутать. И действительно, голос Ирины Забьяки на месте, ее ни с кем не перепутать. Ну, а Слава Скрипка, голосистый наш, хотел сказать Соловей, но вряд ли. Он очень голосистый, очень музыкальный, вообще вся группа у них голосистая и музыкальная. А как это вместе будет звучать, да еще на такую умилительную тему. Надеюсь, и песенка вызывает у вас такие же прекрасные ассоциации, эмоции и чувства. Итак, Слава, Скрипка и Чили. Ёж. Вдаль

0: российского МИДа полностью разбил чужие нарративы. В ходе недели высокого уровня в ООН заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова в программе «Вести». По ее словам, министр напомнил оппонентам подлинный исторический контекст кризиса, который те постоянно пытались исказить ради собственной сиюминутной выгоды. Дипломат добавила, что министр прямо указал истинных виновников происходящего и обозначил реальные пути выхода из конфликта.
1: О расследованиях.
0: Подозреваемый в убийстве многодетного отца в волгоградском магазине признал вину. Мужчина рассказал на допросе, что во время ссоры якобы предупредил погибшего, что готов выстрелить, сообщили в Следственном комитете по региону. Как отмечается, суд в ближайшее время изберет фигуранту меру пресечения. Ранее сообщалось о конфликте в торговом зале. Посетитель сделал замечание другому из собраний, после чего тот расстрелял его. Полиция задержала преступника по горячим следам.
1: А США.
0: Президент США Дональд Трамп допустил возможность новых ударов по Ирану до или после выборов в Конгресс, но не стал утверждать, что они точно будут нанесены. Он сказал, что такой сценарий возможен, но не хотел бы говорить об этом однозначно. Трамп также заявил, что по всей территории США строятся новые нефтеперерабатывающие заводы, однако на завершение работ потребуется около года. По его словам, таким образом власти рассчитывают решить проблему дефицита дизельного топлива. Говоря о ситуации на топливном рынке, президент сообщил, что обсуждал с Владимиром Зеленским необходимость снизить интенсивность ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. По словам Трампа, Зеленский ответил, что Украина, возможно, поступит таким образом.
1: О судебных делах.
0: Бениамин Нетаньяху поручил подготовить материалы для иска в Международный уголовный суд против президента Турции. Премьер-министр Израиля обвинил Реджепа Тайипа Эрдогана в ударах по курдскому населению и спонсировании радикального движения «Хамас». Журналисты местных СМИ уточнили, что израильские власти рассчитывают использовать собранное досье как инструмент политического давления на Анкару. При этом ни Израиль, ни Турция не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге.
1: Обо всем остальном.
0: Японские корпорации сохранили практику выплат зарплат сотрудникам за бездействие на рабочем месте. Речь о возрастных работниках, которых называют оконным племенем. Руководство освобождает ветеранов компании от важных поручений, но не увольняет их. Подобное явление связывают с традиционной японской системой пожизненного найма, где разрыв контракта со старейшими служащими считают нарушением деловой этики. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
2: Власовцы под колпаком ФСБ вычислило беглых релокантов, работающих на британскую корону. Икра по цене ипотеки, лосось подвел, ценник подскочил до 30 почти тысяч за килограмм. И электрошок от тоски. Минздрав предлагает лечить депрессию током. Наши новости без тоски. Пришел Измайлов, но током, может быть, и полечим. Итак, наша разведка, контрразведка и все спецслужбы рассекретили целую сеть бежавших некогда сограждан. Ну, кстати, слово «некогда» все-таки не будем говорить. Они остаются, к сожалению, формально гражданами России. Ну, короче говоря, в обнимку с британскими спецслужбами эти персонажи, внесенные в списки террористов, экстремистов, во все черные списки вражин, пытаются изображать из себя там, под выцвевшим халатом британской королевы, альтернативную власть. В ФСБ заявляют, поименно известны все так называемые релоканты-перебежчики, работающие прямо сейчас на Лондон. Одна из них, организатор соответствующих местных структур антироссийских с незамысловатым названием Russian Democratic Society, РДС, почти как террористическая экстремистская РДК, которая из таких же власовцев действует на Украине. Так вот, это Ксения Максимова, признанная экстремистом и террористом, и на нее, собственно, официально завели уголовное дело. Когда с предателями в Лондоне разберутся сами британцы, да, то вот здесь их имена в учебнике истории войдут уже под определенным термином. Вот все пишут сегодня о власовцах 2.0. Профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло со списком всех предателей. Андрей Викторович, здравствуйте. А что нам надо знать про эту историю? Вот то, что речь идет о предателях, или то, что вот опять из Британии все козни идут? В том числе, скажем так, не все.
3: Ну, я думаю, что эта история, в первую очередь, о том, что наказание неизбежно.

0: Если речь идет о предательстве, об измене родине, о контактах с иностранными специальными службами, то возмездие настигнет этих людей, где бы они ни находились. Будут они оставаться в Лондоне, или они переедут куда-нибудь в другое место. То есть нет такого места на земном шаре, где они могли бы спастись, спрятаться и таким образом ускользнуть от ответственности. Не исключен и тот случай, что Лондон, который в последнее время очень технично доил наших вот этих всяких олигархов и казнокрадов, которые туда бежали исключительно потому, что у Лондона с Российской Федерацией нет договора о взаимной выдаче преступников. Они думали, что это место, откуда их точно не выдадут. Лондон их сначала всех принимал, а потом всех высушил. То есть отобрал у них значительную часть их активов. И в этом отношении лондонские спецслужбы, они, с одной стороны, представлены разного рода нелюдями, которые работают против нас. С другой стороны, с ними, по всей видимости, будет проще договориться о том, чтобы просто заплатить цену за особо опасных этих предателей-экстремистов. И они спокойно нам по общей цене все это продадут. Тем более, что экономическая ситуация в Великобритании не ахти, и там даже спецслужбы готовы приторговывать чем угодно.
1: А вот про эту Ксению Максимову, террорист, экстремист и так далее. Вот мы что-нибудь слышали про нее до этого? Как-то смотришь фотографии, в отличие, значит, от некоторых. Ну и не скажешь, да, что что-то такое злобное в голове. Чего ей не хватало? Что, откуда такая то ли любовь к предательству, то ли ненависть к нам?
0: Ну, я ничего о ней не слышал. И, в общем, и сейчас известно о ней очень немного. Известно, что это бывшая модель, что ей не хватало, но денег не хватало. Потому что большая часть предателей, у них корыстный именно мотив, и они за деньги готовы сделать все, что угодно. И они думают, что предательство им принесет доход больше, чем любой другой вид деятельности. Вот. Они, в общем, не понимают, что есть такая истина о том, что на разведке заработать нельзя. Вот. В этом отношении Максимова, но она совершенно непримечательна. Если посмотреть этих всех лидеров террористических, экстремистских организаций антироссийских, вот, то это такая девочка-припевочка. Вот. И я так полагаю, что организация ей... вот этой террористической организации, платформы, сообщества, как она там ее назвала, антивоенного, да, для ведения подрывной деятельности против Российской Федерации. Это исключительно история про деньги. И попытка себя вместе с этой платформой продать под какой-нибудь грант. Они вот все надеются, что их там купят, начнут финансировать, и вот тогда они заживут, опять-таки, не занимаясь никаким производительным и созидательным трудом, а просто собирая там какие-нибудь посиделки, ругая Россию, вот, и тратя на свои нужды, на наряды, на поездки дорогие, на аренду вилл, те деньги, которые им будут платить, в том числе для ведения подрывной деятельности против Российской Федерации. Вот я думаю, что там мотив вот исключительно этот.
1: Единственное, что, ну, не единственное, может быть, да, но остается вопрос. Вот при всей понятности мы видим их, и они прямо говорят, ничего не скрывают, сидя в Лондоне, что это? И вот все пишут, власовцы 2.0, все понятно, предатели. Так почему же мы энное количество десятилетий назад вдруг по точно такому же принципу начали говорить, да не все так однозначно, вот те предатели, да, которые работали на британскую корону, интервенции здесь, карательные операции проводили, которые бежали после Великой Отечественной, и это не только бандеровцы были, ну, не все так однозначно, да, вот переписывали учебники истории в угоду этому, но сейчас же мы все видим, вот жизнь вернула все равно вот в лоб, все равно в глаза все показала.
0: Вы правы, но это не жизнь вернула. Вот. Обеление власовцев идет и сейчас. Оно да. продолжается. Правда, там некоторым дают по рукам, но далеко не всем.
1: Согласен, да.
0: Вот. То, что не все однозначно, постоянно звучит, и полно можно прочитать. Вот несколько лет назад пытались даже какую-то докторскую защитить по власовскому движению, где они там чуть ли не борцы за свободу этой России. Просто они ее немного по-другому понимали. Вот. Здесь тоже все, в принципе, понятно, потому что вот этим занимались, ну, некоторые из глупостей и тупости, меньшая часть, А другая часть занимались такие же власовцы, которые, ну, в будущем.
1: Убежденные,
0: которые, да. Которые не исключали для себя предательство и повторение вот этого трека. Потому что вон есть Великобритания, есть Соединенные Штаты, готовые платить за это предательство. Почему бы себя не продать?
1: Спасибо, Андрей Викторович. Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук. От британских шпионов к элитной роскоши. На Дальнем Востоке подкачала лососева Путина. Ценники на красный круг взлетели до безумных 20-30 тысяч рублей. Наш Виталий Осипов с чайной ложкой взяла ипотеку на баночку икры.
2: К концу сентября 2026 года красная икра в магазинах заметно подорожала. Теперь килограмм стоит около 20 тысяч рублей. По данным аналитиков Рыбного союза, некоторые виды премиальной икры доходят даже до 23 тысяч рублей. Проблемы начались из-за неудачной рыбалки в этом году. К 20 сентября рыбаки поймали всего 97,5 тысяч тонн рыбы. В прошлом году результат был намного выше – 335 тысяч тонн. Икры произвели в 3 раза меньше, чем обычно. Простыми словами, на рынке случился дефицит, заявил радио «Комсомольская правда» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
3: Лососевая Путина, она крайне неудачная, и выловили в 2 с лишним раза меньше, чем прогнозировали, то есть около 100 тысяч тонн. Максимум красной икры, лососевой икры, а это 5 видов всего лососей, которые можно извлечь из этого объема самок, икру, я хотел бы обратить внимание, получают только от самок лососей. Максимум, что можно получить из этого объема самок, то это будет около 2000 тонн. Вот точные цифры мы ожидаем от Россельхознадзора. А Росрыболовство оценивает среднегодовой спрос на красную икру в 12-15 тысяч тонн. То есть заготовили красной икры в 10 раз меньше, чем спрос. Да? То есть это, иными словами, и называется дефицит.
2: При этом, как заявляют в Рыбном союзе, существенного роста цен на красную икру к концу года не ожидается, несмотря на традиционный предновогодний ажиотаж. Дальнейшая динамика цен будет формироваться на основе баланса спроса и предложения. В свою очередь, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев считает, что красная икра возвращается к стоимости, соответствующей премиальному статусу этого продукта. Представление о дешевизне деликатеса сформировалось в том числе из-за большого объема браконьерской продукции и товаров низкого качества, которые ранее попадали на рынок. Нынешний уровень цен глава ассоциации назвал более справедливыми для редкого продукта. В целом с ним согласен и Александр Савельев из информационного агентства по рыболовству. Вот что он сказал радио «Комсомольская правда».
3: На рынке огромное количество разной дряни. Ну, по данным Центра развития перспективных технологий, это оператор честного знака, треть, так сказать, объема вот рыночного красной икры – это контрафакт. Это структурированная, имитированная, откровенно фальсифицированная икра. Я бы не советовал покупать икру в интернет-магазинах, на рынках, то есть все, что проходит мимо кассы. Касса в данном случае безупречно определяет вот этот вот контрафакт, фальсификат, поскольку честный знак видит Меркурий, а Меркурий создает прослеживаемость от конкретного рыбьего хвоста до прилавка. Вот все остальное на рынке – это блеф.
2: За последний год сильно поднялись цены на все виды икры. Например, икра нерки подорожала в 2 раза, икра горбуши стала дороже на 80%, кижуча – на 70%, а киты – на 50%. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Если после новостей про ипотечную икру у вас подкосились ноги, Минздрав подоспел с инновациями. Готовьтесь.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
5: Выкрути эмоции на Макс.
6: Макс. Максимум.
5: Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, Минздрав с инновациями обновил стандарты и официально разрешил лечить депрессию вашу электрическим током. Способ своевременный. Почти половина наших людей честно признается, что пребывает в глубоком депрессивном анабиозе. Наш Василий Воронин абсолютно без сил, в крайнем истощении и полной апатии. Подключил на ощупь к себе два провода и ждет бодрящий разряд.
10: Минздрав России утвердил обновленный клинический стандарт оказания помощи взрослым пациентам с депрессивными расстройствами. Согласно новым требованиям, каждый пациент должен пройти комплексное обследование у специалистов нескольких профилей. В перечень вошли консультации невролога, офтальмолога, терапевта, уролога и акушера-гинеколога, а также медицинского психолога. Лабораторная диагностика расширена и теперь включает развернутый анализ крови, биохимические показатели, оценку липидного обмена и общий анализ мочи. Дополнительно предусмотрено тестирование на гепатиты B и C, ВИЧ-инфекцию и сифилис. В список терапевтических процедур добавлены методы аппаратного воздействия. Речь идет об электропунктуре и электронейростимуляции головного мозга. Также в стандарт включены такие процедуры, как плазмаферез, гипоксическое воздействие и внутривенное облучение крови. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев связывает появление нового стандарта лечения с увеличением случаев депрессии у людей. Вот что специалист заявил Радио КП.
11: Поменялось очень многое, потому что довольно часто раньше было по минимуму, что-то человек приходил на основании симптома комплекса, ну то есть жалоб, составлялся какой-то определенный первичный диагноз, и уже на основании его были сделаны назначения. И сейчас довольно часто некоторые психиатры этим грешат. В последнее время все стало меняться, мы просим все-таки сдать анализы, психоэндокринологический профиль, патопсихологическое исследование пройти. Вот, если есть какие-то болевая история, то не у невролога, эндокринолога, у гастроэнтеролога, кстати, с удовольствием сейчас антидепрессанты назначают. Вот, то есть это все было, только у врачей других специальностей. И почему? Потому что люди с депрессиями или вообще другими психическими расстройствами, они сначала стараются в связи со стигматизацией, она стала, конечно, меньше, но у молодого поколения, они к психиатру идут в последнюю очередь. И сходят к неврологу, к гастроэнтерологу, к терапевту, да к кому угодно, понимаете, только не к психиатру. У меня есть пациенты с самодоформными расстройствами, которые обходят всех сначала специалистов, а те уже в конце отчаявшиеся, говорят, идите к психиатру, пожалуйста. Они обследуются, ничего найти не могут, либо какие-то тоже такие диагнозы, что может быть это, а может быть то, но по итогу говорят, все-таки у вас, как сейчас любят все называть, психосоматика, идите-ка вы к психиатру на консультацию.
10: В этом месяце вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Среди причин называются снижение доходов и геополитическая напряженность. Заболевание в мире в целом становится все более распространенным. А продажи антидепрессантов растут. Это не рост депрессий или тревожных расстройств у населения. Просто люди изменили отношение к своему ментальному здоровью, особенно молодежь, говорят эксперты. Получили стресс, обращаются к врачу. А стресса сейчас в избытке, отмечает Алексей Казанцев.
11: Модное явление тоже стало, как вы понимаете, да, что надо обязательно сходить и так далее. Это тренд такой, как говорят сейчас. Да? Был термин еще полгода или год назад, Дуркинг они его называли. Они с удовольствием госпитализировались в частные психиатрические стационары, ну, психиатрического профиля, и там, соответственно, проходили какое-то там курсовое лечение. Это даже модно, что я вот была у психиатра. Но некоторые, конечно, немножко так относятся, знаете, с утра к одному психиатру, в обед другому, вечером к третьему. И вот многие начинают самолечением заниматься, либо принимают антидепрессанты, знаете, как вот какой-то симптом, голова болит, выпью антидепрессант, не сплю, антидепрессант попью, там, не знаю, с любимым поругался или поругалась, антидепрессант и так далее.
10: Больше всего депрессивных признаков ученые РАНД-психологи обнаружили у опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет. Эта группа, по данным исследования, последние месяцы показывает рост тревожности. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Но если после разряда током тоска все равно не отступила, держите осенний комбоудар. В Роспотребнадзоре посчитали и насчитали 730 тысяч заболевших за неделю. Наша Виталия Осипова от такой статистики так перепугалась, что закрылась в герметичном боксе и прямо сейчас на ощупь пересчитывает микробов и вирусы внутри самой себя.
2: Роспотребнадзор сообщил о начале осеннего подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. За прошедшую неделю выявили на 33,8% больше случаев заболеваний, чем недели ранее. Как сообщили в пресс-службе ведомства, за последние 7 дней в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заражения. Сейчас подавляющую часть заболевших атакуют вирусы не гриппозной этиологии, чаще всего риновирусы. Несмотря на то, что интенсивность распространения респираторных инфекций усиливается, ситуация развивается в полном соответствии с сезонными прогнозами, заявил радио «Комсомольская правда» врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болебок.
12: Прогнозы, как будто они были, так они и остаются. Сначала эпидемии вот этих простудных заболеваний будет в середине сентября, пик будет где-то в октябре, там, в конце октября, а сам грипп, собственно говоря, ожидается, ну, конец октября, ноябрь. Вот, будет заметный рост именно гриппозной этиологии. Сейчас у нас 90 с лишним процентов всех заболеваний, это все-таки риновирус, риносинцитиальный вирус и так называемый парагрипп, ну, в принципе, он обычно у нас практически не отличается.
2: Эксперты объясняют рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 возвращением людей в коллективы после отпусков и напоминают, что оптимальное время для вакцинации – сентябрь и октябрь. В частности, об этом заявил бывший главный санитарный врач, академик РАН Геннадий Онищенко. По мнению специалиста, своевременная прививка особенно важна в период сезонного распространения вирусных инфекций.
13: Мы сами должны себя любить, а любовь к себе – это не гладить себя по головке, да, а занимать активную позицию. Активная позиция должна заключаться в том, что я имею право по Конституции на свое здоровье, и я вправе разговаривать с государством на равных и говорить, мне положена вакцинация гриппом, дайте мне эту вакцину.
2: Геннадий Онищенко считает, что новая пандемия гриппа может произойти к 2029 году. По словам академика РАН, заметные эпидемические подъемы гриппа происходят примерно раз в 10 лет. Предыдущий был в 2019. При этом речь идет именно о прогнозе. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Ну и остался единственный повод для радости. Летняя паника спала, и сахар наконец-то начал дешеветь. Свекла как не в себя перерабатывается. Наш Юрий Кораблев на радостях налег на сладенькое и слипся от счастья.
14: Розничные цены на сахар начали снижаться вслед за оптовыми. Основной фактор, по словам экспертов, новый сезон переработки сахарной свеклы, который увеличивает предложение сырья и готового продукта на рынке. К концу сентября сахар стоил в рознице в среднем 85 рублей за 1 килограмм, что 100 на 1% меньше, чем недели ранее, почитали в экспертно-аналитическом центре агробизнеса АБ-центр. Дальнейшее снижение может быть заметнее. К началу октября цена может опуститься примерно до 83 рублей за килограмм, а к ноябрю приблизится к 75 рублям. Оптовый рынок начал разворачиваться еще в августе. В текущем сезоне предложение остается высоким. Россия традиционно не выбирает весь доступный экспортный потенциал. За последние 10 сезонов вывести за рубеж весь излишек сахара не удавалось ни разу. В этом году есть фактор, который формирует сильное давление на внутренний рынок, рассказал радио «Комсомольская правда» руководитель проекта «Щуга.ру» Вадим Гомас.
15: Проблема не в новом урожае. Проблема в том, что сейчас в России беспрецедентно низкие цены на сахар. Они никак не соответствуют сахарной экономике. Если бы сахарная экономика работала бы, цены были бы гораздо выше сейчас на сахар. Проблема в другом. Компании, которые на юге России производят сахар, пшеницу и так далее, это же большие аграрные холдинги, они потеряли возможность продавать свою пшеницу. Закрыто Черное море. Но у этих компаний есть какие-то финансовые обязательства. Им нужно платить зарплаты, платить налоги, возвращать кредиты. Нужны деньги на посевную по озимым. Нужно перед следующим сезоном вносить удобрения в почву. Ну, в общем, нужны деньги всем. А никакого ликвидного актива в виде пшеницы, там, ячменя и масличных у них нет, потому что продать их невозможно. Черное море закрыто, понимаем, да, ситуацию? Соответственно, они вынуждены продавать тот товар ликвидный, который у них есть, сахар. И этого сахара сейчас вот все, что поступает с заводов, производится сахар, он сразу поступает на рынок, его пытаются продать. Это ситуация такая, да, не сахарная, это не сахарная экономика. Это как экономика зернового рынка вдруг начала влиять на сахарный рынок. Поэтому цена беспрецедентно низкая. Вот за последние 5 лет, чтобы мы понимали, у нас такой низкой цены не было на сахар. Какая инфляция за 5 лет была общая. И что происходит сейчас с ценой на сахар? Компании продают в минус этот сахар. Это в убыток. Это ниже себестоимости производства сахара. Но выбора у них особо нет. Им срочно нужны деньги. А сахар это единственный более-менее ликвидный товар для аграрных холдингов, которые они могут быстро реализовать.
14: Ранее в Минсельхозе заявляли, что с увеличением переработки урожая предложение сахара будет расти, что приведет к дальнейшему снижению цен. Для покупателя это означает, что пик ценовых колебаний пройден, и в ближайшее время на полках магазинов можно ожидать более доступных цен. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
7: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Писатель Александр Проханов о пути России.
16: В нашей жизни наступил период великих перемен, великих свершений. Мы, наконец, приступили к еще одному новому этапу нашей борьбы за русское будущее. В 91 году, когда войска Язова убегали из Москвы трусливо, я испытал мистическое чувство ужаса. Мне показалось, что я оказался один на земле, что исчез воздух, исчезло пространство, остановилось время. Теперь, когда я задним числом размышляю над этим состоянием, я понимаю, что я чувствовал. Я чувствовал, что у России отобрали будущее, отняли, отрезали, отсекли будущее, опрокинули его прошлое. А будущее передали другим народам. Китаю, Америке. И вот после этого, через некоторое время, а теперь особенно, Россия добывает себе будущее. Она добывает, возвращает себе русское будущее. Добывает его через невероятные усилия, кромешные труды, через кровь, через слезы, через подвижничество, через великие подвиги. Идет борьба за будущее.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
17: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
17: Об атаках.
18: Удары ВСУ по детям, ставшие нормой для Киева, это тяжкое военное преступление и верх цинизма, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он подчеркнул, что в августе в России число детей, погибших и раненых после ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем 2026 года.
17: О происшествии.
18: Взрыв газовоздушной смеси произошел в котельной на территории Академии настольного тенниса в Оренбурге. В превентивных мерах были эвакуированы 53 человека. По данным оперативных служб, котельная получила механические повреждения. Кроме того, повреждено остекление на первом этаже рядом стоящего здания Центра настольного тенниса России и Академии настольного тенниса. Погибших и пострадавших нет.
17: Об Иране.
18: В парламенте Ирана подготовили законопроект о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Это заявил заместитель спикера парламента Ирана Али Никзад. Сейчас, по его словам, инициатива изучается, в том числе с точки зрения международных последствий. Председатель добавил, что документ вынесут на пленарное заседание с пометкой «чрезвычайной важности». Депутаты должны будут его рассмотреть в тот же день, передает Фарс. В сентябре прошлого года Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ.
17: А хакеры?
18: Хакеры получили данные почти 3 миллионов сотрудников Пентагона. Злоумышленники получили доступ к персональной информации около 2 760 000 живых и почти 300 000 умерших сотрудников американского Минобороны, сообщает ABC News. В утечке оказались номера социального страхования и сведения о местах работы. Несанкционированный доступ к серверу продолжался с октября 2025 года по июль 2026. Хакеры угрожают опубликовать полученные данные.
17: Обо всем.
18: 8-летний кот в Турции не пустил в квартиру 4 воровок. Он почти 45 минут отчаянно защищал свою территорию и вынудил женщину уйти. Примечательно, что перед этим барышню успешно обокрали квартиру на другом этаже этой же многоэтажки. Нападение на грабительниц кота Мучизы, в переводе на русский «чудо», попало на видеокамеру. Впрочем, хозяйка не очень удивлена. Ее питомец не отличается покладистым нравом и настороженно относится даже к гостям. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
17: Что будет? Честный взгляд на 29 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
19: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин», ну и на сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Сегодня тема звучит так. Про кого нужно снять фильм? Ну, биографическую ленту. Про кого бы вы сняли, про кого хотите посмотреть, если вообще любитель жанра. Звоните, пожалуйста, и рассказывайте, от чего отталкиваемся. Ну, вот пошли новости о том, что Сарик Андреасян, есть такой режиссер, собрался снимать фильм про Михаила Круга. Ну, и в производстве прямо сейчас фильм про группу «Сектор Газа». «Пояс» играет или уже играет Никита Калагривый. Там, по-моему, постпродакшн уже идет самым активным образом. В кинотеатрах фильм «Майкл» про Майкла Джексона. В общем, пожалуйста, в принципе, байопики, так это называется, последние годы в цене активно снимаются. Но вот про кого вам не хватает, про кого бы вы сняли, про кого вы считаете необходимым это снять. Кстати, заглохли разговоры про фильм про Жириновского. Сначала вроде там и режиссера Лебедева, хороший режиссер, определили снимать. Я не знаю, потом как-то эти новости заглохли. И, кстати говоря, того же Никиту Калагриева пророчили на главную роль Жириновского. Но потом все эти разговоры куда-то ушли. Может быть, фильм тихо все-таки производят. Я в этот момент упустил. Но, тем не менее. Короче, друзья, про кого снять фильм? Путина не предлагать. Про него фильмов полно, включая художественных. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните, предлагайте ваш вариант. Ну и про кого бы вы сняли, да, про кого хотите посмотреть. 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.
20: Пожелтевшие статьи с фотографиями дней на забытых остановках

0: про кого бы вы сняли фильм, друзья, про кого необходимо снять фильм, про кого бы вы фильм посмотрели. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Разумеется, речь идет о живых людях, про которых вы бы хотели это самое кино снять, посмотреть, увидеть. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Кстати говоря, вот группа «Браво», да, прозвучала в эфире радио «Комсомольская правда». Ну, чем не достойна, скажите, пожалуйста, экранизации их история? Конечно, достойна. Там есть, да, о чем рассказать, безусловно. Про группу «Комбинация» есть небольшой сериальчик. Ну, вот где группа «Комбинация», давайте, да, будем откровенны, при всем уважении к ее участницам и песням некоторым, но все-таки группа «Браво» как-то побольше, посолиднее. Но вот пока что никаких новостей о том, что про них собрались снимать. Нет, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, Борислав из Екатеринбурга. Пожалуйста, вы первый. Прошу.
1: Приветствую вас, Иван. Что-то я зачастил за последние 5 дней. Я быстренько скажу. Давайте. У меня дома лежит сценарий, написанный Алексеем Рождественским. Это был сценарист такой у нас на нашей местной киностудии, посвященный Илье Кормильцеву. Сценарий называется, фильм должен был называться «Балаган». То есть там был выведен Кормильцев, был выведен Алексей, был выведен даже я. Вот. Но, к сожалению, Алексей умер, и все это осталось вот только так, на бумаге и в неосуществленных замыслах.
0: Угу. Русский поэт, писатель.
1: А, в общем-то, личность Кормильцева довольно-таки стоит того, чтобы о нем...
0: Ну, да, вполне себе. Ушел, кстати, рано. В 2007 году его не стало. Кормильцева, 47 лет ему было на тот момент. Да, поэт, писатель. Но я не знаком с творчеством, слышал вот, отрывочно только. Ну, хорошо, предложение принимается, да, пожалуйста, почему нет. Вот. Обратите внимание, товарищи киношники, есть готовый сценарий про Илью Кормильцева. Далее. Галина из Ижевска, слушаем вас, здрасте.
2: Здравствуйте. Я бы хотела сказать о том, что почему-то рассматриваются только медийные личности из области искусства, там актеры, певцы. А я бы хотела, чтобы сняли фильм про героя СВО, который 60 дней был в снегу, зимой, отбивался, голодал. Я не знаю его имя, фамилию, но
0: да, это была
2: я
0: громкая
2: слушала
0: история.
2: О нем репортаж.
0: Да, это была громкая история.
2: Это просто, я не знаю, он не будет конкурировать с другими фильмами.
0: Но про СВО фильмы снимаются. Вот недавно, кстати, хороший сериал от Ири снят. «Марик» называется. Всем очень рекомендую посмотреть. Мне понравился. Прям понравился. Да, хороший. А еще «Малыш» есть тоже, можете посмотреть. Это уже фильм. Тоже посмотрите. Виктор из Москвы. Прошу вас.
3: Хотелось бы, чтобы сняли... Здравствуйте. Хотелось бы, чтобы сняли фильм о рекордсменке мира по парашютному спорту, по авиационному спорту. Дважды герой Советского Союза, космонавтки Савицкой.
0: Савицкой, да?
3: Да. Да.
0: Хорошо, хорошее предложение, да, да. Пожалуйста, кому-то как идея может послужить. Далее. Вячеслав из... Откуда вы, Вячеслав? Из Подольска. Здрасте, Вячеслав. Пожалуйста, говорите.
4: Здравствуйте, Ваня. У нас очень много пропагандистов в стране, а да. Есть один парламентер, который может порешать много проблем.
0: И у него очень кто есть? Я не понял. Кто есть один?
4: Парламентер, который может порешать проблемы там с Японией, с Америкой. Его зовут... Вы его как-то приглашали к себе в студию на интервью. Его зовут Персан Лемжинов. Вот про него, если с самой юности до сегодняшнего дня снять фильм, очень мощная вещь получится.
0: У меня нет интервью с Лемжиновым. Может быть, на радио «Комсомольская правда» есть? У меня нет. Да, ну, правильно. Вы куда звоните? На «Московский комсомолец»?
4: Ой, «Комсомольская правда».
0: Да, да, да. Ну, ладно, всего хорошего. Про, да, Лемжинова. Мы поняли. Мы поняли, что про Лемжинова вам, да, хочется... По-моему, кстати говоря, надо сейчас посмотреть в перерыве. Проверю, может быть, он есть. Есть же фильм «Игрок» тоже отечественный. Но там, по-моему, не про Лемжинова как такового, а про кого-то другого. Вот сейчас, вот, к сожалению, вспомнить не могу, в перерыве проверю. И там он фигурирует как один из персонажей. Чуть-чуть попозже дам вам подробности. 8 800 200 ровно 9702. Про кого нужно снять фильм? Ну и вообще, как вы относитесь к идее, скажем так, того, что стали активно, может быть, просто других идей нет. Но это ладно, это другая история. Снимать фильмы про каких-то известных культурных и не очень культурных деятелей. Потому что вот группа «Комбинация», да, все живы-здоровы, все в порядке, но уже сериальчик имеется. Ну, понятно, эпоха 90-х, и нужно же взять какой-то фрагмент из этой самой эпохи, а про криминал вроде как устали уже. Поэтому почему бы не снять фильм про группу «Комбинация»? Ну, не фильм, а сериал, да? Скажите, пожалуйста. Вот и сняли. Кстати, ну, не могу сказать, что с ним что-то не так. Нормальный сериальчик, можете глянуть. Но просто вот есть, скажем так, фигуры более масштабные. Тут сложно, наверное, будет со мной поспорить. Но вот из иностранных, да, я смотрю «Майкл», про Майкла Джексона. Кстати говоря, все хвалят, я еще не посмотрел. Ну и был фильм про Дональда Трампа, «Ученик». Скандальный, говорят, фильм о молодых годах Дональда Трампа. Ну и, разумеется, про более масштабных фигур. «Де Голь», там, допустим, тоже много снимается. Сергей из Мытищ подмосковных. Здравствуйте, Сергей.
5: Доброе утро. Конечно, очень много фильмов можно снять про всяких людей. Но вот мы один фильм уже посмотрели. Помните, был фильм такой про дальнобойщики?
0: Сериал «Дальнобойщики». Вы это имеете?
5: Да, сериал. Я его пересмотрел раза два. Вот, так как я дальнобойщик, я уже лет 30 работаю. И я думаю, можно было бы еще какой-то фильм такой-то более ну как я, более такой
0: серьезный
5: снять. Реалистичный. Да. Вот такой. Вот
0: мы, а дальнобойщики 20... нереалистичный был, вы считаете?
5: Ну, вы знаете, вот, честно говоря, там немножко было как-то, вот, типа, как такая сказка, вот, я бы сказал, для взрослых. Конечно, с уважением я отношусь к этим актерам и относился всегда. Ну, вот, вы знаете, у нас работа, я считаю, такая пожестче, вот, как бы, потяжелее и посерьезней.
0: Угу. Все понятно, хорошо, да, про дальнобойщиков сериал, может быть, перезапуск, ремейк, друзья, ну или продолжение дальнобойщиков, грубо говоря, дети этих участников, которые тогда снимались, могут сняться в этом. Ну, я имею в виду персонажи, дети персонажи, безусловно. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, про кого нужно снять фильм. В принципе, любые идеи предлагаются. Известные персоны, неизвестные. Вот про дальнобойщиков неплохое предложение, кстати говоря. Перерыв у нас, он недолгий, 2 минуты. Новости, рекламы и анонсы. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Предлагайте ваши варианты. Скоро вернемся и продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
7: Комсомольская правда. Читайте сегодня. Британия использует релокантов, чтобы разрушить Россию. ФСБ разоблачила сеть предателей. Как новые условия семейной ипотеки скажутся на рынке продажи и аренды жилья? Кофейный день, он лучший. Самые интересные факты о пользе любимого напитка. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина о воспитании будущих спортсменов.
11: Тренер – это великое дело. Наставник – это просто призвание, и настоящим наставником надо просто еще стать. Знаете, что самое вот ответственное? Не соврать, ответить так, как оно есть, причем не убить у ребенка желание двигаться дальше. Вот это самое тяжелое. Спрашивает обо всем. Вплоть до того, что, а как вы питались? А если было трудно? А вот я сейчас не очень хочу, потому. А вот у меня вот в школе, а вот у меня родители вот так. И, знаете, и люди-то разные, дети разные, из разных семей. Бывают такие вопросы, у меня иногда, как у нас говорят, молодежь, ля западает. У меня прям аж какую-то боль внутреннюю я задавливаю, потому что я понимаю, что очень тяжело там. И у нее единственный выход вырасти в социальном лифте – это заниматься, как это делала я. Тренироваться и терпеть, как собачье сердце. Сиди и слушай. Тренироваться и терпеть. Сиди и слушай. Сиди и слушай тренера. Вот так вот. Бывают же без родителей. Бывают сироты, которых бабушки там взяли, да, на воспитание. Всякое разное в жизни бывает. Оно же такое. И вот столько разных жизней, судеб передать не могу.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
6: Что будет? Честный взгляд на 29 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Кстати говоря, фильм, который я обещал, название фильма, который я обещал вам напомнить, про шахматы. «Чемпион мира» называется. Очень неплохой, кстати говоря.
12: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасная недалека. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
3: Фильмом как сценариста «Тройной прыжок пантеры» Казахстан Лейла Раншева и «Крепость» Паскаро. Но я слепой, и поэтому мне 90 лет. В архиве лежат несколько моих сценариев, в том числе о Дзержинском. «Конец черной Вандеи» – это как ликвидировали с помощью Дзержинского Антонова из Тамбовска. И по книге «Два мира» про двух кадетов, как нечаянно из-за красного знамени у Колчака, попавшего к нему, а потом передумали в конце фильма. Но я хочу, чтобы сняли фильм обо мне. У меня очень яркая судьба, и я был засекречен. И вот тут недавно скандал был. Значит, у меня был с одной стороны комсомольским активистом, а с другой стороны засекреченный в ОКБ «Выгол». Я один из первых разработчиков наземной противотанковой лазерной пушки. Значит, но она оказалась разового действия, потому что после того, как она прожигала броню танка на расстоянии 5 километров, она от нее от самой оставалась воронка 50 метров диаметром. И потом я был направлен, как уже советом и делом помочь КБ «Луч», сделать спарку из лазера и телескопа, чтобы ловить еще на горизонте появлявшуюся новинку в то время американскую крылатую ракету. И есть о чем, как говорится, обо мне написать. В интернете есть такой сайт «Я пишу». Там мои дневники и воспоминания. Значит, Владимир Герасимович. Герасимову 0.
4: Владимир все. Петелин. Петелин ваша фамилия, правильно?
3: Ах ты, да. У нас много Петелиных. От Камчатки, от Владивостока до Калининграда и даже... В Америке есть в одном штате ТВ «Петелин» или «Петелин ТВ». Понимаете, да? Наша родословная, чтобы вы знали, идет из Словении. Это когда-то был регион Итальяно, а теперь Словения. И там в 1550 году родился мой пращур Петелин Яковс Галус. Он, когда женился на протестантках, ему обязательно нужно было дать еще и женское имя жены. Поэтому у него двойные имена. Петелин, Галус, Карлос, Галус. Вот что-то такое. И умер в России в 1591 году в возрасте 41 года. Это очень известный композитор духовной музыки. Вот бы еще про него снять. До сих пор в интернет есть его ноты. Он духовной, церковной музыки. Композитор. Объехал всю Европу. Ну вот скончался и похоронен в Праге, на знаменитом пражском кладбище. Значит, раз вы меня знаете, связывайтесь со мной. Я подскажу, где что лежит.
4: Дело в том, что, ну, как вы понимаете, я не сценарист, не режиссер, но вот подсказываю, если нас слушают какие-то компетентные люди.
3: Да, и знаете что, у вас есть такое, у нас есть такая радиозвезда, я слепой, я не могу туда отослать, ну, с телефона переслать два фрагмента из, ну, понимаете, я скоро же уйду, скоро Кондратий с косой мне перейдет дорогу, 90 лет все-таки, 91-й. В звезду позвоните, чтобы кто-нибудь от них мне позвонил. Я передам два фрагмента, там третий и четвертый, вот о том, как первый лазерный, ну, повесть, из повести, как я разрабатывал противотанковую лазерную пушку. Сейчас лазеры летают в космосе, где их только нет, а я один из первых в мире. Мне Кисунько тогда говорил, когда позвал, работать сверхурочно. Если в срок управишься с затеей, то будешь первым в мире собирать с нее трофеи.
4: Ну, постараемся, значит, постараемся вам как-то помочь, да, с коллегами, если кто-то из коллег там еще работает, из знакомых, я имею в виду. Спасибо вам за звонок, спасибо. Далее, Александр из Балашихи. Балашиха, здрасте, да, из Балашихи, пожалуйста. Александр, говорите, пожалуйста. Нет, Александр не хочет с нами разговаривать по какой-то причине. Тогда Владимир из Новоалтайска. Здравствуйте, Владимир.
0: А, здравствуйте, Иван. Ну, я, может быть, хочу высказать свое непопулярное мнение. Вообще, вот эти все фильмы, это, так сказать, от лукавого все. То есть человек просто тратит свое время, вот как в сказке Шварца. Понимаете меня? Нет, о чем я говорю?
4: Ну, да, в общем, понимаем, что теперь фильмы не смотреть, вы считаете?
0: Ну, это сказка о потерянном времени, в принципе-то. Когда-нибудь вы это поймете.
4: А в эфир на радио позвоните. Это не сказка о потерянном времени?
0: Ну, я же вам позвонил сказать свое мнение, не более. Ну,
4: я вообще не против. Звоните, конечно. Но ведь и фильм тоже смотрят не просто так. Чтобы развлечься, например, расслабиться, отдохнуть. Тоже выкинуть нехорошие мысли из головы. Правильно ведь? Что плохого в том, чтобы посмотреть киношку какую-нибудь, развлечь себя? А чем вы занимаетесь обычно? А, ну вот, ушел, к сожалению. А Александр из Балашихи вернулся. Здравствуйте, Александр.
5: Доброе утро, Александр. Слушаю вас с 22-го года, с начала СВО. Вот. Мне хотелось бы, чтобы сняли фильм, можно даже документальный, о выдающемся малоизвестном пауэрлифтере, 72-кратном чемпионе мира Валерии Быстрове.
4: Валерий Быстров, а вы проверяли? Точно нет, да? Может, есть?
5: Абсолютная точная информация.
4: Угу. Ну, хорошо, Валерий Быстров, да, пожалуйста, как предложение, отлично. Неожиданное, главное. Спасибо, спасибо большое. Далее. Николай из Москвы, прошу вас.
6: Доброе утро.
4: Здрасте.
6: Я, вы знаете... Хотел бы такой интересный очень персонаж, ну, точнее, персонаж, а деятель наш, это Сергей Лавров.
4: Так, про Сергея вот. Лаврова фильм хотите, да?
6: Да, настолько, нет, просто настолько интересный сам как человек, ведь, насколько я в курсе, он сам и бардовские песни пишет, и поет. Вот, и причем сильнейший политик, именно как вот министра иностранных дел, так, ну, таких, ну, немного людей такого уровня и такого вот человеческими качествами такими. Вот. Вот поэтому, мне кажется, было бы про него, наверное, что-то интересное. Вот.
4: Я, кстати, слышал, что он с него про бардовские песни пишет. Какая у них интересная компания с Марией Захаровой вырисовывается.
6: Он песни... может быть.
4: Да, она же тоже пишет песни, да, и стихи. Да, и второй, про кого вы хотите?
6: Да, а второй, это уже, ну, из таких, из медийных личностей, это Вячеслав Бутусов.
4: Да,
6: вот. Мне кажется, может интересный фильм получиться, ну, с учетом его вот творчества, песен, которые будут звучать в этом фильме. Вот. Mm. Может, прям достойная такая интересная штука получится.
4: Ну, хорошо, вот. да. Бутусов принимается. Хотите про Бутусова? Надеемся, что будет, да, про группу Наутилиус Помпилиус. Спасибо. У нас там остается сколько, коллеги? 45 секунд, как раз уже не успеем послушать. Никого из дозвонившихся пока. Но, друзья, да, не вешайте трубку, разумеется, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Мы через пару минут вернемся. Сейчас сделаем небольшой перерыв, а после этого продолжим наш разговор. Про кого нужно снять фильм? В принципе, давайте мыслить шире. Не обязательно исключительно про каких-то людей. Можно и про события какие-то снять. Про события же тоже фильмы случаются. 8 800 200 ровно 9702. Трансляция на YouTube. Канал Неопанкин. Можете написать что-то в чате, какое-то предложение. Я сейчас просмотрю чат. Ну и, разумеется, на сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». Реклама, новости и анонсы, как обычно, пройдут быстро. Мы совсем скоро уже вернемся. Так что не скучайте, не скучайте. Мы скоро продолжим эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
7: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
8: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
9: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
12: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Итоги конкурсного отбора социальных проектов 2026 года подвели в Псковской области. Победителями

0: собрании. Труппу Великолукского драматического театра пополнила молодая актриса Кристина Самсон. В 2026 году она окончила Ростовский колледж культуры. Сейчас является студенткой Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Зрители уже увидели актрису в двух спектаклях – мелодраме «Земля Эльзы» и сказке «Кошкин дом».
1: О валютах.
0: Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
4: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 29 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Про кого нужно снять фильм, про кого вы хотите посмотреть или про что? Мыслим глобально, не только про известных людей, а вообще можно про события, известные, неизвестные, ну и вообще темы, наверное, да, тоже можно называть, которые вам интересны. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните. Евгений из Москвы, слушаем вас.
7: Алло, здравствуйте.
6: Здрасте.
7: И, Иван, слушаю вас каждое утро, вы как зарядка для мозга, очень приятно.
6: Спасибо.
7: Всегда. И хотелось бы, знаете, чтобы сняли фильм, очень интересно, мне кажется, получится фильм. Это про генерала-полководца Петра Степановича Котляревского. Ему в Феодосии открыт очень красивый памятник. Это генерал Метеор, его так называли. Очень патриотически, мне кажется, получился бы фильм.
6: Угу, хорошо. Петр Степанович, да?
7: Да, про... Петр Степанович, угу, Котляревский.
6: Герой русско-персидской войны. Да, да, понятно. Ну, тоже, да, хорошая идея. Спасибо большое. А, есть же еще Иван Петрович Котляревский тоже, да, но это украинский писатель и поэт. Про него мы фильм не будем снимать, разумеется. Далее. Ильдар из Самары, прошу вас, здрасте.
8: Алло, Иван, доброе
6: здрасте.
8: Утро.
6: Здрасте.
8: Ну, вот до этого, до перерыва человек звонил, как бы опередил меня немного. Да, я бы хотел, чтобы сняли про нашего Лаврова фильм.
6: А, вы тоже хотите про Лаврова. Уже два человека хотят, чтобы про Лаврова был фильм, друзья.
8: Ну, я думаю, было бы интересно про него посмотреть, так сказать, без прикрас. Как он выдерживает все эти встречи.
6: Ну, как иногда говорит дебилы. И вот так вот.
8: Ну, так выдерживает. Да, если там еще не будет, так сказать, цензуры, да? Вообще, мне кажется, интересно будет смотреть. И еще...
6: Но цензура наших человека... все сейчас. Там, представьте, если все традиционные ценности, вот это все соблюсти, то, может, фильм лучше и не снимать тогда. Извините.
8: Ну, можно запикать какие-то моменты, ладно, особо такие.
6: А это, вы знаете, комиссию, которая фильм принимает, не устроит. Они запикивание не принимают нынче.
8: Так,
6: у вас еще какое-то предложение есть? Еще есть какое-то?
8: Да, и про... именно как человека, про Пригожина, не про Вагнеров, а именно про Пригожина. Как становление, да, человека, и как он дошел вот, ну, до этой точки, да, всем известной.
6: Мне кажется, что скорее за границей снимут этот фильм, чем у нас.
8: Ну, возможно. Да, невероятно. Хотел бы, чтобы сняли в его

0: так сказать, стилистики, как вот лучше в аду сняли. То есть, ну, без вот этих всех прикрас.
1: Я понял. Все, предложение принимается. Насчет, кстати говоря, Ивана Котляревского, Ивана Петровича Котляревского, я, может, погорячился, первый увидел, украинский писатель, а дальше-то читать не стал, а вот потом немножко углубился. Ну, во-первых, участник русско-турецкой войны, да, это уже как минимум много говорит, но, правда, при этом считается зачинателем украинского литературного языка. Надо поглубже копнуть, что-то интересное узнал для себя, надо поизучать биографию этого человека. Далее. Николай из Чебоксар, пожалуйста.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Иван. Я изобретатель. Хотел бы, чтобы сняли фильм не о прошлом, а о будущем. Потому что я изобретатель, получил патенты, и это все серьезно. Прошу меня выслушать. Я плохой рассказчик. И понять...
1: Тогда очень быстро, я вас очень прошу, есть другие люди. Давайте.
2: Человечество идет по неправильному пути. Жгем уголь, газ, нефть. Мало того, совершили грубейшие ошибки. Начали строить атомные станции. Мало того, искусственное солнце стали на земле. Это совершенная глупость. Я получил патенты, все это реально. Вот. По моей технологии два урожая... Зерновые будем собирать. Лето будет начинаться 1 апреля. Посевная в марте у нас на широте Москвы. Гранаты можно выращивать. За счет длинного нашего дня в северном полушарии гранаты у нас будут вырастать раньше, чем на Кавказе, в субтропиках. Потому что у нас будет изобилие большое. Электроэнергии будет море. Энергия будет у нас храниться в виде тепла под землей, при помощи моего солнечного коллектора будет разогреваться земля, воздух.
1: И но уже уходим от темы. Я, в принципе, понял, что...
2: Фильм, тема именно об этом. Именно. Вы, если прекратите разговор мой, совершите большую ошибку. В масштабе человечества планета идет к гибели. А я разгадал глобальное потепление, бабье лето. Стыдно должно быть. Академикам всем до сих пор никто не понимал. Бабье лето, когда листья умирают, они начинают греться на солнце. Поэтому ночью холодно, а в полдень уже лето, жара. Скачок за 6 часов 20 градусов повышается. А глобальное потепление тоже я разгадал. За счет всех этих построек, которые человек построил, хотя бы возьмем ваш дом, в котором вы живете, Иван. Именно ваш дом будем рассматривать. Солнце восходит и под прямым углом начинает обогревать ваш дом. Эффективно под прямым. Потом сверху под прямым. И потом на заходе.
1: Спасибо. Далее. Сергей из Пензы. Прошу вас.
3: Иван, доброе утро.
1: Здрасте. Здрасте.
3: Большое спасибо вам за ваш эфир. С большим удовольствием слушаю каждое утро. Иван, с большим удовольствием посмотрел бы фильм о великом русском спортсмене, о сильном русском характере. Это о Федоре Владимировиче Емельяненко. Пройдя такой спортивный путь, с большим удовольствием посмотрел бы.
1: Ну, кстати, да, хорошее предложение. Да, про императора этого фильма еще нет. Это прозвище у него такое, да. Если кто не знал, император. Да, боец смешанных единоборств,
3: ММА. Пройдя такой путь спортивный и такой иметь сильный характер, это что-то.
1: Кстати говоря, он не просто император, он последний император. Вот какое у него прозвище.
3: Да.
1: Спасибо, да, хорошее предложение. Далее. Михаил из Уфы. Здрасте.
4: Доброе утро.
1: Да, говорите, пожалуйста.
4: Я посмотрел с удовольствием фильм о Никите
1: Михалкове. Про Никиту Михалкова, я правильно понял?
4: Да, Михалков.
1: Так.
4: Потому что в этом году ему, во-первых, юбилей, во-втором, я бы с удовольствием оценил его качество этого фильма.
1: А, я понял. Ну, про качество мы ничего не узнаем до выхода, как вы
4: понимаете. Узнаем.
1: Да, кто пока не выйдет фильм, не узнаем ничего о качестве. Ну, понятно, да, Никита Михалков, да, отличное предложение. Может быть, он сам по себе, про себя снимет, кстати говоря, студия 3Т у него. Так, спасибо. Далее, Евгений из Москвы. Лучше него-то никто не снимет, правда ведь. Евгений, здрасте.
5: Доброго дня.
1: Да, пожалуйста.
5: спасибо за ваши эфиры. Я бы с удовольствием посмотрел бы фильм, наверное, назвал бы «Антология предательства», про Мазепу, про Власова, про то, как люди меняют свои ориентиры и становятся предателями в таком масштабном глобальном смысле. Потом с удовольствием посмотрел бы фильм в целом про народ и назвал бы «Крепостные». То есть про то, как у нас в России образовалось такое явление, когда основной образующий народ стал крепостными. И также посмотрел бы еще третий фильм про Верещагина, художника, который очень большой вклад внес в историю российского искусства, повлиял очень сильно на развитие, в том числе и художественной части, в том числе и исторической части, потому что благодаря ему сохранились многие костюмы, многие вот эти уникальные, можно сказать, зафотографированные им этносы, народы, которые потом были просто уничтожены. То есть вот три фильма, которых бы я вот с удовольствием посмотрел.
1: Так, хорошо. Кстати говоря, про Мазепу фильм есть, правда, украинского производства, «Молитва о гетмане Мазепе». В главных ролях, там, вы сейчас удивитесь, Богдан Ступка, среди прочих, Никит Джигурда, ну и вот несколько еще известных украинских актеров. Вот среди прочих я сказал Ступка и Жигурда. Пожалуйста, друзья, если кто-то хочет посмотреть, пожалуйста. Ну, как вы понимаете, да, там поворот необычный для нас будет. Далее. Дамир из Самары. Слушаем вас.
6: Да, доброе утро, Иван. Очень часто слушаю вашу передачу. Мне глубочайшее желание, чтобы сняли фильм о бунтаре, о музыканте, пионере панк-рока отечественного, основателя группы «Гражданская оборона» Егоре Летова.
1: По-моему, что-то
6: вот
1: было.
6: Такое скромное желание.
1: Да, Егор Летов, если нет фильма, то это упущение. Про «Сектор газа» снимают, про «Круга» снимают, а про Летова нет. Но вот, кстати говоря, надо перепроверять. Вдруг уже что-то было, просто, скажем так, не было суперизвестно. Да. А, вот, «Здорово и вечно» фильм, сейчас я смотрю. А, ну это документальный, правда, фильм «Здорово и вечно». Да, документалочка. К сожалению, по-моему, художественного фильма до сих пор не сделано на этот счет. Так, движемся к перерыву. Ну вот, если посмотреть, фильм рассказывает о музыканте Егоре Летове и его группе «Гражданская оборона», охватывая период с начала 80-х до начала 90-х годов, то есть десятилетия берут. Фильм вышел в прокат еще в 2014 году, так что, в принципе, можете посмотреть пока что это. Ну, будем надеяться, что и за художественную работу кто-то возьмется. Кстати, действительно хорошее предложение. Это если мы ничего не упускаем. Так вот сходу не нашли, а может быть что-нибудь да было. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, про кого и про что снять фильм. Да, известные и неизвестные люди, исторические личности и персонажи. 8-800-200-97-02. Ну, или события, известные или неизвестные, тоже принимаются. Перерыв небольшой, новости, рекламы и анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
8: Сентябрь. Строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
9: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
11: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. Что будет? Честный взгляд на 29 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Про кого, про что снять фильм? Про кого вы хотите посмотреть? Про что тоже хотите посмотреть? Предлагайте свои варианты. Пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Юрий из Пятигорска. Прошу вас.
12: Иван, обязательно нужно снять фильм о человеке, 34-летнем рядовым советской Красной Армии, который принес на стол Сталина чертежи ядерной бомбы. Этот парень, его бомбу взорвали в 49-м году. Выдающийся человек. И когда Владимир Владимирович открывал музей разведки, и к нему, ну, разведчики, умные люди, они подвели его к стенду. Там было 6 фотографий, 5 героев России и дедушка. Ну, ему сказали, что вот 5 героев России – это почтальоны. Тоже герои и так далее, и так далее. А этот человек все достал Советскому Союзу. А он говорит, какое у него звание? Рядовой. А какие у него награды? Медаль за победу над Германией. Через 2 недели был указ подписан о присвоении ему звания Героя России. Америка до сих пор его считает главным врагом Америки.
1: Вы говорите про Джо Ковали. Вы про Джо Ковали говорите, скорее всего.
12: Да, Джо Ковали. Ну, его там Жорж, Джо.
1: Да, да, да. Все, спасибо, спасибо, понятно. Да, хорошее предложение, кстати говоря. У меня есть материал про него, статья в «Комсомольской правде» выходила давно, я ее писал 100 лет назад. Поэтому знаю эту историю хорошо. Ну, в принципе, да, достойная экранизации. Там фантастическая история того, как он из Биробиджана в США переехал. И, собственно, да, там стал нашим агентом. Спасибо. Сергей из Тулы, прошу вас.
13: Здравствуйте.
1: Здрасте.
13: Здравствуй, дорогой. Спасибо вам за ваши передачи. С удовольствием слушаю. Вот. Ну, я бы хотел бы снять фильм о певце, композиторе, поэте Игоре Талькове. Особенно, конечно, его составляющая лирическая. Это шедевры и стихи, и мелодии. Вот. Это вот о нем.
1: И про Талькова вроде был фильм. Сейчас проверю. Так, еще какой фильм?
13: А еще фильм хотелось бы о строительной профессии, которой я отдал 42 года. Это «Каменщики». Там даже что-то чуть и спортивного есть, еще вот вызывает гордость такую неподдельную всегда вот у меня. И многих, с кем вот я, допустим, разговаривал, если он работал каменщиком, это я отработал каменщиком. Вот так вот, Иван, все у меня.
1: Спасибо. Что-то я слышал, кстати говоря, про Талькова. Была какая-то история. То ли собираются снимать, то ли уже в работе. В общем, ладно, не буду утверждать. Может быть, просто ошибаюсь. Хотя что-то такое действительно вот слышал. Александр Петропавловск-Камчатский. Здрасте.
14: Здравствуйте, Иван.
1: Да, пожалуйста.
14: Интересную тему вы подняли. Я бы хотел посмотреть фильм, если бы такой вышел, о настоящих героях Севастополя во время Отечественной войны. Я вот не помню, недавно книжку прочитал, автор, к сожалению, запомнил, связано с Черным морем. Как пишет писатель, которого оперировал офицер, и он с одной рукой потом уже после войны с ним встретился. И как он описывает этого героя, что он Черное море с четырьмя человеками, по течению уходили они на юг из Севастополя, но не получилось, их течение оттянуло ближе к берегам Турции, подобрал пассажирское судно, как он там был интернирован и находился, как с ним обращались наши турецкие друзья, очень полезно почитать, что там в черном теле держали его, довели. Потом только консул разыскал его, и он после войны, забыл я фамилию автора, и книга потрясающая, герои. Его невеста была Оксана, по-моему, радисткой, подпольщица передавала, и перед самым взятием Севастополя его освободили 9 мая, если вы помните, 44-го года. Его немцы все-таки ее накрыли, несмотря на то, что она замаскирована была, и все, ее взяли, расстреляли. Это была его невеста. Я бы вам, или вы мне позвоните, дня через 5 я буду в городе, я бы вам назвал и книжку, и автора.
1: Спасибо, спасибо. Про Талькова, кстати, запланирован фильм, да, музыкально-биографическая, музыкальный, биографический, драматический, господи, простите, телесериал. Так что в работе, может, скоро и появится. Александр из Хабаровска. Далее вы, пожалуйста.
15: Здравствуйте, Иван.
1: Здрасте.
15: Здравствуйте, страна. Я бы хотел представить, я человек уже в годах, мне без малого 70, вы чтобы имели представление, какого я поколения. Я в школе учился, когда наша школа носила имя узника Бухенвальда. У нас был музей в школе. То есть вы представляете, какая у меня закалка, закваска. Я бывший военный, пенсионер. Я бы очень хотел, надеюсь, вы со мной согласитесь, посмотреть фильм, как вы говорите, для чего вы ходите в кино, люди ходят в кино. Да люди ходят в кино для того, чтобы увидеть, как нужно жить, свериться, как правильно ли они живут. Может быть, какие-то модели для себя взять для жизни. Может быть, от каких-то отказаться. И вот для меня образцом всякий раз выставляется замечательный простой человек Ефросинья Кирсновская, которая написала автобиографичную повесть «Сколько стоит человек». Потрясающая повесть. И вот в ней, в этой книге, она рассказывает, вот вы говорите, нужно рассказывать про, о людях. А она не просто о своей судьбе рассказывает, она рассказывает об истории и событиях нашей страны, которые происходили в предвоенные годы, 41-го года войны, и послевоенные. Через что ей пришлось пройти, этой замечательной, мужественной женщине. Я считаю, что вот именно тему «Делать жизнь с кого» необходимо вот на этого человека равняться, чтобы иметь представление, каким же именно должен быть настоящий советский, русский человек. Хотя она вот из Молдаван. Вот такое у меня мнение.
1: Спасибо. Думаю, русская писательница, мемуаристка, художница, бессарабская помещица, заключенная ГУЛАГа, высланная из Бессарабии на поселение принудительной работы в Сибирь. В 41-м году, затем осужденная на длительный срок, исправительно-трудовых лагерей. Автор мемуаров, сопровожденных там огромным количеством рисунков о своих детских годах в Одессе и Бессарабии. Да, да, как вариант, почему нет, Ефросинья Кирсновская. Вот такое предложение. Всем спасибо, кто звонил. У нас перерыв, большой перерыв, но скоро мы вернемся в рамках большого эфира. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда». Скоро вернусь в эфир.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Министр просвещения России Сергей Кравцов об изучении новых технологий в российских школах.
3: Искусственный интеллект – это вызов, в том числе для системы образования. Здесь мы, я считаю, не должны стоять в стороне. У нас предусмотрено вместе с Министерством цифрового развития, мы эту работу ведем с ведущими нашими компаниями технологическими. Мы направили в регионы методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта для учителей и запланировано повышение квалификации учителей по этому вопросу с сентября. Что касается школьников, то мы вводим с таким предложением. Ко мне обратились учителя, когда я был на августовском совещании в Тверской области, вести отдельный курс, предмет «Искусственный интеллект и информационная безопасность». И он будет введен для учащихся 5-11 классов со второй четверти. С одной стороны, есть большие возможности использования искусственного интеллекта. Действительно, мы это видим и в медицине, в науке, по другим направлениям. Но с другой стороны, есть и определенная опасность, есть определенная угроза, когда использование искусственного интеллекта, например, при решении домашних заданий, понижает качество образования. А школьники об этом могут и не задумываться. Поэтому об этом нужно говорить школьникам и о плюсах, и о рисках.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве – 8 утра. В Челябинске – 10. В Кемерове – полдень. В Якутске – 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
5: О важном.
4: Закупить зерно у аграриев в Госфонд поручил Владимир Путин. Президент на встрече с лидерами российских партий поддержал закупки зерна в Государственный интервенционный фонд и дал поручение правительству. «Надеюсь, что ситуация будет решена», — добавил Путин. «Государство выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление. Госзакупки зерна направлены на поддержку отечественных производителей, которые столкнулись с трудностями при экспорте из-за украинских атак по судам в Черном море и зерновым терминалам на в российском. Предполагается, что Минсельхоз произведет госзакупки зерна в 2026-2027 годах. Их объем составит 3 миллиона тонн.
0: О сотрудничестве.
4: Россия и Монголия подписали план военного партнерства. Он рассчитан на 2027-31 годы, сообщают СМИ. Документ был подписан после встречи замминистра обороны России Василия Осьмакова с заместителем министра обороны Монголии в Улан-Баторе. Документ должен придать российско-монгольскому военному сотрудничеству системный и долгосрочный характер. В этом году Россия и Монголия отмечают 105-летие установления дипломатических отношений.
0: О топливе.
4: Власти Великобритании ведут переговоры с США относительно возможного прекращения экспорта дизельного топлива, который ранее допускал президент США Дональд Трамп. О переговорах в интервью BBC сообщил канцлер британского казначейства Джон Хилли, добавив, что власти работают с американцами, чтобы найти решение этой проблемы или, по крайней мере, значительно ее облегчить. США обеспечивают около трети всего британского импорта дизельного топлива, и запрет на экспорт приведет к значительному росту цен. В стране накануне цены дизельное топливо достигли нового максимума.
0: О преступлениях.
4: В американском штате Теннесси 30 сентября должна состояться казнь 50-летней Кристы Пайк, осужденной за убийство одноклассницы в 1995 году. Губернатор Теннесси Билл Ли накануне отклонил прошение о помиловании женщины. Если Верховный суд страны не приостановит исполнение приговора и казнь состоится, то Криста Пайк станет первой женщиной, казненной в штате за 200 лет, сообщает Guardian. Преступление она совершила в 18 лет.
0: О валютах.
4: Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 41 копейка, евро 96,25, курс юаня 12 рублей и 56 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
7: Всем доброе, бодрое утро. 29 сентября, вторник, в эфире Катя Пахомова и Ксения Фадеева. Всем привет.
8: Доброе, бодрое утро, дорогие друзья. Ну что, если вдруг вы не были на улице, то мы вас предупреждаем. На улице не холодно, 4
7: туманно.
8: Градуса, туманно. И знаешь, какое явление я видела? С одной стороны луна, с другой стороны солнце.
7: Причем полная луна.
8: Да. И полное солнце.
7: И полное солнце, да. Но день обещает быть теплым. Золотая осень или второе бабье лето, как говорят синоптики, наступила в нашем регионе. Плюс 17 градусов, то есть, в принципе, вам верхняя одежда днем не понадобится.
8: А вот утром без нее лучше не выходить, ребят.
7: Ну, либо быть автоледи, как я, и я не пользуюсь пока что верхней одеждой, потому что я хочу этот момент оттянуть.
8: Так я как... автоледи, но я пользуюсь верхней одеждой, потому что помимо того, что я автоледи, я еще жуткий мерзляк.
7: Ну,
8: я уже бы перчатки
7: холодно
8: надела,
7: мне
8: честно
7: тоже
8: тебе
7: холодно,
8: скажу.
7: Мне тоже холодно, но я вот хочу этот момент верхней одежды,
8: оттянуть.
7: Момент капусты вообще как можно дальше оттянуть. Прекрасная пора, золотые листья шуршат, начинается настоящий листопад, клёны багрят, ну, в принципе, очень красиво.
8: Да, я с тобой полностью согласна. Мой любимый проспект Гагарина. Не перестаю петь оды ему. Пить воду, петь оды. Потому что много деревьев, много листвы. Это так красиво. Еще сегодня такой туман, солнечно. Ой, это потрясающее вдохновение. Просто хочется стихи писать. Как Александр Сергеевич.
7: Да, не зря, не зря.
8: Не зря, не зря.
7: Осень, конечно, со своими прелестями, помимо того, что есть да, спецэффекты, которые нам не очень нравятся в виде верхней одежды и замерзших носов, но есть и очень даже приятные моменты. Но очень многих именно осенью накрывает та самая осенняя хандра.
8: Да.
7: Вот у меня есть свой метод борьбы с этим явлением. Это отпуск осенью. Я всегда беру отпуска именно вот в такое время, октябрь, ноябрь, когда действительно в нашем регионе не самая лучшая пора очарования.
8: Да, совершенно верно. И не просто так мы сейчас про это поговорим, потому что сегодня день осеннего одиночества. У нас,
7: ну или по-другому день
8: праздник,
7: осенней хандры.
8: Да. Или иначе день осенней хандры. Как вообще с этим бороться? И у меня уже, знаешь, многие знакомые, ну так между делом говорят... Ой, встаешь, там темно как-то уже, как будто, да, ну не как летом. Уже как-то хочется, и чтобы было тепло, и еще впереди зима, и мороз, и у всех уже начинается вот это, знаешь, легкая нотка депрессии.
7: Да.
8: Я вот тоже еще не придумала, как с этим бороться, но у меня есть очень классный вообще метод, как, в принципе, бороться с депрессией, это себя очень активно занимать.
7: Да, чем больше занятий, тем меньше времени на подумать.
8: Совершенно верно. А еще обязательно какое-нибудь чтиво. Чтиво, где тоже надо подумать, и это комбо дает очень классный заряд на то, чтобы не грустить и не хандрить.
7: Вот согласна с тобой, у меня все лето лежала книжка про Марию Стюарт, и мне вот никак, ну вот просто я пыталась, 6 страниц читала, понимала, что мне не заходит, и все, книжку откладывала, читала что-то более легкое. А вот буквально вчера я ехала, позавчера, с воскресенья на понедельник в «Ласточке», Псков, Санкт-Петербург, и как мне эта книжка зашла. Вот что значит, у каждой книжки
8: свое время,
7: свой сезон, потому
8: да.
7: что книжка мрачная, немножко там про вот эти вот века, да, серебряные и средние, про вот эту всю междоусобную войну и так далее, и тому подобное. И вот летом не читалось, а сейчас прям зашло.
8: А мне, кстати, такое бы, наверное, чтиво не зашло. Но интересно, я сейчас любитель ходить в библиотеку. Мне нравится этот вайб. Я уже не раз рассказывала. Уважаемые радиослушатели, если вы еще не ходите в библиотеку, то очень рекомендую.
7: То начинайте ходить.
8: Начинайте ходить, да. Тем более, что у нас, слава богу, есть куда пойти. И в каждом районе есть своя библиотека. Так
7: а
8: что
7: в библиотеке
8: давайте.
7: Семевского даже есть тот самый читальный зал. Да,
8: а у нас тоже есть на Гражданской читальный зал. Можно прийти, почитать, полистать. Да, это очень здорово. И я в библиотеке тоже, вспомнив вот летний период, взяла лето и на лето книжку, точнее как, на лето, в августе. И
7: ну,
8: поехала,
7: почти.
8: Да, и поехала в лагерь. Я почему-то была уверена, что я там прочитаю эту книжку, тем более, что она очень интересная, мне так хотелось, но времени на это не было катастрофически. И представляешь, я ее закончила только в конце сентября, эту книжку.
7: Ну, почему? Могу себе представить. Да. Такое очень часто бывает. Но еще, конечно, с осенней хандрой помогают бороться, ну, мне кажется, вот эти вот мелкие приятные мелочи. Поход, я не знаю, там, в кафе, поход по магазинам, да, встреча с друзьями. Например, летом в там не смогли с ними встретиться, а вот в осенний период, да, вполне нашлось время. Почему летом не смогли встретиться? Да потому что у многих у нас что, огороды, сады, еще
8: отпуска,
7: что-то.
8: Например.
7: Отпуска, да, да, да, да, да. А летом, в принципе, а осенью, в принципе, все собрались уже в городе.
8: Да, совершенно верно. Но ты знаешь, Ксения, есть определенные советы, которые помогают стабилизировать именно организм. Ну, то есть вот мы с тобой сейчас больше про какое-то психоэмоциональное состояние говорим.
7: Да, что хандра, мне кажется, это вот у меня лично ассоциируется психосоматикой.
8: А вообще, я с тобой полностью согласна, а вообще же наше тело реагирует на психосоматику так же, как психосоматика реагирует на наше тело. То есть есть какие-то определенные фишечки, как можно поднять
7: витаминный
8: бодрость.
7: Удар.
8: Да, своему телу. Витаминный удар, само собой. Все мы знаем, что витамин D нам просто жизненно необходим для нормального жизнепребывания, жизнеоснащения, поэтому мы уже начали потихонечку его пить. Также рекомендуется добавить свет. И это такой вот правильный абсолютно совет. Потому что просыпаешься темно, там засыпаешь темно, да не так, как летом. А я вот прям летний такой зверек. Я очень люблю, чтобы всегда было тепло и светло в моей конурке.
7: Поэтому стоит добавить освещение, да, ты, наверное,
8: да,
7: хочешь
8: именно
7: сказать.
8: Про это я хочу сказать. Но самое важное, что это должен быть теплый свет. Вот ты обращала внимание на то, как влияет освещение на твое состояние?
7: Конечно, я не люблю холодный свет, вот этот модный светодиодный, знаешь, белый.
8: Я тоже не люблю.
7: Мне он как-то не внушает оптимизма, скажем так, раздражает мой глаз. Например, у меня в спальне вообще минимум освещения, это только прикроватное, прикроватное освещение, и у меня на потолке висит переевая. Переевая в прямом смысле этого слова.
8: Люстра, да. Я даже ее представила, какая она у тебя переевая люстра. Я тоже очень люблю теплый свет. И более того, у меня в спальне стоит умный светильник. Uh-huh. То есть можно сделать теплый, можно сделать желтый, оранжевый, можно розовый. Короче, какой хочешь, под настроение. И вот освещение, оказывается, очень сильно влияет на наше состояние внутреннее. Так что вот, пожалуйста, что говорится, закупайтесь желтыми лампочками с теплым светом.
7: Ну, так это и понятно, почему нам тяжело вставать осенью и зимой. Потому что
8: конечно,
7: на улице
8: темно,
7: поэтому себя
8: хотя
7: это и не заставить.
8: Хотя сейчас еще не совсем темно. Вот я когда думаю о том, что будет в ноябре...
7: Уже в 7 утра уже светло.
8: Да,
7: вот,
8: а
7: прям
8: вот,
7: светло.
8: А вот представьте, что будет в ноябре.
7: Да.
8: Я не хочу одна жить с этой информацией. Ну, конечно же, как Ксения сказала, это витаминчики и питание. Ну, вот правда.
7: И спорт. Вот осенью самое время начинать вновь ходить в зал.
8: Заниматься спортом. Да, мне, кстати, тренер моя говорит о том, что вот ты знаешь, летом не было никого. Ну, вот реально никого не было. Все к лету не похудели и уже решили дальше не добивать.
7: И чего париться-то?
8: Да, а сейчас мы начинаем к Новому году худеть. Именно
7: и к
8: поэтому,
7: 8 марта.
8: Да, именно поэтому зал наполнился спортивными людьми.
7: Я вот лично именно в этот сезон начинаю ходить в бассейн.
8: В бассейн я не хожу сейчас, потому что мне холодно. Мне правда холодно. А когда мне холодно, мне дискомфортно.
7: Ну, правда. А говорят, что именно в дискомфорте мы развиваемся.
8: Да, я это прекрасно понимаю, но у меня другая работа психосоматического сознания. Я, знаешь, вот мне холодно, я такая, так, ну все, все, заболею сейчас, сейчас заболею, все. И вот так и происходит, представляешь? Я знаю, что как это работает и почему, и как делать нельзя, но у меня все равно не остановить, поэтому я решила пока бассейн... Да, времен отопления отложить.
7: А оно будет 5 октября, как вчера сообщили в группе администрации города о том, что 5 октября планируется, что начнется отопление. Но, кстати говоря, вот...
8: Среднесуточная температура ночью вообще-то еще позволяет не топить.
7: Да, но, видимо, пойдут навстречу, и вот с понедельника, да, 5 октября, это понедельник?
8: Да.
7: Планируют уже начинать затапливать. Ну, конечно, сначала начнут затапливать школы, детские сады, больницы, а потом уже... жилой фонд.
8: Сказать честно, очень холодно на работе. Очень холодно. Для тех, кто не знает, работаю в детском образовательном учреждении, и детям своим говорю, чтобы сидели в куртках. Правда, холодно. Особенно было на той неделе. Был такой там ветер во вторник. Я, наверное, не забуду его никогда, когда у нас зонтики выворачивали с детьми вместе. Мы шли из школы вот как раз-таки в центр образования, и это была не очень-то приятная история.
7: Да, но вот погода до конца прям недели будет выше вообще климатической нормы.
8: Да, я тоже посмотрела.
7: 17, 18, 16, 15.
8: А потом дожди стоят.
7: Ну, а потом осень.
8: Ну, а что, дорогие друзья, зато повод купить яркий дождевик и сапоги. Кстати, я
7: и зонтик,
8: это сделала.
7: И зонтик. Да. И зонтик.
8: Да, я вообще, вы знаете, открыла для себя дождевик. У нас было несколько поездок, и так
7: в
8: вышло.
7: В том самом магазине дешевой цены.
8: Да, представляешь. И самое интересное, что это просто было крайне спонтанно. Я даже не понимала, куда сходить. Сходила в детский мир посмотреть детский дождевик. Там их не оказалось. И
7: казалось бы,
8: да, вот сейчас самый сезон. Заказать с маркетплейсов я не успела. В том самом магазине веселейшие дождевики нас останавливали и фоткали, потому что на них еще и надписи есть. Ну а мы прерываемся на небольшую паузу. Совсем скоро вернемся. Оставайтесь на Лук.ФМ.
9: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
11: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто. Классические костюмы и любимые джинсы. Модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки.ФМ.
8: Доброе бодрое утро, Луки.ФМ. Катя Пахомова, Ксения Фадеева сегодня встречает это утро вторника. Немножечко прохладное. Ну как немножечко? Очень даже прохладное.
7: По-осеннему уже.
8: 4 градуса на улице.
7: По-осеннему бодрое.
8: Не переживайте, будет днем тепло, солнышко все-таки чуть-чуть, но греет. Поэтому одевайтесь в соответствии с погодой.
7: Ну а мы продолжаем двигаться по 29 сентября, сегодняшнему дню. И если в первой половине мы поговорили про такое осеннее одиночество, потому что именно сегодня такой день в календаре, то сейчас предлагаю поговорить про Всемирный день сердца. Вот так сегодняшний день обозначается. Вот какое оно должно быть сердце? Наверное, большое, наверное, доброе, наверное, открытое.
8: Да, совершенно верно. Вообще, Всемирный день сердца подразумевает именно,
7: конечно,
8: здоровье.
7: Образ жизни, конечно.
8: Здоровье сердца, да. И создан он был, этот денек, не случайно. И даже я тебе сейчас скажу, сколько 26 лет назад это произошло. Да. Потому что, действительно, заболевания довольно часто, поэтому, друзья мои, надо беречь себя. В первую
7: Фактически
8: очередь...
7: каждый год, ежегодно 17 миллионов человек, да, скажем так, страдают именно этими заболеваниями.
8: Да, совершенно верно. Естественно, нужно уделять особое внимание именно на сердечные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания. Ну и самое главное-то, что нам нужно делать, это держать здоровый образ жизни.
7: Естественно.
8: Потому что наше сердечко, это, вы знаете, залог нашей жизни.
7: Это
8: залог,
7: моторчик наш.
8: Да, залог долголетия, залог бодрости. И если вы не будете его беречь, то бодрость будет недолгой. Поэтому отказываемся от вредных привычек.
7: Абсолютно верно. Мерим часто, измеряем давление. Именно сегодня фактически во всех больницах нашей страны, мира, проходит такая акция, как «Узнай свое артериальное давление». Можете прийти и измерить.
8: Ну, а кому 35+, я знаю, у вас уже есть аппараты дома. У меня, например. Уже второй, если что.
7: Знаешь, вот лично у меня нет, но дома есть. То есть не мой, но есть, в случае чего.
8: В случае чего померить сможешь. Нет, у меня есть, так как у меня очень низкое давление, и это вечная причина моих головных болей. Я уж, знаешь, вот после 30 четенько держу аппарат под рукой.
7: А вдруг что?
8: А вдруг что, чтобы понять, какую таблеточку принять? Как говорит моя мама, я в твоем возрасте даже и не знала тех названий, которые знаешь ты. Ну что поделать, жизнь такая, ничего уже с этим не сделаешь. Так что, друзья мои, заботимся о своем здоровье. Ну а что касается физической активности, вот мы с тобой начали разговаривать, что ты осенью ходишь в бассейн. Да,
7: я,
8: кстати, мне очень понравилось ходить в бассейн, но я хожу только с тренером, потому что без тренера мне лень, меня там никто не ждет, и я не хожу. Вот у меня, знаете, психологическая зависимость от тренеров. И вот я с октября иду на йогу. Я пробовала йогу миллион раз.
7: Я тоже пробовала миллион раз. И из-за этого миллиона ни один раз мне не зашло. Ну, я все-таки более активная. И мне нужно что-то очень динамичное, быстро сменяющееся, с каким-то ритмом. С йогой, конечно, у меня дела не сложились.
8: А у меня, Ксения, йога будет в 8:30 утра.
7: И... как же ты...
8: Ну, я же не каждый день. Как же эфир? Но вот, знаешь, мне сказали, что эта йога как раз-таки заряжает на весь день, вот именно с точки зрения физиологии. Так что я похожу и
7: потом
8: расскажу.
7: Потом мне расскажешь, да.
8: Да.
7: Но не просто так мы заговорили о делах сердечных, а сегодня необычный день. Сегодня
8: необычный
7: день брачных агентств. Вот именно в это число много лет тому назад появилось брачное агентство. Ну и, конечно, впервые оно было открыто
8: первое
7: во Франции.
8: Первое в мире, наверное, да?
7: Первое в мире это во Франции, потому что где ж лучше всего знают о делах сердечных?
8: Ксения, я считаю просто жизненно необходимым сказать, сколько лет назад? 376. Ты можешь себе представить?
7: Могу.
8: Почти 4 века
7: назад.
8: Как
7: сказать, во все времена самое главное было удачно выйти замуж. И найти нужную пару либо своему принцу,
8: да,
7: либо своей принцессе. Именно порой, да, бракосочетания и вот все вот эти дела сердечные становились целыми историями конфликтов, дуэлей, да, там и так далее и тому подобное. Политических интриг. Да, некоторых девушек по несколько раз выдавали замуж, причем что еще совсем юным. Но давай не об этом поговорим, да? Понятно, что сегодня брачное агентство, оно другое, не как во французском.
8: Ты знаешь,
7: ренессансе.
8: Знаешь, что я сделала? Я даже, мне настолько стало интересно, 376 лет, ребят, вдумайтесь в эти цифры, я посмотрела, как вообще это произошло, ну как? Кому пришла в голову эта идея? Представляешь, 1650 год, Лондон. Основатель английский купец, публицист и мыслитель. Генри Робинсон. За фактически, это мы его благодарим.
7: Фактически наш коллега, я бы сказала.
8: Да.
7: Да.
8: За небольшую плату, 6 пенсов, примерно стоимость обеда в таверне, человек мог оставить информацию о себе и получить список потенциальных партнеров. Для бедных клиентов услуги предоставлялись бесплатно.
7: Ну вот так. Я же говорю, самое главное, удачно выйти замуж. Но, слушай, сегодня, наверное, брачные агентства тоже имеют место быть, особенно в больших городах. Да? В чем-то брачные агентства заменили сайты знакомств. Никогда на них не была, но вот знаешь...
8: Тоже не была. Слушай, многие, даже не знаю, как они работают.
7: Многие пользуются, вот. Да. Но я бы хотела вообще поговорить... В принципе, про знакомство. Вот как ты думаешь, с какой фразы можно начать, надо начать это знакомство?
8: Я как человек, который 10 лет в браке, 15 в отношениях, честно тебе скажу, даже не знаю. Наверное, просто привет и улыбнусь. Вот для меня улыбка — это первый признак открытости человека и способности к какому-то дальнейшему диалогу. Если какой-то хмурый, например, подойдет товарищ, то здесь уже не очень интересно. А вот улыбка — это такая
7: согласна
8: история,
7: с тобой,
8: очень
7: что
8: теплая.
7: Очаровательная улыбка, милая улыбка дает много о себе знать.
8: Да, ты знаешь, между прочим, мне не остановиться. Мне не остановиться. Я начинаю смотреть очень интересную историю про современные брачные агентства. Они есть.
7: Конечно, есть. Они в больших городах
8: и
7: это
8: их
7: вообще
8: очень много.
7: Распространенная тема.
8: И я тебе больше могу сказать, что вот смотри, здесь есть даже портрет клиента и шансы на успех, и даже сколько стоит вообще вся эта история. Вот послушай только. Значит, соотношение мужских анкет и женских стабильно держится на уровне 40-60.
7: Ну, в принципе, по статистике на 9 девчонок, там сколько-то ребят.
8: По статистике на 10, 9 ребят.
7: Или наоборот.
8: 10
7: да.
8: девчонок, 9 ребят. Значит, вот, а это вот в брачных агентствах, который в офлайне находится. А есть еще и брачные агентства онлайн. Они работают тоже, собственно, по всему миру. Это онлайн-приложение.
7: Ну, мы об этом, да, с тобой поговорили.
8: И вот есть статистика августа этого года. Вот прям август. Самого популярного приложения. 66,3 женщины и, внимание, 33,7 мужчины. Мне при вот общей численности 70 миллионов человек.
7: Мне вот интересно, десятая часть, она как определялась? Десятая часть его познакомилась,
8: да,
7: а другая
8: да.
7: нет. Очень странно. Нет, ну на самом деле, а почему нет? Ну вот в большом городе, да, представьте, если какой-нибудь бизнесмен, когда ему знакомиться с девушками. Даже, собственно говоря, я не представляю, когда мне найти время с кем-то знакомиться. Поэтому все мои знакомства, они так или иначе связаны с работой. Понимаешь? А если ты крупный бизнесмен, да, ты там никому уже не веришь и не доверяешь, то маловероятно, что ты будешь знакомиться с какой-нибудь бизнес-вумен у себя на работе, да, или партнером. Конечно, ты обратишься к специалистам этого дела.
8: Сразу мне вспоминается «Москва слезам не верит». Да, вот это. Но если у вас управление уже.
7: Да.
8: Так вот, я хочу заметить стоимость.
7: Стоимость не маленькая.
8: Посмотри-ка. Вообще есть брачное агентство. Вот конкретно мы сейчас про Москву говорим. Да, мне тут статистика-то по России дает сразу про Москву. Опыт работы этих брачных агентств более 10 лет. И здесь можно получить, помимо доступа к базе данных, еще и консультацию психолога, астролога, заказать услуги фотографа.
7: Ну, то есть ты вот... знаешь, в принципе, если ты обратился уже в брачное агентство, дело до этого дошло, ну, тебе как бы автоматически... нужны услуги психолога.
8: Я с тобой полностью согласна.
7: Если уже не психотерапевт.
8: Особенно учитывая то, что стоят они в этих агентствах от 5 тысяч, так же, как услуги фотографа, от 8 тысяч. А в международных брачных агентствах стоимость услуг для российских клиентов может достигать 1,5 миллиона рублей.
7: Мне вот интересно посмотреть трудовую книжку людей, которые работают в брачном агентстве. У них что написано? Сваха?
8: Нет. У них просто написано
7: «Менеджер по подбору персонала».
8: Да, я тут с языка сорвала. «Менеджер по подбору персонала» и какой-нибудь ИП, там, я не знаю, Иванов.
7: Вася Пупкин.
8: Да. А у московской Lifestyle Group персональный подбор начинается от 36 тысяч рублей. VIP-программа от 48 тысяч рублей. А пакет «Эксклюзив»? внимание, от 138 тысяч рублей.
7: Да знаешь, когда люди ссорятся, они там часто говорят, да я там тебя там-то встретил или там-то нашел, вот это я представляю разговор двух влюбленных, когда один другому говорит, да я вообще тебя в VIP-пакете нашел.
8: Да.
7: А ты вообще знаешь, сколько ты стоила?
8: Ты стоила, да.
7: Да.
8: У меня неоднозначные.
7: У меня тоже неоднозначное по этому поводу мнение, потому что все-таки я за какую-то вот эту естественность, русскую рулетку увидел, полюбил, познакомился. Да даже пускай написал в интернете, но вот мне кажется, сейчас в интернете стали меньше знакомиться.
8: Да.
7: Вот когда у меня был первый брак, тогда как-то это было распространено, да, и, собственно, со своим первым супругом бывшим я познакомилась именно в интернете. Тогда, тем более, был пик популярности запрещенной интернет, да, сети, еще одной запрещенной интернет-сети. И поэтому это...
8: Кто ж тогда знал, что жизнь нас до этого доведет?
7: Да. И поэтому как бы тогда было это модно, потому что был бум социальных сетей, вы выкладывали кучу фотографий, да, вели там свои какие-то истории и вот таким образом знакомились. Сейчас, как мне кажется, этого стало меньше. Люди стали больше знакомиться где-то в реальной жизни.
8: Ты просто мало сидишь в соцсетях.
7: Я много сижу в соцсетях по работе, но на вот эти вот сообщения «давай познакомимся» или «ты какая красивая девушка», я вообще просто не реагирую. Потому что мне некогда вообще завязывать эти знакомства в интернете, чего-то там отвечать. Самое интересное, что эти люди, которым я не отвечаю, они начинают обижаться и тут же даже иногда писать оскорбления.
8: Но переобуваются очень быстро,
7: да.
8: Как эта современная песня почему-то, я вспомнила Иды Галич, да? У меня 5-2, малыш, да. Ты не в курсе, да, вот
7: да,
8: это?
7: Да.
8: Да, действительно, я на такие сообщения тоже не реагирую, но благо их у меня не очень.
7: Ты-то понятно, ты-то замужем.
8: У меня, да, вот это вот...
7: статус.
8: Замужем, да-да-да, тоже одна из популярных песен. Не знаю, почему-то у меня такая музыкальная минутка сейчас. Так вот, я вот на самом деле очень много знакомилась с людьми через интернет, но не с точки зрения каких-то отношений, а просто вот мы, условно говоря, там... просто пообщаться, познакомиться. Ну,
7: просто
8: вот так, понимаешь?
7: Просто да.
8: Познакомились. И я помню это прекрасное время, когда у нас это были времена Аськи. И это была не запрещенная социальная сеть, это был ВКонтакте. ВКонтакте был чат. В Луке что-то там. И там ребята просто какие-то, вот молодые, общались, а потом раз, давайте встретимся. И слушай, сколько сформировалось тогда пар?
7: Слушай, а вот у меня такие интересные, долгие дружеские отношения сформировались вообще вне пределах нашего города. На каких-то форумах, на каких-то поездках.
8: Это
7: вот
8: кайф.
7: У меня очень много таких знакомых. Ну а мы прервемся на паузу.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Итоги конкурсного отбора социальных проектов 2026 года подвели в Псковской области. Победителями стали 19 инициатив. На их реализацию будет направлено более 17 миллионов рублей. География инициатив охватывает весь регион, а тематика – самые разные направления общественно значимой работы. Поддержаны проекты, направленные на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти, помощь участникам СВО и их семьям, развитие молодежи, инклюзивные практики, заботу о старшем поколении, экологию и создание комфортной городской среды. Решение о регистрации депутата Государственной Думы Александра Козловского, избранного по одномандатному избирательному округу номер 150, приняла избирательная комиссия Псковской области. В соответствии с этим Александру Николаевичу выдадут удостоверение об избрании. Труппу Великолукского драматического театра пополнила молодая актриса Кристина Самсон. В 2026 году она окончила Ростовский колледж культуры. Сейчас является студенткой Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Зрители уже увидели актрису в двух спектаклях – мелодраме «Земля Эльзы» и сказке «Кошкин дом».
0: О валютах.

0: именно Иран не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом, раз, Венесуэла, два, Гренландия, три, он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, а с другой стороны, пожалуйста, проходите, это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
3: Всем привет-привет, это Катя Пахомова и Ксения Фадеева. Вторник, друзья. И фактически уже все. Сентябрь, да, остается несколько дней. До эфира мы говорили о таком интересном понятии, как брачное агентство. И не просто так, потому что сегодня, оказывается, отмечают именно тот самый день.
4: 376 лет назад, уважаемые, вы представьте себе этот... Вот у меня, вы знаете, в голове не укладывается. У меня даже разрез 10 лет не сильно-то укладывается. Честно скажу, ну это же надо так 7 лет. Ой, там 10 лет по щелчку пролетели. А это 376 лет. И тогда уже товарищ сообразил, что надо бы как-то демографию повышать, понимаешь ли. Надо как-то людей сводить, а то работают.
3: Самое
4: все.
3: Главное, что человек не просто придумал, а он еще начал на этом зарабатывать.
4: А ты знаешь, что?
3: Несомненно, сделал себе капитал.
4: А ты знаешь, что изначально это было не только брачное агентство, это был, внимание, многофункциональный центр.
3: Ну да, да. МФЦ.
4: Да, там люди оставляли заявки на работу, на соискателей. Это все вот придумал этот Генри.
3: Молодец. Ничего не скажешь.
4: Генри, умничка.
3: Хотелось бы увидеть современную сваху. Роза
4: Сибитова.
3: Но это более что-то наигранное.
4: Слушай, но она же сидит перед тобой. Я же все сватаю наших мальцев.
3: Да?
4: Все сватаю. Mm-hmm. Всем говорю, звоните 78-117, забирайте,
3: Катя,
4: Антон
3: что-то
4: Кис.
3: Не те звонят.
4: Иди, мой Иванов. Ну что...
3: Может быть, нам надо анкету оставить в группе Луки-ФМ. Но я, кстати говоря, хочу забежать вперед, раз мы немножко отошли от темы дня, о том, что парней в нашем эфире не в прямом, а в целом станет больше. Вот буквально сегодня мы записываем премьерную передачу новую на радио. Радио «Кухня» будет называться с Владом Павловым.
4: Вкусно звучит.
3: Будет выходить каждую пятницу вечером. Под конец уже рабочего дня Влад будет рассказывать о вкусных, конечно же,
4: чтобы мы просто сходили в кафе, покушали.
3: О новинках, раскрывать какие-то секретные рецепты. Ну, естественно, так как он является шеф-поваром, да, «Сладкого неба», и, насколько я знаю, сейчас еще и «Альтезе», будет рассказывать о каких-то новинках в семейно-досуговом центре. В общем, я думаю, что будет очень интересно. Во-первых, Влад сам по себе медийная личность, да, и сам Бог велел ему открыть первую радиопередачу поварскую в Псковской области.
4: Это вообще очень интересно будет звучать, потому что вот в эфире ТВ я представляю, как это будет, а вот в эфире радио мне очень интересно. Но я тебе так могу сказать, я как человек, который не любящий готовку категорически и любящий очень ходить по кафе, точно буду ждать. И вам, между прочим, советую. А мне кажется, еще будет классно, если он будет какие-то свои секретики раскрывать. Ну, вот такие,
3: добавьте
4: щепотку. Гашеная сода, да, вот щепотка любви, вот все такое. Мне кажется, это будет очень классно, поэтому слушайте, я уверена, что он что-нибудь такое выдаст
3: обязательно. Да, это будет видеоподкастом, то есть мы решили, что это будет не просто аудио, но и видео.
4: А почему у нас нету видеоподкаста в утреннем шоу? Мы тоже хотим.
3: Потому что, знаешь...
4: Зная вас!
3: Очень сложно мотивировать еще видеооператоров стать ни свет ни заря, чтобы прийти в студию. Но мы к этому идем. Да. Возможно, это будут какие-то онлайн-камеры. Но понимаешь,
4: мы готовы сами попробовать.
3: Но понимаешь, насколько нужно будет себя контролировать, потому что иногда здесь происходит что человеческому глазу
4: не надо видеть.
3: Не надо видеть, да.
4: Заинтриговали вас, уважаемые радиослушатели, но надеюсь. Поэтому обязательно слушайте подкасты и смотрите видеоэфиры.
3: Но... Кстати, знаешь, что сегодня, раз мы заговорили,

0: про видео. Сегодня еще день немого кино. Вот, мне кажется...
1: Чарли Чаплин.
0: Да, вот, у нас тут должно быть немое кино.
2: Потому что если включить звук, можно ошалеть. А нет, на самом деле у нас эфиры очень классно проходят, мне кажется, очень весело. И вот, ты знаешь, я ловлю себя на мысли, что мне вообще легко вести эфир. Это круто, мне кажется.
0: Вот у нас сегодня будет очередная экскурсия для детей из гимназии Софьи Васильевны Ковалевской. Я вот... готовлюсь к ней уже с самого утра, я предполагаю, какие будут вопросы у наших детей, про, в том числе про радиоэфиры, прямые и непрямые, какие проще. Обычно они такие вопросы задают дети, когда сюда приходят. Вот для меня провести прямой эфир легче, чем эфир в записи. Потому что нет права на ошибки, ты более сконцентрированный, ты более собранный, и опять же, ты даешь больше эмоций, нежели в записи, когда ты обдумываешь каждое слово, каждое свое действие, следишь жестко за таймингом, чтобы, да, потом все это можно было свести. Вот мне прямые эфиры больше по вкусу.
2: А я с тобой абсолютно согласна, особенно контекст прямого эфира. У нас утро с той ноги, он подразумевает, что это что-то веселое, что-то бодрое, что-то такое горящее. И мне, конечно, в этом плане с моим темпераментом гораздо легче, чем это какая-то запись или это, ну, моя любимая передача всем сердцем, но, тем не менее, она, знаешь, такая более осознанная, меня бомбит.
0: Ну да. Да, вот, ну, либо есть... комментируя.
2: Комментируя, это тоже такая передача, где все-таки тоже надо вот выбирать слова и выбирать, что самое важное, комментарии, потому что половина комментариев, как ты понимаешь,
0: не
2: каким-то
0: эфирные,
2: новостям,
0: не,
2: да, это не эфирные такие комментарии, и людей-то ты как бы, ну, не остановишь, что говорится. Но вот, ты знаешь, раз уж мы заговорили про радио, про то, что легко, что нелегко, как тебе дается работа осенью?
0: А, слушай, нормально.
2: Не ощущается?
0: Ощущается усталость, накопленная за год, потому что, да, вот в этом году так сложилось, что у меня не было весеннего перерыва, весеннего отпуска, поэтому, конечно, я уже в эту осеннюю пору рабочую вошла на таких, ну, не на изиках, да, а вот на очень сложных каких-то нотках, и я прям жду своего отпуска, чтобы как раз-таки перегрузиться и завершить рабочий год, потому что под конец рабочего года там еще больше на тебя чего-то сваливается, да, что-то нужно выяснять, доделывать, поэтому...
2: Закрывать,
0: да. Поэтому, конечно, осенью сейчас, вот в данный момент, работается сложнее. Но вот после отпуска двухнедельного ты себя почувствуешь гораздо лучше.
2: Вот я проверю, когда ты выйдешь из отпуска двухнедельного, как ты почувствуешь... У тебя будет хандра по отпуску, ты скажешь, я верните
0: Нет,
2: меня
0: знаешь,
2: назад.
0: Нет, вот меня здесь не было два дня, у меня был такой микроотпуск, да, такие микровыходные, чуть больше, чем обычно. И я вот вышла вчера, мне даже некогда было кофе попить, поэтому и подумать о том, что я, как это сказать, грущу.
2: Должна погрустить,
0: да,
2: немножко.
0: Да, грущу по тем моментам, когда я была в нерабочее время. Поэтому я думаю, что легко справлюсь.
2: А вот у меня наоборот. Как ты знаешь, у меня вот этот большой отпуск, 56 дней, педагогический. Благо, в этом году я его заполнила работой, и мне уже было не так сложно переключиться. Но сентябрь для меня всегда такой, знаешь, месяц стабилизатор. У нас формируется расписание, у нас дети еще такие, знаешь, вялотекущие, они еще не понимают, что с ними происходит.
0: Детям вообще в сентябре тяжело, особенно когда такая погода. Им хочется бегать, прыгать и скакать. Даже вот по своему двору я вчера обратила внимание, что я приехала там после шести, да, домой после рабочего дня, а дети еще бегают, кричат, визжат, прыгают, и я понимаю, что их просто не усадить делать уроки, хотя 6 часов вечера, да, казалось бы, время как раз-таки для домашнего задания.
2: Да, совершенно верно, и я вот тебе могу сказать, как мама первоклассника, да, уже вот в этом статусе, мам школьника, считай, уроки надо делать сразу после школы. Жалко, что не у всех есть такая возможность.
0: Все
2: родителей,
0: конечно.
2: Да, и именно поэтому я считаю, что в сентябре нельзя задавать уроки. Нормально?
0: Нормально.
2: Образование наше уже пришло к тому, что первоклассники у нас живут без уроков, то есть у нас нет...
0: Без домашки.
2: Без домашки, да, без домашки именно, потому что они действительно еще включаются, и у них адаптационный период, он длится не месяц, не первую четверть даже, а он длится, наверное, полгода.
0: Так это и правильно, потому что самое главное, ну, я же тоже, да, связана с детьми, и, иногда прихожу в школу, да, там рассказываю про профессию, очень важно не отбить желание. Мне кажется, как раз-таки перегруженность этим домашней работой вот сразу с огня до полымя, она отобьет желание у ребенка, и то есть это будет перегруз.
2: Да, совершенно верно. И даже то, что у нас сейчас есть какие-то, знаешь, там мини-мини мини-мини какие-то домашние задания. Я понимаю, что я прихожу тоже с работы, ну, поздно, часов в 5 где-то, и мы должны сесть и делать. Ну, вот это, конечно, очень такая... история, знаешь, вот с одной стороны, если отменить полностью домашнее задание,
0: то
2: дети,
0: расхолачивание
2: да,
0: будет.
2: Да, да. А если, например, наоборот, давать вот так вот усиленно, то это демотивирует полностью, и ребенок вообще не захочет
0: важно
2: учиться.
0: Важно найти золотую середину.
2: Да, поэтому в сентябре вот я думаю, что надо как-то жить без домашек. Вот мне почему-то кажется. А потом постепенно, постепенно их вводить. И тем самым мы подходим к самому сложному, к третьей четверти, которая будет длиться бесконечно. Вот лично для меня третья четверть — это бесконечная история. И, собственно, мы заговорили-то про то, как вот осенью входить вот после лета в этот режим. И это действительно сложно,
0: да.
2: Ты знаешь?
0: Я могу сказать даже взрослому человеку, вот мне сейчас вот эта неделя, я себе дала слово, а я такой человек слова для себя, что мне нужно войти в свой привычный режим. Что это значит?
2: Чтобы каждый уйти день... в отпуск нормально.
0: Да, каждый день тренировки. Во-вторых, да, я должна вставать рано, именно поэтому я стала брать, да, эфиры утренние, наверное, чаще. Затем мне нужно там по графику все расписать, совещания, встречи и так далее и тому подобное. Я прям себе поставила слово, что я сейчас буду входить в режим, потому что летом, конечно, режим нарушен.
2: Абсолютно точно.
0: Где-то ты забиваешь на тренировки, где-то ты там
2: потому
0: перерабатываешь,
2: что погода хорошая.
0: Да, где-то наоборот пытаешься чуть раньше закончить, чтобы убежать на солнечную погоду. Поэтому да, вот сейчас вхождение в режим — это сложно.
2: Очень сложно, и у меня тоже.
0: Да,
2: есть...
0: даже по питанию сложно,
2: да.
0: Потому что летом ты там что-то себе позволяешь большего, вкусного и так далее и тому подобное, а сейчас нужно вновь прийти в тот самый режим питания, и это непросто.
2: Я тебе больше могу сказать, мне не прийти до сих пор. Я в шоке. У меня настолько все сбилось именно в лагере, то есть до лагеря летом все было окей. В лагере там какая-то чипсинка вот эта вкусненькая, потому что еда-то такая, знаешь...
0: Чересчур полезная.
2: Не совсем, да. Вкусненькая и даже полезная еда может быть вкусная, если она дома приготовлено, да, а там что-то хотелось вкуснее. И вот я теперь вот смотрю на свои весы и думаю, так, это же как надо вот к Новому году-то поджаться. Поэтому я согласна, и вот насчет того, что ты сказала, расписать каждый час, вот я тоже поняла, что я очень человек тайминга. То есть мне настолько важно, чтобы у меня было прописано в ежедневнике. Там с 11 до 12 у меня вот это, с 12 до часа у меня вот это. Я даже записываю каждый радиоэфир, когда он у меня, чтобы мне там не забыть и быть готовой заранее.
0: Слава богу за таймингом
2: выходов в эфир у нас следит специально обученный человек, поэтому мы сейчас прерываемся на небольшую паузу, совсем скоро вернемся. Оставайтесь на Луке.
1: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-0-50. 7.
3: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится

0: получайте скидки. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Исландия строго охраняет свою уникальную породу лошадей. С 10-11 веков в стране действует закон, запрещающий ввоз лошадей из-за границы.
2: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
3: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
4: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Вторник уже и 29 сентября. Представьте себе, сентябрь уже все тю-тю. Катя
5: Очень
4: Пахомова и Ксения Фадеева здесь, между прочим, вас радуют. Тем, что у нас сентябрь тю-тю, на самом деле сложно представить. Мы с Ксенией уже и поговорили про осеннюю хандру и про врачное агентство, которым 376 лет. Простите, меня это удивляет.
5: Да, Катя, с этой мыслью очень тяжело.
4: Очень тяжело смириться, представляете? Но вот медицина так не развивается, как врачное агентство.
5: К сожалению.
4: Да, и вот мы с Ксенией разговаривали о том, как войти в режим после лета. Это же так тяжело, особенно детям.
5: Да, и поговорили о правильном и неправильном питании. И вот так вот сегодня день печенья отмечается.
4: Вот так вот, да.
5: А ты знаешь, куда я... уж туда правильного питания?
4: Ты знаешь, я к печеньям вот спокойно. Mm-hmm. Вот у меня большая слабость, это просто вообще все. Это я вот даже подумала, уже хочу. А вот эти трубочки сливочные из Пятерочки, вкус и польза.
5: Но это же тоже печенье из разряда.
4: Нет, это вафля.
5: Вафля, ну вафля это
4: вахля.
5: Печенье.
4: Нет, вафля это не печенье. Вафля это такая вот хрустящая такая.
5: Ну я
4: штучка.
5: Тоже не могу сказать, что я фанатею, но сгрызть печеньку под чай вполне
4: святое.
5: Даже. Святое, да.
4: Это база.
5: Да-да-да, я очень люблю овсяное печенье, прям
4: с шоколадом вот это, с кусочками.
5: Без шоколада, люблю просто овсяное печенье. А, люблю печенье, вот мы обычно в новогодние праздники дома готовим имбирное печенье, вот это вот тепленькое, знаешь, которое...
4: Но оно и вкусное, только тепленькое, признаться честно. Потом оно как камушек становится.
5: И вообще восхищена тем людям, которые пекут дома эти печенья, покупают специальные формы, да, вот извращаются, потому что это же не просто, это же не шарлотку, которую залил, запихал и сделал.
4: Пекла, кстати?
5: Не пекла.
4: Ксения, теряйте марку.
5: Пекла
4: я
5: мама,
4: тоже не пекла.
5: Пекла мама, и вот буквально вчера поздно вечером уже дома у меня пахло шарлотка, но что-то как-то в этом году у меня совсем плохо. Со временем, во-первых, в мою жизнь добавилась собака, это плюс 2 часа вечера, мне где-то нужно на нее находить. Вот мы вчера как ушли в начале 7-го, так и пришли в начале.
4: Это хороший стимул нахаживать 10 тысяч шагов.
5: 10 тысяч шагов нахаживается в лед каждый день, понимаешь? И вот сегодня после работы я побегу с собакой гулять 10 тысяч шагов, потом побегу на джампинг. И, наверное, уровень моей активности приблизится к 30 тысячам.
4: Это хорошо.
5: Да, и поэтому очень сложно найти время еще вот и для шарлотки, и чего-то там.
4: Хочу завести собаку. Нет, но у меня, кстати, тоже ежедневно в день бывает 10 тысяч шагов, даже больше. Летом так у меня вообще по 15, по 20 тысяч шагов,
5: понятно.
4: Потому что все гуляют, да, вот как-то хочется гулять. Осенью, наверное, не так. Но, друзья мои, пока такая классная погода, я очень сильно рекомендую вам посетить парк Пушкина. Мне кажется, что это какое-то атмосферное очень место
5: Пушкина,
4: именно осенью.
5: Пушкина, Петровский тоже очень хорошо смотрится. И вот этот парк без границ, который у нас на улице Фурманова, туда не часто кто доезжает, я
4: кстати,
5: понимаю.
4: Кстати, я даже не была.
5: Вот там очень сейчас красиво. Это парк, скажем так, лесопарк, да, это парковая зона, сделанная прям в лесу.
4: А, подожди, я все, Фурманова в другую сторону поехала. Да, там вот мы бываем, и очень часто. И, кстати, у меня с этим парком особенное такое теплое воспоминание, потому что в прошлый Новый год, 31 декабря, мы приняли решение, с утра проснулись и решили, а поехали в парк погуляем. И ты знаешь, это было одним из лучших решений, потому что было морозно, снежно. Мы так классно поморозили носики свои, и так классно пофоткались, так классно подурачились,
5: да,
4: и покатались
5: круто.
4: На ватрушке. И как будто бы, знаешь, что самое приятное, что ты, ну, 5 минут и в лесу. Вот
5: да.
4: Это класс.
5: Представляешь, а вот в Улан-Удэ уже снег.
4: Нет. Забери свои слова назад.
5: И мне вот кажется, знаешь, После этого, когда ты знаешь, что где-то уже снег,
4: хочется всплакнуть.
5: Думаешь, что у нас-то, в принципе, это все.
4: Ты знаешь, а я вот себя ловлю на мысли, вот опять же, возвращаясь к осенней хандре, что нужно просто как-то мыслить в сторону позитива. И я такая, так, снег, ой, опять это слякоть, холод. Так, хорошо, можно себе купить какие-то классные сапожки, в которых ножка не промерзнет, шапку-ушанку, я себе давно хочу, чтобы у меня щечки не морозили.
5: А, да, почему бы
4: и
5: нет?
4: Знаешь, а вот...
5: Я вот, например, вчера уже подумала о том, что а когда я запишусь на замену режима резины?
4: Резины, да, совершенно верно. Вот мы тоже с мужем разговаривали, уже сейчас пару неделечек, и надо будет резину менять,
5: да.
4: Друзья мои. Так что записываемся заранее, что говорится. И знаешь, и в осени тоже надо найти какие-то свои теплые моменты. Например, я каждую осень, вот у меня такая тоже традиция, но зимой тоже, наверное, ставлю на кухне. У меня вот композиции меняются каждый сезон.
5: Да, я видела в твоем блоге.
4: И я ставлю свечку. Угу. Вы знаете, свеча — это такой классный терапевтический эффект.
5: Ну, так не зря еще наши придумали, да, огонь, и это же
4: да.
5: Все не зря.
4: И вот ты знаешь, но мало ее поставить, просто свечку в подсвечнике, нужно обязательно ее зажигать. Мы, кстати, с Аленой как-то разговаривали о том, какого цвета у вас свеча, и вот у меня зеленого стоит, представляешь, а это
5: не белого.
4: Призыв к богатству и к чему-то еще. А вот белого не помню.
5: У меня просто белые свечки стоят, но их много.
4: Я вот тоже люблю, когда много, но мне много не поставить сильно, потому что я боюсь за ребенка, что она, знаешь, тик-тик-тик, похватает или что-то еще. Поэтому я решила, что хотя бы одна свечка должна быть обязательно, подсвечник из тыквы, и вообще в целом осеннее
5: скоро
4: настроение
5: же
4: достаточно.
5: Тот самый праздник, который
4: называть
5: в России
4: нельзя.
5: Не отмечает, да, но очень много сейчас тематического уже продают в российских магазинах.
4: Да, слушай, я вообще, как человек, который так относится достаточно скептически к запретам, да дайте уже пусть уже отметят, господи, ну что делать?
5: Я вообще родилась в этот день.
4: Да.
5: Вот, понимаешь, у меня несколько раз в период моей жизни были вечеринки в этом стиле. Ну а что делать, если ведьма?
4: А я не вижу, да, да, да, да, да. Метла вот рядом всегда,
5: да,
4: ну что делать?
5: Что я могу сделать?
4: Ты знаешь, не вижу в этом вообще ничего страшного. И, во-первых, это смешно и весело детям. Во-вторых, есть мультики, которые с этим упором, и они действительно классные, веселые, хихоньки, там, хахоньки половить. Ну почему нет? С друзьями, опять же, собраться и просто
5: это
4: там...
5: Это просто повод.
4: Напечь того же самого печенья в виде пальцев вот этих.
5: Ну, ну да.
4: Здоровски,
5: да.
4: Мне кажется, здоровски. И действительно, у меня, например, ребенок очень любит этот праздник. Хотя мы его не сказать, что прям отмечаем. Единственное,
5: но
4: что...
5: это мультики,
4: да.
5: Это же все тоже
4: вот
5: их всякие культура.
4: Такие,
5: да,
4: всякие такие
5: культура.
4: Прикольные и интересные. И ты знаешь, я просто сделала какой-то такой минимальный декор ей на стол, на кроватку, чтобы ей просто было прикольно. Не вижу в этом ничего страшного, не вижу того, что это заморские штучки, их нужно избегать. Да нет, весело, классно, почему нет? А давайте еще и свое что-нибудь придумаем. Вот вместо Дня Святого Валентина придумывают 8 июля день семьи, любви и верности.
5: Только.
4: 8-го.
5: А 8-го, да.
4: У меня свадьба в этот день, точно знаю.
5: А у меня развод был точно.
4: У кого что? Ну вот это все равно другая история, правда? Мы сегодня
5: конечно
4: говорили про брачное агентство и День Святого Валентина, но это вот как раз про влюбленность, а семья это уже, извините, немножечко другой уровень.
5: Да, ячейка общества. Ну что, перейдем к делам звездным. Гороскоп, время 8:54, пора. Сегодня 29 сентября, вторник, и звезды говорят о том, что именно сегодня главное беречь личные границы. Чужие требования могут показаться чрезмерными и спровоцировать споры. Я вообще всегда за личные границы.
4: 100%. Особенно детей нужно этому учить. Овны, вам стоит избегать переедания и лишнего напряжения.
5: Опять же, все говорит про начало сезона осеннего. Тельцы, отслеживайте моменты, когда стремление к уюту становится препятствием для принятия новых условий.
4: А раньше, кстати, Новый год с осени начинался, да?
5: Да.
4: Близнецы, дайте ситуации созреть, прежде чем предпринимать активные действия.
5: Раки, помните, что небольшой разлад в отношениях с друзьями не повод сомневаться в самом дружбе.
4: Ой, я вообще в этом уверена абсолютно. Львы, сохраняйте холодную голову. Велик риск перепутать иллюзии с реальностью.
5: Девы, если у вас появится желание доказать свою правоту, сделайте паузы, постарайтесь услышать чужую точку зрения.
4: Весы, день может быть стрессовым, поэтому сосредоточьтесь на простых задачах и берегите нервы.
5: Скорпионы, хотела себя пропустить. Сегодня близкий человек может захотеть больше, чем вы можете дать. И это вызывает внутренний конфликт. Будьте начеку.
4: Стрельцы, вы можете переоценить свои силы, поэтому важно вовремя остановиться.
5: Козероги, сегодня вашим близким важна предсказуемость и ласка, поэтому сохраняйте привычный распорядок дня и просто будьте рядом.
4: Водолеи, отнеситесь с теплом и без раздражения, если кому-то понадобится ваше внимание больше обычного.
5: Рыбки, небольшая прогулка позволит вам сегодня упорядочить мысли и вернуться в ресурсное состояние. Но вообще прогулка по такому времени года и при такой погоде самое то.
4: Просто жизненно необходимо. Именно поэтому пусть этот день точно принесет вам прогулку и хорошее настроение.
5: Да.
4: Оставайтесь на волнах Луки FM, у нас весело, хорошо и интересно. И, кстати говоря, метеорологи вас предупреждают, что до конца недели только хорошая погода. Так что, друзья мои, соберитесь и с детьми на детскую площадку. Или лучше в парк куда-нибудь.
5: Да, или, например, на карусели, которые еще работают.
4: Да,
5: нас.
4: Кстати говоря, очень многие, вот даже еще никакие не закрылись, да, карусели?
5: Да, никакие.
4: Вообще все работают, поэтому, друзья мои, вот прям стоит сходить. Даже я, наверное, сама себе поставлю так. Такую цель, да, запишу, что нужно обязательно сходить на карусели, потому что мы летом, кстати, с ребенком не очень сильно-то успевали это делать, и я считаю, что осень... А, я на колесо обозрения, ребят! Это то, что нам надо! Заверните, пожалуйста, представьте, как красиво будет с высоты полета птички посмотреть на город Великие Луки именно в осенних красках.
5: Да, особенно на реку Ловоть. Ну что, мы уходим в рабочий режим, всем пока-пока!
4: Пока-пока!
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
6: Рутюпа ВКонтакте, канал группа «Радио Комсомольская правда». В начале следующего часа вернемся и продолжим эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
7: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
8: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
10: Вперед! В будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
12: Об атаках.
11: За неделю с 21 по 27 сентября от ударов вооруженных сил Украины погиб 41 мирный житель России. Это сообщил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. Ранен за неделю 274 человека, включая 9 несовершеннолетних. Мирошник подчеркнул, что в течение прошлой недели ВСУ выпустили по территории России как минимум 8033 боеприпаса.
2: О конфликтах.
11: Иран подтвердил проведение непрямых переговоров с США при посредничестве Катара. Тегеран ожидает официального ответа Вашингтона на свои предложения, заявил глава иранского МИДа Аббас Аракчи. По его словам, контакты состоялись в Нью-Йорке, куда делегация Исламской Республики прибыла для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Тегеран представил свой план урегулирования кризиса и возобновления работы Армузского пролива. Аракчи также сообщил, что катарские посредники предложили новые идеи для преодоления разногласий, которые передадут Вашингтону. При этом, по данным иранского телеканала Пресс ТВ, ядерная программа Тегерана на этих переговорах не обсуждается.
2: О болезнях.
11: В России фиксируют сезонный подъем респираторных инфекций. Это сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. По данным Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировали 734 тысячи случаев заболеваний. Это почти на 34% больше, чем недели ранее. Ведомство отмечает, что эпидемиологическая ситуация развивается в соответствии с прогнозами и напоминает о важности своевременной вакцинации от гриппа.
2: О мошенниках.
11: Аферисты распространяют вредоносные приложения под видом программ крупных АЗС. Как рассказали эксперты, автомобилистам обещают бонусы на топливо и скидки, предлагая скачать файл для Android. После установки вирус может получить доступ к сообщениям, камере, банковским приложениям, что создает риск хищения денег. И простого удаления подозрительной программы может быть недостаточно. Смартфон необходимо проверить антивирусом, а в отдельных случаях полностью переустановить систему.
2: О валютах.
11: Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 41 копейка, евро 96,25, курс юаня 12 рублей и 56 копеек.
2: О погоде.
11: В Москве сейчас плюс 9, днем до плюс 16, сегодня ясно. В Санкт-Петербурге во вторник облачно, без осадков и до плюс 14. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 29 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир «Иван Панкин» в студии. Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Всем-всем-всем. Всем привет. Трансляции на тех же местах. YouTube-канал «Нео Панкин», «Рутюб» и «ВКонтакте», канал группа «Радио Комсомольская правда». Чаты работают. Пишите. Через полчаса снова пообщаемся. Микрофон включен во время большого перерыва всегда. Вы это знаете. Так что, пожалуйста, подключайтесь к общению. Ну, среди прочих к нам присоединился Леонид Крутаков, политолог, автор книги «Нефть и мир». Можете на любом маркетплейсе найти, заказать. По-моему, они еще есть в продаже. Известный политолог. Здравствуйте, Леонид Викторович.
12: Да, доброе утро, Иван, всем слушателям.
6: Скажите, пожалуйста, вот, собственно, все конфликты в мире, ну ладно, будем основные ключевые брать, они все-таки из-за чего? Правильно ли говорят, что вообще, если идет какой-то конфликт, надо смотреть на интересы? Вообще, ну, если обобщить, то все войны из-за ресурсов, я правильно понимаю?
12: Абсолютно верно.
6: То есть и с нами сейчас война идет за ресурсы, правильно?
12: Конечно, да. Изначально за воду человечество сражалось, я думаю, что мы к этому вернемся со временем. Вот. Потом за природные материальные ресурсы, которые являются первичной стоимостью, всей мировой стоимости. Вот. Трудовая теория стоимости гласит нам, что труд создает стоимость. А реально, убери нефть, газ, руду железную, медную руду, то человек сколько угодно будет трудиться, но новый компьютер не появится, самолет не появится, пароход не появится, космический корабль не появится. Для этого нужны природные ресурсы, то, что находится в Земле. А Земля устроена так, что неровным слоем под поверхностью размазана нефть, газ, и медь, алюминий, литий, а находится в определенных местах. И эти определенные места, как правило, юридически не контролируются сильными мира сего. А для того, чтобы их контролировать, нужно устанавливать колониальную сначала систему, которая будет напрямую руководить этими территориями, потом вписывать всех в финансовую долларовую модель, неоколониализм когда-то, так называемая политика доллара, да, и открытых дверей, которая была провозглашена Рузвельтом, первым Рузвельтом, еще не тот, в котором вторым, а Теодором. Вот. И тогда все страны, обладающие ресурсами, которых сегодня называют развивающимися или странами третьего мира, должны работать на интересы стран первого мира, где ресурсов не хватает, но где сосредоточены знания, технологии и военные вооруженные силы самые большие. Вот, собственно, так выглядит конструкция. И то, что сегодня война идет на Украине, в Персидском заливе, в свое время в Сирии. Это, конечно, война за передел мировой конструкции, энергетической прежде всего. Ну, ресурсной, по большому счету, все. Понимаете, начиналось ведь, если взглянуть на карту, мы все время, так, ну, как через себя оцениваем все конфликты. Россия в центре, все. Если взглянуть на вот конфликтные зоны, то, по самом деле, откладывается неким рубежом Европа. Начиналось все это с чего? С так называемого кольца энергетической независимости Европы. Вот Саркози первая была жертвой этого. Так, в этот проект входила труба из Ливии в Италию. Из этого в этот проект входила алжирская как бы нефть и газ, который должен поставляться напрямую в Европу и поставлял. Ну, соответственно, русские ресурсы, да, украинская, северные потоки, что создавало энергетическую независимость Европы от гегемона, от США. Конечно, для них это угроза была, и, конечно, они ее начали взрывать. И еще раз повторюсь, если кто оценит конфликты, Ливия, Югославия, Сирия, Украина, это ведь вокруг Европы. Понимаете, ее отрезали от источников энергии и сказали, будете получать эту энергию только на наших условиях, американских условиях, соответственно. То, что у нас, к сожалению, начинает называться здравым смыслом. Давайте вернемся в старый режим отношений.
13: Слушайте, ну мы же вроде не жадничали, продавали все по невысокой цене. Есть огромное количество стран, у которых нет ядерного оружия, которые не могут себя защитить полноценно, но на них почему-то не нападают. Вот мне не совсем понятен выбор цели.
12: Ну, вот нет, почему? Во-первых, мы одно из звеньев, да, потому что Ливия, Сирия, то есть отрезание. В Сирии мы впервые уперлись. Во-первых, мы проявили характер, сказали, что вот мы тоже что-то значим в этом мире. И эти, помните, залп этих калибров из Каспия, который оказался неожиданным для США и всего мира, что у русских есть высокоточное оружие, и арабские лидеры вдруг потянулись в Москву. И из Кувейта, и Саудовская Аравия с тобой договариваются, потому что появилось второе окно переговоров по безопасности на Ближнем Востоке. Если раньше эту конструкцию обеспечивали Соединенные Штаты Америки, то вдруг выяснилось, что есть русские, тоже высокоточное оружие обладают, тоже с хорошей выстроенной внутренней системой отношений, с которыми легче и лучше, приятнее договариваться, чем с американцами. И да, эту надо систему было ломать. Да, мы попытались как бы пересмотреть сложившиеся отношения. Да, мы долгое время по дешевке, по демпингу фактически, как мы сегодня это видим, ну реально показывает нам цены на энергоресурсы, продавали в Европу. И для США это тоже в свое время была проблема. Потому что когда Хрущев провел денежную реформу и выстроил внутреннюю финансовую систему под внешний оборот, Советский Союз перешел с внутреннего развития, да, внутреннего рынка и внутренней промышленности на экспортный вариант. То есть после этого 80% всех инвестиций шли в экспортную отрасль. Нефть, газ, все на продажу. Да, купим все, что нам надо, зачем нам что-то самим делать, как это Гайдар сформулировал, велосипед изобретать. И тогда для США это было тоже уже появилась проблема. Тогда вице-президент Нью-Джерси, стандартный в Нью-Джерси, ныне Exxon Mobil уже с объединенной, поехал в Европу на разведку. И он приехал, Россия еще, мало того, что Советский Союз тогда приключили, если нефть Ближнего Востока в Европу поставлялась тогда 2,5 где-то доллара стоила баррель, то русские продавали по доллару. То есть мы тогда уже начали демпинговать, чтобы выйти как бы на рынок. И вот вице-президент потом приехал в Госдепе США, докладывал, что Европа получила колоссальные конкурентные преимущества по отношению к США, потому что нефть дешевле, а соответственно нефтехимия, энергетика, производство, все становится дешевле и конкурентнее по отношению к Америке. И они тогда. Да, они сказали, да, русских надо выпустить, Советский Союз, надо выпустить на мировой рынок, но не надо им позволять влиять на ценовую политику. Вот эти опеки, все это квартальные схемы. Мы же не можем идти против рынка, да, мы можем чуть демпинговать. Но когда ты можешь больше заработать или меньше. Поэтому мы встроились в модель отношений, выстроенных в свое время международным нефтяным картелем, так называемый, да, семь сестер, которые сформировали картельную модель ограничения и, значит, контроля за добычей. Сначала она была внедрена на уровне штатов США, внутренней добычи. Они же были главным поставщиком нефти на мировой рынок. Потом она была заложена в международный нефтяной картель регулирования на других точках, где добывалась нефть. Венесуэла, Мексика тогда в то время. А потом, ну, потом Ливия, Ближний Восток. А потом эта же модель была заложена в ОПЕК. Контроля за добычей в регионах. Потому что, как еще сформулировал Рокфеллер, если нефть – это глобальный товар, если там рис выращивается в разных странах, там пшеница, лен, я не знаю, что угодно, хлопок выращивается, можно в разных единицах, то нефть – это стандартный товар, продающийся по одной цене и по всему миру. Это такая основа глобального рынка. И вот, собственно говоря, это и было использовано как главный рычаг. И сегодня, когда Россия проявила вдруг субъектность и сказала, что мы тоже хотим влиять на вот эти все процессы, для США это, ну, это вызов их жизненному вообще положению в мире. Плюс Россия стала сближаться активно с Китаем, что тоже является...
13: Ну, мы соседи, было бы странно, если бы мы не сближались, правда ведь?
12: Не, ну, было бы странно, но ведь мы и были близки в свое время. Но в 1972 году господин Киссинджер пролоббировал это Шанхайское соглашение, в результате которого Китай фактически кинул Советский Союз и вступил в союз с Америкой. Да? Результат мы видим сегодня, китайской, что произошло с китайской экономикой, да, как она подскочила. Потому что, ну, все технологии были вывозились в Китай. Заводы, не просто заводы, там, да, эти технологические линии, инженеры приезжали, обучали китайских инженеров, руководителей, работников, как это делать, как это правильно. Потому что, ну, в США заработная плата, страховки, медицинские, значит, все эти. А в Китае ничего этого не было. За плошку риса ребята работали. Соответственно, я вот смотрел в начале нулевых годов, знаете, как выглядело. Ну, например, вот айфоновская, это, макинтошевская система издержек. 30% маркетинг, реклама, 30% прибыль. 30% природные ресурсы, ну, пластик, металл, что там, редкоземельные металлы, что входит в эти в компьютеры, в айфоны и все прочее. 3% всего лишь трудовая заработная плата китайцев. 3! Представляете? 30% реклама, маркетинг и 3%... Конечно, китайцы тоже в такой модели долго жить не могли, потому что они, ну, там, условно, в электронной мировой промышленности они занимали 50% в материальном смысле производства, а в системе прибыли, ну, 3%. Ну, это же, ну, как? Конечно, они рано или поздно должны были вырваться из этой модели, создавать свою. То, что вот недавно Си Цзиньпин озвучил, что надо создавать, да, на этом саммите БРИКС, надо менять формы глобального регулирования экономики глобально. То есть надо пересматривать систему распределения мировой прибыли. То, что в свое время было сформировано.
13: Давайте сделаем перерыв. После перерыва продолжим. Иван Панкин и Леонид Крутаков, известный политолог, автор книги «Нефть и мир». Пока можете подписаться на канал «Не Крутаков». 2 минуты на отдых, новости, рекламы и анонсы, которые, как обычно, пройдут очень быстро. После этого мы вернемся в эфир трансляции. Как уже говорил, YouTube-канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». В чатах пишите активнее, скоро пообщаемся.
2: «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг.
14: Реклама. Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
15: «Прагматика Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53-4-70-57.
16: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
17: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Взрослый человек смеется в среднем 18 раз в день. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
19: Что будет? Честный взгляд на 29 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
13: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Леонид Крутаков, известный политолог, автор книги «Нефть и мир». Леонид Викторович, давайте зададимся вопросом, чтобы в будущем не повторять ошибок, что нужно делать, в смысле, какие ошибки не повторять, и вот о чем.
12: Ну, во-первых, ошибка.
13: Задачка, да?
12: Да, задачка. Ну, первая ошибка.
13: Надо ошибки признать для начала, это первый момент. Вот. Начнем
12: это
13: с
12: очень
13: этого.
12: Важно. Это очень важно. Их надо признавать, не вуалировать, не говорить, что виноваты объективные обстоятельства, не сложилось, а признать ошибку. Как господин Кадыганович говорил, у каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество. Нужно признать, надо показать.
13: Давайте мы с вами без фамилии обойдемся, Леонид Викторович. А то как бы чего не вышло. Да, вы поняли. Да.
12: Не, я к тому, что если ошибка неосознанна, не отрефлексирована, из нее не извлечены уроки, значит, эта ошибка будет повторяться постоянно. Она становится системной, зашитой внутренней отношений модели, социальной модели отношений, которые существуют, каждый же социум существует в определенном своем формате, да, и система обратных связей темпорально выстроена по-другому. Поэтому, когда говорят о неком глобальном рынке и что рынок все выровняет, ну просто система обратных связей в каждом социуме работает по-разному. Время между сигналом и обратным сигналом на принятие решения разное в разных обществах. Невозможно. То есть, если вы всех погружаете в единую среду, то это только создает дисбалансы отношений. То, что приводило к войнам Первой мировой войны, Второй мировой войне и вообще войнам среди человечества. Мы же культурное взаимодействие изучаем как историю войн, да, а не как историю договоренностей и культурных достижений. Тоже проблема, тоже ошибка, на мой взгляд, системная. Так вот, если говорить про большую ошибку, то, на мой взгляд, который вот еще со времен Хрущева сложился, это попытка думать, что природные ресурсы – это способ получения прибыли, некой глобальной прибыли из этого. Природные ресурсы, еще раз повторюсь, это первичная стоимость. От их стоимости, цены, зависит конечная мировая стоимость. Ну, представьте, если нефть будет стоить там, $500 за бочку. Научные центры, фармакология превратится в недоступный для всех. То есть это для элиты, понимаете, для очень узкой элиты. Вот. Мы вернемся в тот мир, в котором был. Долго эта модель существовала на том, что природные ресурсы можно эксплуатировать. Ни Маркс, ни Сей, основатели вот этого рыночных моделей, всех они говорили, что природные ресурсы нельзя учитывать в экономике, потому что они неисчерпаемы, и они не входят в процесс создания стоимости. Ну как не входят? Я говорю, убери их, и где стоимость? Из чего? Из пустоты? Ну можно там, как Рональдо, забить 1000 голов, но это ведь не создает материальных ценностей и благ. Да, это всего лишь перераспределение созданной стоимости в промышленном секторе через рекламу, через маркетинг, о котором я говорил. Поэтому вот когда у нас говорят, что эти ребята зарабатывают. Они не зарабатывают. Они всего лишь способ перераспределения. Хлеба и зрелищ, говорилось. Вот это зрелище, которое как бы позволяет удерживать конструкцию глобальную. Вот главная ошибка, я сказал, это признать вот это. Тогда, понимаете, ну, надо понимать, что действительно ведь вот этот мир, о котором я говорил, который сложился на дешевых энергоресурсах и природных ресурсах, он умирает. Это вот я и Китай показал. То есть меняется вся матрица, будет меняться вся матрица отношений. Нам всем хочется вернуться в привычный уклад, в котором, ну, глобализация же всем так или иначе приносила какую-то прибыль. Мы все стали немножко жить лучше. Там у нас автомобили появились вместо «Жигулей». Вот у меня была «Жигули» шестой модели. Ну, это классика, да. В свое время желтая, ржавая, на ней ездить начинал. Вот теперь дам другие автомобили. Теперь нам кажется, что мы стали жить лучше. Нельзя, понимаете, нельзя измерять благосостояние общества и человечества объемом исчерпываемых, исчерпаемых ресурсов, которые мы сжигаем, да, просто так. Понимаете, как говорил Кейнс, что если бы можно было капитализировать звезды, то мы никогда не смогли бы все любоваться звездным небом, восходом и заходом солнца. Я немножко перефразировал, но это так. То есть мы превращаем в деньги то, что является общим богатством. Вот. И если мы оцениваем эффективность через ВВП того или иного общества, ВВП – это что? Это расходы, это затраты. Значит, сколько мы сожгем нефти, сколько мы используем меди, сколько мы вытащим из земли, значит, это повышает наше благосостояние. Это, может, наше благосостояние повышает, но это снижает благосостояние наших предков. Критически снижает. Потому что надо менять вот эту саму систему оценок. Надо понять, что у нас должно быть эквивалентом благосостояния. Надо менять ключевые понятия. Потому что если мы все в долларовой модели будем измерять прибыль, извлечение, вот сколько там товарооборот вырос. Ну, вот у нас говорят, товарооборот вырос в Китае. А как он вырос? Ну, нефть и газ мы стали туда продавать. Больше, да? И гоним, и стараемся, как в Европу в свое время. Европа же поднялась, вот как я говорил, на дешевом русском газе и нефти. Теперь мы то же самое делаем с Китаем. В пользу это России. Надо понимать, конечно, Китай сегодня наш союзник, но надо понимать, что стратегические интересы, то, что вы говорили вам в самом начале, Китай энергодефицитная страна, а Россия энергоизбыточная страна. У Китая прямо противоположный интерес, чтобы цены на энергоресурсы были дешевыми, а не дорогими. А при дешевых энергоресурсах Россия не рентабельна в мировой экономике. У нас климатические условия другие. Нам на отопление производства, на отопление домов, на выращивание урожая там, в теплицах и на воспитание детей в детских садах энергии больше надо, и тепла, чем в Китае, Франции и Германии. Понимаете, мы становимся нерентабельной страной. И тогда население, демография начинает деградировать до нуля, до уровня того объема населения, который необходимо для обслуживания труб и качалок нефтяных. Исчезает производство, происходит деиндустриализация. Поэтому модель отношений надо внутри себя менять тоже.
13: Ну, менять как? Что делать? Менять.
12: Ну, надо, во-первых, понять, что природный ресурс, еще раз повторю, это богатство, реальное богатство. Это не проклятие ресурсное, как нам внедряют. Вот вы, типа, голландской болезнью болеете. Так избавьтесь. Перестаньте продавать и начинайте производить внутри. Надо, вот у нас импортозамещение существует, программа национальных проектов. Вот то, что мы говорили, надо признавать ошибки, находить, где у нас недочеты, и делать, решать. Надо воссоздавать свой контур производства. Вот. Надо вторичную стоимость продавать. Как минимум, хотя бы не сырую нефть не продавать. Ну, хотя бы сырую нефть не продавать, а продавать ГСР. А лучше нефтехимию, удобрения и нефтехимию. Потому что нефть – это и взрывчатка, между прочим, да, аммиак – это что? Это же тринитротолуол, это тоже нефть. Понимаете, война – это тоже нефть. Это не только в бензобаке заливается, это и из снарядов взрывается, и в ракетах. Это тоже нефть. И это тоже надо понимать. То есть, если мы поставляем дешевую нефть в Германию, там, я не знаю, или в Америку, то значит мы даем ему производить дешевую взрывчатку для войны с нами. Много чего надо меняться. Это большая, большая очень проблема. И вам, я не могу так сразу сходу ответить, честно.
13: А вы против того, чтобы торговать с недружественными странами, я правильно понимаю?
12: Я вообще, ну, во-первых, да. Потому что если мы вступили в глобальный конфликт, то рыночные аспекты и прибыльные, и ВВП должны отходить на второй план. Должно выходить на первый план вопросы
13: безопасности. То есть не деньги главное, время денег ушло.
12: Да. Вот смотрите, как простой пример. Иран свои вот эти производства дронов и ракет запрятали в скалах. рыли там скалы тяжело. С точки зрения экономики национальной, это были бессмысленные затраты. А война показывает, что это способ выживания как нации. Понимаете? То, что было тогда заложено, сегодня помогает Ирану выстоять в противостоянии с самым сильным, пожалуй, военным противником в мире.
13: Угу. Ну, исходя из этого, нам что делать надо?
12: Ну, то же самое, если говорить в этой области. Ну, вообще, любое социальное взаимодействие называется...
13: Там в Уральских горах, кстати говоря, расширена мертвая рука. Видели новость, да?
12: Да, да, видел. Угу. Начинать надо с формулы безопасности, с разграничения сфер отношений, влияния, четкого определения, где заканчиваются коммерческие, а начинаются национальные интересы безопасности. То есть, ну, все и Лига наций, и ООН создавались именно от формулы безопасности, чтобы не было повторения войн.
13: Леонид Викторович, не получится ли так, мне просто кажется, тогда надо было это делать сразу, либо если мы вдруг сейчас это прекратим делать, в смысле торговать, продавать, да, тут важный момент, продавать там энергоресурсы, еще что-то очень важное и ценное, удобрения, например, да, рыбу, грубо говоря. Ну, там есть какое-то количество ценных действительно ресурсов. Если сейчас, то это ускорит процесс начала войны. Вы не думали об этом?
12: Почему не думал? Я думаю, на мой взгляд, просто война идет. Она идет пока периферийная.
13: Ну, тогда прямо все... уже горячая пойдет, уже все.
12: Ну да, но все войны мировые начинались как периферийные тоже конфликты изначально. Там не поделили где-то там вассалы одного вассала, не поделил с другим вассалом. Вот. А потом это уперлось в их суверенов и началось. Это то же самое. Да, мы это видим. Хотелось бы избежать, потому что условия, что ядерные конфликты, да. И я согласен с вами, что мы не можем остановить. Но не потому, что это ведет к войне, а потому что мы просто... уничтожили свою внутреннюю промышленность. Мы не можем обеспечить внутренний контур потребления за счет, собственно, производительности.
13: В смысле, мы и закупать тогда не сможем? Вы об этом?
12: Да. Другой вопрос. Как? В какой модели? Если мы это производим в долларовой модели и вернемся туда, как нам говорят, давайте в здравый смысл, давайте вот эти отношения, это значит, что тот долг американский, который был напечатан, объемный, колоссальный объем денег был выпущен. Я не про госдолг, а вообще про закредитованный и корпоративный сектор, и недвижимость, и фондовые биржи. Мы все это будем, это цены, проценты на этот долг будут заложены в производство наших детей и внуков. Вот что, мы будем платить по этим долгам вечно.
13: Спасибо. Леонид Крутаков, известный политолог, автор книги «Нефть и мир», телеграм-канал «Не Крутаков». Подписывайтесь. Перерыв у нас, друзья. Новости, рекламы и анонсы, они пройдут быстро. Микрофон будет включен, пообщаемся. После этого вернемся и продолжим эфир.
19: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
20: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
15: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
20: Мы дарим артротитан всем. Пусть пусть больше людей узнает об артротитане.
0: Звоните бесплатно 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
21: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
22: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
23: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Итоги конкурсного отбора социальных проектов 2026 года подвели в Псковской области. Победителями стали 19 инициатив. На их реализацию будет направлено более 17 миллионов рублей. География инициатив охватывает весь регион, а тематика – самые разные направления общественно значимой работы. Поддержаны проекты, направленные на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти, помощь участникам СВО и их семьям, развитие молодежи, инклюзивные практики, заботу о старшем поколении, экологию и создание некомфортной городской среды. Решение о регистрации депутата Государственной Думы Александра Козловского, избранного по одномандатному избирательному округу номер 150, приняла избирательная комиссия Псковской области. В соответствии с этим Александру Николаевичу выдадут удостоверение об избрании. Труппу Великолукского драматического театра пополнила молодая актриса Кристина Самсон. В 2026 году она окончила Ростовский колледж культуры. Сейчас является студенткой Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Зрители уже увидели актрису в двух спектаклях – мелодраме «Земля Эльзы» и сказке «Кошкин дом».
25: О валютах.
24: Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
25: О погоде.
24: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура.

0: ИФ танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз, Венесуэла, два, Гренландия, три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, а с другой стороны, пожалуйста, проходите, это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 29 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики, основатель, главный редактор медиапроекта «Балканист». Олег Владимирович, вас приветствую.
4: Здравствуйте.
3: Итак, президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку со своего поста. Согласно Конституции Республики, он больше не может баллотироваться на высший пост. Уходить из большой политики он не намерен. Ранее Вучич объявил о выдвижении своей кандидатуры на должность премьер-министра. Он уже занимал этот пост до 2017 года. К концу декабря в стране должен состояться первый тур президентских выборов. Пока он передал бразды правления некой Ане Брнабич. Ну, она глава парламента сербского нынче, да. И вот недавно эта самая Ана Брнабич, я обращал внимание уже на эту даму, заявляла, что Сербия больше не считает Россию братской страной. Ну, и не только это. Вы, кстати, как-то удивлялись, что рядом с резиденцией президента висит флаг запрещенного в России ЛГБТ? Выкладывали такой ролик. Так вот, глава парламента у них открытая лесбиянка, и ничего. В России запрещено и всенародно порицаемо. Проговорим. И ничего. Ну, что нас ждет дальше в отношениях с Сербией, как думаете?
4: Да, вы знаете, вчера даже монархисты Сербии выступили с отдельным заявлением на тему того, что как же это так, получается, не только исполняющим обязанности президента, но и исполняющим обязанности главнокомандующего страны оказалась вот такая вот, в общем, персона. Да. Но на самом деле, вы знаете, ничего не поменяется у нас глобально в отношениях, потому что Вучич ушел, Вучич вернется. Это понятно, судя по социологическим опросам, это понятно, судя по как бы, тому, как он это умеет красиво обставлять. Напомню, за 12 лет его правления в Сербии состоялись 4 внеочередных парламентских выборов. И таким образом он всегда мог выпустить пар общественного недовольства и укрепить власть своей партии. На этот раз, я думаю, он сможет это также повторить. Опросы показывают 10-процентное преимущество его прогрессивной партии над так называемым студенческим списком. И тогда Вучич возвращается. Он, кстати, надо напомнить, уже был премьер-министром Сербии с 2014 по 2016. Он возвращается в кресло премьер-министра. Сербия по конституции парламентско-президентская республика, так что вся полнота власти, в общем, как бы должна находиться в правительстве. А то, что она находилась у президента, это было стечением обстоятельств, не только связанных с Вучичем, но и с другими людьми, его предшественниками, потому что для полноты власти нужно обладать вертикалью партийной власти, а у Вучича партийная вертикаль власти есть.
3: Ну, соответственно, вы говорите, ничего не изменится. Мы Вучича все-таки как характеризуем? Как человека, ну, пророссийских настроений, скажем так, или человека, который вообще просто исключительно опирается на национальные интересы Сербии, никакая пророссийскость России в целом его не интересует?
4: Ну, конечно, я бы охарактеризовал Вучича как сербского лидера, при котором отношения России и Сербии достигли наивысшего уровня. Нравится это кому-то или нет, но вот за десятилетие, там с условно 15 по 25 год, у нас действительно была прекрасная эпоха российско-сербских отношений, когда редкая крупная российская компания не была представлена в Белграде. И, ну, во всех смыслах слова у нас отношения были самыми наилучшими. И, в общем-то, можно сказать, что они и остались в сравнении с отношениями с другими странами Европы прекрасными.
3: Хотя вот он рассказывает, что самым тяжелым на любой встрече было, когда приходишь, первый вопрос,

0: почему ты до сих пор не ввел санкции против России?
1: Ну, это нормально, естественно. Да,
0: а вот в этот самый промежуток...
1: Общается регулярно.
0: Вот в этот самый промежуток, пока это Анна Брнабич будет руководить, да, она, скажем так, не усложнит ситуацию? Как думаете?
1: Я не думаю, что она будет делать какие-то резкие шаги, по той простой причине, что это скажется на рейтинге в итоге и сербской прогрессивной партии, и Вучича, и того, кто будет следующим президентом Сербии. А надо понимать, что вот та же самая госпожа Брнабич может просто покинуть пост председателя парламента, а, соответственно, перестать быть исполняющим обязанности президента Сербии ровно через месяц. Потому что через месяц в Сербии будут парламентские выборы. И, соответственно, у парламента поменяются депутаты, в том числе председателя. Значит, исполняющим обязанности президента может стать другой человек. Я предполагаю, что... По логике вещей, исполняющим обязанности президента должен стать кандидат в президенты от правящей партии. Пока же непонятно вообще даже близко, кто может быть президентом Сербии уже через 4 месяца. Это уникальный такой случай, потому что нет кандидата, объявленного ни от оппозиции, нет объявленного кандидата от партии власти.
0: Ну, то есть получается, что всю эту спецоперацию Вучич затеял намеренно. Я правильно понимаю, чтобы поставить своего человека?
1: Да, конечно. Безусловно, он, в общем, об этом давно говорил. Ситуация в Сербии была не очень простая с точки зрения протестов. Плюс его срок истекал в апреле 27-го года. Ну и здесь, в общем, полгода больше, полгода меньше значения особо не имеет. А так он, в общем, создает ситуацию, при которой он может продолжить править страной, но уже из кресла премьер-министра сколько угодно долго.
0: Создавалось впечатление, что все эти протесты, которые там протекали, началось все из города, в городе Новисаде, где рухнул козырек на вокзале, только что отреставрирован вокзал был, да, и козырек рухнул, несколько человек погибли. И вот тогда начались по всей стране масштабные протесты. Слушайте, вопрос, а как он выстоял, да, после всего этого, после такой тряски? Ведь действительно яблоко упасть негде было.
1: Ну, знаете, как бы протесты носили довольно такой, с одной стороны, изначально эмоциональный характер, с другой стороны, они, конечно, потом были подогреты различными европейскими НКОшками, которые начали там, значит, готовить инфраструктуру. На сегодняшний день, кстати говоря, вот этот так называемый студенческий список, он оказался полностью зачищен от представителей, так скажем, патриотического крыла, национал-ориентированного крыла, хотя на протестах чаще можно было заметить флаг Спаса и рукотворного, чем флаг ЕС. Флагов ЕС там вообще не было. Вот. Тем не менее, сейчас студенческий список кандидатов в депутаты состоит из таких, в общем, больших западников, любителей Европы, вовсе не тех людей, которые год назад призывали к этим самым протестам. Что-то поменялось. Ну, предполагать можно, что поменялось не без помощи определенных, так скажем, европейских коллег, которые пытаются эти протесты модерировать. И, собственно, по этой причине и Вучич, так скажем, вынужден делать определенные реверансы в адрес того же Берлина, понимая, что в радикальной ситуации просто эти немецкие НКОшки сделают ставку на свержение власти, на такой настоящий, как бы, да, Майдан в чистом виде. И это будет, конечно, плохой сценарий для Вучича. Но он это понимает. Он в своей прощальной речи на посту президента сказал, что возможные протесты и беспорядки в ночь после выборов, то есть 25 октября, возможно, оппозиция их не признает, соответственно, будет требовать там чего-то другого. И это уже все прекрасно понимают, потому что по процентам оппозиция проигрывала. Но вопрос в том, а будет ли оппозиция это играть в этой ситуации в парламентские выборы? Не будет ли она вести другую игру в улицу?
0: А вот ввиду, допустим, санкции, ну, поддастся он на давление Вучич и введет санкции против России. Что это изменит для нас с вами? Ну, введут и введут.
1: Нет, санкции он не ведет против России, это надо четко понимать.
0: Это
1: он
0: прям
1: об этом
0: 100%.
1: Говорил, я не знаю, десятки, наверное, раз, но это просто электорально не нужно, невыгодно, совершенно бессмысленно. Да? Санкции в этом смысле никакой роли, их введение никому не поможет, это явно. Вот. Те реверансы, которые он делает в сторону Европы, это я имею в виду вот, визит к Зеленскому, встречи с ним, обнимашки, вот это вот. Вот, не санкции. Санкции Сербия не ведет, в НАТО не вступит, без виз с россиянами не отменят, прямые рейсы не отменят. Но это такая база, знаете, которой, я думаю, будут придерживаться приблизительно все.
0: Вот подешевле бы еще прямые рейсы сделали бы, это дорогие страшные.
1: Это да, вот это да, есть прямые... такая.
0: Дешевле есть через такая Стамбул беда. Полететь.
1: Есть такая беда,
0: да. Я даже не знаю, какая нам своя польза от этих прямых рейсов, если они столько стоят. Ну, конские деньги, правда.
1: Да.
0: Но в остальном-то, вот вы как видите, что нас ждет в отношениях с Сербией в ближайшие годы? Ухудшение, ну, я так понимаю,
1: знаете,
0: не ждать.
1: Ну так, будучи реалистом, я вам скажу так. Принципиально у нас ничего не изменится, но будет такая тихая пессимизация отношений. Тихая пессимизация отношений по той простой единственной причине, что отношения Москвы и Белграда зависят и являются абсолютными заложниками отношений России и Европы. До тех пор, пока отношения России и Европы не нормализуются, о каком-то новом возрождении, возможностях развития отношений Москвы и Белграда говорить, увы, не приходится. Но нет у нас общих границ. Нет. Хотелось бы, но нет. Соответственно, мы являемся заложниками тех транзитных стран, которые стоят между нами. Это европейские страны.
0: Спасибо. Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики, основатель, главный редактор медиапроекта «Балканист». Вещи Бондаренко в Телеграме найдите, подпишитесь. Иван Панкин в студии. Перерыв. Через 2 минуты мы вернемся в эфир с крайне неожиданной темой. Друзья, никуда не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Только в русском языке 5 букв алфавита подряд составляют осмысленный вопрос. Где ёж? Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Что будет? Честный взгляд на 29 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня. Сенсацию будем обсуждать сейчас. Результаты работ по поиску Ноева ковчега у горы Арарат удивят человечество, заявил руководитель международного проекта исследований Дженкер Атила. При раскопках были обнаружены глиняные сосуды, которые, как предполагается, относятся к периоду до Всемирного потопа. Пробы грунта отправлены в Анкару для исследований. Процесс анализа почвы продолжается. К разговору приглашаем Александра Соколова, главного редактора портала antropogenes.ru, популяризатора науки. Александр Борисович, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, получается, Ноев ковчег – это не просто предание какое-то, да, библейское. Он реально существовал. Или все-таки нет? Вообще, вот это исследование вы как оцениваете? Пожалуйста.
5: Так, а где исследование? Вот для начала... Вот есть заявление для прессы, хотелось бы само исследование почитать, а вот с этим как-то не очень.
0: А, исследований нет как такового, да?
5: Новых ковчегов находили несколько, знаете, не только горы Арарат, в Иране тоже находили. Это из серии у известной 12 голов Иоанна Крестителя, но только 3 из них подлинные. Ну, с Новым ковчегом та же история. То есть вообще, когда слышу заявление, что они датируются временем до потопа, мне вот хочется спросить, а это когда?
0: Это когда, да.
5: Археологам, да, археологам или геологам такое событие неизвестно. То есть это некая легендарная история. Это, ну, с тем же успехом можно было сказать, знаете, до того, как бог гор победил бога Сета, например. Ну или еще что-нибудь из легенд.
0: Ну понятно. Вы как-то скептически, я так понимаю, относитесь вообще в целом к этой истории с ковчегом или нет? Вот растолкуйте, пожалуйста.
5: Не я один. Вообще большинство специалистов считают, что это естественное образование. Причем эта история, она старая очень. Десятки лет длится, уже там и сканировали, и копали, и бурили. Еще в 80-е годы 20 века. Но, понимаете, продавать туры для каких-нибудь паломников – дело богоугодное. Там же, вот если вы зайдете на сайт этих энтузиастов, которые занимаются этим сканированием, там на одной страничке научные новости, на другой туры к этому месту. Там еще в 86-м году, кажется, построили туристический центр.
0: А, то есть вы предполагаете, что это просто туристическая уловка такая, да?
5: Нет, ну я полагаю, что есть энтузиасты, которые искренне верят, что там действительно ковчег. Ну, а с другой стороны, почему бы не монетизировать эту уверенность?
0: Ну, святое дело, в самом деле. Но смотрите, вот еще нашел информацию, значит, чтобы поподробнее было. В конце сентября 26 года международная группа исследователей объявила о завершении сезона раскопок и бурения в формации Дуру-Пенар, так называемой Араратской аномалии в Турции. Объект длиной 157-175 метров, по форме напоминающий судно. Проверили с помощью георадаров, 3D-картографирование, бурение скважин и запуска дронов в подземные полости. Суть сенсации в следующем: сканировании показало отсутствие внутри твердой коренной породы. Вместо этого радары зафиксировали систему полостей, прямых линий и 3 плотных слоя, которые энтузиасты интерпретируют как 3 палубы библейского корабля. Также внутри объекта уровень углерода оказался на 40% выше, чем снаружи, что может указывать на органику. Ну, в общем, как-то так. Да, там еще можно долго читать. В общем, на этом остановимся. Вас это не впечатляет никак, да?
5: Ну, меня это впечатлит, когда это будет опубликовано в научном журнале, и можно будет вообще посмотреть на результаты. Просто заявлять-то можно все, что угодно. Я вообще хотел бы, например, у тех археологов, если там вообще участвуют археологи, потому что глава вот этот Эндрю Джонс, который там заявление делает, он вообще айтишник по профессии. Вот. Показать какие-нибудь аналоги известные находок подобных кораблей вообще в мире. Даже не то, что несколько тысяч лет, а хотя бы там 200-300 лет, чтобы вот такое на поверхности сохранилось. Потому что, ну, я не все знаю, но вообще обычно, когда находят остатки кораблей, это или какой-нибудь там курган викингов, там от этого корабля остались только заклепки. Или это на дне морском что-то лежит, и его там как-то, ну вот, благодаря каким-то удачным условиям быстро там в бескислородной среде сохранило. А если это ковчег, я хотел бы услышать вообще объяснение с точки зрения вообще физики. То есть вот он там, допустим, на Арарате где-то причалил и остался. А дальше-то что? То есть если он был на поверхности, он должен был вообще-то сгнить вообще по законам. Это же органика. Или его как-то быстро захоронило. То есть вот объяснить, как вот это вообще получилось. То есть там в течение многих лет продолжается, знаете, натягивание совы на ковчег.
0: Натягивание совы на ковчег. Хорошая игра слов, мне нравится. Но в Румынии кажется, или в Венгрии, пещера обнаруживалась, помните, которая вообще абсолютно закупорена была полностью. Тоже бурильщики ее обнаружили, если вы знаете такую историю. И там, ну, кипела жизнь. То есть, ну, все-таки все возможно, да, некоторые открытия к нам приходят.
5: Нет, все вот возможно.
0: Ну, вам доказательства нужны, да? Вы вот Фома неверующий.
5: Ну,
0: вам
5: да, доказательства конечно. Нужны. Ну, да. Как? Ну, мы же говорим про науку. Значит, ну да, для энтузиастов, каких-то паломников, да, бесспорно, это ковчег. Я так понимаю, что те, кто этим занимается, они уверены, что это ковчег, им осталось только доказать. Ну и дальше начинаются игры всякие на эту тему. То есть вот, и вот длина соответствует библейскому ковчегу, ширина не соответствует.
0: А все-таки вот.
5: Примерно. Причем они почему-то берут в египетских локтях. Почему в египетских локтях? В общем, другая история немножко. Вот. Ширина должна быть там вроде 26 метров, а там 40. Ну, вы знаете, разные
0: высоты. Это погрешно. Вы в самом деле, ну, прикопались уже, ну, вот честное слово.
5: А если посмотреть, если там посмотреть на фотографии, там видно, что там рядом похожее образование есть. Вот похожее геологическое образование тоже такие зубчатые такие вот стенки. То есть это результат сходных геологических процессов. В общем, геологи это давно объяснили, что там такой вытянутый хребет, вообще останец геологический. Рядышком похожее есть, но вот он только, знаете, такая получилась игра природы, что он получился наиболее похожим по форме на лодку. А дальше вот парейдолия работает. Эффект, когда мы на Луне видим лицо, например, а тут мы видим что-то похожее на лодку.
0: А ведь если найдут просто лодку какую-нибудь, не обязательно это бывший ковчег, как вы понимаете, да?
5: Ну, в принципе, уже, да, потому что
0: уже как бы даже
5: там какая-то археология есть, ну, нашли там керамику, да, там люди жили, там сейчас живут люди, и 5000 лет назад они там жили, и 10000 лет назад. Из чего следует, что это вот оно.
0: Ну, кстати, место-то то самое, давайте уточним, потом надо было с этого начинать.
5: Ну, как бы рядом с Араратом, да, там не на самом Арарате, там 26 километров к югу от Арарата.
0: Ну, может, Арарат с тех пор-то немножко изменился тоже.
5: Подвинулся, ну да, конечно, переехал 20 километров.
0: Ну, может, он больше был.
5: Почему нет?
0: Ну, почему, действительно. Или, может, раньше просто 26 километров не расстояние было, откуда вы знаете, в те времена.
5: Ну, да, если нам очень хочется, мы как бы убедим себя и даже убедим зрителей.
0: Я просто, понимаете, я человек верующий, ну, не то чтобы там сильно воцерковленный, поэтому я хочу верить, есть такая фраза, да? Вот. А вы, я так понимаю, не особенно. Вот поэтому у нас с вами и такой разговор получается. Я-то хочу верить, что это все-таки оно. А вы то вот сказали, оказывается, есть точные размеры того самого корабля, того самого
5: судна. Как точные? В локтях.
0: В локтях. Это прямо данные. В Библии
5: написано.
0: Но не египетских, просто, понял.
5: А дальше ребята просто в локтях. А ребята берут египетский царский локоть, так называемый, королевский. И вот в нем там примерно, тоже не точно, но примерно получается в длину. Ширину не получается. Но длина-то важнее.
0: А, кстати, а насколько...
5: Может, он так немножко смялся или, раздался?
0: Да, да, опять-таки, вот вы придираетесь в самом деле. Я вот думаю про себя, насколько он велик, чтобы там каждой твари по паре могло поместиться. Вот.
5: Слушайте, это вообще отдельный разговор. Вообще, естественно, никак не могло там поместиться каждой твари по паре, но это другая история.
0: Вы знаете, ну, вот из воды появляется вино, опять-таки, да? Вот опять-таки.
5: Чудо!
0: Вот.
5: Вот чудо. И сохранился он чудом. Но вот если верить в чудо, тогда вообще никакие научные доказательства не нужны. Вот я верую, что это ковчег, и отстаньте от меня.
0: Но...
5: Такой разговор, ну, совсем...
0: Нет, я же слушаю аргументы, что в самом деле. Меня приписываете к фанатикам каким-то. Я слушаю...
5: Я-то с вами не спорю. Я как бы объясняю мотивацию тех людей, которые туда едут, платят там $3600 за тур. Или сколько там у них?
0: Ну, потрясающе. Такая примерно. Огромные деньги, на самом деле. А вот ковчег до этого находили в каких-то других местах? Ну, я в кавычках, конечно, говорю, находили. А в каких?
5: Так с древних времен. Ну, насколько я помню, там и у Арарата еще два было. В Иране где-то тоже есть место и ковчег. Ну, я думаю, что можно еще накопать.
0: Я даю вот всем...
5: Подобные есть и в других местах.
0: Повод для сенсации ковчегов, может, было несколько вообще.
5: Дорогие зрители, поищите рядом с вашим местом жительства ковчег. Напишите вот в редакцию «Комсомольской правды».
0: Совсем не богобоязненный человек, у нас эксперт сегодня.
5: Почему? Наоборот.
0: Нет, может быть, действительно...
5: Может, он здесь у нас.
0: Был комплекс каких-то ковчегов, действительно. То есть они отправились из одного места.
5: Ну вот на одном не поместились все твари. А вот если это была целая флотилия, они по миру расплылись.
0: Вот.
5: И где-нибудь, может, в Рязанской области причалили.
0: Чего, в самом деле, прикопались к Рязанской области, в самом деле? Может, в Калифорнии где-нибудь. Ну, я понял, короче, да. Все, шуточки, шуточки у вас. Вот найдут ковчег, вот будет вам неповадно тогда. Спасибо большое.
5: Тогда мы созвонимся,
0: я... И вы будете каяться. Все, я понял, спасибо. Александр Соколов, главный редактор портала anthropogenes.ru, популяризатор науки. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Все будет хорошо, друзья. Как обычно, я говорю в конце эфира. Если не будет, то не у нас и не с нами. Ну, вы это и так знаете прекрасно. Отчаяние грех. Помните, пожалуйста, об этом. Пересмотреть, переслушать нашу программу можно на сайте radiokp.ru в разделе, соответственно, подкасты найдете наши выпуски. Ну и в Ютьюбе, там канал Нео Панкин, тоже трансляция висит. И в Рутюбе, ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». Все, друзья, до завтра. Пока.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
7: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
6: В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
6: О происшествии.
8: Разбурзовалов на сгоревшем заводе пиротехники в Кубринске Ярославской области завершен. Идет осмотр места происшествия, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Директор предприятия задержан. Он будет доставлен к следователям в Переславль-Залесске, где будет решаться вопрос о мере пресечения. Пожар произошел в понедельник. Погибли 14 человек. Одна женщина пострадала. Причины происшествия установят специалисты.
6: О политике.
8: Россия и Монголия подписали план военного партнерства. Он рассчитан на 2027-31 годы, сообщают СМИ. Документ был подписан после встречи замминистра обороны России Василия Осьмакова с заместителем министра обороны Монголии в Улан-Баторе. Документ должен придать российско-монгольскому военному сотрудничеству системный долгосрочный характер. В этом году Россия и Монголия отмечают 105-летие установления дипломатических отношений.
6: А США.
8: Стратегический нефтяной резерв США снизился до уровня 1982 года. Наконец, с прошлой недели он составляет почти 284 миллиона баррелей. Такие данные приводят Министерство энергетики страны. Мировые запасы нефти сокращаются с начала марта. Тогда президент Америки в рамках соглашения с Международным энергетическим агентством распорядился высвободить из резерва 172 миллиона баррелей нефти. Причиной этого стали резкий рост цен на сырье и перебои с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке. Максимальный уровень запасов был зафиксирован в декабре 2009 года – 727 миллионов баррелей. Сейчас резервы заполнены примерно на 40% от их максимальной емкости.
6: Обо всем.
8: Нишевые нейрослоп Six7 и Red Flag претендуют на звание слова года 2026, заявили СМИ. Больше всего голосов набрал нейрослоп 18%. За нишевые высказались 16% опрошенных. Red Flag и Six7 получили по 14%. При этом почти 24% респондентов признались, что без поиска не понимают значения ни одного из этих слов.
6: О валютах.
8: Официальный курс доллара во вторник 84 рубля 41 копейка, евро 96,25, курс юаня 12 рублей и 56 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
9: Руководство УАЗа собирается шатать устои. В буквальном смысле слов, они затевают обновление буханки. Как вам такое?
10: Ну, слушай, по-моему, они постоянно затевают это. Или тут что, они собираются вместо буханки сделать, я не знаю, там, батон или плетенку?
9: В ответ на претензии от автолюбителей, в частности, от Российского союза... Господи, как же этот...
10: Автостраховщик?
9: Нет, Российский автомобильный союз.
10: А, от Шапарина?
9: Да. Шапарин, Хайцер высказывали претензии по поводу того, что это не средство передвижения, это не транспортное средство, это черти что, сбоку бантик, это нужно изъять с дорог общего пользования, ну, просто потому что это небезопасно, устарело со страшной силой. Они делали не обновления, не рестайлинги, они улучшали качество. Вот. А сейчас они затевают обновление, рестайлинг. Или вообще, ну вот давайте обсудим, что происходит на Ульяновском заводе вместе с Игорем Маржеретом, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». У нас на связи. Игорь, доброе утро.
10: Игорь, привет.
1: Доброе утро.
6: «Форсаж дня».
9: Ну что, читаем интервью гендиректора Ульяновского автомобильного завода Ильнура Сахабиева российской газете, и там говорится, что у них сейчас на автозаводе идет мозговой штурм по поводу того, каким путем пойти. У них есть три варианта развития событий. Первый – сохранить платформу, поставив на нее новый кузов. Второй вариант – пересмотреть полностью продукт, который называется УАЗ-3165. Ну, то есть речь идет о том, что они буханку будут делать на базе Патриота. И третья идея – это приспособить китайскую платформу, которая сейчас локализована под названием Solers Argo. Вот зачем?
10: Ну, в смысле зачем, Игорь?
1: Ну, ребят, смотрите, с одной стороны, безусловно, Патриот и устарел, а буханка вообще родилась еще до нашего с вами рождения задолго. Потому что, насколько я помню, на конвейере это с 58-го года, что ли. Ну, вы представляете, там, тенденции 58-го года, что было в моде тогда, что носили. И вот нынешние времена. Поэтому, конечно же, буханка, она такая вещь в себе. С одной стороны, это безумно устаревшая машина, в которую попытались, конечно, на протяжении последних десятилетий впихнуть новый двигатель впрысковой. Там, какие-то улучшения сделали по эргономике, возможные. Но сделать из нее современный автомобиль невозможно априори. Однако на нее вот в нынешнем виде есть спрос. Есть спрос, потому что там есть... условная Якутия, которая вот вся на буханках и перемещается, потому что эту машину, а, она ест любой бензин, б, ее можно там отремонтировать в поле, в чистом. Но она при этом, конечно, уникально проходимая, уникально ломучая. У меня есть знакомый, который зачем-то купил буханку в Москве, ездит на ней оранжевого цвета. И говорит, что если раз в неделю под ней не полежишь, то на следующей неделе она никуда не поедет.
10: Так, ну, то есть она, Игорь, так фактически, понимаешь, в чем дело?
9: Весело.
10: Если ее обновлять, она потеряет те плюсы, которые который имеет необновленное.
9: Во-первых, стоимость, да. Во-вторых, ремонтопригодность.
10: Все, точка.
1: Да, совершенно верно. Поэтому у УАЗа очень сложная сейчас ситуация. Снять эту штуку нельзя с конвейера, так же, как и Хантер. Они ведь пытались Хантер снять конвейера, с конвейера абсолютно точно, я знаю это, в 2015 году. Был юбилей Победы, они выпустили победную партию Хантера, называлась Маэстро. Я для пробега брал такие машины у них. И сказали, это последняя партия. Потом народ заверещал, сказал, мы будем покупать. Ну, продолжает выпускать. Опять же, очень устарелая машина. Но есть спрос, и она, насколько я понимаю, окупилась еще 50 лет назад. Ну, и то, что выпускают сейчас, оно попадает как раз в себестоимость, покрывает себестоимость, и ладно, будем выпускать. Параллельно у вас пытается что-то придумать новое, но вот сейчас объявили буквально там на днях, что запустили такие новый внедорожник, семиместный, на платформе, на которой делают пикапы. На УАЗе, известно, делают пикапы Solers уже трех моделей, и это будет прорыв. Но вот параллельно вот то будут выпускать. Так же, как, извините, Toyota вдруг внезапно выпустила партию каких-то, я не очень понимаю, ленд-крузеров к 70-х годов, потому что на них есть какой-то очень хороший спрос, но они взяли и выпустили партию. Ну, хотите, пожалуйста.
9: Погоди, а Австралия до сих пор ездит на 70-ках, крузаках 70-ках? Ну, просто потому что это вот та самая машина, которая
10: там
9: заедет...
10: Там тоже нет дорог.
9: Да, заедет куда угодно, отремонтируется с помощью такой-то матери и кувалды и жрет любой бензин. Утилитарная машина, вот... которая нужна человеку за небольшие деньги. Все.
1: Вот то же самое у нас на УАЗе, потому что спрос на эту машину и на буханку, и на козлика этого самого, который называется Хантером, есть, и давайте выпускать. Они сейчас, насколько я знаю, сделали кардинальное обновление Патриота, во всяком случае имплантировали туда дизельный двигатель и современную коробку, там что-то изменили по салону и внешне, ну, я хочу посмотреть на эту машину, и еще она проживет какое-то количество, потому что она действительно хоть по деньгам доступна людям.
9: А, кстати...
1: А если это будет современный дизель, то ради бога. Дизель сейчас, я умоляю вас, будут разлетаться просто как горячие пирожки.
9: В октябре-ноябре мы увидим эту машину уже в автосалонах. Ну вот руководство УАЗа обещает, что все, машина уже сошла с конвейера. Ну, в смысле, она уже сходит с конвейера, эти автомобили в товарном количестве в автосалонах появятся через пару недель. Может быть, через месяц. Окей, значит, они сейчас ломают голову над тем, каким путем... А нельзя оставить все как есть?
1: Ну, видимо, надо оставить как есть. Более того, по большому счету, еще бы впрысковой двигатель современный, который зачем-то туда вклячили, заменить на атмосферный, и люди просто закричат «ура-ура».
9: Не-не, погоди. А они изъяли оттуда карбюраторный двигатель? И поставили туда инжектор. Вот на инжекторах сейчас новые...
10: Такой же атмосферник остался.
9: Ну да.
10: Ну, то есть это, ну, тоже, да, атмосферный двигатель, да.
1: Да-да-да, я извиняюсь. Чуть-чуть неправильно сказал. Я говорю, вообще карбюратор вернуть. Но это невозможно. Ну вот этот двигатель плюс то, что он всеядный пока еще достаточно. Поэтому машину надо выпускать, как она есть, потому что есть спрос на нее. Более того, ее же берут не только для дальних регионов, там, на Дальнем Востоке, в Сибири, где проходимость важнее всего. Ее же активно, я так понимаю, берут наши силовые структуры, где тоже в первую очередь важна ремонтная пригодность.
9: Это вот тут мы вступаем на скользкую дорожку, на которой нас ждет армейские мосты или гражданские. Вот что ты туда поставишь?
10: Слушайте, друзья, мне кажется, что данный автомобиль не требуется видоизменять. Его нужно выпускать в том виде, в каком он существует.
9: Улучшая качество сборки.
10: Может быть, да. И не более того, пока его покупают. А покупать его будут до тех пор, пока у нас возможности финансовые не улучшатся. Как только его покупать перестанут, все, можно уже задуматься о чем угодно.
9: Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, ты бы обрадовался возможности выехать на рыбалку, если бы у тебя была буханка с гидроусилителем руля, например?
10: Обрадовался бы.
9: А если бы там стоял кондиционер?
10: Конечно. Но вопрос цены. Дим, ты меня не услышал. Ее покупают, эту машину, не от хорошей жизни. То есть проходимых автомобилей в природе существует много, которые могут справиться по проходимости, точнее, ну, равняться буханке. Согласен со мной?
9: Согласен.
10: Вот, но стоят эти автомобили в разы дороже. Соответственно, когда у человека есть выбор, мне нужна проходимость. Вот есть автомобиль за, там, я не знаю, 5 миллионов, а есть автомобиль за меньше, чем миллион. Сколько сейчас стоит, кстати, новая буханка?
1: То, естественно... Ну, 1.5-2 миллиона.
10: Ладно, за 1.5 миллиона. Хорошо, я в любом случае возьму буханку, потому что мне нужен не кондиционер, на первом месте, а проходимость. Вот и все, точка. Как только у меня появятся деньги на автомобиль с проходимостью и с кондиционером, я выберу нечто другое. Или буханку с кондиционером. А сейчас это никому не нужно. Ну, по логике вещей, так?
11: По логике вещей именно так, потому что гидроусилитель-то у нее есть довольно давно. А вот кондиционер, ну, нужен или нет, это спорный вопрос. И все зависит от того, сколько денег это будет стоить и сколько это будет отъедать мощности от слабенького числе, мотора, который там стоит под капотом.
10: Да, одно за другим тянет, правильно? Мы хотим туда вкрячить кондей, там наткнемся на то, что двигатель немножко не тянет. И это начинает обрастать и обрастать и обрастать и превращаться в серьезную сумму для конечного покупателя.
11: У Solers в конечном итоге, а Solers именно владеет УАЗом, это их основной актив. На сегодняшний день есть линейка автомобилей, там СФ какие-то, там есть и варианты с грузовым кузовом, с грузопассажирским и так далее. Это уже если у вас есть 2 миллиона плюс. А если вам нужен чудовищно проходимый автомобиль, который можно чинить с помощью кувалды, это вам вот, пожалуйста, буханка.
9: Так, минут до конца этой четверти часа. Обновление, грядущее обновление буханки мы обсудили. У нас закончили с этим обсуждением. У нас есть еще одно грядущее обновление. «Москвич» собирается обновлять трешку. Вот ту самую, которую они в 22-м году поставили на конвейер, они собираются обновлять, как вы думаете, когда? В 28-м году, в 2028-м, по плану. То есть они, вот как так. Минимум, не собираются снимать эту машину с конвейера.
11: Слушай, ну они купили лицензию на производство этой машины. И насколько я слышал, в этой лицензии прописаны варианты с обновлением, с доводкой ее до каких-то современных параметров. Машина шатка, валка, продается, ее поставили на конвейеры. Там идет сварка, окраска, идет процесс локализации. Ну да, одни скажут, смешно, там в 28-м году что-то там новенькое появится, модели, которая разработана больше 10 лет назад. Но, с другой стороны, опять же, приходим к тому, что пока эта машина достаточно доступна, ну, ее покупают. Ни много, ни мало, но покупают.
9: Игорь, пока эта машина болтается в ценнике в районе 2 миллионов рублей, ее никто не покупает. Как только они скидывают там условные 300, 400, 500 тысяч рублей, ее тут же начинают покупать. Они, столкнувшись с ростом спроса, они снова возвращают ту самую цену за 2 миллиона
10: опять
9: рублей.
10: Опять натыкаются на ту же самую проблему.
9: И смотри, прикол в чем. Если ты собираешься обновлять машину, да, тебе нужны какие-то деньги на то, чтобы элементарно оснастку для штамповки кузовных деталей, тебе ее нужно переделывать. И вот ты деньги-то, ну, зачем на это тратить? Ну, обновленная машина, знаю, она в любом случае должна стоить дороже, чем старая.
11: Может быть, там не собираются трогать кузовные детали, а, например, новый двигатель какой-то подбирают из того, что есть на заводе, из того, что есть у партнеров, может быть, новые моторы с коробками.
9: Ну, просто к 28-му году либо ишак, либо падишах, ну, вот,
10: что-нибудь случится. Да, обязательно.
11: А может и так.
9: Игорь Маржарета, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Игорь, спасибо. Пока, хорошего пока. Дня.
11: Всем хорошей дороги, берегите себя.
10: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И обсудим капли битума на кузове машины. Чем можно и чем нельзя их убирать.
2: Программа «Мой автомобиль».
12: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
1: Выкрути эмоции на макс.
2: Макс! Максимум!
1: Новый Чанган CS-35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Max. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио
5: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Агротехнический сезон подходит к концу. Я тут с удивлением узнал, что по всей России агротехнический сезон — это посевная, уборочная, зимы, яровые, урожаи и так далее и тому подобное.
7: Но ведь агротехнический.
6: Технический.
7: Про технический-то мы говорим в основном, не про агро.
6: И только у нас в Петербурге, на наших болотах, агротехнический сезон — это не только про выращивание еды, это еще и про закатывание денег в асфальт.
7: Подожди секундочку.
6: Во всей остальной стране агротехнический сезон — это про сельское хозяйство.
7: А технический тогда что значит? Вот в этой терминологии. Почему? А там как обозначается тот сезон, когда люди чинят дырки на дорогах?
6: Сезон
7: починки дырок на дорогах?
6: Да. Короче, не только по ребрикам и подлонами мы здесь выделяемся.
7: Еще у нас есть пышки.
6: А во всей остальной стране это что?
7: Пончики.
6: Черт. Короче, вопрос. Вы, когда машину в последний раз мыли, вы рассматривали крылья, там пороги, вот это вот все на предмет пятен битума?
7: Они там обязательно есть.
6: Вы же наверняка во время агротехнического сезона ездили по свежеуложенному асфальту, по швам между новым и старым. Вы это еще такое, когда старый асфальт срезали, зачем-то сбрызнули его чем-то черным, жидким, и пока не приехал грузовик с новым асфальтом, дорогу пустили нас с вами, чтобы мы хоть куда-то поехали. Короче, всем еще раз привет. Мы здесь про битум вместе с Юрием Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» у нас на связи. Юр, доброе утро.
7: Юр, привет.
8: Доброе утро, друзья.
1: Автомастер.
6: И вот, собственно, у меня вопрос. А чем у нас днище смазывают для того, чтобы днище не гнило?
8: Ну, слушай, там антикоррозионно-битумная мастика. Она в ней есть, конечно, битум. Вот, и, наверное, это...
6: Вот... У меня вопросики, собственно, по поводу того, если машина забрызгана битумом...
7: Значит, они должны ржаветь?
8: Нет.
7: Зачем ее чистить?
8: Логика вообще, конечно, железная. Она есть, и действительно, ну, под битумом ничего не будет ржаветь.
7: Юр, привет. Прости, подъезжаешь ты просто к дорожникам и говоришь: слушай, ребята, можно меня вот так вот хорошенечко битумом, ну так со всех сторон, чтобы вот насмерть кузовня моя вообще прижилась?
8: Слушай, не, ну как бы идея прикольная, но только единственное, что надо машину перед антикоррозионным покрытием обязательно подготовить. Это очень важный момент. И я тут, знаешь, тут как раз по поводу антикора. Сейчас буду машину одну свою разбирать и отгонять на антикор. То есть сам я делать не хочу. Хочу съездить на специальную контору. Но для этого надо машину все разобрать, потом помыть, просушить, и после этого только, естественно, наносить антикор. Если это касается антикора, именно мастикой, в которой есть битум. Но у нас есть битум на дорогах, который попадает, к сожалению, не на те места, которые должны ржаветь и быть защищены, а именно на те места, на которые вообще он не должен попадать. Это подкрылки. Например, на некоторых они пластиковые машинах, это нормально еще, а на некоторых они такие ворсистые. Вот это прям беда, могу вам сразу сказать, потому что...
7: Ворсистые?
8: Да, мягкие. Вот у меня, например, на Ладе, который...
7: Подкрылки ворсистые?
8: Да, они мягкие.
7: Ты имеешь в виду локеры?
8: Что значит локеры? Я не могу понять локеры. Я знаю, что подкрылок, он сделан из ткани.
7: Ну... Ну вот
8: тканевые подкрылки.
6: Поребрики, бадлоны, локеры, подкрылки.
7: А локер это тоже местное, что ли?
6: Черт его знает. Я когда заезжал в кузовню, локер. Все друг друга поняли. Ладно, хорошо. Короче говоря, та штуковина, которая защищает внутреннюю часть автомобиля от пыли и грязи, воды и реагентов внутри колесной арки. Мы это имеем в виду.
8: Да.
6: Локер и подкрылок.
7: Смотри, локер в автомобиле – это разговорное название для покрытия. Для подкрылка или грязезащитного щитка.
6: Окей.
8: Слушай, ну, мы про это говорим как раз. Грязезащитные щитки, они бывают разные.
7: Я просто удивился, что они ворсинистые какие-то.
8: Нет, это есть как раз на вагах, на многих они как раз и из ворса сделаны. Как раз получается и шумоизоляция, ну, и так она хорошо довольно-таки держит, ну, то, что должна держать. Но если туда попадает битум, то оттуда уже, ну, вытащить невозможно. То есть он там так и остается, потому что очищать чем-то, ну, это себе дороже получается. Начинаешь его отрывать, битумные вот эти капельки, они отрываются вместе с ворсом. Потом начинается ворсиница, на нем налипает снег, потом он замерзает, потом люди ездят с такой погремушкой из сосулек. Ну, в общем, ничего хорошего не происходит. Но в данном случае, если у вас такой автомобиль, и вы видите ремонт дороги, я вам просто не рекомендую даже ехать по битуму. То есть страшных последствий не будет, если вы хотя бы там в течение недели этот битум оттуда будете убирать. А вот если вы его оставите там, и потом машина, например, попадет под солнышко, однозначно это очень сложно будет удалить, ну и также потом придется перекрашивать деталь.
6: Хорошо. А чем это смывать? White Spirit?
8: Много совершенно различных средств, White Spirit в том числе. Ну, вот нефрасы. Нефрасы – это как бы это различные растворители на основе нефтяных фракций. Вот нефтяные растворители их называют.
7: Они прям пахнут нефтью.
8: Да, и главное, с чем можно там? Специальные очистители продаются в магазинах для битумов и следов смолы. Они как раз и смолу очищают, и битум. Это вот как раз наиболее безопасный вариант, потому что там сбалансированный состав, который как раз не разъест эмаль. Вот. Синяя глина, кстати, помогает удалить мелкие битумные вкрапления. Реально хорошо помогает, когда совсем мелкие, знаешь, небольшие капельки, а вот прям...
7: Синяя глина?
8: Да, синяя глина, прекрасная история.
7: А что это такое? Это какой-то специальный материал? Просто не очень понимаю.
8: Ну, глина, синяя глина. Ну как? Ну, глина.
7: А обычная, наверное, глина,
8: которую... Когда накатываешь... Ну, она не совсем обычная, синяя. Потому что есть белая глина, есть там желтая глина. Это синяя. Она немножко другая по консистенции. Ее как раз вот вводишь по покрытию. Все нормально забирает она. White Spirit прекрасно растворяет. Хорошо работает. Керосин, очистители кузова. Некоторые очищают жидким ключом. ВДшкой, как ее называют. Тоже можно делать. Совершенно спокойно, она точно разъедает битум, это 100%, потому что, ну, она же разъедает ржавчину для того, чтобы можно было открутить потом соединение. Вот, это тоже оно убирается. Ну, также некоторые кто-то моет изопропилом спиртом, но это прям свежий совсем можно убрать, причем убирается очень-очень хорошо. Если есть у вас с собой изопропиловый спирт, прям вот проехали, прям выходите, берете салфеточку и прям капаете на нее и проводите сначала более такой мокрый, потом уже более сухой, но тоже со спиртом. Он быстро испаряется, ничего не разъедает. В принципе, некоторые пытаются смыть теплой водой с автошампунем, но это такая себе история. Ребят, ну, это просто долго и неэффективно. Есть средства, которым вообще нельзя вот реально отмывать. Это я видел лично у себя, где у меня сервис находится, там паркинг. Ну, и люди, кто чем может, как говорится. Кто-то нашел у себя в гараже старую тормозную жидкость, которая, в принципе, она же вроде как жирная, она же все нормально убирает. Вот. Там даже, помнится, тогда БСК тормозную жидкость заливали в фары, чтобы там было все хорошо в них. Ну, было же такое, знаете, там красная налитая жидкость. Вот, и начинают тормозухой оттирать. Я видел, человек оттирал. Я говорю, ты с ума сошел сейчас? Просто разъест лак, и все, и кончится тем, что ты к нам придешь и потом перекрасишься. Нашатырный спирт, кстати, тоже... Один человек оттирал, честно говоря, я не понял. То ли у него какая-то была проблема с нюхом, но его же невозможно нюхать вообще, нашатырный спирт, а он им оттирал. То есть, причем настоящим, не в каком-то средстве, понимаешь, а прям вот настоящим хорошим нашатырным спиртом. Естественно, нельзя пользоваться там всякими растворителями, там, 49-м, 46-м, ацетоном ни в коем случае, потому что они сразу точно разъест однозначно и краску, и эмаль, и грунт, все это поднимется. Ну, естественно, бензин, всякие там средства для абразивные, средства для прочистки труб и так далее.
7: Подожди, а бензин лаком тоже нельзя? Почему нельзя?
6: Мы же периодически капаем на...
7: Там на заправке случайно попадает же у нас бензин на лакокрасочное покрытие, ничего не происходит?
8: Происходит, просто этого не видишь. А если ты, например, Евро-2 капнешь, то там останется вот такой подтек красивый.
7: Да, останется. Подтек, да. Подтеки есть.
8: Вот. И далее. Бензин, если его убираешь быстро, то все в порядке. Если ты его быстро не убираешь, то тогда происходит разрушение лакокрасочного покрытия.
7: А-а-а.
8: Но ты же, когда трешь, ты же убираешь его, ты же трешь именно этим растворителем, вот, и бензином тем же самым ты трешь. Тогда воздействие не только капает, а еще и механическое. Механическое — это самое страшное. Кстати, это самая первая ошибка, которую совершают те, кто собирается очищать битум, битумные капельки. Они берут вот какую-то химию, например, там, жесткую, ну, даже не жесткую, а нормальную, которая может быть, и начинают, знаешь, прям наливают на тряпку и начинают тереть механически это место. Нет, самый важный момент — размягчить, а потом удалить. То есть мы сначала наносим, все капельки размягчаются, а потом начинаем стирать, не сильно не нажимая, а мягко проводя рукой. Вот тогда это все должно удаляться совершенно спокойно, потому что нормальное средство, оно потихонечку все это разъест. Разъест, ну, в смысле битум, я имею в виду, конечно, не эмаль. И дальше после этого, когда вы удалили специальным средством эти пятнышки, обязательно это надо делать быстренько, вот, и после этого надо обязательно помыть, ну, теплой водичкой желательно, можно холодной, но со средством моющим, чтобы удалить остатки вот этого средство, которое удаляло битум. И все. И все будет прекрасно, все хорошо.
6: А, скажи, пожалуйста, а на автомойке вот эта процедура там типа обезжиривания, значит, смывание смолы, это за отдельные
7: деньги? Обезжиривание
6: —
7: это немножко другое.
6: Да?
7: И смывание смолы — это две разные вещи.
8: Это разные вещи, конечно, есть такая процедура, но не на всех мойках просто. Но она стоит, как правило, недорого, но людям выгоднее помыть машину и быстрее. Хотя если немного, вам спокойно там удалят, скажут, 500 рублей дашь, мы тебе все помоем. Или там 1000, или 2, или 3. Все зависит от наглости мойки.
6: А, окей.
8: Ну, вы можете это сами сделать спокойно.
6: Угу. Главное не запускать этот процесс, ну, просто потому что засохший битум, прошлогодний битум... Ну, как бы отодрать-то его будет совсем-совсем сложно, а пятна на лакокрасочном покрытии останутся на всю жизнь. Ну, по крайней мере, до следующей кузовни. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи. Юр, спасибо.
7: Спасибо, Юр.
6: Давай, хорошего дня.
8: Большое спасибо, всем удачи.
6: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
7: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим о том, зачем европейских автопроизводителей заставили засовывать в машину большого брата, непрерывно следящего за водителем.
9: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер +1 25 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте +1 25. Все звонки по России бесплатны.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках завершается подготовка к отопительному сезону. Технический город готов к подаче тепла. Все необходимые мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры проведены. В работе соответствующее постановление администрации города. С учетом текущих прогнозов погоды, предварительно начало отопительного сезона в городе планируется на 5 октября. В настоящее время на территории города Великие Луки проходит модернизация региональной системы оповещения населения Псковской области. Сегодня, 29 сентября, будет проводиться настройка оборудования с кратковременным включением электросирен в отдельных микрорайонах города. Великолучан просят соблюдать спокойствие. В Великих Луках зафиксирован очередной случай повреждения городской инфраструктуры. От рук вандалов пострадала музыкальная интерактивная архитектурная форма рядом с детской музыкальной школой имени Мусоргского. У конструкции вырван один из элементов, в результате чего она перестала работать. Информация о повреждении зафиксирована, идет поиск виновных.
9: О валютах.
11: Доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
9: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около +16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
13: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район

0: Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Машины дорожают. Я сейчас Америку буду открывать.
3: Вместе с Китаем.
2: Банальность. Машины дорожают не только потому, что утиль, сбор, налоги, пошлины, инфляция, но еще и потому, что машины становятся сложнее. В них запихивают всевозможные системы активной и пассивной безопасности, значительная часть которых водители не пользуются, но вынуждены за них платить, потому что другого варианта просто нет.
3: Ты что так тараторишь? Ничего не успеваю запомнить из твоих слов.
2: Ты не можешь купить тачку без кнопки Aero GLONASS, например, потому что это обязательная опция. Так устроено.
3: Да.
2: Да. И вот теперь ты не можешь купить европейскую тачку без камеры под лобовым стеклом, которая следит за тем, открыты у тебя глаза и куда ты смотришь. Прикинь.
3: А если я в потолок смотрю, то что?
2: Вот это мы сейчас обсудим. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Кирилл Маршулов.
2: Вместе с нами Федор Буцко. Федь, доброе утро.
3: Привет, Федя.
4: Всем привет.
1: Дорожные истории.
3: Так что будет, если я смотрю в потолок?
4: Система тебя распознает. Дальше вопрос, могут быть разные сценарии. Дело в том, что эти системы, они были и раньше. Но сейчас они стали обязательными. Раз обязательными, значит, должен быть единый стандарт, которому все соответствуют. В чем стандарт? Стандарт в том, что если ты едешь на скорости вот по двору, ну, нормальные люди по двору не ездят быстрее 15 км в час. На таких скоростях система не будет следить за водителем. Она активируется на 20. Вот когда ты едешь уже 20, система работает. Ну, примерно как вот система оповещения о непристегнутом ремне безопасности. Вот то же самое с камерой. До этого не работает, на 20 начинает работать.
2: Да? Внимание, вопрос. А если я надел на себя солнцезащитные очки, камера будет пищать постоянно?
4: Интересный вопрос. Ну, допустим, в автомобилях Subaru, на которых я ездил, и ездил в том числе летом, у меня не возникало вопроса, что очки не становились помехой. Видимо, как-то эта система работает. Насколько точно и на какие очки настроена должна быть, это вопрос. Не знаю.
2: Сильно подозреваю, что там, ну, как бы продвинутая система распознавания лица, и она следит не только за зрачками, но и за общим направлением, скажем так, конструкции черепа человека. Вот в ту сторону, в которую
3: Дима,
2: смотрят глазницы.
3: Ты же можешь глаза, я не знаю, двигать вправо,
4: можешь,
3: влево,
4: можешь,
3: вверх,
4: да,
3: вниз.
4: Ну, наверное, если ты
3: не
4: совсем
3: двигая череп,
4: то глазниц нету, да? То есть ты вообще
3: Господи,
4: обернулся,
3: кошмар,
4: смотришь
3: какой
4: на заднее сиденье, да? Ну, есть же люди.
2: Да, по поводу циферок. Собственно, зачем вот эта штука? Называется она Advanced Driver Distraction Warning. Продвинутая система предупреждения об отвлечении водителя. Так вот,
4: да.
2: Смотрите, я вижу такие цифры. По оценкам Европейской комиссии, которая, собственно, настояла на том, чтобы эта система стала обязательной на всех европейских машинах, от 10 до 30% аварий в Европе происходит из-за того, что внимание водителя отвлеклось куда-то. И в Еврокомиссии рассчитывают, что вот эта камера с мозгами позволит до 2038 года спасти свыше 25 тысяч жизней, предотвратить не менее 140 тысяч серьезных травм в ДТП.
4: Ну, может быть, эти эксперты где-то в чем-то правы, дай бог, там, ну, пусть это так и будет. Вот. Но на самом деле понятно, что они говорят, там, от 10 до 30% аварии, потому что человек произошел distraction, да, бывает attraction, да, что тебя привлекает внимание, бывает distraction, это когда отвлекает внимание. Ну, вот, соответственно, из-за этого distraction у них там, типа, от 10 до 30%. Ну, хорошо, скажем, в среднем 20. Ну, да, очень похоже на правду. Иногда даже, может, действительно и чаще. Но я бы посмотрел на введение этой системы под другим углом. Тут суть в том, для меня, что сейчас происходит правовое решение вопроса, как, в принципе, жить, вот когда начнутся эти беспилотные автомобили. Мы сейчас видим в разных странах, там, на разной степени продвинутости принятия законов о том, кто в каких случаях отвечает, если произошло ДТП. Вы купили, у вас там полуавтопилот, полный автопилот, почти полный автопилот. И вы ехали, и, собственно говоря, произошло ДТП. Значит, кто отвечает? Но есть какой-то общий принцип, да, что если там дефект конструкции, если программное обеспечение, если там что-то там... Ну, короче, если проблема на стороне автомобиля или компьютерной системы, которая в нем работает, то вот пусть тогда изготовители, разработчики отвечают. Некоторые компании уже рискнули взять на себя ответственность. А будут ситуации, и зачастую вот, причины аварии будут становиться люди. И если система будет фиксировать, что были вот эти distraction warning, да, то есть ты на несколько секунд, на скорости свыше 20 км в час, ты там несколько секунд смотрел не на дорогу, она тебе сначала там пищит, вибрирует, там моргает, мигает, предупреждает. Принципиальный момент, что она не записывает тебя. У них нет вот этой записи. То есть потом никто не увидит, как вы ковырялись в носу. Но они увидят, что в этот момент перед аварией у вас несколько раз был, допустим, distraction warning. Значит, что вы на дорогу не смотрели. Тогда вопрос к вам. Я думаю, что это вот это принятие этих систем, это тоже такой шаг в общую такую, ну, как бы пирамиду.

0: пирамиду правовую, в которой будет существовать автомобильный мир, там, где будут вводиться вот эти автопилотируемые автомобили, и выводиться на дорогу уже более широко, они уже выводятся, в том числе у нас.
1: Я тут вижу заголовки, громкие очень заголовки, красивые. Автопилот Тесла расширяется в Европе. Чехия стала 7-й страной Евросоюза, где сертифицировали вот эту систему. Проваливаешься под этот заголовок, а там пишут про автопилот 2-го уровня. Ну, то есть это не полное автоматическое управление автомобилем.
0: Это уже все. Это уже совершенно неинтересно. Это в новостных сюжетах уже просто не будет встречаться, да, потому что речь идет о том, как, когда получится делать 4-й, да, потому что 3-й уже есть. А дальше, насколько его кто где выпустил на дороге. Ну, как бы, понимаешь, 2-й уровень, он как бы уже очень много у кого. Ага. Да? Вот эти все Зикры, там, Теслы, там, и еще.
2: Уже
0: и
2: никого
0: еще,
2: этим
0: там,
2: не удивишь.
0: Десятки, да, это все уже давно внедрено, едет, мы уже знаем, что дальше вопрос, как автомобиль взаимодействует с дорожной инфраструктурой. Оцифрованное пространство с хорошей разметкой и дорожными знаками в Китае, эти системы понимают на ура. Собственно, это уже никого не удивишь, вот просто идешь по параллельному импорту, покупаешь машину. Тем не менее, вопрос, как она работает внутри, да, и что там из этих электронных систем, как отзывается на те условия, в которых вы ездите. Ну, проще говоря, там, машина заточена, может быть, под страну, привезенная в другую, она так работать не будет. И дальше вопрос уже, какую часть этих функций вы можете использовать, а какая для вас лишняя, вы просто за нее переплатили.
1: А и вот насчет автопилота 2-го уровня. А Тесла, Чехия, 7-я страна в Евросоюзе, где официально сертифицировано, разрешено. Значит, первым были Нидерланды, дальше была Литва, Эстония, Дания, Бельгия, Словения. В этих странах ты можешь включить автопилот Теслы, ехать на этом самом автопилоте 2-го уровня, но ты постоянно должен контролировать автомобили. Ты несешь юридическую ответственность за то, что происходит с этой машиной.
2: Суть автопилота, скажем,
0: второй
2: уровень, частичная автоматизация, ответственность на водителе.
0: Дальше же идея в том, что эта система должна развиваться и должен внедряться автопилот 3-го уровня, а сейчас вот, ну, когда мы говорим об опытных разработках, то речь идет уже об автопилотах 4-го уровня.
2: Тут проблема, видишь, Федь, заключается прежде всего в юридическом аспекте, ибо вот я просто сейчас смотрю градацию этих самых уровней. 3-й уровень – это полностью управляемый автомобиль в определенных условиях, и ответственность несет система, но водитель должен быть готов вмешаться. А уже 4-й уровень и 5-й уровень –
1: без руля и педалей.
2: Ответственность находится за системой. То есть там водитель выпадает из зоны ответственности. А как мы себе представим сейчас на дорогах? У нас все-таки все законы написаны совсем иным образом.
0: Ну, тем не менее, у нас тоже есть, на самом деле, представление о том, как этот закон будет принят. Он в ряде стран уже принят, да, это как раз разграничение ответственности. Тут нет такого, что автоматом должен нести вот этот или этот. При внедрении следующих, вот, ну, для того, чтобы у нас беспилотные грузовики ездили без пилота, да, для того, чтобы у нас беспилотные такси возили тоже там без пилота, соответственно, нам нужно для этого закон. Закон предполагает, что, ну, не может быть такое, что в любой ситуации вот эта машина с автопилотом виновата. Ну, мало ли, что там происходило, да. Вот, поэтому здесь идет как раз вот для этого промежуточного полуавтопилота разграничение ответственности, чтобы уже можно было потом люди могли выехать на дорогу, да, у них машина может отвезти их с работы домой, им ехать там 50 или 100 километров, и там машина в состоянии их отвезти домой по этому же маршруту, она уже все знает. Дальше вопрос, а может ли он все-таки в это время там читать газету, понимаешь? Или не может, да? И в какой ситуации, если он там отвлекся, как доказать, что он виноват, что ответственность все-таки не будет брать на себя автопроизводитель или производитель ПО?
1: А прямо сейчас вынужден прерваться. Федор Буцко был у нас на связи. Спасибо.
2: Пока.
0: Всего вам доброго.
1: А теперь несколько слов о больших машинах.
3: На правах рекламы. Есть такая тачка.
1: Большой размер и стильный облик – это, конечно, хорошо. Но не менее важен комфорт. Если автомобиль красив, но плохо едет и трясет пассажиров, то удовольствия от него не получишь. Впрочем, это точно не про Havail H5. Да, несмотря на солидный габарит, он вмещает лишь 5 человек, зато все пятеро рассядутся с комфортом и будут наслаждаться поездкой. Простора, конечно, в избытке. Запас пространства впечатляет. Тесно в плечах не будет даже крепким мужчинам, которые займут задний диван. Водителю с передним пассажиром тоже толкаться локтями не нужно. Но с этим понятно. Было бы странно, если бы таких размеров внедорожник не радовал объемным салоном. Важно еще и другое. Havail H5 снабжен широким списком опций. Вот, скажем, зимний пакет. Уже в базовой комплектации предусмотрен подогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, а также передних и задних сидений. Рабочее место водителя организовано удобно. Есть площадки для смартфонов, несколько разъемов USB для подзарядки гаджетов. И задним пассажирам, кстати, тоже такие полагаются. Отдельный слот USB расположен под зеркалом заднего вида, чтобы подключать регистратор, спрятав провода. Есть классический селектор КПП. Напомню, что Havail H5 снабжается 8-ступенчатым автоматом. С этим селектором точно не запутаешься в управлении. Ну и, само собой, есть полный электропакет. И важная деталь. Блок физических кнопок, традиционно расположенных на передней панели. Так что настроиться климат-контроль, выбрать режим движения, там полный привод или только задний, включить обогрев зеркал или обдув стекла, открыть багажник, сделать многое другое можно без ковыряния в меню мультимедиа. Хотя и сама система мультимедиа здесь продвинутая. Есть яркий контрастный центральный экран на 12,3 дюйма. Смартфон можно подключить к машине с помощью систем Apple CarPlay или Android Auto, соответственно, вывести показания навигатора или включить любимую музыку из плейлиста. Приборная панель матричная с экраном бортового компьютера на 3,5 дюйма. Показания читаются легко и просто, так что ломать глаза, пытаясь разглядеть, сколько в баке бензина осталось, не придется. Ну и, наконец, пружинная подвеска обезопасит пассажиров от подробного знакомства с профилем дороги. Любые неровности и ямки Havail H5 глотает на ура. Это далеко не все особенности машины, о них в следующий раз, а прямо сейчас вынужден прерваться. На пару минут буквально.
3: Программа «Мой автомобиль».
4: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсам.вл.ру».
5: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
6: Телефон рекламной службы в «Великих луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Интрига? Интрига! Окончательная стоимость автомобиля будет установлена ближе к старту продаж и будет зависеть от внешних факторов. Однако уже сейчас можно сказать, что цены будут находиться на нижнем пороге ценообразования сегмента B и B+. Это Максим Соколов по поводу того, сколько будет стоить «Азимут». Здрасте всем еще раз.
2: Сколько ж можно-то тянуть с этим? Да, всем привет. Это Дима Делинский.
1: Кирилл Манжула, слегка уставший, измученный. У нас еще Олег Осипов. Олег, доброе утро.
2: Привет, Олег.
9: Привет, доброе утро всем.
3: С конвейера.
10: Ну что, пока мы с вами отдыхали, встречали начало новой недели, на АвтоВАЗе запустили конвейер по производству азимутов. Была большая презентация, красивая, роскошная. Было много разных слов сказано, но самых важных так мы и не услышали. Сколько будет стоить эта тачка? Господин Соколов заявил, что до конца 2026 года АвтоВАЗ планирует выпустить достаточное количество машин, чтобы удовлетворить спрос на новый кроссовер. Каким будет этот спрос, мы...
2: По-моему, очень точное определение.
10: Да.
2: Будет спрос на одну машину, выпустим одну. Будет на пять, выпустим пять.
10: Не, ну как с Феррари, с Люси вот этой получилось.
2: Смотри, может быть, зайдет кому-нибудь в Китае
10: азимут.
2: Ну, как вариант. Ну, если уж ты про Люси вспомнил.
8: Далее. Ты хочешь сделать комплимент АвтоВАЗу, так сказать, сравнивая с Феррари. Это дорогого стоит, надо сказать. Спрос будет зависеть от предложения, от того, какая цена. Вот. Если цена будет около 2,5 миллионов, я сомневаюсь в большом спросе. Если цена будет около 2 миллионов,
2: Олег,
8: тогда может быть.
2: Вот, а я подумал, смотри, не говорит ли это вот, знаешь, определение всего ненормального, что творится на нашем автомобильном рынке. Обычно, когда автопроизводитель задумывает модель, он ее начинает проектировать, конструировать, да, готовит ее выпуск, значит, проводит какую-то кампанию. Он для себя рисует перспективы.
10: Бизнес-модель.
2: Бизнес-модель это называется, черт побери. И он четко понимает, что вот за такие деньги мы хотим продать такое-то количество автомобилей. Об этом говорит ситуация на нынешнем рынке автомобильном. А тут мы понимаем, что вообще это не работает. Либо люди, ну, вообще не заморачиваются по этому поводу.
10: Я еще раз напомню слова, с которых мы начали. Окончательная стоимость автомобиля будет установлена ближе к старту продаж и будет зависеть от внешних факторов.
2: Вот, понимаешь, это как?
8: Это можно понять. Только внешний фактор.
2: Что?
8: Или внутренний фактор можно
2: назвать. Наличие бензина на
8: заправках? Нет. Повышение утилизбора с 1 января там в размере...
2: Подожди секунду, Олег. Ну,
10: это запланировано.
2: Это запланировано. Это запланировано. Вот. Черти когда.
8: Но...
2: Это уже об этом известно.
8: Одну секундочку.
10: Оно меняться не будет.
8: Понятно.
10: Это не переменный фактор.
8: Мы не знаем. Нет, во-первых, мы не знаем точного процента.
10: В смысле?
8: Это будет в последний момент.
10: Сейчас, погоди.
8: В смысле?
2: Нет, там от 10 до 20, Дима.
10: В зависимости.
8: От чего надо, от того зависит.
2: Там действительно вилка,
8: короче говоря, послушайте, ну суть не в том. Суть в том, что, естественно, АвтоВАЗ и его маркетологи доблестные, они считают сейчас те возможности. Сегодня должна быть цена чуть ниже, а в январе чуть выше. Или наоборот, они хотят цену уж поставить такую, чтобы не менять ее по меньшей мере год. Ну и так далее. Они смотрят, какие модели выходят в это время, дебютируют на российском рынке из Китая. Да? Кстати сказать, в этом году из Китая уже дебютировали 60 новых моделей. И одна модель от АвтоВАЗа. Это здорово.
10: Олег,
8: я считаю, что это достойный ответ.
10: Насчет достойных ответов, рождающихся внутри нашей страны. Вот ты говоришь, значит, 60 моделей из Китая дебютировали в России, бла-бла-бла. Хавал Джилион стоит 2 миллиона 100 тысяч рублей в базовой комплектации. Тинет Т4Л, который собирает в Калуге, 2,329. Джилан J6 петербургской сборки, 2,350. Белл GX50, 2 миллиона 100 тысяч. Ну, как бы...
2: Все понятно.
10: Это конкуренция.
2: Вот все понятно. То есть, как бы, по цене тут все понятно.
8: Вот поэтому и начали с цены. Я понимаю, где-то около 2 миллионов он должен стоить, но не больше. Будет стоить больше, не будет продаваться. Хоть он трижды Эверест.
2: Так, это все наши, как бы, логические домыслы. А что АвтоВАЗ при этом, он пытается чего дождаться?
8: Слушайте, да мы скоро узнаем. Я вообще хочу дождаться теста. Я хочу посмотреть, что это за автомобиль. Стоит за нее 2 миллиона отдавать или нет?
10: Министр промышленности Антон Алиханов уже посидел за рулем этой машины, сказал, что машина отличная, состоит достойную конкуренцию при внешних факторах, благоприятствующих...
2: Известный автоблогер?
8: Я ему верю. Я ему верю как себе. Но предпочитаю лично, так сказать, испытать и все рассказать, как есть. Короче говоря, поживем, недолго осталось.
10: В конце октября, в начале ноября машина должна появиться в автосалонах, а вот тачка, на которой ездил Антон Алиханов, это не просто азимут. Это полноприводный азимут.
8: Еще скажи, гибридный силовой установ.
10: Да, это 4 ведущих колеса и ПХЕВ. У него сзади шильдик ПХЕВ. И вот это не тот ПХЕВ, который мы с вами ожидали. Помните, мы где-то полгода назад радовались тому, что какой-то инженер сделал из Весты Кросс, СВ Кросс, да, сделал полноприводную машину, вкрячив туда в заднюю ось двигатель от Лифа. АвтоВАЗ пошел другим путем. Они загнали в эту машину два электродвигателя на переднюю и заднюю ось. Общая мощность около 500 лошадиных сил. На минуточку, разгон до сотни, 6,5 секунд, запас хода более 1000 километров. Это ПХЕВ, ребята. Это другой уровень, абсолютно.
2: Этот автомобиль существует в единственном экземпляре? Специально для министров?
10: А Антона Лиханова, да?
2: Ну, естественно.
10: Не, погоди. Они тестируют эту штуковину, они сейчас гоняют ее по дорогам для того, чтобы понять, насколько эта штука живуча.
8: Ну, это очень интересно. Мне это, кстати говоря, очень нравится. Вот за этим будущее, на самом деле, вот за такими разработками. Очень хорошо, что АвтоВАЗ этим занимается. Тот редкий случай, когда я его с удовольствием поддержу двумя руками. Но хотел бы все равно еще раз попробовать.
10: Понимаю. Мы дождемся появления этих машин в автосалонах. Значит, уже будут тест-драйвы. Официальные, неофициальные. ПХЕВы будут в 28-м году.
2: В лучшем случае.
10: Вот. А прямо сейчас у нас 4 минуты до конца этой четверти часа. Олег Осипов ездит на другом гибриде, не российском.
3: Тест-драйв.
8: Нероссийский гибрид Дипал G318. Кстати, вот что любят китайцы, так это символизм. Вот 318 я уже сказал вчера, по-моему, что это дорога, которая ведет из Шанхая в Тибет. И 318 это ровно та скидка, которую дает сам производитель на свои автомобили сейчас при продаже.
2: Еще надо заметить. 318 чего?
10: Рублей?
8: 318 тысяч рублей.
2: Ага.
8: 318 тысяч рублей это дисконт от производителя, да, и это только от самого Чингана, да, компании, которая Дипал G318 выпускает в Калининграде, кстати сказать, поэтому и скидка. А еще государство дает 925 тысяч скидки, потому что это автомобиль, произведенный на территории Российской Федерации.
10: И с батарейками, да.
8: Батарейки там, они особые, так сказать, литий-железофосфатные. Они чуть дешевле, надежнее, но боятся низких температур, скажем так, вернее, медленнее заряжаются. Вообще говоря, автомобиль, конечно, стоит того, чтобы к нему присмотреться внимательно, если кто хочет последовательный гибрид. Это именно последовательный гибрид. Кстати говоря, общая мощность 439 лошадиных сил, ни больше, ни меньше. 6,3 до сотни, максимальная скорость 175 километров. И вот я посмотрел, это очень комфортабельный автомобиль в первую очередь, но он поразительно хорошо держит дорогу. Плавность хода, с моей точки зрения, образцовая. Я бы так ее определил.
10: Это при том, что Олег вообще-то не любит диваны.
8: Я терпеть не могу диваны. Он очень мягкий. Там руль пустой, как стакан ирландца. Понимаешь, там ничего обратной связи никакой. Но при этом автомобиль удивительно хорошо держит дорогу, обеспечивает просто потрясающую плавность хода. Вот это да. Но правда, эта версия у меня с пневмоподвеской. Есть еще мехатронное шасси обычное, так сказать. Пневмоподвеска, он чуть дороже стоит. Это комплектация, прошу прощения, Эверест называется. Да? И еще есть одни тонкости, о которых мало кто говорит, я просто должен об этом сказать. Полный привод просто потому, что два электромотора.
10: То как есть электромотор на «Азимуте»? А электромотор в передней оси, электромотор на задней оси.
2: Действительно, только «Азимут» пока купить нельзя такой.
8: Да, так вот, интересно, что на передней оси у G318 асинхронный двигатель 188 сил, а на задней синхронный 252 лошадиные силы. То есть это добавляет ему не только плавности и так далее, но и делает его весьма и весьма, ну, как бы это сказать, годным для активного передвижения. Вот так вот я бы это сформулировал.
10: А добавляет ли это ремонтопригодности?
2: Ты имеешь в виду по бездорожью активного движения?
8: Нет, и по дорогам, и по асфальту прежде всего. То есть он способен... В общем, можно заставить его ехать как угодно, хоть, так сказать, боком. Это особой проблемы не должно возникать. Но, с другой стороны, слушайте, это огромный автомобиль, 5 метров.
2: Как там, еще общем... раз называется сей прекрасный автомобиль?
10: Дипал G318.
8: Дипал G318. Это новый бренд. Кстати сказать, недавно нам перечисляли, какие тут совместные вот новые бренды. Все назвал Автостат, наш любимый, так сказать. А Дипал забыл. Вот я восполняю этот пробел. Это, безусловно, премиум-сегмент. Вне всякого сомнения.
2: И стоит он так же.
8: А, да. Но, слушайте, со скидками он все-таки выходит вам где-то меньше 5 миллионов. При том, что автомобиль огромный, конечно. Кроме того, у него есть там даже специальная люстра наверху, на крыше. Вы можете включить и ехать по каким-нибудь степям, где никто ничего не увидит. А вы увидите все. Очень хорошо работает. Я попробовал, конечно, я не удержался. Но в городе это невозможно себе представить, потому что немедленно все слепнут вокруг, примерно на расстоянии 3 километров. А
11: за городом самое то. И, кстати говоря, есть даже механическая блокировка заднего дифференциала, 6 режимов вождения. В общем, я думаю, что я еще к этому автомобилю вернусь. Я его не собираюсь отдавать еще пару дней. Я его попробую покатать где-нибудь уж совершенно там, где не ездят обычные машины.
10: Подмосковье, октябрь, грязь, вот это все, все как мы любим. А я, слушайте, под занавес этой четверти часа я посмотрел, собственно, про этот самый утилизбор. Вот эти, эта вилка, про которую вы говорите, там, типа 10-20%, это вилка между легковыми и грузовыми коммерческим транспортом.
2: Я тоже об этом подумал.
10: Легковые машины, утилизбор, фиксированная ставка. Подорожает с нового года на 10% утилизбор вырастет. Все, приговорили. И Олегу Осипову спасибо на этом. Давай, дорогой, хорошего дня.
2: Пока-пока.
11: Всем удачи на дорогах. Счастливо.
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
13: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
12: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
13: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
12: Звоните бесплатно. 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
14: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
3: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
16: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
16: О важном.
17: Президент Владимир Путин отдельно пообщался с главами каждой парламентской партии, принявшими участие 28 сентября во встрече в Кремле после выборов в Госдуму. Это сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Во встрече приняли участие председатели партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Выборы депутатов в Госдуму 9-го созыва прошли с 18 по 20 сентября.
16: О достижениях.
17: Михаил Мишустин заявил о появлении в России около 37 тысяч новых IT-компаний. Такую статистику председатель правительства привел в видеообращении к участникам второго московского стартап-саммита. Сейчас в России наступило уникальное время возможностей для отечественных технологических предпринимателей. Государство активно развивает инфраструктуру для стартапов, отметил Михаил Мишустин. По его словам, открыто более 200 технологических площадок, технопарков и кластеров, а в ближайшие 4 года планируется запустить еще 100 подобных площадок. Премьер-министр также подчеркнул международный статус московского саммита, собравшего представителей из Китая, Индии и Бразилии.
18: о наводнениях.
17: Из-за вызванных ливнями наводнений в Таиланде погибли 23 человека. Из них четверо в Бангкоке, сообщает Рейтер со ссылкой на данные местного МВД. В общей сложности наводнения затронули уже 42 провинции. Ливни в стране не прекращаются с 16 сентября. Из-за непогоды повреждено более 580 тысяч жилых домов. 26 сентября в Бангкоке во всех 50 районах объявили режим бедствия. В центрах эвакуации было размещено почти 6 тысяч человек.
18: Об искусственном интеллекте.
17: OpenAI отменила запуск новой модели ИИ Astra 6.1 из-за проблем с безопасностью, пишет Wall Street Journal. Во время внутренних испытаний новая модель показала слабые результаты в тестах на выравнивание. Она чаще выдавала пользователям недостоверную информацию и выходила за пределы заданных полномочий. Выполняла задачи без разрешения и обращалась к внешним сервисам. Однако модель лучше справлялась со сложными задачами без помощи человека и написанием текстов. Об отмене выпуска объявили за день до ежегодной конференции OpenAI для разработчиков в Сан-Франциско.
18: О валютах.
17: Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 41 копейка, евро 96,25, курс юаня 12 рублей 56 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
19: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Парламент Ирана изучает вопрос о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Но украинцы начали массово покидать города из-за проблем с энергетикой. Реплика полковника. Но в Ярославской области задержали гендиректора пиротехнического завода, где в пожаре погибли 14 человек. Парламент Ирана изучает вопрос о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Вот такая новость на лентах информационных агентств появилась. Заявил об этом вице-спикер иранского парламента Али Нигзад. Добавил он, что Тегеран не доверяет МАГАТЭ и его нынешнему руководителю Рафаэлю Гросси. По словам Нигзада, агентство проводит лишь формальные проверки ядерных объектов в Иране и представляет негативные доклады о стране. В целом. Давайте чуть подробнее об этом поговорим с военным экспертом, членом Изборского клуба, автором телеграм-канала «Рамзай» Владиславом Шурыгиным. Владислав Владиславович, я вас приветствую. Здравствуйте.
20: Да, добрый день, Сергей.
19: Подскажите, пожалуйста, может ли это означать, что Дональд Трамп все-таки добьется ядерного оружия для Ирана? Или Иран ведет какую-то свою другую совсем игру и что-то такое пытается кому-то сказать, но кому и что?
20: Я думаю, что, безусловно, это все-таки на данный момент это все-таки некая такая политическая история. Потому что очевидно, что запрет на ядерное оружие, он в этом случае все-таки идет не от парламента. Это была фетва Аятолы, который, собственно говоря, не может отменить парламент. Это уже способен сделать только, опять же, высший духовный лидер. То есть в этом случае скорее парламент может обратиться к нему. Но то, что эта история внешняя, то, что она рассчитана на некое воздействие, скорее всего, на американцев, на позицию американцев, это тоже так. То есть Иран в этом случае показывает и Трампу, и, соответственно, его администрации, что единственное, чего они могут добиться усилением давления на Иран, это то, что Иран снимет все ограничения для себя и, в общем, будет дальше разрабатывать уже оружейную ядерную программу, а не только мирный атом, как он, допустим, делал до этого. И, конечно, это не смогут не заметить в Америке.
19: Угу. Еще один момент, который очень интересует в том числе и нашу аудиторию, Владислав Владиславович. Означает ли это, помимо того, что это некая политическая игра, что, возможно, иранская разведка что-то такое откопала и нарыла, и уже через парламент таким образом сигнализирует?
20: Ну, вы знаете, здесь, я думаю, всегда есть комплекс. От того, что что-то нарыла разведка, от этого сразу вдруг такие решения не принимают. Есть некий тупик. В Иране его тоже осознают. То есть, с одной стороны, да, Иран уже, получается, почти 7 месяцев держится под очень мощным натиском и давлением американцев, но при этом надо понимать, что Иран несет огромные убытки. Иран находится под жесточайшими санкциями, и, конечно, экономика Ирана, она уже действительно не просто испытывается на прочность, она находится в состоянии такого очень тяжелого нокаута. В этом случае не надо иметь иллюзий, что если не бомбят, то все хорошо. И Иран в этом случае тоже ищет возможности как-то вылезти из вот под этого огромного катка. Американцы тоже отлично понимают, что в военном отношении они с Ираном сделать ничего не могут, но они будут пытаться его душить дальше. И вот эта история с тем, что Иран в ответ на все то, что делается с ним, готов окончательно выйти из договора о нераспространении ядерного оружия, соответственно, о непроизводстве его, это некая попытка надавить на американцев, которые, собственно говоря, всю войну начали только из-за этого. То есть, если вы не хотите нормально мириться, значит, мы действительно пойдем по пути создания ядерной бомбы. И тогда, в общем, все ваши попытки, они будут ровно со знаком минус, то есть наоборот. То есть единственное, к чему вы привели, к тому, что мы получим ядерную бомбу. Поэтому я думаю, что это все-таки, повторюсь, пока некая политическая война, но не реальные шаги по созданию ядерной бомбы.
19: Ну вот я помню, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи несколько ранее говорил, что необоснованное утверждение о том, что Тегеран находится на грани создания ядерного оружия, и то, что в договоре Иран находится 70-го года, если мне память не изменяет, и все время говорил о том, что ядерная программа Ирана исключительно мирная. Так что же тогда не нравится иранцам в заключениях экспертов МАГАТЭ и чем им не угодил нынешний руководитель Рафаэль Гросси? Мы же прекрасно помним, что когда были атаки на Запорожскую атомную электростанцию, эксперты МАГАТЭ, да, говорили, что удар происходит, но они почему-то страдали куриной слепотой и вообще не понимали, кто бьет и откуда летят снаряды, даже тоже не могли сказать. Все время отмалчивались. Вот Иран, на мой взгляд, нашел способ как надавить на... попробовать, по крайней мере, на МАГАТЭ и на Гросси, чтобы они спинку немножко выпрямили. Мы, по-моему, этого не делали. А почему?
20: Ну, вы знаете, почему не делали это мы, это вопрос открытый. Потому что, конечно, у нас достаточное количество инструментов для воздействия на МАГАТЭ, учитывая, что мы одни из основателей этой организации. Но, тем не менее, Иран абсолютно не устраивает, конечно, позиция МАГАТЭ, которая фактически последние 20 лет превратилась в организацию, обслуживающую американские интересы. То есть МАГАТЭ только когда началась война непосредственно, то есть тогда, когда Трамп уже начал бомбить Иран, когда начались массированные удары, Гросси и МАГАТЭ тихонько пискнули, что они не наблюдали попыток Ирана создавать какую-то ядерную военную программу. То есть МАГАТЭ вместо того, чтобы достаточно жестко на самом начальном этапе заявить о том, что у Ирана отсутствует как таковые как бы военные программы, они просто от этого уклонялись. МАГАТЭ и Гросси в этом случае, безусловно, обслуживают позицию Запада. Более того, сейчас, конечно, для Гросси это будет очень неприятный удар, потому что Гросси метит в кресло нового генсека ООН, и ему в этом случае с подмоченной Ираном репутацией это будет сделать уже не так просто, как ему казалось, допустим, до этого. Поэтому, да, Иран в этом случае одновременно бьет еще и по МАГАТЭ, но делает совершенно осознанно и делает совершенно правильно, потому что, повторюсь, МАГАТЭ сегодня, как бы сказали, в 30-е годы превратилась в подстилку для империализма, ну, подстилку для Запада.
19: Я помню, что в начале лета издание Bloomberg писало, что риск тайной разработки Ираном ядерного оружия стал выше, чем до ударов Соединенных Штатов и Израиля по республике летом 2025 года. И Трамп там примерно тогда же говорил, что Тегеран согласился с тем, что не будет обладать ядерным оружием. А вот такие вещи, мы будем обладать ядерным оружием и не будем обладать ядерным оружием, это вопрос нескольких месяцев. Я к тому, что вот эта риторика, она идет, да, вот риск, что ядерное оружие появится, резко повысился, да, и вдруг Иран говорит, да нет, мы не будем ничего делать. Но это выглядит как странно, да, такое ощущение, будем мы рояль двигать вот из этого угла в тот угол или нет? Это же технологии, это несколько месяцев, если не лет.
20: Ну, надо понимать, что, в принципе, всем пучком технологий Иран уже обладает, по крайней мере, много лет занимаясь ядерной программой, имея на своей территории атомные электростанции, иранские ученые, или, так скажем, иранский научный потенциал позволяет им в этом случае создать ядерное оружие. Другое дело, что для того, чтобы его создать, необходимо все-таки провести очень большую подготовительную работу, то есть обогатить уран до состояния оружейного урана. А это все-таки требует определенного количества времени. Американцы со всей их разведкой утверждали, что Иран обогатил, там, по-моему, до 60% где-то у них было обогащение. Ну, вот. И, при том, что оружейные все-таки в этом случае, ну, достаточно намного более высокий процент. Другое дело, что получив уже определенное количество такого плутония, его легче дальше выводить на состояние оружейного. Но надо понимать, что контролировать теперь Иран, конечно, будет крайне сложно, потому что если до этого Иран так или иначе допускал МАГАТЭ на свои объекты, то после начала войны все это было полностью свернуто. И можно только полагаться на слово Ирана. Если говорить о временной перспективе, то если предположить, что у Ирана есть некий план, если предположить, что Иран, в принципе, имеет те технологии, которые позволяют без дополнительных вложений строительства каких-то дополнительных объектов дальше вести эту работу, то в течение года полутора он сможет, я думаю, собрать необходимое количество урана, который можно будет уже как бы провести с ним испытание ядерного устройства. Но это мы уже с вами уходим в ситуацию, которую мы начинаем гадать, потому что реальных данных нет. Поэтому да, Иран способен это сделать. Иран после этой войны отлично понимает, что только наличие ядерного оружия способно его защитить по-настоящему от американской агрессии. Но, как мы перед этим говорили, у Ирана при этом огромное количество проблем. Прежде всего, главное из них то, что он теперь находится, ну, он и раньше находился, а сейчас находится фактически в полной жесткой изоляции. И, конечно, это не может, ну, мягко скажем, не сказываться, в том числе и на ядерной программе.
19: Спасибо большое, Владислав Владиславович, за этот короткий, но очень содержательный разговор. Владислав Шурыгин был с нами на прямой связи, военный эксперт, член Эсборгского клуба и автор телеграм-канала «Рамзай». Мы обсудили новости о том, что парламент Ирана изучает вопрос о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Вице-спикер иранского парламента Али Нигзад заявил об этом и добавил, что Тегеран не доверяет МАГАТЭ и его нынешнему руководителю Рафаэлю Гросси. По словам Нигзада, агентство проводит лишь формальные проверки ядерных объектов в Иране и представляет негативные доклады о стране. В Ярославской области задержан генеральный директор пиротехнического завода, где в пожаре погибли 14 человек. Подробнее через пару минут.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
21: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
22: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
23: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
25: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
19: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И одна из свежих новостей. В Ярославской области задержали генерального директора пиротехнического завода, где произошел пожар. Там погибли 14 человек накануне, я напомню. Еще один пострадавший находится в больнице. Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности, которое повлекло гибель двух и более человек. Следователи сейчас выясняют обстоятельства ЧП и устанавливают причастных. Ну, а у нас есть возможность связаться с редактором сайта «Комсомольская правда» Ярославль. Полина Вачнадзе с нами на прямой связи. Полина, расскажите, что известно на данную минуту, какие подробности известны вам?
1: Здравствуйте. Да, вот вы сказали, к сожалению, 14 погибших, но эта цифра может быть не окончательной, потому что работы на месте пожара продолжаются, сотрудники МЧС разбирают завалы, работают кинологические службы, собаки ищут, и, возможно, будет больше. Не хотелось бы, но такой вариант есть. Женщина одна находится в больнице имени Соловьева, у нее травмы ноги, но и жизнь и здоровье ее сейчас ничего не угрожает, оказывают ей помощь медики.
19: Какие-то инциденты похожие с этим заводом случались, или это первое такое ЧП?
1: Подобного масштаба ЧП первое, но, насколько я знаю, несколько лет назад были у правоохранительных органов вопросы к этому заводу, но таких ЧП не было, конечно.
19: Угу. Понятно. Но я так понимаю, что завод сейчас не работает. Что вы можете сказать
1: Нет,
19: о том, что
1: там
19: происходит?
1: Нет, практически ничего не осталось. Угу. Одни завалы, на которых работают спасатели. Не спасатели, а сотрудники МЧС.
19: Ну, задымление некое есть? Продолжается тление? Или никаких следов
1: проливают.
19: Нет?
1: Сейчас проливают, также еще пострадали несколько домов двухэтажных, которые находятся недалеко от этого завода. Взрывной волной повредили стекла, двери. Сейчас сотрудники администрации ходят по этим домам, опрашивают жителей, подсчитывают ущерб, который принесен.
19: А известно ли вам что-то, я вижу, что среди погибших при пожаре есть не работавшая на заводе петард жительница поселка. Есть у вас какая-то информация, можете ли ее подтвердить?
1: Нет, пока о погибших никаких подробностей не сообщали, мы ждем эту информацию попозже.
19: Понял вас, спасибо большое. Это Полина Вачнадзе, редактор сайта «Комсомольская правда» Ярославль, была с нами на прямой связи. Я напомню, что пожар на заводе пиротехники произошел 28 сентября, сгорели два здания на территории производства петард. Возгорание полностью потушили. Здание предприятия по производству петард разрушено из-за пожара. В оперативных службах это сообщают. И в результате ЧП повреждения получили 9 жилых многоквартирных домов, стоящих поблизости от предприятия. Директор предприятия, напомню, по производству пиротехники в Ярославской области задержан после пожара. Об этом сообщили оперативные службы. Пока известно о 14 погибших. Это данные МЧС России. Одна женщина пострадала. Продолжаем следить за развитием событий и переходим к другим темам нашего эфира. Существенного роста цен на красную икру к концу года не ожидается, несмотря на традиционный предновогодний ажиотаж. Это сообщают в Рыбном союзе Российской Федерации. Из-за неудачной лососевой путины на Дальнем Востоке цены на красную икру, конечно, уже поднялись, причем до небывалого уровня за последние годы – 20 тысяч рублей за 1 килограмм. Но дальнейшая динамика цен, говорят специалисты, будет формироваться уже на основе баланса спроса и предложения. Моя коллега Виталия Осипова досконально разобралась в этой теме.
4: концу сентября 2026 года красная икра в магазинах заметно подорожала. Теперь килограмм стоит около 20 тысяч рублей. По данным аналитиков Рыбного союза, некоторые виды премиальной икры доходят даже до 23 тысяч рублей. Проблемы начались из-за неудачной рыбалки в этом году. К 20 сентября рыбаки поймали всего 97,5 тысяч тонн рыбы. В прошлом году результат был намного выше – 335 тысяч тонн. Икры произвели в 3 раза меньше, чем обычно. Простыми словами, на рынке случился дефицит, заявил радио «Комсомольская правда» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
5: Лососевая путина, она крайне неудачная, и выловили в 2 с лишним раза меньше, чем прогнозировали, то есть около 100 тысяч тонн. Максимум красной икры, лососевой икры, а это 5 видов всего лососей, которые можно извлечь из этого объема самок, икру, я хотел бы обратить внимание, получают только от самок лосось. Максимум, что можно получить из этого объема самок, то это будет около 2000 тонн. Вот точные цифры мы ожидаем от Россельхознадзора. А Росрыболовство оценивает среднегодовой спрос на красную икру в 12-15 тысяч тонн. То есть заготовили красные икры в 10 раз меньше, чем спрос. Да? То есть это, иными словами, и называется дефицит.
4: При этом, как заявляют в Рыбном союзе, существенного роста цен на красную икру к концу года не ожидается, несмотря на традиционный предновогодний ажиотаж. Дальнейшая динамика цен будет формироваться на основе баланса спроса и предложения. В свою очередь, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев считает, что красная икра возвращается к стоимости, соответствующей премиальному статусу этого продукта. Представление о дешевизне деликатеса сформировалось в том числе из-за большого объема браконьерской продукции и товаров низкого качества, которые ранее попадали на рынок. Нынешний уровень цен глава ассоциации назвал более справедливыми для редкого продукта. В целом с ним согласен и Александр Савельев из информационного агентства по рыболовству. Вот что он сказал радио «Комсомольская правда».
5: На рынке огромное количество разной дряни. Ну, по данным Центра развития перспективных технологий, это оператор частного знака, треть, сказать, объема вот рыночного красной икры – это контрафакт. Это структурированная, имитированная, откровенно фальсифицированная икра. Я бы не советовал покупать икру в интернет-магазинах, на рынках, то есть все, что проходит мимо кассы. Касса в данном случае безупречно определяет вот этот вот контрафакт, фальсификат, поскольку честный знак видит Меркурий, а Меркурий создает прослеживаемость от конкретного рыбьего хвоста до прилавка. Вот все остальное на рынке – это блеф.
4: За последний год сильно поднялись цены на все виды икры. Например, икра нерки подорожала в 2 раза, икра горбуши стала дороже на 80%, кижуча – на 70%, а киты – на 50%. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
19: Ну, а теперь немного о спорте поговорим в преддверии выпуска спортивных новостей в нашем эфире. И FIFA заявляет, что УЕФА распространяет ложные сведения о Джанни Инфантино, чтобы сорвать его переизбрание. Об этом сообщает издание Sky Sports. По данным источника, эти утверждения содержатся в судебном документе, поданном FIFA в Майами, с целью заблокировать запрос УЕФА на предоставление всех доказательств, связанных с попыткой продажи акций чемпионата мира частным инвесторам. Я напомню, что в августе УЕФА обратилась в Федеральный суд Соединенных Штатов Америки с просьбой разрешить получить показания и документы для использования в планируемом уголовном деле в Швейцарии, которое было заведено против президента ФИФА Джанни Инфантино по поводу ныне отмененного плана передачи коммерческих прав на чемпионат мира по футболу дочерней компании. Напомню, что выборы президента ФИФА пройдут довольно скоро, 18 марта в будущем году в Рабате, и Инфантино, который возглавляет ФИФА с 2016 года, пока еще остается единственным заявленным кандидатом на выборы главы организации, и крайний срок подачи заявок 18 ноября. Продолжим следить за развитием, в том числе и спортивных событий, но о других новостях спорта подробнее мой коллега Василий Воронин.
6: Новости спорта.
2: Московская «Динамо» в овертайме проиграла челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 2-1. «Трактор» замыкает таблицу Восточной конференции. «Динамо» идет на 6-й позиции на Западе. В других матчах уфимский «Салават Юлаев» в гостях обыграл «Торпедо» 3-0, а китайский клуб «Шанхайские драконы» на своем льду нанес поражение «Сочи» 4-1. Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл соотечественника Романа Сафиуллина в полуфинале турнира категории ATP-250 в китайском Ханчжоу, призовой фонд которого превышает 1 миллион долларов. Встреча завершилась со счетом 7-5-6-4 в пользу Медведева. Он шестая ракетка мира. Для Медведева это четвертый финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в нынешнем сезоне. Соперником Медведева в матче за титул станет его соотечественник Андрей Рублев. Они во второй раз сыграют друг с другом в финале турнира ATP. Российский футбольный союз реализовал 35 тысяч билетов на товарищеский матч между сборными России и Ирана. Встреча пройдет 29 сентября в Казани. Максимальная вместимость стадиона в столице Татарстана составляет 45 тысяч зрителей. Предстоящий матч станет первым для сборной России во время международной паузы. После встречи в Казани национальная команда сыграет со сборными Намибии 3 октября Екатеринбург и Нигерии 6 октября в Нижнем Новгороде. С вами был Василий Воронин.
6: Новости спорта. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках завершается подготовка к отопительному сезону. Технический город готов к подаче тепла. Все необходимые мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры проведены. В работе соответствующее постановление администрации города. С учетом текущих прогнозов погоды, предварительно начало отопительного сезона в городе планируется на 5 октября. В настоящее время на территории города Великие Луки проходит модернизация региональной системы оповещения населения Псковской области. Сегодня, 29 сентября, будет проводиться настройка оборудования с кратковременным включением электросирен в отдельных микрорайонах города. Великолучан просят соблюдать спокойствие. В Великих Луках зафиксирован очередной случай повреждения городской инфраструктуры. От рук вандалов пострадала музыкальная интерактивная архитектурная форма рядом с детской музыкальной школой имени Мусоргского. У конструкции вырван один из элементов, в результате чего она перестала работать. Информация о повреждении зафиксирована, идет поиск виновных.
10: О валютах.
26: Доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
10: О погоде.
26: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
12: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая, вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов.

0: серьезные, иногда даже опасные. Поэтому очень важно знать, как себя обезопасить и как с ними справиться. Сегодня у нас в студии ведущий эксперт в этой области Савелий Никитин. Савелий Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, начнем мы с того, что обезопасить себя вряд ли получится, к сожалению, потому что старение организма – это все-таки неизбежный процесс, он нас всех касается. Ну, так устроена жизнь. И по мере старения в организме происходит перестройка всех органов и систем, и кишечник здесь не исключение, и если быть точнее, то кишечник, он вообще лидирует по количеству всех изменений на долю нашего организма. Вот подумайте, уже в 40 лет его работа меняется, и лет до 60-70 мы еще как-то можем на это повлиять, да, спортом там заняться, питаться правильно начать, гулять побольше на свежем воздухе, оздоровительные санатории посещать и так далее. А вот уже в 60-70 лет процессы, которые в кишечнике происходят, они уже становятся необратимыми, то есть влиять мы на них самостоятельно уже не можем. Помочь кишечнику, да, это мы можем, это надо делать обязательно, а вот изменить что-то уже нельзя. Понимаете, о чем я говорю?
0: Да, ну а как же различные слабительные средства? Сейчас их очень много. Это и народные методы, и аптечные.
1: Да, разово помочь кишечнику, выпить таблеточку или отварчик мы можем. И люди делают это от безысходности, когда уже, ну, просто безвыходная какая-то ситуация, да, например, когда стула не было дня 3, а то и 5 дней. Но вот кардинально решить эту проблему и восстановить все нарушенные функции кишечника, и пищеварительную, и всасывательную, и выделительную своими силами в пожилом возрасте, конечно, уже человеку не под силу. И крайне не рекомендуется заниматься самолечением. Я думаю, многие люди знают, до каких печальных последствий оно частенько доводит людей. Однако, в то же самое время мы все прекрасно знаем, что кишечник должен оставаться здоровым и чистым на всех своих участках, сохранять силу мускулатуры и двигательную активность, чтобы продвигать, чтобы усваивать и выводить пищу. И если кишечник не справляется и есть проблемы, а это запоры, отсутствие позывов к очищению кишечника более чем 3 дня, тошнота, вздутие, да, тяжесть, различные заболевания и так далее, то проблема есть, и надо с этим что-то делать.
0: А какие изменения происходят в организме с возрастом, и главное, как мы можем на них повлиять?
1: С возрастом процессы пищеварения в желудке начинают угасать. Развивается атрофический гастрит, снижается кислотность желудочного сока, повышается риск эрозии, язвенной болезни, и из-за снижения эластичности стенок желудок вмещает меньшее количество пищи. Клетки слизистой оболочки желудка в пожилом возрасте синтезируют меньше ферментов, которые необходимы для усвоения витаминов и прочих полезных и питательных веществ. Вот это как раз все приводит к голоданию организма. То есть вы едите, а он, по сути, полезных веществ все равно не получает. Но это не единственная проблема. Из-за того, что в возрасте 60-70 лет уже чаще всего есть проблемы с сосудами, кишечник испытывает еще и кислородное голодание. Вот вы сколько можете не дышать?
0: Ну, минуту-две.
1: Минуту-две, да. А желудок, да и весь кишечник, они задыхаются десятилетиями, и в итоге что происходит? Естественно, клетки отмирают. И годам к 60-70 это уже приводит к такому состоянию, когда некоторые участки кишечника, они просто перестают работать. Перестают и все. Вот смотрите, весь ваш кишечник – это такая длинная трубочка, каждый участок которой сокращается примерно 15 раз в минуту, это если мы говорим о толстой кишке, и это в здоровом состоянии. Из-за гипоксии, то есть из-за недостатка кислорода и прочих причин, отмирают клетки. Некоторые участки перестают сокращаться вообще, а другие сокращаются уже, например, не 15 раз, а 5 или вообще 3. Вот вам и длительные запоры. То есть пища застаивается на этих участках, движение не происходит. А следующее, что у нас? Поджелудочная железа. В пожилом возрасте уменьшается количество вырабатываемой желчи и сока поджелудочной железы, которые стимулируют эту моторику. Сокращение кишечной стенки становится менее интенсивными, во-первых, да, а во-вторых, редкими и слабыми, возникают те же самые атонические запоры.
0: Ну а сам кишечник, что в нем происходит?
1: А там тоже идут свои процессы, потому что слизистая оболочка кишечника тоже у нас стареет и сглаживается по всей длине пищеварительного тракта. Из-за этого как раз тоже ухудшается всасывание питательных веществ. В тонкой кишке идет чрезмерное размножение болезнетворных бактерий. То есть, если в норме пища попадает в кишечник, она там проходит все отделы, да, бактерии ее расщепляют, полезное впитывается, ненужное выходит, то В болезненном состоянии, когда пища задерживается в организме подолгу, бактерии как бы переусердствуют. И вот из-за этого в кровь впитываются не только полезные вещества, но, к сожалению, и вредные. И комок пищи, который вовремя не был выведен, он отдает воду, превращается в жесткий такой кусочек, который травмирует стенки кишечника, царапая его, иногда даже до крови. Но это тоже такое, знаете, как будто бы проглотить кусочек стекла, вот по ощущениям примерно так. А если есть какая-то

0: Свежая рана, где много опасных бактерий, хорошего от этого тоже ничего ждать не надо. Вы же это понимаете, да? Может случиться и даже заражение крови. Это очень опасно. Из-за того, что пища проходит по кишечнику намного дольше, а в нездоровом состоянии она может оставаться внутри организма и неделями даже. Ну, представляете, цифра какая страшная. Начинается что? Конечно, гниение. То есть стенки кишечника в этот момент раздражаются, они воспаляются, опухают. И вот это состояние, оно переходит на близлежащие органы. То есть по цепочке все выводится из строя. Кишечник забит тем, что должно быть давно уже выведено. Он раздувается, он прижимает другие органы. И, конечно, он их отравляет.
1: А какие именно органы и системы страдают, если есть неполадки с кишечником? Что происходит?
0: Происходит ожирение, происходит сахарный диабет, другие гормональные нарушения. Более того, от неправильной работы кишечника зачастую развиваются вот такие кожные заболевания, как экзема, псориаз, нейродермит, аллергии различного происхождения, вплоть до бронхиальной астмы. Также из-за постоянного отравления ядом и токсинами при проблемах со стулом может развиться варикозное расширение вен, частые головные боли, повышенное артериальное давление, проблемы с сердцем, атеросклероз сосудов, вплоть до инфаркта и инсульта. А суставы? У кого в возрасте 60-70 лет не болят колени, кисти рук, локти, спина, поясница, поднимите руки? Опорно-двигательный аппарат и сам по себе стареет, он изнашивается, хрящики стираются. А тут нарушенная работа кишечника, она же тоже вносит свою лепту, да? Нарушается процесс поступления питания для наших дорогих суставов. Поэтому процессы разрушения ускоряются в 2-3 раза. И вы хоть объешьтесь и витаминами, и вот этим кальцием, хондроитинами и так далее, да, что нам показывают в рекламе. Кишечник все равно ничего не усвоит и не передаст в кровь. Я уже немного сказал про давление и вены. Тут ведь тоже не все так просто. Давление в пожилом возрасте частенько скачет, приходится принимать таблетки. Тут тоже две стороны медали есть. Не каждое средство, которое помогает при давлении, безопасно для слизистой нашего желудочно-кишечного тракта. Поэтому давление-то мы сняли, а вот кишечник пострадал. А с другой стороны, если кишечник страдает, то засоряется организм. Вот вам и холестериновые бляшки, из-за которых повышается давление. Куда мы пришли? В замкнутый круг. А еще не стоит забывать, что кишечник – это главное звено в цепи иммунитета. Где-то до 80% вообще всех иммунных клеток организма вот вырабатывается именно там.
1: Ну, я, в принципе, уже понимаю, что в таком состоянии всякие слабительные, это, мягко говоря, не самый лучший выход, да. Но все же это же вынужденная мера.
0: Вынужденная.
1: И много людей их принимают. Вот что вы думаете на этот счет?
0: Хороший вопрос, да, часто мне его задают. А вот слабительные, как и клизмы, это издевательство над организмом, по-другому я назвать не могу. Есть сейчас способы без операций, без химии, без вреда, с которыми налаживается двигательная работа внутренних мышц кишечника. И все, здесь не надо неделями мучиться, травить себя, терпеть симптомы. Это же так просто. Обратите внимание на медицинский прибор, который разработан специально для домашнего применения. Прибор, который на сегодняшний день успешно применяется более 15 лет. Это прибор, уже известный тысячам людей. Это Биоматик. Его разработали специально для восстановления правильной работы нашего желудочно-кишечного тракта при запорах, при гастрите, язве, дуодените, энтерите, колите, при холецистите, панкреатите и дисбактериозе. И его особенность заключается в том, что он способен нормализовать активность пищеварительных желез желудка и кишечника, стимулировать восстановление перистальтики и моторики кишечника, ускорять восстановление поврежденных участков слизистой стенок нашего желудочно-кишечного тракта, а еще Биоматик оказывает спазмолитическое и обезболивающее действие. И вы можете уже сейчас позвонить, задать интересующие вас вопросы. Работает бесплатная горячая линия 8 800 707 99 39. Еще раз повторю, 8 800 707 99 39. Медицинский аппарат Биоматик – это запатентованная технология. Он прошел все клинические испытания и сертифицирован. Что еще здесь нужно отметить? Благодаря особому действию при работе Биоматик создает в кишечнике среду, при которой все болезнетворные, патогенные бактерии и паразиты начинают погибать. При этом негативного влияния на полезную микрофлору не оказывается, в отличие от антибиотиков, да? Это очень важно, потому что при длительном отсутствии стула в кишечнике скапливается огромное количество болезнетворных микробов, которые осложняют течение всех заболеваний и еще могут привести к новым. Биоматик – современный прибор, адаптированный именно для домашнего восстановления всего желудочно-кишечного тракта. Он положительно влияет и на другие органы, оказывая антисептическое воздействие на микрофлору кишечника, ликвидируя проявление дисбактериоза, очищая кишечник от паразитов, от грибков и других патогенных бактерий. Этот медицинский аппарат очищает организм, снимает воспаление и раздражение на стенках кишечника, восстанавливает перистальтику, налаживает кровообращение, снабжение организма кислородом и мягко выводит все, что мешает нормально функционировать нашему кишечнику. Производители медицинского прибора «Биоматик» сегодня предоставляют скидки пенсионерам. Если вы позвоните в течение часа по бесплатному телефону, то получите скидку до 40%. Звоните прямо сейчас 8-800-707-99-39. Звонок бесплатный. 8-800-707-99-39.
1: Уважаемые слушатели, сейчас небольшой перерыв, после которого мы продолжим разговор, а вы пока можете позвонить по телефону 8-800-707-99-39. Позвонить и задать свои вопросы.
2: Здоровый разговор.
3: Класс. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике» Великие Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
5: «Прагматика» Великие Луки. Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53-4-70-57.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
8: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Рекламно-информационная программа. Здоровый разговор.
1: Мы возвращаемся в студию. У микрофона Елена Афонина. И сегодня в гостях у нас ведущий эксперт Савелий Дмитриевич Никитин. Мы продолжаем наш разговор на тему заболеваний желудочно-кишечного тракта. Говорим об особенностях и новейших методах его лечения. Ну и в прошлой части нашей программы, Савелий Дмитриевич, вы начали рассказывать о медицинском аппарате «Биоматик». Давайте подробнее расскажем о принципе его действия. Ну и, конечно, кому прежде всего необходим этот прибор.
0: Медицинский аппарат «Биоматик» особенно ценен тем, что он восстанавливает механизм регуляции пищеварения всего цикла. Причем он делает это очень мягко, безболезненно и, самое главное, эффективно, что особенно важно для людей в пожилом возрасте. Вот что вы получаете при работе с аппаратом «Биоматик»? Восстанавливается функция переваривания пищи, ее расщепление, всасывание полезных веществ, функция выведения всего ненужного из организма в срок, как по часам. И еще важно, что аппарат способствует глубокому очищению организма от шлаков и токсинов, которые там скапливались из-за долгих проблем, оказывает местное заживляющее действие, усиливает регенерацию поврежденных тканей, уменьшает зону воспаления. «Биоматик» крайне незаменим в пожилом возрасте, потому что он как раз-таки способен бороться с атонией кишечника. Ведь одно из направлений его действия – это восстановление нервно-мышечной регуляции кишечника, восстановление перистальтики, его моторики, ну то есть двигательной и эвакуаторной функции. Это не одноразовое какое-то стрессовое действие на организм, да, которые дают слабительные средства, а это профессиональное и в то же время бережное восстановление всех утраченных или временно нарушенных функций нашего желудочно-кишечного тракта. Если в молодости организм еще может пережить всякие стрессы, да, то в пожилом возрасте, конечно, мы должны быть очень деликатными, мы должны учитывать все особенности. Ну вот, например, сопутствующие заболевания, да, а то как бывает, одно мы лечим, другое калечим. И смысл от такого подхода и лечения. Нужно действовать так, чтобы хорошо было всему организму. Поэтому-то мы и говорим про биоматик, а не какой-то другой способ. С биоматиком проходят боли, вздутие, постоянная тяжесть, дискомфорт, вот это самое чувство распирания, да, и другие неприятные ощущения. А самое главное, после прохождения программы медицинским аппаратом биоматик проблем с естественным очищением кишечника больше не возникнет, потому что вы наладите перистальтику и очистите свой организм. А если он чист, то наладится и давление, и суставам будет намного легче, потому что чистый кишечник уже сможет пропускать в кровь полезные вещества и питательные соединения из еды и дополнительных источников, а кровь уже будет их разносить и к суставам, и к печени, и к мозгу, и так далее. То есть начнется восстановление всего организма. Это то, что критически необходимо организму в пожилом возрасте, особенно когда есть уже целый букет болезней. Напомню, сейчас специально работает горячая линия 8 800 707 99 39. Вы можете позвонить, получить индивидуальную консультацию по вашим вопросам и скидки до 40%. Телефон 8 800 707 99 39. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 99 39. Звоните.
1: Да, но ведь заболеваний желудочно-кишечного тракта достаточно много, и нарушение перистальтики, вот то, о чем вы говорили, это же не единственная проблема. Скажите, биоматик направлен только на восстановление функции кишечника или его можно применять и при других заболеваниях?
0: Я вам так скажу. Биоматик – это профессиональное и комплексное воздействие. Вот он разработан для восстановления и поддержания здоровой работы всей системы желудочно-кишечного тракта. И, так сказать, побочным действием, да, идет восстановление всех остальных органов и систем. Это неизбежно, потому что восстанавливается нормальный кровоток, а значит, это помощь при сердечно-сосудистых, мочеполовых, опорно-двигательных нарушениях. Восстанавливается питание и насыщение кислородом, выводятся гнилостные и каловые отложения, устраняется болезнетворная микрофлора, организм очищает полностью, поэтому он крайне необходим людям, длительное время страдающим от запоров и множества других заболеваний желудочно-кишечного тракта. И особенно я подчеркну, в пожилом возрасте. Что касается вашего вопроса. Биоматик отлично помогает при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта. При дисбактериозе, гастритах, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, гастродуоденитах, энтеритах, колитах, панкреатитах, холециститах, геморрое, запорах и даже при атеросклерозе сосудов и лишней весе. Он восстанавливает деятельность желудочно-кишечного тракта, он нормализует обменные процессы, регулирует состав кишечной микрофлоры, и биоматик положительно влияет на сопутствующие заболевания, такие как гипертония, простатит, цистит, эндометрит, астма и различные аллергии. Без диет и особых усилий мы очищаем наш организм от вредных, отравляющих веществ, мы налаживаем иммунитет. И самое важное, биоматик – это единственный прибор, который тотально регулирует деятельность всех органов и систем. И при всем этом исключаются передозировки и побочные действия. Не возникает зависимости. Я еще раз повторю номер телефона 8 800 707 99 39. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы, не стесняйтесь. 8 800 707 99 39.
1: Ну вот просто не могу не затронуть еще одну тему. Это дисбактериоз. О нем говорят уже чуть ли не десятилетия. Многие люди именно его винят во всех проблемах и болезнях желудочно-кишечного тракта. Так ли это?
0: Смотрите, что такое дисбактериоз? Это качественные или количественные изменения в соотношении микрофлоры. То есть у нас в организме, мы знаем, живут колонии полезных бактерий и вредных. И те, и другие нам нужны. Вот когда примерно их поровну, мы здоровы. Если вредных становится больше, мы болеем. Почему их становится больше, чем надо? Правильно, из-за того, что организм их вовремя не ликвидирует, а напротив, он создает им идеальные условия для размножения. Как это? Это все очень просто. То есть это вот эти как раз наши длительные запоры, когда естественного очищения не происходит. И когда люди пьют всякие йогурты, добавки и так далее, то в этом тоже нет никакого смысла. Полезные бактерии, попадая в наш организм, они там просто умирают. Им негде жить. условия неподходящие.
1: Савелий Дмитриевич, а биоматик поможет справиться с дисбактериозом?
0: Дисбактериоз – это серьезное, отдельное заболевание, особенно в пожилом возрасте. Снижается защита желудочно-кишечного тракта перед лицом патогенной микрофлоры. А это грибы, это вирусы, начинается угнетение собственной микрофлоры. А биоматик как раз борется с причинами, восстанавливает естественные функции кишечника, бережно его очищает, выводит опасные токсичные массы. Организм полностью очищается, и не один раз, а стабильно. Поэтому вполне естественно восстанавливается и микрофлора. Уходят запоры, снижается газообразование, очищается кишечник, в результате чего восстанавливается уже нормальная, полноценная работа всего организма, кровь наша очищается, выводятся токсины, органы наконец-то получают прилив свежей крови, которая обогащена кислородом, в которой есть полезные питательные вещества. Медицинский аппарат «Биоматик» — это современная, это профессиональная разработка ведущих наших ученых и медиков, и, что важно, он адаптирован на то, чтобы его легко могли использовать люди в пожилом возрасте дома, которые не разбираются в огромном количестве функций вот этих кнопок, да, режимов, они просто боятся этих кнопок. Он очень прост в применении. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 707 99 39. Запишите и можете звонить прямо сейчас. 8 800 707 99 39.
1: А скажите, а результатов долго ждать или можно ощутить их сразу? Просто довольно часто люди подолгу страдают от проблем с кишечником, и было бы настоящим спасением, если бы на руках была возможность использовать прибор и тут же почувствовать легкость.
0: Очень важный вопрос. Уже после первых процедур человек чувствует результат. Вот вспомните легкость, которую вы чувствовали до появления болезни. Вот и эту легкость вы и возвращаете себе. Очень важно то, что вы избавляетесь от боли и от проблем с естественным очищением кишечника, то есть от запоров. Язвы, эрозии, микротрещины, которые раньше доставляли столько проблем, они начинают рубцеваться, снимается воспаление, активизируются защитные функции организма, восстанавливаются поврежденные ткани и клетки. Биоматик – это единственный аппарат для безболезненного, безмедикаментозного восстановления при болезнях желудочно-кишечного тракта, при дисбактериозе, энтерите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите и геморрое, при запорах и даже лишнем весе. Я напомню, что прибор очень прост в использовании, чтобы даже людям в пожилом возрасте было очень удобно и доступно его применение. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы. Телефон бесплатный 8 800 707 99 39.
1: Получается, биоматик – это реально и единственная возможность вернуть здоровье быстро, качественно и безболезненно.
0: Верно. Вот эти как раз три параметра – быстрота, качество и безболезненность – и делают восстановление действенным. С помощью прибора «Биоматик» мы быстро, эффективно и безопасно налаживаем перистальтику. То есть мы даем возможность организму в короткие сроки самостоятельно вывести накопившиеся отходы. Представьте, восстанавливаются функции кишечника, он начинает работать как часы, организм очищается, вслед за этим налаживается работа сердечно-сосудистой системы, к органам приливает свежая, напитанная полезными веществами и кислородом кровь, внутренние органы перестают испытывать голодание, начинается процесс уже регенерации, восстановления, подключаются и наши суставы, они тоже теперь получают строительные вещества и перестают гореть, хрустеть, щелкать, болеть, включается и мочеполовая система, из-за восстановленного кровообращения выводятся вредные микроорганизмы, снимается воспаление. Здесь важно понимать, что закрывать глаза на проблемы с кишечником, считать их чем-то обыденным, несерьезным – это довольно непростительная ошибка. Любую болезнь нужно лечить вовремя и, главное, правильно. «Биоматик» – это, пожалуй, одна из наилучших разработок наших ученых, потому что дает результаты быстро и надолго. Воздействие только естественное, никакой химии и вреда. Все происходит очень деликатно и аккуратно. Ну и, конечно, результаты. Человек может наконец-то отдохнуть и перестать мучиться. А это главное. Я напомню, производители этого медицинского прибора сегодня в течение часа предоставляют скидки пенсионерам до 40%. 8 800 707 99 39. Запишите и можете звонить уже прямо сейчас. 8 800 707 99 39. И желаю нашим радиослушателям всего доброго и здоровья.
1: Савелий Дмитриевич, спасибо вам за интересную, познавательную беседу. Я еще раз повторю, по всем вопросам можно проконсультироваться по бесплатному телефону 8 800 707 99 39. И, конечно, тоже желаю всем нашим радиослушателям самого крепкого здоровья.
9: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. ООО «Тайминг». Город Москва, улица Ленинградский проспект, дом 35, строение 1, помещение 144/5. АГРН 125-770-028-7470.
2: Здоровый разговор.
6: на здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки. Клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
9: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
11: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
12: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте. В начале выпуска срочное сообщение. ВСУ атаковали железную дорогу в Брянской области во время прохождения поезда «Смоленск-Брянск». Пострадавших нет, сообщает губернатор. Движение поездов остановлено на участке железной дороги на перегоне Трост-Нарожаница в Брянской области после атаки. Пока других подробностей нет.
12: О спецоперации.
13: Российские военные взяли под контроль Веселое поле в Донецкой Народной Республике и Крейдянку в Харьковской области. Это сообщили сегодня в Минобороны.
12: О назначениях.
13: Геннадия Зюганова избрали главой фракции КПРФ в Госдуме. Лидер коммунистов выбран руководителем партии единогласно, сообщил первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Политик возглавляет политическое объединение с момента начала работы Нижней палаты парламента в 1994 году. Первое пленарное заседание нового созыва, согласно указу президента Владимира Путина, состоится 30 сентября.
12: О болезнях.
13: В России фиксируют сезонный подъем респираторных инфекций. Это сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. По данным Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировали 734 тысячи случаев заболеваний. Это почти на 34% больше, чем недели ранее. Ведомстве отмечают, что эпидемиологическая ситуация развивается в соответствии с прогнозами и напоминают о важности своевременной вакцинации от гриппа.
12: Обо всем.
13: На портале госуслуг запустили сервис для подготовки проекта брачного договора. Это сообщили в аппарате вице-премьеру, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Пользователи могут заранее оформить проект документа онлайн, после чего его останется заверить у нотариуса. Сервис доступен в рамках раздела «Обращение к нотариусу» из серии жизненных ситуаций. Новый сервис размещен на странице «Заключение брачного договора».
12: О валютах.
13: Официальный курс доллара во вторник 84 рубля 41 копейка, евро 96,25 и курс юаня от Центробанка 12 рублей и 56 копеек.
12: О погоде.
13: В Москве сейчас плюс 14, днем сегодня до плюс 16, весь день ясно. В Санкт-Петербурге во вторник облачно, без осадков и до плюс 14. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
14: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Проект бюджета ЕС оказался под угрозой. Почему сразу 6 стран выдвинули ультиматум Брюсселю? А еще необъявленный запрет на экспорт дистоплива из Штатов вызвал бурное обсуждение в Евросоюзе. С 1 октября в России начнется выдача лицензий на торговлю табаком. Эти и другие темы подробнее. Начнем с того, что 6 стран ЕС во главе с Германией пригрозили отклонить проект 7-летнего бюджета на 28-34 годы, если расходы не сократят на сотни миллиардов евро. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на некое письмо. Помимо Германии, обращение подписали Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия и Финляндия. Бюджет, который по предложению Еврокомиссии может достичь 2 триллионов евро, нуждается, по мнению авторов письма, в фундаментальном реформировании. Дипломат одной из стран заявил, что без сокращения расходов соглашения в этом году не будет. Для утверждения нужна единогласная поддержка всех 27 членов. Ну и страны предлагают перенаправить средства на оборону и поддержку инновационных компаний, сократив финансирование сельского хозяйства и менее развитых регионов. На них традиционно уходит около 2/3 расходов. Ирландия, которая председательствует в сообществе, должна к середине октября подготовить некий компромисс. Обсудим эту и, впрочем, другие похожие ситуации, которые касаются Евросоюза и Еврокомиссии, с директором Центра исследований социальной экономики и доктором экономических наук Алексей Николаевич Зубец с нами на прямой связи. Алексей Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, добрый день.
14: Я просто напомню, что коалиция стран-доноров во главе с Германией требует сократить предложенный проект бюджета Евросоюза сразу на несколько сотен миллиардов, называя рост расходов на 60% нереалистичными. У меня первый вопрос. Если Мерц все-таки добьется жесткого урезания бюджета на 400 миллиардов евро, как это может сказаться на экономическом росте еврозоны и вообще курсе евро в среднесрочной перспективе? Как вы видите эту ситуацию?
15: Смотрите, скорее это будет благоприятный фактор для Европы, потому что в чем проблема? В том, что большие бюджетные средства, кошельков отдельно государств, распределяются в централизованный бюджет под управлением Урсулы фон дер Лейен, которая потом расходует их, как она там считает нужным. Да? То есть попадает в руки лоббистов, а их там десятки тысяч в Брюсселе, там, по-моему, 20 тысяч лоббистских организаций зарегистрировано вокруг Евросоюза, и которые потом эти деньги просто реально дербанят, да? И это как бы устраивало Европу, пока ситуация была, более-менее нормальной, потому что до кризиса в Персидском заливе, до начала российско-украинского конфликта, которому там Европа приложила руку к его организации. И все было нормально. Но сегодня денег просто нет, и расходовать такие огромные суммы на, коррупцию. Мы же понимаем, что эти деньги потом расходятся по правильным кошелькам. Не все, но большая часть. Кстати, национальные чиновники тоже к этому причастны. То есть не только Урсула фон дер Лейен там пилит эти деньги. Эта паутина коррупционная, перестала устраивать национальные правительства, они заявили, что это дело надо прекращать и сокращать деньги, которые попадают в карман госпожи фон дер Лейен. Эта история. То есть это спасение национальных бюджетов за счет увязания европейской коррупции.
14: Там же в письме подчеркивается, что все статьи бюджета должны будут внести свой вклад в эти сбережения. В связи с этим вопрос возникает, а затронут ли эти сокращения финансовую и военную помощь Украине? Или там общеевропейские оборонные программы? И за счет каких именно статей можно предположить?
15: Я думаю, что подвергнуться сокращению необязательной статьи, например, там в части экологии, например. Или, это уже известная история, будут подвергнуться сокращению статьи на мягкую силу, то есть на европейский лоббизм вне пределов Европы. Там где-нибудь в Латинской Америке, где-нибудь еще в Африке, там какие-то программы непонятные. Все это надо урезать. Если говорить об украинском финансировании, то его часть идет действительно из Европейского Союза. Европа подтвердила выделение там нескольких миллиардов долларов именно из централизованного бюджета, Но в основном это бюджеты отдельных государств, которые скидываются на какие-то программы. То есть это отдельная история. Бюджет Евросоюза имеет, ну, то есть не вся европейская помощь, это вот помощь, на, которая идет напрямую из Брюсселя. Поэтому, ну, в общем, да, в определенном смысле на сокращение возможно и здесь. Но, собственно, речь в данном случае идет о длинном бюджете, там, в ближайшие годы. А для Украины необходимо получить деньги сегодня. Ну, потому что у них там 30 миллиардов дырка на этот год. На вот. Ну и, в общем, по большому счету, по сокращению помощи Украине, вот этот бюджет, ну, он имеет относительное отношение, непрямое.
16: А вот Германия же рассчитывает как раз сэкономить примерно 100 миллиардов евро на взносах и уменьшить бремя там для своего национального бюджета. Но, на ваш взгляд, это означает сокращение субсидий для менее развитых экономик, там ЕС, там Юг, Восток Европы? Может ли это привести к обострению внутреннего раскола между там богатым севером и дотационным, если можно так сказать, Востоком и Югом европейским?
15: Смотрите, это ставится под вопрос программы расширения. То есть теми странами, которые уже сейчас в Европейском Союзе, но там есть дотации, но дотации на повышение уровня жизни, развития экономического, как там Польша получила 200 миллиардов там за сколько-то лет. А сейчас такой проблемы для Европейского Союза нет. А вот с расширением, вот там возникнет проблема, потому что у них там стоит в очереди целый ряд государств, такие как Албания, Черногория, там, Македонии и ряд других. Вот с ними, скорее всего, вот сокращение общих возможностей Евросоюза приведет к тому, что просто эти люди не вступят, ну, как бы страны не вступят в Евросоюз в ближайшее время, а просто потому что денег нет.
16: Алексей Николаевич, если вдруг...
15: Кстати, Украина тоже в этой очереди стоит. Вот, то есть на вступление Украины в Евросоюз можно поставить крест.
16: Алексей Николаевич, на случай, если эти шесть стран своего добьются и заблокируют проект госпожи фон дер Лейен, грозит ли Евросоюзу, ну, не знаю, технический дефолт, бюджетный паралич к началу нового финансового периода? Есть ли такие угрозы, на ваш взгляд?
15: Нет, просто программа будет урезана, и все. Другое дело, что это ставит под вопрос власть самой госпожи фон дер Лейен. То есть в какой степени она способна управлять Евросоюзом? И не грозит ли ей лично отставка в этом случае? Это более реальная история. А, ну, действительно, будут сокращены программы, а дальше как бы Евросоюз как-то по тёжке протягивая ножки, ну, вот, собственно, как бы дефолта, естественно, не будет.
16: И есть еще одна новость о том, что чиновники взволнованы, потому что еще не объявленный запрет на экспорт дизельного топлива из Штатов уже бурное обсуждение в Евросоюзе вызвал. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил уже, что Европа – это один из наиболее уязвимых регионов мира в отношении рынка дизтоплива. И Европа, если верить его словам, импортирует 50% дизеля из США. А еврокомиссар по энергетике Йоргенсен заявил, что возможный запрет США на экспорт дизельного топлива будет иметь серьезное влияние на Европу. В связи с этим вопрос. А Вашингтон действительно на этот шаг пойдет? Или это некий предвыборный трюк для американских избирателей?
15: Я думаю, что пойдет. Потому что, по большому счету, интересы Европы Трампу глубоко неинтересны. Безразличны. А вот собственные интересы и своих избирателей, это его жизненный интерес. Поэтому я не думаю, что это будет... Ну, то есть, где-то ближе к ноябрю, день в октябре, действительно, там на 3-4 недели на Трамп действительно прекратит поставки дизеля. Ну, а, собственно, вот для Европы там два источника поставки дизеля. Это вот Соединенные Штаты и Индия. Ну, значит, будут покупать дизель из Индии, произведенный из Китая, кстати, произведенный из российской нефти. Собственно, на других источников, кроме вот Соединенных Штатов и Индии, у Европы нет.
16: А Турция?
15: Ну, Турция, да, но там небольшие объемы. Собственно, на поставке большого количества нефтепродуктов на внешние рынки заточена вот индийская нефтеперерабатывающая промышленность. Китайцы, кстати, много поставляют.
16: Ну, вот Турция, они будут перерабатывать российскую нефть и поставлять ее в Европу, по большому счету, да?
15: Ну, это да, конечно, это абсолютно возможно, да.
16: Цены на заправках ЕС, мы видим, уже бьют рекорды, там больше 2 евро за литр. Если поставки из Штатов прекратятся, каким экономическим последствиям это может привести, на ваш взгляд?
15: Ну, это будет дальнейший рост цен, еще там раза в полтора легко. Вот. И, ну, там не столько Росценск, сколько просто физическое отсутствие топлива. То есть по любой цене топлива купить будет невозможно. Да, вот. Вот такая перспектива решается, поэтому Европа так и нервничает, потому что, ну, действительно колоссальная проблема. Потом же за это придется отвечать перед своими избирателями. Они же, в общем, не простят своим правительством такой катастрофы.
16: Большое спасибо за ваши ответы, Алексей Николаевич. Как всегда, очень приятно с вами общаться и слышать ответы на вопросы столь обстоятельные и полные. Алексей Зубец был с нами на прямой связи, директор Центра исследований социальной экономики и доктор экономических наук. Мы обсудили новости о том, что проект бюджета ЕС под угрозой, и сразу 6 стран выдвинули ультиматум Брюсселю. Продолжим следить за развитием событий, и наш эфир тоже. О начале процедуры импичмента Майи Санду объявила молдавская оппозиция. Подробности в эфире через 2 минуты.
6: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
17: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
18: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда» продолжаем обсуждать. Еще одна новость заключается в том, что о начале процедуры импичмента Майи Санду объявила молдавская оппозиция. Парламентарии уже собрали подписи, местные СМИ об этом пишут. Инициативу поддержали 46 депутатов при необходимом минимуме в 34 голоса. И теперь постоянное бюро парламента должно определить дату рассмотрения документа на пленарном заседании. Оппозиция в чем обвиняется? Майю Санду в нарушении Конституции, вмешательстве в работу судебной системы и прокуратуры, а также в присвоении полномочий других ветвей власти. Ну и местные СМИ публикуют фото, как утверждается, фото документа, необходимого как раз для начала процедуры импичмента, который подписан молдавскими парламентариями. На прямой связи с нами депутат 5-го созыва Верховного Совета Приднестровья, профессор и социолог Дмитрий Сой. Дмитрий Юрьевич, приветствую вас, здравствуйте.
5: Приветствую, коллеги, приветствую слушателей.
4: Дмитрий Юрьевич, ну давайте с самого простого вопроса и очевидного начнем. Вот этот шаг молдавской оппозиции, это реальная попытка сместить Санду, или, может быть, это некий там медийный инструмент для давления на власть и там мобилизации протестного электората? Как вы это видите?
5: Я это вижу как некий манифест, который демонстрирует готовность оппозиции бороться с режимом. Он показывает, что оппозиция, во-первых, есть, она жива, она пытается действовать. И я бы это воспринимал как информационный повод, как то, что будет вброшено в общественное поле Молдовы для обсуждения, и, быть может, еще какое-то количество граждан, услышав эти аргументы, обратит внимание на то, чем занимается их президент, да, то, что она, по большому счету, говоря сленгом, сливает страну в Румынию, то, что она нарушает нейтральный статус Молдовы, то, что она подменила молдавский язык румынским, историю, истории румын и так далее. То есть, по большому счету, Санду занимается демонтажом республики, плюс она постоянно находится, ее окружение, в каких-то скандальных историях, связанных там с давлением на суды, с коррупционными скандалами, с серьезными провалами в экономике. То есть, по сути, это как, есть такое выражение, для затравки кинуть камень в затхлый пруд и посмотреть, как себя поведут его обитатели. Вот тема референдума, на мой субъективный взгляд, приблизительно из этой оперы.
4: Угу. А вот я же вижу, что вы профессор и социолог. Реальный уровень поддержки вот этих тезисов среди простых граждан Молдовы, как специалист, вы можете оценить? Тут в молдавском обществе действительно созрел некий запрос на отставку действующего президента?
5: Вы знаете, молдавское общество неоднородное. Если мы берем Кишинев с его высоким уровнем жизни, то, я думаю, там не особо этот запрос созрел. Но вся прочая Молдова, она пребывает в нищете. Буквально в эти дни произошел резкий скачок цен на энергоносители. Это газ, электричество, прочее. Зима будет очень тяжелая. И социальное недовольство есть. Поэтому, как минимум, если посчитать, сколько депутатов проголосовало за процедуру и сколько эти депутаты получили голосов, точнее сказать, их партии на выборах, то получается, если брать внутри Молдовы, то это более 50% избирателей. Потому что Санзата выиграла выборы, хоть президентские, хоть парламентские, за счет диаспоры, которая проживает в Евросоюзе. Внутри Молдовы Санду проиграла и президентские выборы, и парламентские. Самое интересное, что внутри Молдовы в свое время провалился и референдум за евроинтеграцию, не набрал 50%, просто около 200 тысяч голосов, которые они набрасывают в избирательные урны в Европе, это Италия, Франция, Германия и так далее, это решающий фактор. Поэтому внутри Молдовы, я полагаю, что более 50% населения, это, грубо говоря, доказуемо, если мы предоставляем вот эти документы, протоколы голосования и так далее, так вот, более 50% несомненно поддержали бы ее отставку.
4: Вот я вижу, что инициаторы отстранения Майи Санду от должности президента уже заявили, что официально проинформируют иностранные посольства и международные организации о нарушениях с ее стороны. Вот на ваш взгляд, вот западные кураторы Кишинева каким образом себя поведут в этой ситуации? Вот как он вообще, во что это может вылиться? Может быть, какие-то протесты, может быть, какие-то жесткие силовые подавления протестов, если они будут, конечно.
5: Ну, западные кураторы Санду поймут, что она и ее партия как раз-таки на месте, как говорится, дисциплинированно выполняют их указания, поэтому со стороны Запада поддержка партии «Действие и солидарность», или сокращенно ПАС, да, и самой Санду не будет падать. Более того, если на Запад это подать как попытку реванша, значит, умеренных сил, пророссийских сил, это еще даже может какие-то дополнительные деньги выбить, как у них есть такая формулировка на противодействие России. Вот. А при том, при всем, что у оппозиции на самом деле, после того, как они запустили сейчас процедуру импичмента, эта процедура будет провалена, потому что у них недостаточно голосов для второго этапа, где надо 67 голосов в парламенте, там целый ряд еще бюрократических шагов надо пройти. Так вот, после этого у оппозиции есть хороший шанс организовать и призвать, и провести массовые протесты. И вот как раз массовые протесты, теоретически и практически, могут быть опасны для режима.
4: А вот этот громкий политический демарш в Кишиневе, ну, насколько это возможно оценить его громкость, он властями и жителями Приднестровья, на ваш взгляд, как оценивается? Нет ли опасений, что там на фоне вот этих вот угрозы импичмента Майя Санду может пойти на какую-то искусственную эскалацию напряженности в той же зоне безопасности на Днестре, дабы отвлечь внимание на что-то более яркое?
5: Дело в том, что Приднестровье сейчас зажато очень серьезно, тиски экономической блокады усиливаются, и экономика региона под реальной угрозой. Плюс есть реальная угроза того, что начнутся перебои с поставками газа уже после Нового года. Соответственно, жители региона, руководство республики находится в очень таком серьезном напряжении и психоэмоциональном, и управленческом. Я постоянно на связи со своими земляками там из Тирасполя, Рыбницы, Каменки, Бендер и так далее. И я у всех, у них чувствую эту тревогу, и она сводится в том числе к тому, что...
4: Да, Дмитрий Юрьевич, к сожалению, да, вынужден вас прервать, у нас время поджимает. Это Дмитрий Совин был с нами на прямой связи, а далее сюжет Василия Воронина в нашем эфире.
0: В России с 1 октября начинают выдавать лицензии на розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Это будут делать регионы. С марта будущего года без лицензии торговать табаком будет нельзя. Как отметил один из руководителей Думского комитета по конкуренции Игорь Игошин, полугодовой переходный период дается бизнесу для спокойного оформления документов и адаптации к новым правилам. Лицензию будут оформлять на каждый торговый объект отдельно. Срок до 5 лет. Цель – контролировать всю цепочку от производителя до покупателя и вытеснить нелегальный рынок. Лицензированные продавцы не смогут работать с теневыми поставщиками, предлагающими дешевые, несертифицированные подделки. Ожидается, что доля последних существенно сократится. У легальных точек продаж будут официальные разрешения, а у покупателей – четкие ориентиры. Они будут точно знать, где продают легальную сертифицированную продукцию. Легализация табачной розницы пополнит бюджеты регионов. Это один из предполагаемых положительных эффектов нововведения, заявил Радио КП главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
6: Бюджеты будут пополнены. Более того, пополнятся бюджеты местные от табачной торговли во всех регионах, а этого давно уже не происходило. Как 20 лет назад забрали все акцизы в федеральный бюджет, так от табачного бизнеса местные власти никакого эффекта не имели и, соответственно, никак в нем не заинтересованы. В данном случае они будут выдавать лицензии, и теоретически они заинтересованы в том, чтобы было больше белых точек. Поэтому, во-первых, не должно быть препятствий для лицензирования, во-вторых, они будут стремиться увеличить свою выручку и создавать более-менее, будем надеяться, благоприятные условия.
0: По словам статс-секретаря замминистра финансов Алексея Сазонова, государство рассчитывает благодаря новой системе получить в следующем году около 50 миллиардов рублей дополнительных доходов. Сейчас, по его оценке, нелегальный сегмент табачного рынка составляет 11-12%, тогда как два года назад он оценивался в 9-10%. Выпадающие бюджетные доходы из-за серого рынка Минфин оценивает в 100-120 миллиардов рублей в год. При полноценном запуске лицензирования доля теневого оборота, по прогнозу ведомства, должна сократиться в 1,5-2 раза. Получится ли это сделать, комментирует Максим Королев.
6: Кто работает легально, подключился к маркировке, он получит лицензию, продолжит легально работать. Кто работал нелегально, зачем ему лицензию получать? Там сразу такой букет затрат, только с одной маркировкой. Кто не хочет так работать, тот и не будет так работать. Более того, это обременительно все для розничных точек, особенно независимых, небольших. Часть из них просто не станет получать лицензию. Это значит, что уменьшится число каналов поставки для потребителей легальной продукции, но свято место пусто не бывает, у нас будет заполнено нелегальными каналами. Один из каналов – это интернет, действительно полностью скрытый от глаз, что называется, вся деятельность. Ну и есть обычные точки на улице, что называется. Есть предпосылки к тому, что он станет менее легальным, что вырастет доля нелегального рынка из-за того, что конечный канал уменьшает доступ к потребителя продукции.
0: По статистике, около 16 лет назад российский рынок составлял почти 400 миллиардов сигарет в год. Сейчас менее 200 миллиардов. За тот же период акцизы выросли более чем в 4 раза. Сейчас государство рассчитывает одновременно сохранить сокращение потребления, увеличить собираемость налогов и уменьшить долю нелегального рынка. Будет ли успешна новая система лицензирования, покажет время. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
4: Ученые проанализировали три сценария ИИ апокалипсиса. Мы этот материал на КП.ру обсудим в нашем эфире подробно через 5 минут.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 25. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках появится новая спортивная площадка на улице Продольной возле дома 38А. Там планируют сделать полиуретановое покрытие и установить тренажеры, воркаут-комплекс, мини-футбольные ворота, баскетбольные стойки и качели. Площадка рассчитана в первую очередь на жителей микрорайона улицы Вокзальной, Вокзального переулка и переулка Пискарева. Великолучанам предстоит проголосовать за этот проект. Преподавателю истории и обществознания Великолукского политехнического колледжа Татьяне Гоевой вручили знак «Отличник просвещения» Министерства просвещения Российской Федерации. Это почетное звание является заслуженным признанием многолетнего добросовестного труда, высокого профессионализма и огромного личного вклада педагога в развитие системы образования. В Великих Луках пройдет всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни», посвященная Всемирному дню сердца. Мероприятие пройдет 3 октября в 11 часов. Место сбора у Вечного огня в 10:50. Для участников разработан специальный маршрут протяженностью 5600 метров.
3: О валютах.
8: Доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
3: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около +16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
10: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Откроем наш портал kp.ru. Здесь интереснейший материал. Многим понравится в разделе «Наука». Восстание машин не состоится, если дядя Вася дернет за рубильник. Ученые проанализировали 3 сценария ИИ апокалипсиса. И автор этого материала, журналист отдела науки «Комсомольской правды» Ярослав Карабатов, находится с нами на прямой связи. Ярослав, немножечко приоткроем завесу тайны. Материал интереснейший.

0: значит, создание биологического вируса, и все умрут. Второе – создание компьютерного вируса, и, в общем, вся наша цифровая цивилизация прекратит свое существование, все будет парализовано. И третье – это, значит, взлом, ну, какой-то критически важной инфраструктуры, ну, допустим, там, каких-то военных серверов, там, компьютеров, которые управляют атомными электростанциями, и тоже вот такой вот, такая катастрофа. Вот. Главный вывод, к которому мы пришли, что без человека, без предателей со стороны человечества, ничего этого не произойдет.
1: Но слабое утешение, допустим, Ярослав, согласитесь, предателей среди людей, как всегда, факт. Очень много.
0: Не, ну почему? Ну смотри, мы чего боимся? Мы боимся, что искусственный интеллект, значит, будут вынашивать коварные замыслы и, значит, все разрушит. Но на самом деле, вот по тому, что говорят ученые, искусственный интеллект, ну, такой же инструмент, как молоток, да? То есть молотком мы можем там с помощью молотка вести какие-то строительные работы, построить дом, допустим, к примеру, да?
1: Да.
0: Вот, а можно проломить голову товарищу. Вот. Но при этом сам, у нас, сам молоток не виноват. И у нас же нет такой вот проблемы. Значит, мы не опасаемся того, что молоток поработит человечество. А молоток и искусственный интеллект, на самом деле, они в одной и той же весовой категории. Ну вот яркий пример – это история, которая произошла в августе этого года, когда тестировали новую модель искусственного интеллекта. Она там решала задачу по кибербезопасности, ну, нужно было там найти уязвимость в какой-то там компьютерной системе. Вот. И, значит, эта модель вот начала вести себя точно таким образом, вот как мы видели в фильме «Терминатор», то есть стала вести себя как злоумышленник. Она решила атаковать, ну, вернее, подумала так, ну, искать уязвимость долго, сложно, а я попробую, создам вредоносную программу и, значит, уговорю людей, ну, администраторов, сторонних разработчиков, вот ее установить, и вот тогда будет проблема решена. На самом деле, вроде бы коварный замысел, но по большому счету, все то же самое мы видели в мультфильме «Вовка в тридевятом царстве». Это когда, значит, ну, вот эти вот двое из ларца, и Вовка говорит, значит, я хочу, чтобы вы за меня все делали. Здесь точно то же самое. Вот там закончилось это тем, что в итоге эти двое из ларца, когда Вовка попросил их, там, значит, дайте мне конфет, дайте мне там мороженое, они эти мороженые и конфеты сами сожрали. Тут та же самая история. Просто инструкция была написана неточно. А поскольку у искусственного интеллекта нет понятия морали, он решил, что, ну, просто нашел лазейку в инструкциях и сделал то, что не запрещено. Вот, ну, он же нашел уязвимость.
1: Угу.
0: Нашел. Правда, он ее и сам создал. Но это же не проблема того, что вот он сам вот решил совершить зло. Ну, просто инструкцию написали не точно. И вот, вот это вот восстание машин вполне возможно предотвратить, просто если там разработчики будут там писать инструкцию для искусственного интеллекта там более качественно. В этом случае, допустим, запускали программу, отключив фильтр безопасности, предоставив там полный доступ к интернету. И он начал шалить, начал писать письма вот сторонним разработчикам, а установите вот эту ПО на своем компьютере и так далее.
1: Угу.
0: Вот. То есть, по большому счету, звучит это зловеще, звучит это коварно. На самом деле, в общем, такая история о том, что кто-то сделал свою работу, ну, недостаточно хорошо.
1: Ярослав, спасибо большое за этот короткий анонс материала, опубликованного на портале kp.ru. Ярослав Карабатов был с нами на прямой связи, это журналист отдела науки «Комсомольской правды». Чтобы всех секретов не раскрывать и не пересказывать сейчас весь материал, просто еще раз проанонсирую. Зайдите на портал kp.ru в рубрику «Наука» и увидите, что сегодня ранним утром по московскому времени там опубликован очень занимательный

0: материал на восстание машин не состоится, если дядя Вася дернет за рубильник. Ученые проанализировали три сценария апокалипсиса, вызванного искусственным интеллектом, и вот Шалфетский университет разработал как раз вот эти три сценария, о которых и рассказывает Ярослав Карабатов очень и очень подробно. Из материала вы узнаете, кто такой килл-свитч-инженер, если вдруг не знали до этого. Ну и можете, конечно, нарисовать себе совершенно разные, где-то, может быть, яркие, где-то не очень картинки того, как это будет, если, в конце концов, это будет. Потому что мы прекрасно понимаем, что искусственный интеллект без электричества работать не сможет. Да, пока рубильник в руках у человека, все хорошо. Как только мы отдаем это искусственному интеллекту, нужно будет придумывать какие-то другие способы, чтобы прервать какую-то несанкционированную операцию, которая направлена на то, чтобы наша жизнь с вами сильнее ухудшилась, чем это происходило в последние несколько лет. Ну а сейчас мы перейдем к другим темам нашего эфира. О чем хотелось бы поговорить сейчас? О том, что ОСАГО и КАСКО признали лидерами по числу мошеннических схем. Самый популярный метод – это так называемая подстава, ну то есть создание аварийной ситуации. По мнению Сергея Ефремова, видеорегистратор в автомобиле может помочь невиновному. Он часто становится ключевым доказательством невиновности водителя и позволяет реально уходить от подстав мошенников. Впрочем, автомобильную тему, как всегда, ярко и красочно, со звуковыми эффектами, мы будем продолжать в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
1: Рекламно-информационная программа.
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
3: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Достаточно часто происходит так, что мы тщательно выбираем основные запчасти или моторные масла и другие технические жидкости. А вот к некоторым маленьким, незначительным, как нам кажется, деталям относимся пренебрежительно, свысока. И, между прочим, зря. Вот, например, воздушный фильтр. Напомню, в дешевых фильтрах используют так называемую штору из гофрированной бумаги, работающую по принципу сита. Если частица грязи больше поры, она удерживается, если меньше, пропускается. По мере загрязнения скопившаяся пыль задерживает более мелкие частицы. И так до того момента, пока мотор не начинает задыхаться от дефицита воздуха. Есть более дорогие расходники из нетканного волокнистого материала. У таких несколько иные принципы фильтрации. Так называемый инерционный и кулоновский. В первом случае воздух увлекает за собой частицы грязи, которые сталкиваются с волокном и повисают на нем. Во втором работают электростатические силы притяжения. В общем, когда фильтр достают из короба, то внешне он зачастую выглядит как новый. Логичное вроде бы решение – почистить его. Убираем листву и остатки насекомых щеткой. Выбиваем о какую-нибудь деревяшку и вуаля! Интересно и то, что и сами производители увеличивают сроки эксплуатации таких расходников. Пишут, что они выдерживают от 15 до 30 тысяч километров пробега. Но, честное слово, лучше не рисковать. Вот скажем, когда загрязняющих частиц на волокнах накапливается слишком много, они могут улететь прямо в двигатель. Получается что-то вроде самосброса. Длинный процесс кратно ускоряет выбивание, стирка или чистка щетками и спецрастворами. В результате первым страдает MAF-сенсор на впуске. От этого электронный блок управления начинает давать неверные данные по топливоподаче. Что касается остальной грязи, то она, попадая в двигатель, работает как абразив. Итог – задиры на стенках цилиндров, масложор и так далее. Вот и ответ на вопрос, почему у движка, который регулярно обслуживали, вдруг появились признаки износа. Поэтому не экономьте на фильтре. Меняйте его при каждом плановом ТО. А еще обрабатывайте ДВС составами Супротек линейки Актив. Это защитит двигатель от задиров и износа, позволит экономить на топливе и масле. И если все не запущено, восстановит ресурс агрегата. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
4: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте с собой.
5: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
7: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей программы важна. Мы хотим поговорить о здоровье глаз. Так сложилось, что с возрастом зрение становится хуже, а влияние различных негативных факторов вызывает риск полной слепоты. Почему люди стремительно теряют зрение и можно ли побороть этот процесс, обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день.
9: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,5 миллиардов человек страдают нарушением зрения. Но важно то, что почти у половины нарушение зрения можно было предотвратить. В России сейчас у 20 миллионов россиян есть болезни глаз, а всего каких-то 15 лет назад таких людей было в 1,5 раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной, в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу, ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Но на помощь приходит наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в кровообращении и питании органов зрения. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
8: То есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, то у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение и иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте.
9: Да, именно это я и хочу сказать.
8: Скажите, современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
9: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего применения Self-Dox Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысячи людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, слушайте. В основе его действия лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Важным моментом является то, что прибор недорогой. Он доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую звонить по номеру 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 0123. Наши реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
8: При каких тяжелых недугах глаз может помочь Vision?
9: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, миопия, спазм аккомодации, астенопия, зрительная усталость. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
8: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
9: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
8: Как Vision воздействует на органы зрения?
9: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета? Вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. На этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
8: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 01 23. 8 800 777 01 23. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Расскажите, что же происходит в то время, когда человек использует Vision?
9: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях. Его цветовые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. Достоинство аппарата – то, что эффект от процедур сохраняется на длительное время. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле появляется шанс видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали.
8: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
9: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. Это ваш личный офтальмолог на дому, которому вы можете полностью доверять, потому что точно знаете, он не подведет. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат, это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет, современные технологии. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Кроме того, те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат Vision, могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора.
8: Я благодарю нашего эксперта Нину Андреевну за эту очень актуальную и полезную программу. Уверен, все мы узнали очень важную информацию. Для тех, кто не успел записать номер телефона, повторю его. 8 800 777 0123. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 0123. Желаю здоровья всем нашим радиослушателям. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
2: Реклама.
11: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
2: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории.
12: Ищите книгу Романовы «Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
15: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
16: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
19: О важном.
18: Руководство страны поддержит ветеранов спецоперации, которые заняли государственные должности и избрались в парламент. Государство поможет участникам боевых действий быстрее освоить профессиональные навыки на новых постах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль и профильные ведомства продолжат развивать все действующие программы помощи вернувшимся бойцам. Ранее сразу несколько десятков участников спецоперации победили на выборах и получили депутатские мандаты. Сергей Лавров, Рустам Миниханов, Мария Львова-Белова и еще более 10 кандидатов от партии «Единая Россия» отказались от мандатов депутатов Госдумы. Это сообщили в Центризбиркоме. Там уточнили, что заявление также подали главы ряда регионов и общественные деятели, возглавлявшие партийные списки на прошедших выборах. Освободившиеся депутатские места теперь передадут следующим кандидатам по списку партии.
20: О происшествии.
18: Поезда дальнего следования в Брянской области пустили в объезд после приостановки движения на перегоне Ржаница-Тросна. Составы следуют по альтернативным маршрутам, сообщили в Московской железной дороге. В компании уточнили, что пригородные электрички пока ходят только до станции Ржаница. Далее пассажиров перевозят автобусы. Ранее движение на этом участке остановили из-за атаки ВСУ на ЖД-инфраструктуру. В Крыму спасатели вызволяют 4 туристов, которые застряли на экстремальном маршруте в Красной пещере. Из-за резкого подъема воды люди оказались заблокированы под землей, сообщили в МЧС. Там отметили, что в операции задействованы почти 30 человек и 7 единиц техники.
21: О дипломатии.
18: Владимир Путин назначил новым послом России в Коста-Рике Игоря Романченко. Прежнего руководителя дипмиссии Юрия Бинджаняна глава государства освободил от должности, следует из опубликованных президентских указов. Как отмечается, Романченко работает на дипломатической службе с конца 70-х годов и ранее возглавлял российское посольство в Перу.
22: Обо всем.
18: На портале госуслуги запустили новый сервис для составления брачного договора. Составить черновик документа онлайн могут как будущие молодожены, так и пары со стажем. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Как уточняется, после заполнения электронной формы супругам все равно придется заверить соглашение у нотариуса.
23: О валютах.
18: Официальный курс доллара 84,41, евро 96,25, юаня 12,56. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
24: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
25: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в эфире очередная передача «Загадки и легенды Великих Лук», которую провожу я, историк-краевед Владимир Орлов. Сегодня мы поговорим по очень интересную тему. Посмотрим, что из себя представляли Великие Луки в военном отношении, 1930-х годов, то есть до войны. В настоящее время наш город сугубо, наверное, населенный пункт. Редко на его улице встретишь военнослужащего. А вот во второй половине 1930-х годов наш город был буквально насыщен часто меняющимися воинскими частями, штабами, военными городками. Он считался приграничным, граница с буржуазной Латвией была, как и сейчас, совсем неподалеку, и имел статус закрытой зоны. Давайте ознакомимся с этим периодом в жизни нашего города, используя для этого воспоминания великолукских старожилов. Конечно, они могут иметь некоторые неточности, но очень интересны. Итак, на 1939 год в Великих Луках находились 8-й военный городок в Веденщине, в районе нынешней улицы Гастелло и прилегающих улиц, 5-й военный городок в Старых Ребеках, ныне территории заводов «Елмаш», «Лесхозмаш», картонная фабрика ПТП бывшая, 11-й военный городок на Торопецком шоссе, сейчас на этом месте мебельный комбинат, 4-й военный городок, или так называемый «Красные казармы» на Пьяной горе, справа от кладбища Бажно, погранотряд в Ореглодове, в настоящее время район улиц Липецкой, Матвея, Кузьмина. Нельзя забывать еще и железнодорожный узел, имевший ряд военных объектов, а также какую-то конную часть, потому что улица Дьяконова долгое время называлась Кавалерийской улицей. Штабы размещались в здании бывшей торговой палаты на Октябрьской улице, ныне Дом творчества школьников, Дом пионеров, Лютеранской кирхи, клуба нацменьшинств на Пушкинской улице, ныне Дом спорта, бывшего духовного училища на Долгой улице, ныне офис Великолукской епархии, и в некоторых других местах. Во второй половине 1930-х годов был построен Дом Красной Армии на 710 мест, ныне в перестроенном виде, наш драмтеатр, и гостиница «Москва» для командированных офицеров в настоящее время принадлежит органам внутренних дел на перекрестке Пионерской и Карл-Липкнехта улиц. Ну, начнем с 8-го городка. Это название оставалось в великолукской топонимике вплоть до 60-х, 70-х годов, да и сейчас кое-кто называет его 8-м городком. В 30-е годы в нем первоначально размещался артиллерийский гаубичный полк. Постепенно территория военного городка расширялась, были построены жилые дома для личного состава, столовый клуб, полковая школа, склады. Использовались сохранившиеся дореволюционные каменные постройки, вроде механического завода Карла Ивановича Поппи и Дома трудолюбия. Одна из великолучанок вспоминает: «Во время праздников 1 мая и 7 ноября, стучая грохоча по булыжной мостовой по Кукинской улице, сейчас ныне Гастелло, полк ехал на парад в центр города на площадь Ленина. Лошади в упряжке везли орудия. Автотягачей тогда не было. Обычно 2 мая на правом берегу Ловоти, напротив масло-сыр-прома, артполк устраивал конно-спортивные соревнования. Смотреть эти выступления приходило много горожан. Конечно, не обходилось без девчонок и мальчишек. Играл военный духовой оркестр, веселые мелодии плыли над Ловотью, лошади бежали по кругу, то рысью, то галопом, преодолевали препятствия, прыгали через огонь. Всадники на полном скаку прыгали с лошадей на землю, с земли опять в седла, рубили шашками лозу, удачно выполненные упражнения на коне вызывали восторг зрителей. В 1940 году, после окончания Советско-финской войны, артполк был передислоцирован на Карельский перешеек. Его сменил авиационный полк тяжелых бомбардировщиков. В нем служил будущий герой Советского Союза, капитан Николай Францевич Гастелло, который с 1 октября 1940 по 13 марта 1941 года проживал в трехэтажном доме для семей комсостава на улице Кукинской. Здание-то немного перестроено после войны, добавили четвертый этаж, сохранилось до настоящего времени. До того, как на четвертый день войны совершить свой бессмертный подвиг, капитан Гастелло и члены его экипажа направили свой горящий самолет на скопление вражеских танков и бензовозов, и геройски погибло. Он успел отличиться и в нашем городе. Когда один из мальчишек, которые катались на коньках на Ловоте возле спиртзавода, провалился под лед, капитан сам рискуя жизнью спас его, вытащив из полыньи. В 1964 году исполком горсовета переименовал улицу Кукинскую в улицу Гастелло, а на здании школы-лицея номер 10 в настоящее время установлена памятная доска. Офицеры-летчики часто посещали учебные заведения Великих Луг и проводили воспитательные беседы с учащимися. От 8-го городка до Великолукского аэродрома, где стояли самолеты, через болото было проложено бревенчатая гать, чтобы члены экипажа могли быстро добраться до своих боевых машин. Во время Великолукской операции 1942-43 годов 8-й городок стал местом ожесточеннейших боев. Немцы превратили эту территорию в мощный опорный пункт Гамбург с множеством дотов и дзотов. Гитлеровцы считали, что военный городок укреплен не хуже крепости. Но за 4 дня части 257-й стрелковой дивизии разгромили и уничтожили находящуюся здесь вражескую группировку и продолжили наступление вдоль улицы Ботвина. Сейчас мы немножко прервемся на рекламу, а потом продолжим нашу передачу.
0: Реклама. Выкрути эмоции на макс, макс, максимум. Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь Электрик. У нас обучение. Социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
25: Итак, уважаемые слушатели, мы возвращаемся к нашей передаче, посвященной военному центру 30-х годов, городу Великие Луки Калининской области. Пятый военный городок, где размещался зенитный полк, знаменит в первую очередь тем, что его зенитки в конце августа 1939 года обстреляли самолет немецкого министра иностранных дел Иоахима Риббентропа, который летел в Москву подписывать пакт о ненападении между СССР и нацистской Германией. Интересно, как развивалась бы мировая история, если бы самолет был сбит? Прошло это по одной версии, потому что самолет с провокационной целью отклонился от намеченного курса, по другой версии, более достоверной, виной этого инцидента стала обычная безалаберность. Командир батареи отлучился с нее по личным делам, передав командование сержанта, а тот, не разобравшись в ситуации, приказал открыть огонь. Надо сказать, что наши зенитчики били не по самому самолету, а вокруг него, принуждая «Юнкерс» к вынужденной посадке. Получив незначительные повреждения от осколков снарядов, снаряд Риббентропа приземлился на Великолукском аэродроме и после осмотра и дозаправки улетел в Москву. Через несколько дней для разборки инцидента из столицы прибыла специальная комиссия. Выводы ее были неожиданно мягкими. Германская сторона попросила не придавать этому событию серьезное значение, поэтому виновник ЧП был приказано наказать властью начальника Великолукского гарнизона. Командир зенитной батареи получил выговор, а сержанта на несколько суток посадили на гауптвахту. Тем дело и закончилось. Период оккупации в постройках пятого военного городка гитлеровцы устроили концлагерь. После освобождения города в них некоторое время сидели уже обычные заключенные уголовники, а затем уцелевшие здания передали строящимся в этом месте великолукским предприятиям. За военный городок номер 4 «Красная казарма», где в предвоенные годы стояла танковая часть, зимой и весной 1942 года шли жестокие бои. Об одном из них, происшедшем 20 февраля, стоит рассказать чуть-чуть подробнее. «Красные казармы» занимали 26 наших бойцов под командованием лейтенанта Шершова. Вели наблюдение за немцами. Появилось 9 немецких бомбардировщиков, которые вроде бы пролетели мимо. А потом они вдруг развернулись и нанесли бомбовый удар по казармам. После того, как рассеялся дым, наши бойцы увидели со стороны озера Бажно идущие цепи немцев при поддержке 7 танков. Шишов приказал имеющимся у нас противотанковому 45-миллиметровой пушке командования сержанта Шведова перебраться в бок, чтобы ударить по немцам во фланг, и приказал готовиться к бою. Когда немцы приблизились, по ним открыли огонь. Наша пушка уничтожила два немецких танка, третий повредил, остальные танки отошли, а так было отбито несколько атак, и после боя перед Красными казармами валялось до 200 немецких трупов. Потери наших были 4 человека. Как последнее стало известно, эти два немецких батальона, которые атаковали Красные казармы, были, кто уцелел, переведены в штрафные батальоны немецким командованием. А лейтенант Шишов получил за этот бой орден Ленина, сержант Шведов орден Красного Знамени. Остальные бойцы, которые отражали немецкие атаки, были награждены медалями за отвагу. В военном городке номер 11 перед войной находилась саперная часть. В конце 1940-х годов в нем построили сначала спичечную, а затем мебельную фабрику. Четырехэтажное каменное здание погранотряда, превращенное немцам в опорный пункт «Белый дом», было после тяжелых боев взято воинами эстонского стрелкового корпуса 7 января 1943 года. Что касается военных объектов на железнодорожном узле, то старожилы вспоминают созданную в 1939 году площадку для отправления воинских эшелонов, для чего вырубили большой и хороший сад 14 участка, любимое место отдыха железнодорожников. Он тянулся по правой стороне Торопецкого шоссе, ныне проспект Гагарина, от нынешнего автовокзала до железнодорожного вокзала. Площадка, кстати, так и не пригодилась, потому что была полностью уничтожена при первом же налете вражеской авиации на город. И, конечно, знаменитый командный пункт бомбоубежища для железнодорожного начальства неподалеку от вокзала, известный великолучанам как бункер фон Засса. Именно в нем 16 января 1943 года был пленен начальник немецкого гарнизона Великих Лук полковник барон фон Засс вместе с полусотней своих офицеров и солдат. Ветеран связи Павел Федорович Борискин так описывает этот бункер до войны. Это было внушительное, очень глубокое убежище, имевшее два входа, закрывавшиеся массивными стальными дверями. Длинный коридор, покрытый ковровыми дорожками и отделанный под дерево с поворотами, вел к центру, где находились кабинеты, посты для управления службами железнодорожного узла в военное время. Командный пункт имел автономную систему жизнеобеспечения. Он был снабжен освещением, вентиляцией, связью, водопроводом, канализацией и прочим. В нем имелся небольшой медпункт. Построенное убежище было вровень с землей, и заметить его было очень сложно. Бункер в настоящее время залит водой. Была несколько раз идея создать в нем филиал нашего краеведческого музея, но дело пока остается в подвешенном состоянии. В заключение еще один любопытный эпизод из статьи великолукского краеведа Соломона Шепса «Мир довоенного детства». В 1940 году, в дни финской кампании, здание бывшей кирхи на Пушкинской улице служило казарма воинской части, прибывшей из Сибири. Стояла суровая зима, а солдаты-сибиряки ходили умываться на ловоть в одних нательных рубахах. Такое никак не могло пройти мимо нашего мальчишеского внимания. Впрочем, взрослые не пропускали этого зрелища. Не меньше зрители собирали на улице тренировки солдат в езде на лыжах за лошадью. В конскую пляжке крепился длинный леер, за который держалось несколько бойцов в полном снаряжении, стоящих на широких, но коротких лыжах. Таким образом, мы с вами сегодня узнали еще об одном эпизоде в истории нашего древнего города, которому мало осталось памятников старины, но, тем не менее, очень и очень интересная история.
6: Просто космос.
7: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты – Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка. Это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
2: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О важном.
3: Владимир Путин ограничил вывоз из страны наличных рублей на сумму свыше 1 миллиона. Согласно указу президента, мера распространяется на поездки в страны Евразийского экономического союза, а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Как отмечается в документе, деньги сверх лимита можно везти только через утвержденные правительством аэропорты и при наличии банковской выписки о снятии средств со счета. Юрлицам и индивидуальным предпринимателям вывоз наличных в эти страны запрещен. Причем вне зависимости от суммы.
4: О бизнесе.
3: В Кремле не увидели условий для возврата переданных активов зарубежных компаний их прежним владельцам. Москва пока не слышит здравых голосов в пользу диалога, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, именно поэтому Россия последовательно продолжает специальную военную операцию. Ранее Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление российского бизнеса нескольких иностранных корпораций, включая Nestlé и Ашан.
0: О судебных делах.
3: Суд в Норвегии пересмотрит дело об аресте российского научного судна «Профессор Молчанов». Инстанция получила запрос на проведение открытых слушаний, сообщает РИА Новости. Точную дату заседания назначат позже. Само решение об обеспечительных мерах можно будет обжаловать. Ранее норвежские власти задержали судно на Шпицбергене по иску украинской компании «Нафтогаз».
0: О выплатах.
3: В России увеличат детские пособия для семей с невысокими доходами. В следующем году единая выплата на детей до 17 лет вырастет почти на 7%, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, повышенные суммы также получат беременные женщины и родители, оформившие выплату из мат-капитала. Парламентарий уточнил, что тем, кому поддержка уже назначена, деньги пересчитают автоматически.
0: Обо всем.
3: Токио побит абсолютный рекорд по продолжительности дождей. Осадки в японской столице не прекращаются 34 дня подряд, сообщили в метеорологическом управлении страны. Как отмечают синоптики, затяжную ненастную погоду вызвала череда тайфунов. Подобной серии дождливых дней в городе не наблюдали с конца 19 века, когда только начали вести регулярный учет погоды.
0: О валютах.
3: Официальный курс доллара 84 рубля 41 копейка, евро 96,25, юаня 12,56.
4: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 15 градусов, в течение дня около 16 тепла и малооблачно. В Санкт-Петербурге плюс 13, ожидается небольшой дождь. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
6: Комментируй это! Самые актуальные новости в одной программе на Луки ФМ.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Комментирую это». Я ее ведущая Катя Пахомова. Здесь новости без политики, только какие-то хорошие, либо, может быть, немножко спорные, но, тем не менее, приятные. Итак, давайте мы с вами начнем с того, что у нас сентябрь подходит к своему завершению, а астрономическая осень в России наступает 23 сентября. Вот такая вот история. Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. После же в северном полушарии планеты дни станут короче, а ночи длиннее. Так что до завтрашнего дня мы еще пока что в большом световом дне живем, а потом все. Световой день сокращается с 13 часов 52 минут до 11 часов

пионеры, кто у нас там еще был, октябрята, я вот не помню, потому что не застала этих времен. И уже на протяжении нескольких лет точно всех учеников начальной школы посвящают в Орлят России. Это дает определенные преимущества для участия в каких-то конкурсах, у них есть определенная учебная программа Орлят России и так далее. Сказать честно, не все считают, что это такая хорошая история. Пишут о том, что ничего святого у людей не осталось. Вместо тихого часа разработка каких-то проектов, уже дергается глаз от этих прививаний. Ну, это уже проблема родителей, что они не могут воспитать своих детей, и все разрешают, и духовная нравственность тут уже никак не поможет. Ну, в целом, пока что программа непонятна, о чем там будут говорить, что там будут делать, поэтому нам остается только смотреть и следить за тем, насколько она будет полезна. Москва впечатляет туристов. 93% населения называют городскую среду столицы комфортной, а 92% благоустроенный. Кстати говоря, не так давно мне попался очень классный ролик, но я не знаю, насколько он актуальный, я его на генерацию ИИ не проверяла, но там приезжает иностранец, не буду говорить, кто именно, и восхищается, насколько столица России адаптирована под желания и необходимости людей, под их возможности. То есть есть удобные терминалы, где можно оплатить улыбкой, всегда есть расписание по поездов, электричек и так далее. И вот он, собственно, в своем интервью рассказывает о том, как все классно, здорово здесь у вас устроено, и что не все страны и города могут похвастаться такой классной инфраструктурой. Хочется, конечно, ему сказать, чтобы он съездил в регион и посмотрел, как тут дела обстоят. Ну да ладно. Мы, еще раз повторюсь, в мире без политики. Итак, едем дальше. И сейчас поговорим про самые грязные предметы в квартире. Как вы думаете, что это? А это кухонная губка, разделочная доска, выключатель и постельное белье. Вот так-то. Губка — это прекрасная питательная среда для бактерий, грибков, поэтому менять ее нужно вообще не менее одного раза в неделю. На разделочных досках тут просто миллион бактерий, и постельное белье лидирует по разным видам грибка. Так что, короче говоря, вот такая ужасная новость тоже попала на мой обзор. Еще новость ужаснее — новость про выгорание. Оказывается, у офисных сотрудников появился новый термин – ржавление. А есть выгорание, а есть ржавление. Выгорание – это перегрузка, стресс и чрезмерные требования, эмоциональное истощение. И выгорание – это когда человек становится отстраненным. А ржавление, на минуточку, это недостаток вызова, скука, ощущение бессмысленности. Короче говоря, если вы чувствуете, что вы что-то делаете и не видите в этом смысла, вы ржавеете, простите, пожалуйста. Еще апатия, чувство застоя, невостребованности. Но это, наверное, когда карьерной лестницы не предвещается. И внешний человек может казаться стабильным и даже успешным. Вот так вот. Психологи называют такое состояние, это когда силы работать есть, сама работа стала скучной, однообразной и потеряла смысл. В отличие от выгорания, причина здесь не в перегрузке, а в отсутствии интереса и новых вызовов. Даже не знаю, как это прокомментировать, но эту прекрасную новость прокомментировала аж целых 100 человек. Ну, с такими комментариями уж это настораживает, нужна движуха. А у меня домашняя работа, такая же фигня. Кстати говоря, на самом деле есть такое дело, когда домашняя рутина просто начинает изнутри грызть. Ну, раз психологи сказали, они же врать не будут. Практически все так живут в России. Найдите себе хобби, можно сходить в баню, можно сходить порисовать. Когда тебя сократят, то сразу будет не скучно. Это такие подводки уже к тому, что на работе может быть скучно. Я думала, ржавление от слова ржать, когда в офисе хихоньки да хахоньки. Пора записаться в спортзал, поставить себе цель и пройти какой-нибудь марафон. Вот такие комментарии, их тут очень сильно много. Люди в основном пишут о том, как это ржавление обойти. Молодежь в России теряет слух из-за наушников. Число обращений к врачам с этой проблемой выросло в 2 раза за последние 5 лет. Главная причина – привычка слушать музыку на полную громкость. Человек постепенно привыкает к громкости и перестает ее замечать. Результаты могут стать постоянный шум в ушах, проблемы со сном и концентрацией, ухудшение разборчивости речи, необратимое снижение слуха. Кстати говоря, эту новость тоже прокомментировало большое количество людей, и в основном они говорят, что дело даже не в наушниках. Но многие пишут о том, что даже засыпают в наушниках под музыку, и, наверное, это действительно плохая привычка. Плюс начинают сравнивать наушники, которые вставляются в уши или которые, ну, надеваются по

0: вверх уха. Короче говоря, здесь идут различные сравнения. Плюс пишет про то, что нужно слушать спокойную музыку, а не энергичную. Ну и даже во времена моей юности была музыка, хотя да, уже прошло, упрощение ради упрощения. По крайней мере, упрощение ради массовости, а не ради 15-секундного эдита в ТикТоке. Ну, да, тут нельзя не согласиться, да. Число россиян с жалобами на проблемы с желудком выросло аж в 3 раза за последние 5 лет. И, внимание, знаете, какая привычка губит наш ЖКТ? Это кофе натощак, недоедание на работе и объедание перед сном. Все это повышает вероятности проблем с желудком. При этом многие не лечат проблему, а перебивают с таблетками, что приводит еще к большим осложнениям. Но я вам, знаете, как по себе могу сказать, если я с утра кофе не выпью, то, наверное, день мой пойдет коту под хвост, можно ли так сказать. Не знаю, насколько это эфирно, но, тем не менее, так оно и будет. Ну, а что касается недоедать на работе, ну, наверное, да, мы уже все знаем про полезные привычки, про правильную еду, и если мы целенаправленно к этому не идем, то, видимо, нужно подождать, пока петух клюнет, что говорится так. Собственно, следите за своим здоровьем, это очень важно. И знаете, что на картинке нарисовано к этой новости? Нарисована гречка в пластиковом контейнере и написано «Возьми меня с собой на работу». Ну, такое себе, на самом деле, греть в пластиковых контейнерах тоже нельзя, знаете, да, что там выделяют токсичные вещества, и вообще, куда ни плюнь, куда ни посмотри, в какую сторону, везде какие-то проблемы, которые нам нужно обязательно всегда иметь в виду. Итак, успешный эксперимент с 4-дневной рабочей недели в компании закончился возвращением 5-дневки. Итак, пишет, значит, руководитель. Наши сотрудники умоляли нас попробовать 4-дневную рабочую неделю. Я человек открытый к новым идеям, поэтому мы запустили такой эксперимент с понедельника по четверг. Та же зарплата, тот же объем работы, производительность, правда, выросла, люди стали счастливее, текучесть кадров снизилась. Это был один из самых успешных HR-экспериментов, которые мы когда-либо проводили. Поэтому, естественно, мы его прекратили. Если они могут выполнить 5-дневный объем работы за 4 дня, то представь, сколько они смогут сделать за 5 дней. Вот такой вот обратный эффект, я бы сказала. Ну, про 4-дневную рабочую неделю все уже говорят очень давно, и все хотят на нее перейти. Объективно, как человек, который работает 5-дневку, я точно могу сказать, что 4-дневная рабочая неделя — это очень классно. Как минимум для женщин, которые успеют сделать все свои дела, навести марафет и дома, и себе лично. 4 рабочих дня — это возможность провести 3 полноценных выходных в семье с ребенком, поэтому я бы задумалась, честное слово. Ну, а мы с вами на небольшую паузу. Совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на Луки ФМ.
1: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Комментируй это. Самые актуальные новости в одной программе на Луке ФМ.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире передача «Комментируй это» и ее ведущая Катя Пахомова. И здесь мы говорим о новостях в мире без политики. И вот, представляете, новость, которая мне попалась, она просто меня повергла в шок. Я почитала комментарии, и комментаторов она тоже большинство повергла в шок, а другие, конечно же, просто насмехались над этим случаем. Просмотр ужастика ночью в лесу закончился для девушки поездкой в больницу. 21-летняя жительница Подмосковья решила повторить популярный тренд. Внимание, это популярный тренд. Ну вот я понимаю, видосики снимать какие-то популярные, но вот это ночью в лесу смотреть ужастики. Ну как могло прийти это им в голову? Я вообще не понимаю этим людям. Во время фильма она сильно испугалась, почувствовала резкую боль в груди. Врачи предположили спазм сосудов сердца из-за сильного стресса. Зачем? Зачем вы это делаете, глупенькие молодые люди? Для чего? С какой целью? Чтобы получить больше эмоций или что? Я вообще не понимаю. Тут, естественно, пишут о том, что испугаться можно было бы и дома, а если бы там еще в свете фар кто-нибудь промелькнул, так это вообще конец. Съезжу с вами в лес недорого. Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен. Так мне интересно, надо в полной темноте без фар смотреть или без машины вообще. Ну, то есть, я так понимаю, в лес выйти. Так, не люблю ужастики, слишком чувствительно. Я, кстати, тоже не люблю ужастики. Я никогда их не смотрю, мне не нравится, что это очень плохой способ проникнуться впечатлениями. Это действительно так. Вот уж поворот, не думал, что фильмы могут так нешуточно влиять на здоровье. А на самом деле, да, еще как. Следующая новость, кстати говоря, крайне мне понравилась. Россия – самая кошачья страна в мире. Вот, я тоже как любитель кошек даже немножечко и рада. Согласно исследованию, кошки живут в 59% российских семей. Вторая страна по доле домохозяйств с кошками, вот так это называется, исследование 25-26 года. И тут даже на минуточку написан источник, если что. То есть люди действительно этим занимаются. Представляете, они исследуют, сколько в домах кошек живет, но это просто на грани вообще фола. Так же, как в России проводили исследования о количестве проживающих на территории Российской Федерации воробьев. Да, было такое тоже. Так вот, последнее место занимает Венгрия, а Россия 59% целых среди исследуемых. Однако комментарии здесь на минуточку 595 комментариев. Вы не были в Турции. Ну да, в России даже коты уже поняли, где жить комфортнее. Строчки Есенина здесь приводятся, кстати, в пример. И вот здесь в комментариях посыпались различные видосы от людей, у которых живут кошечки, и, признаюсь честно, смотреть это гораздо интереснее, чем какие-то новости на популярных новостных блогах. Вот. И дипфейки с Канье Уэстом, пенсионеркой из бегемотом, инопланетянином, Джокером на избирательном участке назвали угрозой в ЦИК. Но на самом деле приводится здесь какая-то странная очень картинка, и действительно, Канье Уэст мелькает на избирательных участках. Простите, конечно, но я эту новость не сильно поняла, и для чего это и зачем было сделано, тоже не очень понятно. Уроков у старшеклассников станет значительно больше в 2027 году. Я как мама школьника, кстати говоря, меня расстраивает этот факт, благо мы еще не старшеклассники. За 2 года обучения школьники должны будут отучить не менее 2312 часов, что на 140 часов больше текущей нормы. Максимальная нагрузка при этом ограничена 2516 часами. То есть не более 37 часов в неделю. Вот такая вот история. Мне и так кажется, что старшеклассников уже сильно большая нагрузка у них, и ребятам действительно некогда продохнуть. Если мы будем брать в разрезе советского обучения, было там меньше по норме часов в неделю, если я не ошибаюсь, аж целых 35. Лишние знания никому не помешают, пишут комментаторы, и мы счастливы, что уже не старшеклассники. Вот, наверное, самый приятный комментарий, который лайкнули несколько сотен раз. Теперь приходится все это проходить вместе с ними в качестве их родителей. В Соединенных Штатах Америки рабочая неделя составляет 30 часов по норме, остальное переработка. И вообще так во многих развитых странах. С китайцами сложно будет конкурировать. Вот, собственно, да, почему бы и нет. С другой стороны, меньше по улицам бегать будут, ерундой страдать, пока родители на работе. Все равно далеко не все делают домашнюю работу. Ну, конечно, меня простите, но нормы часов тоже должны соблюдаться. Все-таки это дети. Следующая новость, которая тоже тоже меня очень сильно порадовало. Оказывается, 5-рублевая монета 1999 года может принести владельцу до 600 тысяч рублей. За все время нашли всего 3 таких монеты. Коллекционеры готовы платить за редкий экземпляр от 400 тысяч рублей. Сколько стоят другие редкие монеты, сейчас я вам расскажу. 1 рубль 1997 года от 7 до 10 тысяч рублей. Но здесь ценится только разновидность широким кантом. Рубль 2,5 рублей 2002 года от 10 до 25 тысяч рублей. Стоимость зависит от монетного двора. 1 рубль 2003 года 20 тысяч рублей. Может стоить на минуточку. Ищем по карманам мелочевку. 2,5 рублей 2003 года от 10 до 15 за каждую монету. И 1,5 копеек 2017 года 10-13 тысяч рублей. А вот 50 копеек 2001 года выпуска может стоить более 100 тысяч рублей. Я сейчас судорожно вспоминаю, где находятся мои вот эти загашники с различной мелочью. Мне так и хочется прошерстить их и посмотреть, где же все-таки, может быть, найдется где-то монетка 2001 года или 1997, чтобы можно было ее продать на аукционе за большие деньги. Продажники, айтишники и бухгалтера — самые токсичные сотрудники. Кстати, вы слышали про то, что в Думу был внесен законопроект о том, что если за сотрудник токсичный, можно написать коллективную жалобу и его уволить. Вот так вот. От этих сотрудников в рабочих чатах обычно больше негатива, чем позитива. Основной источник негатива — обсуждение планов и результатов, постоянные просьбы ускориться и повторяющиеся вопросы. Ну, простите меня, конечно, но это их прямая работа и обязанность, поэтому ничего они с этим сделать не могут. Однако, тоже мне всегда интересно, как эти исследования проходят и почему не указаны полные данные. Выкатили календарь выходных праздничных дней на 2027 год. Его утвердили в России. Новогодние каникулы у нас продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Еще длинные выходные ждут россиян в феврале, марте, мае, июне и ноябре. Вот смотрю этот календарь. Февраль у нас будет 3 выходных дня. 21, 22, 23. Это воскресенье, понедельник и вторник. В марте практически та же самая история. 6, 7, 8. Это суббота, воскресенье и понедельник. Май, кстати говоря, не будет таким прекрасным, как пару лет назад, когда мы практически неделю отдыхали. Здесь 1, 2, 3. Это суббота, воскресенье, понедельник, и 8, 9, 10 тоже суббота, воскресенье, понедельник. В июне 3 денечка тоже, 12, 13, 14, и в ноябре аж целых 4 дня будет в 2027 году праздничных, потому что 4 ноября выпадает на четверг, соответственно, четверг, пятница, суббота и воскресенье будут выходными днями. К истории про Россию, кошачью страну, ученые открыли новый вид кошек впервые за 100 лет. Вы можете себе представить, вот 100 лет не было никаких новых кошек, а тут на тебе, получай. Назвали его, естественно, необычно. Тилкайо обитает в горных лесах Юнгаса в Боливии. Длина его тела составляет около 46 сантиметров, а масса примерно 1,4 килограмма. Он даже меньше обычной домашней кошки. Вот на видео выглядит очень даже миленько и симпатичненько. Но такое ощущение, что на кого-то уже похож из присутствующих, имеющихся у нас экземпляров. Следующая новость. Каждая третья россиянка призналась, что портила еду партнеру в качестве вместе. Вот так-то. Чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры, забытая годовщина, возвращение домой позже обещанного. Девушки добавляли в еду ингредиент, который мужчина не любит, пересаливали или делали блюдо острее. Честно сказать, когда прочитала эту новость, думала, что сейчас зайду в комментарии и там будет полная инструкция о том, как насолить в кавычках своему молодому человеку или мужу, а здесь вот нет. Представляете, 948 комментариев и все осуждают. Вот это плохо, это не этично, это вот так быть не должно, неужели люди не могут как-то поговорить? Ну, в общем, короче говоря, это очень странно. Единственный комментарий, который мне безумно понравился, то, что в целом мне не нужно специально стараться пересаливать или что-то добавлять, моя еда так себе на вкус, поэтому мстить мне и не приходится. Очень хороший комментарий, прям практически подходящий под мою готовку. Следующий и, наверное, последний на сегодняшний день комментарий про новые модные словечки, а точнее как, уже ставшие популярными. Кринж, ролф, инфа, лол, имба стали самой раздражающей группой слов в повседневной жизни. На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы, кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. Старайтесь говорить по-русски и правильно. С вами была Катя Пахомова, программа «Комментируй». Это услышимся через пару недель. Оставайтесь на волнах Луки FM. У нас интересно. Всем пока-пока.
3: Честное риэлторское.
7: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в России впервые за последние 5 лет показала снижение. Об этом говорят участники рынка. По итогам 2025 года цены на съем однушек снизились на 1%, до 32 тысяч рублей. Двушки стали на 3% дешевле, 45 тысяч рублей, рассказали в ЦАН. По данным Яндекс.Аренды, средняя стоимость долгосрочного найма жилья в городах-миллионниках снизилась во всех сегментах от 1 до 5% за год. По оценкам аналитиков, за прошлый год средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий снизилась в Воронеже, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Волгограде, Самаре, Краснодаре, в Нижнем Новгороде и Перми. Российский рынок аренды жилья в прошлом году сменил траекторию и перешел от аномального роста к снижению цен. Ключевым драйвером такой коррекции стало расширение предложения. В крупных городах число доступных объектов увеличилось за год на четверть, а то и на треть, говорит руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» rn.ru Олег Репченко.
8: Я думаю, что будет продолжаться его охлаждение. Рынок аренды оказался очень сильно перегретым. А причина была связана с тем, что в условиях ключевой ставки стала недоступна ипотека, поэтому получилось так, что все те, кто взял бы квартиру в ипотеку, были вынуждены снимать жилье. Соответственно, как бы ставки взлетели достаточно сильно. Произошло довольно серьезное вымывание предложения. На рынке аренды был ажиотаж, спрос сильно превышал предложение. А на сегодняшний момент ставки аренды в Москве кусаются. Это с одной стороны. С другой стороны, все те, кто хочет продать свои квартиры на вторичке, сталкиваются с тем, что часто продать по желаемой цене их не получается. Они занимают ожидательную позицию, чтобы не терять время и деньги. Квартиры, которые на продажу переходят на рынок аренды, поэтому как бы растет предложение в аренду. Сейчас он вот восстанавливается до своих таких нормальных средних значений.
7: Снижение платежеспособного спроса в условиях высокой стоимости жилья и сдержанных темпов роста дохода населения заставляет арендаторов идти на уступки и снижать цену. Поэтому рынок арендного жилья, по словам экспертов, вошел в стадию ценовой стагнации. Предпосылок к значительному росту стоимости съема квартиры сейчас нет. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
3: Честное риэлторское. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
9: Александру Яковлевичу Розенбауму исполнилось 75 лет. В период обучения в Первом Ленинградском медицинском институте, в который Александр Розенбаум поступил сразу после школы, он охотно участвовал в студенческих капустниках. В 1976 году, успешно сдав все государственные экзамены, Розенбаум получает диплом врача-терапевта общего профиля по специализации анестезиология реаниматология и устраивается работать на первую подстанцию скорой помощи, где 4 года находится на переднем крае медицинского сражения за человеческие жизни. Естественно, что в период работы на скорой рождались песни специфической тематики. Песня врача скорой помощи, которая была написана ночью в машине при вынужденной стоянке под разведенным мостом. Один день врача скорой помощи. Уход был неизбежен. Песня перестала быть хобби, стала по существу второй профессией. Нужно было выбирать, быть либо врачом, либо артистом. Он выбрал последнее.
10: Розенбаум не просто певец. Он человек-скала, человек-глыба. Его песни живут, как сейчас принято говорить, в ДНК каждого из нас. Не зря ведь именно по его репертуару в прошлом году поставили мюзикл «Вальс Бастон». Александр Яковлевич написал более 800 песен, выпустил 36 альбомов, снялся в 7 фильмах. В общем, можно смело сказать, самый народный из всех народных артистов России.
3: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О важном.
11: Россия призвала власти Ирана остаться участником договора о нераспространении ядерного оружия. Москва считает этот документ ключевой основой мировой безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля выразил надежду, что Тегеран продолжит ответственно соблюдать международные договоренности. Ранее в руководстве иранского парламента сообщили, что депутаты изучают возможность выхода из ядерного соглашения.
3: О конфликтах.
11: Европейские страны ведут прямую войну против России. В этом нет никаких сомнений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Глава МИДа подчеркнул, что российские военные уничтожают ракеты и беспилотники, которые Великобритания и другие государства региона поставляют Украине. Так он ответил на вопрос западных журналистов о якобы гибридной войне Москвы.
3: О происшествии.
11: Связь с туристами, которые застряли на сложном маршруте в Красной пещере в Крыму, пропала. Люди не выходят на контакт уже более 12 часов, сообщили в Следственном комитете. Как уточнили в экстренных службах, группа пошла под землю самостоятельно, после чего уровень подземной реки резко поднялся и отрезал обратный путь. Сейчас спасатели пытаются пробиться к ним.
3: О судебных делах.
11: Столичный суд заочно арестовал Юрия Дудя, признанного иноагентом и включенного в список террористов и экстремистов. Поводом стали публичные призывы блогера к терроризму через интернет, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Как отмечается, мера вступит в силу с момента возможного задержания или экстрадиции фигуранта дела в Россию. Ранее Дудя объявили в международный розыск.
3: О помощи.
11: В России работают почти 1500 патронажных бригад для помощи тяжелобольным пациентам. Специалисты выезжают на дом как ко взрослым, так и к детям, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, медики оказывают необходимую поддержку гражданам по всей стране.
3: О работе.
11: Россияне стали заметно дольше искать работу. Число граждан, которые не могут трудоустроиться больше года, выросло в 1,5 раза и превысило 225 тысяч человек, сообщили аналитики рынка труда. По их словам, сложнее всего найти место менеджерам по продажам, администраторам и работникам сферы услуг. Эксперты связывают такую ситуацию с общим охлаждением рынка, распространением искусственного интеллекта и невысокими зарплатами в ряде отраслей. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в российском мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
12: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время на связь со студией выходят наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую Михаила Рудакова. Миша, как слышишь студию в Москве? Давай проверим.
13: Раз-раз, слышно меня?
12: Ну,
13: меня вас тоже прекрасно слышно. Антон, рад твоему голосу. Друзья,
12: это взаимно.
13: Спасибо. Друзья, я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям. И жалко, я вас пока не слышу, но надеюсь, услышу в нашем эфире. Пока не слышу, но очень надеюсь, что вы в хорошем настроении, бодры, энергичны и активны. И главное, что вы здоровы. Но если вдруг это не так, то обязательно дослушайте эту программу до конца. Я уверен, что я помогу вам в ответе на вопрос, как быть здоровым легко и просто, используя для этого самые экологичные методы и способы. Да? Поэтому слушайте, а я начинаю. Антон, для этого напомни еще номер телефона нашего прямого эфира. Может быть, кто-то успеет дозвониться, сможет.
12: Ну, времени, по крайней мере, для этого есть еще предостаточно. Номер телефона прежний 8-800-200-97-02.
13: Спасибо, Антон. Ну и теперь давайте разбираться, что же помогает нам здоровье поддерживать, что дает нам активное долголетие, что помогает нам быть активным, здоровым в любом возрасте. Поехали. Сразу к фактам. Смотрите, изучением ионизированной воды занимаются давным-давно, еще с середины 20 века. Несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза, они изучали, как же вода ионизированная, на которую воздействовали перед этим постоянным электрическим током, так вот, как на воздействует такая вода на живые организмы. И проводили эксперименты, в том числе проводили эксперименты на хлопке. Поливали его ионизированной водой, и вот там, где поливали именно ей, урожаи были значительно лучше. А что сегодня? А касательно сегодня, например, ионизированную водородную воду, это как раз-таки та самая вода, о которой мы и ведем речь, да, и с которой предлагаем налаживать питьевой режим, но все по порядку. Так вот, такую воду официально изучают в клинических исследованиях при лечении сахарного диабета. Да, в Японии именно это происходит. А какие результаты они получают, вы спросите? А вот какие. 2008 год. Ученые доказали, что всего 900 мл ионизированной воды в день, согласитесь, совсем немного, 900 мл. Так вот, за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Да, официально такая вода и вода, насыщенная молекулярным водородом, она не является лекарственным средством. Но каков же механизм в данном случае? Водород, который появляется в воде после ионизации, он нейтрализует свободные радикалы, а это главные виновники воспаления и старения. Молекулярный водород активирует PPAR-белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. В 2007 году еще японский ученый Шигео Ота сделал такое колоссальное, на мой взгляд, открытие, потому что я изучаю вот систему молекулярного водорода, считаю, это прям вот прорывное открытие было. Так вот, молекулярный водород – это антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. Кстати, в Китае водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что именно водород, он снимает воспаление легких. В России мы тоже, кстати, идем этим путем. Академик Александр Чучалин проводил исследования на медиках, которые переболели COVID-19, и когда он проводил терапию, именно воздействовал на организм молекулярным водородом, там были ингаляции, насколько я помню. Так вот, сатурация значительно повышалась, состояние людей значительно улучшалось. Да? Сатурация с 92 до 98, если я правильно помню, поднималась. А министр здравоохранения Михаил Мурашко в прошлом году официально заявил о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярного водорода. Это было на Петербургском международном экономическом форуме. Так что, друзья, ждем. Но пока ждем, налаживаем питьевой режим, пьем правильную воду. И тут ключевое слово «правильно». Смотрите, простая вода, будь то и вода из крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она, к сожалению, нас окисляет. А это значит, что она поддерживает причину большинства заболеваний. Ведь большинство всех заболеваний вызвано оксидативным стрессом. Окислительным, оксидативным стрессом – это слова-синоним. Представляете? А если вы эту же воду предварительно зальете в ионизатор, проионизируете, это, кстати, очень просто, как с чайником. Заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку, и через несколько минут прибор голосом говорит, ионизация окончена. Готовая вода в кувшине. Несколько минут, друзья, все просто. Так вот, если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, будь то ионизированная водородная вода или ионизированная щелочная вода, она не просто усвоится, она будет помогать в борьбе с первопричиной большинства заболеваний благодаря своим антиоксидантным свойствам, которые у нее появляются после ионизации. Весь литр воды пойдет на пользу. Он проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии, и именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Это доказано научно и практикой большого количества людей. Я сам почувствовал вот этот прилив энергии с первых глотков. Первый большой стакан такой воды выпив, я почувствовал, как будто меня вставили новую батарейку, друзья. И каждый об этом говорит. Я каждый день читаю статьи, изучаю, анализирую. Друзья, каждый день читаю исследования этих, кстати, более 2000. И вот куда ни ткнись, говорится о том, что действительно вода – это первое, что необходимо сделать, наладить питьевой режим с такой водой на пути к здоровому образу жизни. А если нет воды, друзья, все ломается. Мы же высыхаем. Вот Авиценна говорил, да, что старость – не что иное, как потеря влаги человеческим организмом. Помните, вот касательно воды, да, помните, вот мне так нравится вспоминать это стихотворение «Водовоз» Василий Лебедев, Кумач написал. «Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем, пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды и ни туды, и ни сюды, друзья». Поэтому вода – это ключевое звено на пути к здоровому образу жизни. Вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность, вы думаете: ой, погода, да, ой, магнитные бури. А я вам скажу, друзья, нет, это не погода за окном, это внутри непогода. Внутри болото. В воде нужно движение, а когда вы не пьете воду, вода стоит и превращается в то самое болото. Когда воды не хватает, друзья, мозг, он, кстати, первый реагирует на обезвоживание, именно мозг. И если головные боли у вас часто случаются, они зачастую случаются именно из-за нехватки воды. И мой вам совет, если болит голова, в первую очередь попейте воды. Не тянитесь сразу за таблеткой. У меня буквально случай вчера. Сын говорит: папа, у меня что-то болит голова. Я говорю: сынок, попей воды, ты же знаешь. Он пошел, выпил ионизированной воды. Пришел, говорит: папа, действительно, вода прошла, голова прошла. Головная боль прошла буквально за минуту. Друзья, ну, это в случае с ребенком. А тут у вас, может быть, это займет 2-3 минуты, может, 5, может, 10. То есть у каждого свой организм. Но поверьте, вода – это ключевое, еще раз повторю, звено на пути к здоровому образу жизни. Попейте воды. Я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Вот поверьте, если туман в голове, трудно сосредоточиться, попьете воды и почувствуете, как пелена с глаз спадает. Но тут тоже стоит отметить, что простой воды попьете, вряд ли это сработает. Потому что простая вода нас окисляет, она окислитель. А вот ионизированное попьете, сразу прилив энергии, и туман в голове уходит, и это отмечают без исключения все, даже самые заядлые скептики, кто хоть раз попробовал ионизированную воду. Все как один говорят об этом эффекте, потому что это не вопрос доверия, друзья, это чистая биохимия. А вот когда будете пить регулярно, получите еще больше. То именно, спросите вы, давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. При диабете второго типа клетки глохнут, они перестают слышать инсулин. Ну, это образно говоря, да. Ионизированная вода, насыщенная водородом, молекулярным водородом, электронами, да, она работает здесь как чистильщик. И вот она снижает вот этот окислительный стресс, главную причину инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах, риск осложнения падает. Кстати, она защищает еще и печень от жирового гепатоза, от частого спутника диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов, и улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России, в Воронежском медицинском институте имени Бурденко написана большая работа, диссертация, это диссертация, да, вывод которой такой, что ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать. То есть пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, снижается сахар, а еще и снижаете плохой холестерин. ЛПНП, тот самый плохой, он упал на 15,5% за 8 недель. И это итоги 2008 года, исследования провели. Да? Понимаете, сколько? При этом юридически она не является лекарственным средством. А вот если говорить о реальных историях из жизни, да, которые могут подтвердить даже те же исследования. Так вот, пришел на прием к врачу мужчина, скажем, зовут его Сергей Петрович, я его называю так для того, чтобы сохранить его конфиденциальность. Ему 54 года, диабет второго типа, стаж уже 8 лет. А вы знаете, что такое сахар 14 ммоль натощак? Это катастрофа, друзья. Лучше вам не знать. А если кто знает, со мной согласится. Так вот, плюс ко всему, у него еще жуткая усталость. Ноги гудели, отекали к вечеру так, что обувь становилась мала. Давление скакало. И врач, у которого он наблюдался, человек современный, уже знакомый с терапией, с ионизированной водой, да, он не стал изменять его схему лечения полностью. Таблетки остались те же. Но он добавил одно условие. Он сказал: Сергей Петрович, каждый день 1,5 литра ионизированной водородной воды. Не газировки, не чая, а именно воды, которую вы приготовите в ионизаторе. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся, что там эта вода может изменить, да, но согласился. И вот прошло 4 месяца, он приходит на контрольный прием, и что вы думаете? Сахар натощак 6,5 миллимоль. Давление стабилизировалось 130 на 80, отеков нет. Но самое главное, что он говорит: доктор, я забыл, что такое это тяжесть в ногах. И энергии стало столько, сколько не было лет 10 уже. Друзья, кстати, лечащий врач снизил еще и дозу сахароснижающего потом, да, после таких эффектов, вдвое снизил. Это не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. А теперь, друзья, самое главное, предложение сегодняшнего эфира – возвращение цены на один день, только до 19.00, цены прошлого года, ионизатор воды Aqualife Light 3 в 1, премиальная модель по цене 28 тысяч рублей. Но успевайте до 19.00, звоните 8 800 505 0855, прибор никуда не встраивается, есть голосовые помощники, много другого полезного в нем. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855, встретимся в следующей части.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Реклама. Сентябрь. Строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
15: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
16: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: Ищите скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В июне 2010 года в Тюмени установили памятник бездомной собаке. Он с копилкой. Все собранные средства идут на лечение бездомных животных и их содержание. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И любой из вас в этом разговоре может принять участие, если дозвонится в прямой эфир и задаст Мише свой вопрос или оставит свой отзыв уже для всех слушателей. Номер телефона прежний 8 800 200 ровно 9702.
2: Да, не оставайтесь в стороне, потому что, оставаясь в стороне, дорогие друзья, вот те, кто пользуется ионизаторами воды, а их уже более 200 тысяч, человек, даже семей, я даже так бы сказал. Вот если вы остаетесь в стороне, вы просто поступаете равнодушно, друзья. А равнодушие – это паралич души, и об этом сказал Антон Павлович Чехов. Друзья, я с ним полностью согласен. Не нужно быть равнодушным, не думайте, что ваш результат, который вы получили, когда начали пить ионизированную воду, он какой-то незначительный. Друзья, все значительно, все имеет значение. Ионизированная вода не является лекарственным средством, но она действительно помогает нам, во-первых, легко наладить питьевой режим, а когда мы это делаем, то наш организм начинает работать без сбоев, друзья, он начинает работать по-другому. Если раньше терапия какая-то лекарственная не работала, либо работала малоэффективно, то, наладив питьевой режим именно с правильной водой, вы помогаете своему организму на клеточном уровне. То есть такая вода, являясь антиоксидантом, работает с первопричиной, с оксидативным стрессом. Она помогает нашему организму работать легче, лучше, проще. Ее легко пить, кстати, потому что она очень вкусна. Организм сам ощущает, вы вкусовыми рецепторами ощутите, насколько она вкусна. Так что не думайте, что ваш, еще раз говорю, результат, он какой-то незначительный. Все значительно. Звоните по телефону в прямую студию, звоните в колл-центр тоже, потому что успеете заказать ионизатор воды Aqualife Light, потому что сегодня его цена значительно снижена до цены прошлого года. На один день до 19.00 цена составляет 28 тысяч рублей. Просто конец сентября, и мы хотим, чтобы вот период, который начинается, ОРВИ, да, чтобы он все-таки для каждого из вас прошел с максимально легко, чтобы вы либо не восприняли этот период, как-то не заболели, грубо говоря, да, либо, если он болезнь не появилась, чтобы она легче отступала. Друзья, все просто. Такая вода, вот когда вы готовите такую воду в ионизаторе воды Aqualife, она усваивается каждой клеткой вашего организма. Она добирается именно туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть и буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо хотя бы раз в жизни. Я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, тут неважно, какой у вас настрой, вы все равно почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой, потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой нашей клетке. Я напоминаю, что мы производитель, российский производитель, мы называемся ООО «Фабрика здоровья», торговая марка «Аквалайф», и мы даем вам тестовый период, по-другому это называется 90 дней с «Аквалайф». И как это выглядит на деле? Вы получаете ионизатор, с этого момента у вас есть ровно 90 дней, вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете ее, наблюдаете за собой, параллельно поглядываете на календарь. В любой момент, друзья, в течение вот этих 90 дней вы можете вернуть ионизатор обратно, а мы вернем вам все деньги до копейки, без каких-либо вопросов, без проволочек. Это, друзья, ваша безопасность. И предоставляя вот этот тестовый период, мы не только заботимся о вашей безопасности, но и показываем вам нашу уверенность в том, что ионизированная вода – это действительно эффективный инструмент для поддержания здоровья, для улучшения самочувствия, для получения дополнительных сил и энергии, для поддержания человека в ресурсном состоянии. Надо только наладить питьевой режим, что сделать очень легко, еще раз повторюсь, потому что эта вода нравится всем. Попробуйте и вы. Мы не просим доверять, мы говорим «проверьте». Как говорится, доверяй, но проверяй. Получите свой собственный опыт. И сегодня, еще раз напомню, для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. 28 тысяч рублей. Такая цена была всего лишь недавно, да? Ну, в кавычках недавно. Давно она была. В прошлом году. И сегодня на один день до 19.00 мы ее возвращаем для вас. Это, по сути, распродажа партии по ценам прошлого года. друзья, все дорожает, вот как ни крути. Поэтому вот перед подорожанием мы делаем такую однодневную акцию. Сегодня вынужден это сказать, один день, цена прошлого года 28 тысяч рублей, вы ее оплачиваете при получении, никаких предоплат. А вот приобретая ионизатор, кстати, вам, у вас на этом траты практически закончились. Никаких сверхрасходных материалов. В ионизаторе иногда нужно менять мембрану, а в комплекте их аж 16 штук, то есть на долгие годы активной и здоровой жизни. Что еще входит в комплект, тоже важно отметить. Жидкий pH-тестер, такой пузыречек с жидкостью, которая позволяет вам проверить качество воды, которую вы использовали до этого, которую вы получите в ионизаторе, да, по pH. То есть, кстати, можно еще проверить закисленность своего организма по слюне натощак. Плюс в комплекте еще идет расширенная инструкция, иллюстрированная, с ответами на часто встречающиеся вопросы. Мы, друзья, заботимся о вас и хотим, чтобы вам было легко и просто. Кстати, в комплект мы положили еще и специальную универсальную, такую премиального качества, долговечную салфетку из микрофибры для ухода за прибором. Она очень приятная на ощупь. Махровое плетение, там очень высокая плотность, поэтому она очень хорошо впитывает все. 280 грамм на метр квадратный, я вот даже характеристики ее читал. Так вот, как говорится, вот позаботились обо всем, даже о самых мелочах подумали. Поэтому есть все в комплекте, все удобно, все просто. Поэтому получаете прибор, быстро пробегаетесь глазами по инструкции, заливаете в него обычную воду, ту самую, которую привыкли пить до этого. Разница лишь только в том, что теперь вы эту воду сначала готовите. Заливаете в ионизатор, пара минут и готово. И повторю, 90 дней тестового периода. Но абсолютно я уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать, усваиваться. И организму она правда нужна. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она мне невкусная, она в меня не лезет. Так вот, те, кто переходит на ионизированную, будь то водородная или ионизированная щелочная, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. Проверьте и вы, и мы даем вам на проверку, еще раз повторю, 90 дней. Еще раз, только сегодня до 19.00 в 28 тысяч рублей за ионизатор воды Aqualife Light. Премиальная модель с голосовым помощником, 7 степеней защиты, никуда не встраивается, расходных материалов на долгие годы активной и здоровой жизни. Попробуйте тестовый период. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. А пока вы звоните, я хочу предложить разобраться вам дальше. Что же вы почувствуете, когда начнете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, что наше здоровье и молодость определяется не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. А представьте, наши капилляры, если их в одну ниточку вытянуть, это 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой нашей клетки. Представляете, только это расстояние 100 тысяч, которое способно обойти Землю по экватору, да, вокруг, 2.5 раза. Это наши капилляры в каждом из нас, друзья. И вот когда эти капилляры, они спят или разрушаются, клетки начинают голодать, они задыхаются. Даже если вы пьете литр, допустим, обычной воды. А вот ионизированная вода, водородная или ионизированная щелочная, это та технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом, кстати, изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не один раз. Это просто невероятно. И вот на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. Это делается как? Ну, по ногтевому ложу проверяется. Так вот, что заметили, когда делали вот это исследование по ногтевому ложу? Людям, часто это люди пожилого возраста, особенно щепетильно относятся к своему здоровью, смотрят, что и как у них. Да? Так вот, они подходили и им говорят, а у вас отличные капилляры. А вот именно тем, которым говорили, что у вас отличные капилляры, в большинстве своем говорили, что «а мы пьем воду из ионизаторов Aqualife». Они почему они так говорили? Потому что рядышком недалеко и наш стенд стоял там на этой выставке. Так вот, их было настолько много, что коллеги, которые делали эту капилляроскопию людям, они пришли к нам и сказали, вот у кого видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов. Друзья, это действительно приятно слышать. А я хочу вас в связи с этим познакомить с одним отзывом. Но для начала еще раз напомню, что юридически ионизированные вода не является лекарственным средством и не заменяет лечение. Но какие результаты получают те, кто просто налаживает питьевой режим с такой водой, я должен поделиться, друзья. Смотрите, Ольга, ей 68 лет, диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И, как она говорит, ноги горели огнем. Я не чувствовала пальцев. Врачи уже говорили об ампутации. Ей сделали капилляроскопию. И хирург, который говорит о риске ампутации, сам увидел под микроскопом капилляры, которые были как обрубки. Кровь в них не двигалась. ей назначили терапию, которую назначают при ее недуге, но порекомендовали пить ионизированную воду. Ионизированную воду, вот, друзья, и просто наладить питьевой режим. И вот через несколько недель сделали повторную капилляроскопию, и Ольга говорит, она плакала. Вот там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляра. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь, друзья. И этому есть научное обоснование. Вот в журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование о том, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором я говорю каждый раз, да, и буду говорить всегда, для того, чтобы вы все поняли одну простую вещь, очень важную мысль. Да, вода не является лекарственным средством, но давайте напомню, что оксидативный стресс – это первопричина большинства заболеваний. Поэтому не важно, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем, потому что такая вода обладает антиоксидантными свойствами за счет наличия в ней электронов, отрицательно заряженных частиц энергии, так нужных нам, и молекулярного водорода, друзья. После ионизации вода из окислителя становится восстановителем. Все просто, попробуйте. Если боитесь, что не справитесь, в следующей части расскажу, как сделать, как наладить питьевой режим. А сейчас набирайте 8 800 505 0855, 8 800 505 0855, успейте заказать ионизатор воды Aqualife премиального качества, который никуда не встраивается, друзья. Готовить щелочную, кислотную и водородную воду по цене прошлого года, 28 тысяч рублей. Цена действует сегодня, только сегодня, до 19.00. Звоните. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Не переключайтесь, встретимся в следующей части. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
3: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Алексей Мухин о поведении президента США на Генассамблее ООН.
5: Я не увидел особенных различий в выступлении Трампа перед сторонниками в какой-нибудь Оклахоме, перед республиканским съездом и на трибуне Генассамблеи ООН. Трамп везде уже чувствует себя как дома, и, соответственно, я удивился, что он там, я не знаю, не почесался где-нибудь, либо что-нибудь такое не сделал, что он обычно делает, не станцевал. Я думаю, что Трамп очень хорошо освоился в роли президента Соединенных Штатов, и покидать эту должность в том или ином виде он сейчас, на самом деле, не способен. Но эта проблема не наша. Это проблема Соединенных Штатов и их европейских союзников.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках появится новая спортивная площадка на улице Продольной возле дома 38А. Там планируют сделать полиуретановое покрытие и установить тренажеры, воркаут-комплекс, мини-футбольные ворота, баскетбольные стойки и качели. Площадка рассчитана в первую очередь на жителей микрорайона улицы Вокзальной, Вокзального переулка и переулка Пискарева. Великолучанам предстоит проголосовать за этот проект. Преподавателю истории и обществознания Великолукского политехнического колледжа Татьяне Гоевой вручили знак «Отличник просвещения» Министерства просвещения Российской Федерации. Это почетное звание является заслуженным признанием многолетнего добросовестного труда, высокого профессионализма и огромного личного вклада педагога в развитие системы образования. В Великих Луках пройдет всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни», посвященная Всемирному дню сердца. Мероприятие пройдет 3 октября в 11 часов. Место сбора у Вечного огня в 10:50. Для участников разработан специальный маршрут протяженностью 5600 метров.
7: О валютах.
6: Доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
7: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
9: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда-то, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные достижения, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
1: Продолжается разговор о правильной воде. Официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков по-прежнему с нами. И Миша по-прежнему готов отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В первую очередь, Миша, тем не менее, слово тебе самому.
2: Да, спасибо. Это заключительная часть нашей передачи, в которой мы говорим о том, как можно поддерживать свое здоровье и помогать избавляться от тех проблем, которые уже со здоровьем возникли, благодаря простой привычке – наладить питьевой режим. Да, многие могут сказать, что питьевой режим сложно наладить с водой, потому что воду неприятно пить, и нужно ее там где-то покупать, специальную воду. Но, друзья, поверьте мне, наладить питьевой режим, если у вас есть ионизатор воды, либо генератор водородной воды, легко, потому что такие приборы, они делают воду природно, не только природно вкусной, да, а биологически полезной еще, они делают для нашего организма такую воду, благодаря тому, что после ионизации, после того, как генерируется там водород в воде, а именно он после ионизации там появляется, вода приобретает антиоксидантные свойства. К сожалению, ненадолго, друзья. Поэтому и нужны приборы, которые будут такую воду делать каждый день. И вот я в прошлой части закончил на том, что расскажу вам, как наладить просто легко питьевой режим. Еще раз говорю, почему это просто? Потому что это легко, ее пить хочется, такую воду пьешь и чувствуешь, что она лучше пьется. Вот котус, у меня недавно появился кот, говорил, что никогда не заведу себе ни кота, ни кошку, ни собаку, ни никого. Да? Ну, не хотел привязываться к животным, но так получилось. У меня есть дети, я

0: центре Крыма у нас сегодня достаточно солнечно во второй половине дня, но при этом вот в некоторых районах по полуострову все еще идут дожди. И вот особенность этой пещеры в том, что она протяженностью более 26 километров, и там протекает как раз подземная река. Ее уровень очень быстро поднимается при осадках, то есть вот стоит только чуть-чуть дождям пройти, сразу уровень воды поднимается. Естественно, это вот и становится причиной разных ситуаций вот в этом районе.
1: Ну, если мы с вами об этом знаем, то наверняка опытные спелеологи, которые оказались под землей, тоже должны были это знать, смотреть на прогноз погоды, смотреть на ливни и понимать, что спускаться туда будет опасно. Почему же этого не произошло, на ваш взгляд? Что-то говорят специалисты?
0: Ну, пока что на данный момент вот специалисты пока не говорят. Единственное, да, что нам удалось узнать, что вот это были не обычные люди, а конкретно спелеологи, и что они пошли по самому экстремальному маршруту, потому что вот есть маршрут как бы для всех, который он и оборудован, и он составляет около 500 метров и занимает достаточно, ну, быстро его можно пройти. А они прошли по той части, которая занимает от 4 до 6 часов, пошли своим путем через дикую голубиную пещеру. Вот. И вообще, как бы, этот маршрут может занять там от 15 до 24 часов. Вот пока что с ними связи нет, и каких-то подробностей, и еще каких-то догадок, вот, к сожалению, пока что нет.
1: То есть можно предположить, что сейчас они могут там находиться уже в полной темноте, потому что мощности аккумуляторов может не хватить на все это время, да, и связь тоже, соответственно, с ними отсутствует.
0: Да, да.
1: Будем надеяться и ждать положительных новостей по этому направлению, по этому случаю. Александр, я вас благодарю. Оставайтесь с нами на связи, держите в курсе. Александр Тимощенко, корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму, была с нами на прямой связи. Все, что на эту минуту известно, мы попытались выяснить. Вижу, что несколько туристов продолжают находиться сейчас под толщей воды, в том числе не выходит на связь уже больше 12 часов, может быть, даже и больше 13, и точное местонахождение тоже пока не удается установить, есть только предположение. Напомню, что пещера Красная – одна из крупнейших в Европе, и только ее изученная часть протянулась под землей на 26 километров, а есть части еще и не изученные. Но спасатели работают на месте, уверен, что дело свое они знают, и работы сейчас идут сразу на двух участках со стороны пещер Красная и Голубиная, там 28 специалистов, спасатели МЧС России, Крым спас 7 единиц техники, и будем надеяться, что эта история будет счастливое завершение. А пока перейдем к другим темам нашего эфира. Другая тема касается лечения распространенной, но не очень популярной болезни. Немногие любят о ней говорить, а многие вообще болезнью не считают. Это депрессия. Так вот, депрессию начнут лечить током. Минздрав разрешил список методов ее лечения. Это следует из нового стандарта ведомства. Ну, я сообщу, что по статистике почти половина россиян отмечает у себя депрессивное состояние. Впрочем, все подробности в сюжете моего коллеги Василия Воронина.
2: Минздрав России утвердил обновленный клинический стандарт оказания помощи взрослым пациентам с депрессивными расстройствами. Согласно новым требованиям, каждый пациент должен пройти комплексное обследование у специалистов нескольких профилей. В перечень вошли консультации невролога, офтальмолога, терапевта, уролога и акушера-гинеколога, а также медицинского психолога. Лабораторная диагностика расширена и теперь включает развернутый анализ крови, биохимические показатели, оценку липидного обмена и общий анализ мочи. Дополнительно предусмотрено тестирование на гепатиты В и С, ВИЧ-инфекцию и сифилис. В список терапевтических процедур добавлены методы аппаратного воздействия. Речь идет об электропунктуре и электронейростимуляции головного мозга. Также в стандарт включены такие процедуры, как плазмаферез, гипоксическое воздействие и внутривенное облучение крови. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев связывает появление нового стандарта лечения с увеличением случаев депрессии у людей. Вот что специалист заявил Радио КП.
3: Поменялось очень многое, потому что довольно часто раньше было по минимуму, что-то человек приходил на основании симптома комплекса, ну то есть жалоб, составлялся как

0: какой-то определенный первичный диагноз, и уже на основании его были сделаны назначения. И сейчас довольно часто некоторые психиатры этим грешат. В последнее время все стало меняться. Мы просим все-таки сдать анализы, психоэндокринологический профиль, патопсихологическое исследование пройти. Вот, если есть какие-то болевая история, то не у невролога, эндокринолога, у гастроэнтерологи, кстати, с удовольствием сейчас антидепрессанты назначают. Вот, то есть это все было, только у врачей других специальностей. И почему? Потому что люди с депрессиями или вообще другими психическими расстройствами, они сначала стараются в связи со стигматизацией, она стала, конечно, меньше, но у молодого поколения, они к психиатру идут в последнюю очередь. И сходят к неврологу, к гастроэнтерологу, к терапевту, да к кому угодно, понимаете, только не к психиатру. У меня есть пациенты с соматоформными расстройствами, которые обходят всех сначала специалистов, а те уже в конце отчаявшиеся, говорят, идите-ка вы с психиатром, пожалуйста. Они обследуются, ничего найти не могут, либо какие-то тоже такие диагнозы, что может быть это, а может быть то, но по итогу говорят, все-таки у вас, как сейчас любят все называть, психосоматика, идите-ка вы к психиатру на консультацию.
1: В этом месяце вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Среди причин называются снижение доходов и геополитическая напряженность. Заболевание в мире в целом становится все более распространенным. А продажи антидепрессантов растут. Это не рост депрессий или тревожных расстройств у населения. Просто люди изменили отношение к своему ментальному здоровью, особенно молодежь, говорят эксперты. Получили стресс, обращаются к врачу. А стресса сейчас в избытке, отмечает Алексей Казанцев.
0: Модное явление тоже стало, как вы понимаете, да, что надо обязательно сходить и так далее. Это тренд такой, как говорят сейчас. Да? Был термин еще полгода или год назад, Дуркинг они его называли. Они с удовольствием госпитализировались в частные психиатрические стационары, ну, психиатрического профиля, и там, соответственно, проходили какое-то там курсовое лечение. Это даже модно, что я вот была у психиатра. Но некоторые, конечно, немножко так относятся, знаете, с утра к одному психиатру, в обед другому, вечером к третьему. И вот многие начинают самолечением заниматься, либо принимают антидепрессанты, знаете, как вот какой-то симптом, голова болит, выпью антидепрессант, не сплю, антидепрессант попью, там, не знаю, с любимым поругался или поругалась, антидепрессант и так далее.
1: Больше всего депрессивных признаков ученые РАН-психологи обнаружили у опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет. Эта группа, по данным исследования, последние месяцы показывает рост тревожности. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Друзья, будущее наступило.
3: Радио – уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Рекламно-информационная программа.
2: Гость в студии.
8: Здравствуйте. У нас в гостях сегодня директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова. Наталья, здравствуйте. Добро пожаловать. Я бы хотела вот поговорить на какую тему с вами. Вы говорите, что сегодня главная уязвимость – это не технологии, а сам человек. Его эмоции, его доверие и зачастую спешка. Скажите, пожалуйста, а какой сценарий обмана сложнее всего распознать, вот даже внимательному пользователю?
9: Все сценарии, которые сейчас существуют так или иначе, и в том числе появляются каждый день, они основаны на одних и тех же принципах. Поэтому, когда мы понимаем принцип, нам проще всего понять, как с этим работать. И здесь ключевая история – это то, как злоумышленники подходят к работе со своими потенциальными жертвами, и они используют чаще всего или практически всегда сценарий социальной инженерии. То есть фактически они пытаются вызвать какую-то яркую эмоцию, напугать, где-то, может быть, поторопить, либо завлечь человека выгодной сделкой, если речь идет о покупке или продаже. И в этом ключе, вот немного его так растеребив, вызвав ту самую эмоцию, дальше уже ведут человека по такому сценарию, который им нужен. Например, выманивают деньги, либо персональные данные. И в этом ключе именно выделять какие-то конкретные сценарии, как правило, смысла нет, важно понимать сам принцип. Здесь как раз важна пауза, возможность остановиться, подумать, а не схема ли это какая-то обмана, которую можно пресечь достаточно на ранних этапах, просто взвесив и поняв, может быть, стоит отказаться, перестать общаться с этим человеком. В этом ключе, когда мы говорим в том числе о подростках, которых на нашей платформе все-таки уже достаточно большое количество, мы сталкиваемся вот еще с какой проблемой. Это дети, которые родились практически со смартфона в руках, и в этом ключе они достаточно самоуверены, когда пользуются какими-то технологиями, в том числе сервисами, онлайн-сервисами. И при этом того самого опыта, который мог бы помочь распознать им злоумышленника, вовремя остановиться или понять, что ими манипулируют, у них не хватает. И вот попав в такую ловушку самообмана, их проще всего как раз вовлечь в какую-то неприятную историю.
8: Отдельно, я насколько понимаю, вы выделяете аренду аккаунтов. А почему эта схема стала настолько опасной? И почему человек вообще соглашается передавать свой аккаунт другому?
9: Дело в том, что все интернет-компании и крупные платформы инвестируют миллиарды рублей каждый год в том, чтобы обеспечивать безопасность клиентов на платформе. И все простые уловки по появлению учетных записей, из-под которых происходит схема обмана, они давно закрыты. То есть нельзя просто прийти на платформу, создать чистый свежий профиль и надеяться на то, что у тебя что-то получится. Нет. Все эти технологические и в том числе самые простые решения, они давно закрыты, и так невозможно никого обмануть. Поэтому злоумышленникам приходится искать более сложные истории, когда вот как раз они пытаются выманить, например, доступы или получить доступ к чему-то аккаунту для того, чтобы как раз из-под него, из-под того самого красивого, пушистого, хорошей учетки, из которой вчера, например, что-то продавали или покупали, они смогут дальше найти жертву на платформе. И в этом ключе аренда учетных записей, в том числе, когда мы говорим о детской аудитории, является одной из самых таких серьезных угроз, потому что как раз подростки легче идут навстречу, возможно, из-за выгоды, иногда предлагают деньги, конечно же, которые никто никогда не заплатит, и делятся, например, своим доступом, не осознавая, что их личный кабинет на крупных сервисах практически как паспорт или банковская карта, которыми нельзя делиться, потому что при появлении любой проблемы и раскручивании этой схемы, в том числе, например, органами полиции, можно выйти как раз на ту самую учетку, из-под которой происходило злоупотребление, и обратиться к владельцу этой учетной записи, то есть к тому самому подростку.
10: Можно несколько слов, как уговаривают?
9: А здесь могут быть очень самые простые истории, когда в социальных сетях или где-то на просторах интернета человеку предлагают подработку. Например, поделиться своим профилем, отдать пароль, придумывая абсолютно разные предлоги. Это может быть...
10: Ну, я заблокирована, давай я тебе заплачу.
9: Например,
10: а мне вот нужно срочно продать какие-то вещи.
9: Ну, вот вы сходу, да, придумываете схемы ровно, да, такими историями, в том числе иногда более...
10: Изощрёнными
9: пользуются злоумышленники.
10: Я не подготовилась просто. Это черный юмор, друзья. Так, на всякий случай, да. Простите.
9: Но да, ровно так и действует. И когда речь идет о подростках, которые как раз в основном и подвержены такого типа проблемам, их легко как раз сподвигнуть к тому, чтобы они все-таки поделились своей учетной записью.
10: Наталья, Авито много инвестирует не только в технологии защиты, но и в цифровое просвещение. От школьников до людей старшего поколения. Как понять, что такое обучение действительно меняет поведение людей, а не просто повышает их осведомленность?
9: Здесь работают очень разные подходы и механики. Есть так называемые а-ля прокси-метрики, то есть когда мы, да, более сложное слово, когда мы за счет вторичных каких-то сигналов понимаем, что наши принципы и подходы работают. Допустим, по итогам наших образовательных программ мы всегда проводим опросы, изучаем, как меняется поведение аудитории, как ребята на более реальных примерах отрабатывают те навыки, которые мы постарались как раз заложить в их головы в рамках обучающих программ. Мне кажется, вы можете попробовать придумать любой, скорее всего, мы уже там или планируем как раз выйти на этот рынок. Это и совместные проекты с ОНО «Цифровая экономика», «Урок цифр», «Цифровой ликбез», и совместные истории с движением первых. Это и открытые уроки, и онлайн, и офлайн.
10: Вы приходите в школы, я так
9: Абсолютно.
10: Понимаю?
9: Я очень люблю приходить в школы. Дети – прекрасная аудитория, которая всегда задает море вопросов, и в том числе не только в школы, но и, например, в детские лагеря. Вот лето, осень как раз есть смены, в рамках которых мы можем, благодаря поддержке и помощи движений первых, посетить детские лагеря, провести свои образовательные недели. В том числе развиваем так называемых киберволонтерство, да, если...
10: А, то есть тех, кто будет после вас изучать
9: Абсолютно
10: и распространять
9: так.
10: эту важную информацию.
9: Да,
10: правильно
9: да.
10: я поняла,
9: Причем,
10: да?
9: Причем, когда эта информация распространяется от детей к детям,
10: больше
9: то
10: доверия.
9: Это больше вызывает доверие и... обучаемости.
10: Кстати, у меня возник вот какой вопрос, с которым я, собственно, сталкиваюсь в частной жизни. Когда не только взрослый, но и ребенок в силу своего, допустим, юношеского максимализма говорит, ну, со мной это не случится, да я распознаю, ну и так далее, вот с такими заходами. Часто ли вам, как человеку, который погружен в проблематику, приходится сталкиваться с тем, что человек просто отбывает, ну, их пригласили, вот он отбывает. И как достучаться до сознания, чтобы получить реальный отклик, чтобы увидеть, что это зерно упало на плодородную почву.
9: А вот здесь чаще всего как раз работают механики вовлечения сверстников. То есть, как правило, в аудитории есть один или два человека, которые так или иначе, либо даже сами при поддержке родителей уже что-то покупали или продавали на платформе, либо их родители, например, активные пользователи. И когда ты выходишь в диалог с реальными примерами, а какой у вас был опыт, а с чем вы сталкивались, а какие сообщения вы получали, то вот это помогает вовлечь аудиторию в живой разговор и уже, например, самих детей либо их родителей разобрать самые частые моменты и методы защиты, безопасности, которые помогают. У нас даже были дети, которые при поддержке бабушек и дедушек зарабатывали сотни тысяч рублей на Авито, продавая свои изделия. Ну, то есть они, например, что-то вяжут или каким-то рукоделием занимаются.
10: А как происходит следующее обучение уже самой безопасности внутри Авито? Ведь мы прекрасно знаем, что мошенники буквально каждый день придумывают новые способы, изобретают новые схемы обмана. А как быть всегда либо вровень, либо на полшага впереди. Выработана ли у вас такая схема?
9: Абсолютно так. Мы стараемся сопровождать клиента на всем пути, когда он приходит на платформу от регистрации сценария до оставления отзыва после сделки. И здесь, опять же, под детскую аудиторию мы дополнительно адаптируем наши сценарии. То есть если речь, например, идет про базовую историю подтверждения, что ты живой человек, а не бот, то есть проверку, например, личности на платформе, которую можно добровольно пройти, то специально мы сделали такой специализированный сценарий проверки через госуслуги, который работает именно для подростков. То есть раньше такого не было. Все-таки детская аудитория более чувствительная в части любых проверок, особенно если речь идет про персональные данные. И вот на текущий момент уже 115 тысяч подростков прошли такую проверку, что говорит о том, что у нас, ну, огромная аудитория как раз молодых людей, которые с нами работают. Или другой случай. Если речь идет о том, что мы подозреваем какое-то злоупотребление в рамках профиля, например, вот наши подозрения, которые касаются того, что профиль был сдан в аренду, мы можем попросить человека подтвердить личность. Здесь раньше подростки, опять же, попадали в тупик, потому что мы не имели права, да, запрашивать у них как раз документы. Но мы реализовали специальный сценарий, когда подросток может призвать взрослого. Он так и называется. Позовите взрослого. Когда, например, родственник, либо старший товарищ, верифицированный на платформе, может подтвердить, что да, действительно, это все хорошо.
10: Свой, это наш.
9: Это наш, все в порядке. Мы как бы провели воспитательную работу, все хорошо здесь. Поэтому здесь стараемся со своей стороны также вовлекать детей и изобретать специализированный сценарий.
10: Вы просто не поверите, насколько вы попадаете вот сейчас в целевую аудиторию. Я сижу напротив вас, и вы описываете, соответственно, сценарий нашей семьи и с подростком, и с верифицированными взрослыми. Поэтому для меня это не просто какие-то посторонние разговоры, а то, что касается и моей семьи, так же, как огромного количества людей
9: тогда
10: в России.
9: Для вас есть еще один особенный случай. Мы реализовали специальный сценарий такого совместного доступа, совместного управления учетной записью. И ваши дети могут пригласить вас, чтобы вы помогали отвечать на сообщения, размещать, редактировать.
10: А я на шаг впереди.
9: Вы уже?
10: Наталья, огромное вам спасибо. Я вас приглашаю еще в гости здесь, сюда, в студию радиостанции «Комсомольская правда», потому что каждый раз мы говорим о чем-то новом, и каждый раз можем достучаться еще до нескольких людей. Сегодня у нас в гостях была директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.
9: Спасибо.
2: Гость в студии. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Писатель Виталий Волков об амбициях немцев на Балтике.
12: Германия на сегодняшний день занимает в континентальной Европе лидирующую позицию по подготовке к войне, практической подготовке к конфликту вооруженному с Россией, скажем так, потому что это интерпретируется по-разному. Одни говорят, что надо готовиться к войне, другие говорят, что надо готовиться к нападению России на одну из стран НАТО. И это как бы дает различие в политической риторике. Потому что есть группа и группы, которые прямо говорят, что хватит стесняться, надо говорить о том, что Россия мешает нашим интересам, особенно на Балтике, Северный морской путь и так далее. И тут надо действовать решительно и чтобы сохранить, так сказать, доминирование демократического мира над автократиями, необходимо отрезать Балтику как бы от России, Балтика, внутреннее море НАТО и так далее, и так далее, и так далее. И действительно, к этому прикладывается значительное усилие. Другое дело, что и сам Бундесвер находится в критическом состоянии, находился. И политическая система, социальная система Германии находится в глубочайшем кризисе.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
13: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
2: В Москве 16 часов, в Уфе 18.
14: В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
16: О происшествии.
15: СМИ сообщают, что военный самолет Ту-154 в Амурской области мог разбиться из-за взрыва топлива. По данным телеграм-канала «База» со ссылкой на источники, при падении произошел взрыв, погибли 6 членов экипажа. Как отмечается, один выжил, у него травмы средней степени тяжести. Предварительно всего на борту находились 9 человек. Информация пока официально не подтверждена.
14: О политике.
15: В Белом доме подтвердили, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками. Стороны обсудили мирное урегулирование и совместные инициативы в энергетике после завершения украинского конфликта, отметили в администрации США. Там добавили, что эта встреча стала продолжением серии двусторонних консультаций. Ранее стало известно о закрытых контактах российского переговорщика с представителями Министерства финансов и энергетики США. Железнодорожники полностью восстановили движение поездов на двух перегонах в Брянской области. Специалисты отремонтировали пути на участках Ржаница-Тросна и Злынка-Унеча, сообщили в МЖД. Как уточнили в компании, составы уже следуют по обычному графику. Ранее полотно на этих направлениях повредил украинский беспилотник, из-за чего движение пришлось временно остановить.
14: О расследованиях.
15: Более 3000 детей пострадали за прошедшее лето из-за различных происшествий по всей стране. Печальную статистику представил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По данным ведомства, чаще всего несовершеннолетние получали травмы на водоемах, в дорожных авариях с электросамокатами и при пожарах. Кроме того, особую тревогу вызывают опасные поездки подростков на крышах и подножках поездов. В Москве простились с народным артистом России джазменом Алексеем Козловым. Траурная панихида прошла в зале Троекуровского кладбища, сообщает ТАСС. Семья выразила благодарность всем пришедшим почтить память мастера. Основатель ансамбля «Арсенал» и пионер отечественного джаз-рока ушел из жизни 25 сентября. Ему было 90 лет.
14: Обо всем.
15: Приговоренный к смертной казни американец выйдет на свободу после 40 лет заключения. Суд в штате Юта отпустил гражданина благодаря повторному анализу ДНК, передает телеканал CBS News. Экспертиза доказала, что найденные на месте убийства биологические следы принадлежат другому человеку. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
17: Здравия желаю. Ну что, на радио «Комсомольская правда» начинается очередной выпуск военного ревю. Выпуск военного ревю – это ваши вопросы, мои ответы. Но я сегодня хочу начать передачу с вопросов к вам. Пока я буду вам освещать такой вопрос, что там за секретный план Россия передала Украине, как она будет бить энергетику, я хотел бы задать вам два вопроса. Вот смотрите, американская сторона предлагает России вернуть из плена, скажем, 10 тысяч украинских военных, а из-за этого папа Трамп ослабит некоторые санкции. Я понятно объясняю? Повторяю, да? Да. Нам некоторые санкции ослабят, а 10 тысяч украинцев, которые у нас в плену, они возвращаются на Украину. Там возьмут оружие, снова пойдут на ЛБС и снова будут убивать наших солдат и офицеров. Нормально, да? Нормально, есть над чем подумать. И у меня есть другое, над чем подумать. Американская сторона, вы сами, не мне вам рассказывать, это фактически участник боевых действий на стороне Украины против России. А если говорить без дипломатической казуистики, вот виляя хвостом, это враг. Это, по сути, враг, который к тому же вознамерился, кем вы думаете быть, судьей между Россией и Украиной на переговорах. Ну, и как вам вот такая идея снижения санкций на обмен украинскими военнопленными. Но теперь с другой стороны, повторяю, США, по сути, это враг. Да, да, который пытается участвовать, который быть хочет миротворцем. Продолжает продавать оружие на Украину, ну, с помощью украинских, конечно, европейских денег. Да, оказывают и оружейную, и финансовую помощь, и боеприпасы, и так далее. Во всем. Что все это Америка. Все это Америка. А мы что? Титанчиком торгуем. Есть еще другие там редкоземельные вещички, торгуем. Вот и сейчас представитель там находится, ведет экономические переговоры с Соединенными Штатами Америки. Это в то время, когда американское оружие, да, я бы даже сказал, американская политика убивает его величество российского солдата. Тоже вопрос, да? Я тоже мучительно ищу на него ответ. Но теперь об этом странном, суперсекретном плане уничтожения украинской энергетики, российской армии, о котором недавно сенсационно сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Вы знаете, это вызывает, конечно, огромное множество вопросов. Во-первых, как эта российская сторона могла передать украинской суперсекретный план уничтожения энергосистемы Украины? Причем, судя по словам Шмигаля, это говорится так. Перечислены все энергообъекты, которые находятся у нас под контролем, которые мы намереваемся бить. Внимание, перечислены все. Включая даже, по-моему, там 3 атомных электростанции. Украина. Украина, естественно. Представляете, это Россия, которая за кровью в горле кричит на весь мир, не лезьте на Запорожскую АЭС, потому что беда будет. Беда. А мы, оказывается, мы уже разрабатываем планы ударов по 3. Там, по-моему, у них всего 8 атомных электростанций на Украине. А мы уже разрабатываем удары по атомной электростанции. Потому что если такие удары будут, даже пьяному школьнику киевскому понятно, что это достанется не только Украине, это Беларуси, и нам, и да Европе немало может достаться. Как помните, было в Чернобыле. Ох, куда там зараза разлеталась. Идем дальше. Значит, перечень всех энергетических объектов. Дальше указываются сроки. Любопытно, да? Вот по этой ТЭЦ будем бить тогда-то. Дальше, не смейтесь. Дальше в этом плане вид оружия, с помощью которого Россия будет уничтожать украинскую энергетическую систему. Это вот один вопрос. Как этот план суперсекретный достался? Шмигаль, дабы столкнуть лбами военных там с нашей властью или посадить, мол, российские военные передали сами этот план. Этого не было, конечно. С другой стороны, хотя один момент надо допускать. Если это часть нашей военной хитрости, то совсем неплохо, да. Если мы таким вот экстраординальным образом пытаемся обдурить противника, и если он клюнет на это, то это хорошо. Это хорошо. С другой стороны, пошла другая версия, что мы этот план якобы передавали американцам, а американцы передали Зеленскому во время его недавнего визита в Соединенные Штаты Америки. Тоже оригинально, да? Мы вот дали в зубы Трампу этот планчик, да, и говорит: Дональд, тут подъедет тебе этот мальчик Кокаинович, да, дай ему на всякий случай, может забоится, да. Вот как она делается, вот такая политика. Я, конечно, говорю об этом вам и вообще не верю, чтобы какой-то план, ну, может быть, в одном случае, да, да, нельзя допускать, ну, может быть, каким-то образом, и знаете, предателей же везде немало. Если они на Украине, есть в России. Я допускаю, что может вот таким, но ни в коем случае не передал. Если предатель, то передал. Неофициально так сказать. Но чтобы официально передать план перспективных ударов ракетам, беспилотникам, самолетами по энергетической системе Украины, я в это, в общем-то, не верю. Ну что, что там? На Украине уже ждут тяжелую зиму. Там наше подполье сообщает, что из Киева стали в массовом порядке убегать граждане. Ну, богатенькие буратины сели там Мерседес, загрузили семечку и рванули на польскую граничку. Да. Так кошельки трещат, денег наворовано много. Что-то уже лежит там в польском, румынском или германском банке. А куда бежит народ победнее? Да в Киевскую область. В села и поселки бегут граждане столицы Украины. До специальной военной операции, и по данным мэрии Киева, было 3 800 000 или 600 000 жителей. Сегодня, говорят, их где-то в районе половины от этой внушительной цифры. Ну, а теперь же, конечно, нам интересует, а сколько было вообще населения Украины до начала специальной военной операции, или даже, скажем, и глубже пойдем, до начала событий на Донбассе. Украина постоянно хвастала, что их 45 миллионов. А о чем нам говорят сегодня социологи украинские? Они иногда не врут. Иногда, я сказал. А 18-20 миллионов. Вот свеженькие данные, недавно тепленькие, мелькнули в украинских блогах, ну и даже так называемых официальных средствах массовой информации. Ну что, вы меня просили покороче выступать со своим докладом. Я иду до встречи по желаниям трудящихся, хотя изначально военное ревю замышлялось с того, что ведущий будет какую-то тему немножко на разогрев запускать вам. Ну что, теперь я жду ваши вопросы. Вопросы четкие, конкретные. Тогда вы просите не перебивать. И если человек не сможет задать и за 5, и за 10 минут, идя вам навстречу, я буду ему разрешать болтать сколько угодно, люди, чтобы вы никто не говорили. Парнец перебивает. Не буду перебивать, буду, как и вы, терпеливо ждать, пока в конце концов человек сможет из тысячи слов выбрать 5-6, по которым будет понятно, что он у меня хочет спросить. Договорились, да? Да. Ну и просьба. Вы задали вопрос, замолчали, дайте мне ответить. Я буду стараться покороче отвечать. Договорились? Поехали. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Ну, давайте успеем. Владимир, Москва, привет. Почетное право первому задать вопрос.
18: С какой высоты международное право допускает вход летательных аппаратов одного государства в пространство над территорией другого государства без его разрешения?
17: С любой высоты, если оно туда умеет забраться. Таких положений нет. Есть только положение, что это воздушное пространство принадлежит данному государству. Наверное, равно и космическое пространство. Из космоса, если нас тоже ударят прямо вот так вот над Москвой или там над Питером, это же тоже будет, в общем-то, удар по нашей территории. Независимо от того, из 15-километровой высоты или 800-километровой высоты, уважаемые. Точка. А сейчас у нас перерыв. Перерыв, да.
19: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
20: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «Стройсам.вл.ру».
0: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 302-41.
21: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: А знаете ли вы что?
1: Валерий Гергиев нередко дирижировал зубочисткой, полагая, что размер палочки не влияет на качество игры музыкантов.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Ну что, дорогие товарищи, приходится искренние соболезнования приносить родственникам наших летчиков, которые сегодня погибли во время катастрофы в Амурской области. А теперь я хотел бы продолжить ответ на предыдущий вопрос. Уважаемый товарищ спрашивает меня, с какой высоты? Ну, вы знаете прекрасно, что у нас атмосфера заканчивается на высоте 100 километров. Дальше начинается космос. Да. Ну что, у американцев в космосе сейчас практически постоянно работает какое-то чудище под названием «Ха». Или «Х», если хотите, 37, который там по полтора года летает, и неизвестно, что у него на борту. Ну вот он летает на такой высоте, и 500 километров, и выше. Вот оттуда тоже может пульнуть, но он нам не позвонит, и вам тоже, и скажет, знаете, я тут 650 километров высота, разрешите мне долбануть по какой-нибудь российской бригаде. Ну что, дорогие друзья, давайте разговаривать. Я хочу слушать ваши вопросы. Поехали. Игорь из Москвы у меня хочет что-то спросить. Здравствуйте, Игорь.
5: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, кто придумал при подсчете стажа выслуги офицера время учебы в военном училище не считать за службу?
4: Это придумали депутаты Государственной Думы. Со всеми вопросами вы можете обратиться к ним. И к тому депутату, за которого вы голосовали недавно. Желаю вам удачи. Кто следующий в эфире? Евгений Ижевск.
6: Евгений Ижевск, доброго всем дня. Виктор Николаевич, подскажите, пожалуйста, у нас город Воткинск тихонечко шевелится? Вы поняли, о чем я говорю?
4: А почему мы должны скрывать это, если мы знаем, что это столица очень серьезного ракетного производства России? Да, да, безусловно, да. Я ответил на ваш вопрос. Если вы говорите «шевелится», я отвечаю вам «да, да, да, шевелится». Работает. Слава ударникам ракетного труда. Кто у нас в эфире? И Геннадий Ессентуки, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я хотел вам спросить, Чернобыльская АЭС была под нашим контролем. Там были наши военные, потом вдруг она перешла к ним. Сейчас там агломерация Киевская. Они стягивают туда большую часть вооружений и что-то там затевают. Как мы это допустили?
4: Ну, мы, потому что некоторое время наш батальон контролировал, охранял Чернобыльскую. Потом мы передали украинцам, идя навстречу их пожеланиям. Да, ну и правильно. Раз они хотят получить неприятность на собственную попу, извините за выражение, пусть они это и контролируют. Уважаемые, мы многие объекты, которые были, держали под контролем, мы их вернули или отдали во время отступления на заранее подготовленные позиции. Вот оно так и бывает, уважаемые. Вот мы сейчас под Красным Лиманом, по-моему, уже третий раз некоторые населенные пункты берем. Война – это же такая штуковина. Сегодня ты в наступлении, завтра ты отступаешь. А нам все время хочется, чтобы мы только наступали. Так не бывает, это наивно. Кто в эфире? Юрий из Воронежской области. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кто бросил гранату у Евгения Пригожина и его штаба? Показал что-нибудь расследование или нет?
4: Расследованием нам говорят, что ребятки были сильно выпившие. Крутые такие ребятки. Ну, перебрасывали гранату во время полета. Вы можете сейчас хохотать. Я на борту не был. Я только имел беседу с некоторыми следователями, которые высказывали одну из версий, в которую вы, конечно, не верите. До свидания. Всего доброго. Кто у нас в эфире? Михаил, Краснодарский край. Здравствуйте.
8: Добрый день, Виктор Николаевич. Буду вас ругать. По какому поводу? Вы создали отличную народную программу, вот эту, военную ревью. Но по вашей беспринципности, халатности, вы допускаете нарушение закона, допускаете Ростислава ЛГБТ, вот этого голубого программе. А это нарушение закона. Можно программу вашу закрыть.
4: Дорогой мой человек, спасибо за соболезнование, но у меня такое впечатление, что у вас, что, может быть, были интимные отношения с Ростиславом, что вы так уверенно говорите, что он пидорас. А, извините, пожалуйста, да? Но мы не знаем. Если говорить, как бы вам сказать, образно, обращая смысл ваших слов только на некую такую, скажем так, стилистику высказывания Ростислава, то этот образ я принимаю. Это действительно, в общем-то, похоже на язык ЛГБТ. Тут я принимаю вашу критику, уважаемый, но запретить не могу. Не могу. Понимаете, дорогой мой человек, спасибо за соболезнование. Если я буду вышвыривать... Я не имею, во-первых, права остановить человека. У меня нет кнопки, вот у меня две руки и все. Внимание, если я буду... выбрасывать человека с эфира, скажи, баронец боится неудобных вопросов. Что касается просто такой дешевой ложью. Понимаете? Я не боюсь, у меня нет неудобных вопросов. Я боюсь больше всего идиотских вопросов. Вот это все, чего я боюсь ради вас. Но даже идиотские вопросы я принимаю. Спасибо, дорогой мой человек, за хорошее замечание. Буду иметь в виду, кто у нас следующий в эфире. Тамбов у нас. Я тоже хочу Тамбов. Ну, привет, Тамбов.
9: Здравия желаю, товарищ полковник. У меня вопрос, привет, связанный с лазерным оружием, которое уже в Китае давно испытано. И там это, в общем, на Тяньмэнь эта площадь уже проезжали. А вы говорили, что у нас ничего не получается с этим лазерным оружием. Ну вот я недавно услышал, что наши вооруженные силы уже испытывают лазерное оружие против беспилотных аппаратов. Как вы это оцениваете, состояние нашего оружия на сегодняшний день, лазерное оружие, которое уже испытывается?
4: Хорошо.
9: Большое спасибо.
4: Значит, и вам спасибо за вопрос, уважаемый гражданин. Как это у нас говорят в народе, надо отвечать за свой базар. Я терплю, и материться сейчас не буду, это то вранье, которое вы сейчас сказали, у нас ничего не получается. Уважаемые, ну вы же, вот понимаете, это совершенная брехня. Я говорил, что у нас проблемы есть. У нас нет проблемы для использования лазера при исключительно хорошей погоде, без дождя, без тумана, без снега. На высоте 50 метров мы можем лазером, когда он еще не распарится, где-то поджечь электронику. И второе еще у нас есть еще. Мы можем там, ну что, ослепить, может быть, оптику и так далее. Уважаемые, к чему я призываю к вам? Будьте аккуратны в словах. Во-вторых, у нас есть проблемы, но я не говорю, у нас ничего не получается. Уважаемые, ну это же две разные вещи, уважаемые. А? Понимаете, если вас будет упрекать жена, что у вас ничего не получается, то я пойму, что у вас ничего не получается. А если она говорит, получается, но плохо, это же две разные вещи, правильно, да? Давайте немножко по-мужски поговорим. Поехали. Да, Вы знаете, разработчики лазерного оружия в мире очень зачастую большие сказочники. Что китайцы, что американцы, что французы и так далее. Я вот в «Комсомольской правде» скоро 30 лет работаю, да, и вот в эти 3 года не было такого, наверное, года, чтобы я раза в 2-3 не писал о лазерном оружии. Я нахожусь в очень плотном контакте с людьми, которые разрабатывают боевые лазеры. Я недавно вот выяснял, пытался, как американцы рассказали, блин, все, мы уже имеем лазер, мы сейчас тут все пожжем русские спутники с помощью лазера и так далее. Человек сказал, Витя, остынь, пожалуйста, от этой, в этом разговоре. И никогда не слушай тех, кто высших эпитах, похвальных эпитах характеризует свое детище. Каждый конструктор иногда, зачастую привирает, да. Вы знаете, если бы уже у китайцев, у американцев было работающее оружие, и мы уже давно пользовались украинцы, да, и снимали бы наши беспилотники ракеты, как сухих осенних мух. Вы полотенцем снимаете с потолка на даче, если там есть, да. К этому надо относиться, потому что есть проблема рассеивания лазерного луча, и пока лучшие умы человечества не могут решить эту проблему. Вот не знаю, как там в космосе боевой лазер работает или нет. Там говорят, что, в общем-то, проблему рассеивания лазера решить проще, многоточие. Перерыв.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках 16:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Завершен капитальный ремонт педиатрического отделения поликлиники номер 3, расположенного в деревне Золотково. Там провели ремонт всех инженерных коммуникаций, привели в порядок кабинеты и установили современное освещение. Оборудовали прививочный кабинет, а также зону рекреации для детей и организовали зону отдыха для родителей. Теперь здесь с комфортом будут наблюдаться около 3000 маленьких пациентов из Великолукского и Кунинского районов. Продолжается прием заявок на 6-й региональный конкурс рационализаторов и изобретателей. Еще один его участник – Николай Максимов, кандидат технических наук, доцент кафедры автомобилей, тракторы и сельскохозяйственные машины Великолукской сельскохозяйственной академии и постоянный участник конкурса. В этот раз он представил проект «Термоэлектрический генератор с жидкостным охлаждением». Это попытка использовать тепловую энергию для выработки электричества там, где такое решение может быть особенно востребовано. Среди возможных сфер применения автор указывает туризм и сельское хозяйство. Великолучане успешно выступили на Кубке Псковской области по велоспорту на шоссе, посвященном памяти велопутешественника Глеба Травина. В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов, 60 из них представляли Великие Луки. Большинство лидеров в индивидуальной и групповой гонке – представители Великолукской спортивной школы номер 3.
12: О валютах.
11: Доллар 84 рубля, 41 копейка, евро 96, 25, юань 12,56.
12: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачная, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
14: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Я жду ваших новых звонков и постараюсь ответить на них в меру своего служебного и жизненного опыта. Андрей из Смоленска что-то хочет спросить. Давайте его послушаем. Поехали, Андрей.
15: Добрый день, товарищ полковник.
4: Здравствуйте.
15: Я хочу задать вам такой вопрос. Как вы считаете, почему вот этого зама министра обороны, коррупционера, стали брать только после того, как пришел новый министр обороны, Белоусов? А при товарище Шойгу они себя чувствовали как рыба в воде и гребли четырьмя клешми, ни за что не опасаясь. Не кажется ли вам, что они просто лишились крыши, которая пошла на повышение, вместо того, чтобы с ними баланту разделить, где они сейчас сидят? Или я, может, что-то ошибаюсь, ничего не понимаю?
4: Вы хорошо сказки рассказываете. Вам надо, вообще-то, вы знаете, братья Гримм сейчас бы локти грызли. Как хорошо вы сказку нарисовали, конечно. Так вот, я отвечаю вам кратко. Расследование против этих заместителей министра обороны началось при Шойгу. Запомните это раз и навсегда. Хорошо? Да? Тем более, что министр даже способствовал, когда военная контрразведка и следком пришли и доказали. Он даже помогал расследованию и не скрывался от показаний. Запомнили, да? Это одна лишь сторона дела. Самое главное – не фантазировать. Вот нам есть тупо видится такая вот схема, что Шойгу знал, как ворует каждый заместитель. Знаете почему, да? По вашей сказке. Они каждое утро приходили к министру, говорите, можно 4 миллиарда тут стащить, Сергей Кужевич? Да? Разрешите, пожалуйста, вот бумажечка, рапорт. Я хочу воровать и так далее. И что, Шойгу вам делал резолюцию, говорил, да, воруй, давай, спокойно, только посторожнее там, да, люди. И, во-первых, если у вас есть претензии к Шойгу по этой части, то почему до сих пор он не фигурирует в части хотя бы потенциальных обвиняемых? Нет. Но нам вот хочется, понимаете, чтобы Чубайс сидел в этом, где-нибудь там в шахте урановой и так далее уже давно и так далее. Нам хочется, чтобы Собчак была иноагенткой, потому что она гонит пургу на власть, на армию и так далее. Понимаете, нам вообще хочется, чтобы Горбачева и Ельцина не хоронили на девятчику. Нам много чего хочется. Нам хочется побольше зарплаты, нам хочется...

0: я отношусь не очень хорошо к необъективности вашего умозаключения. Вот вы только что сказали, что на Западной Украине проживают в основном бандеровцы. Это неправда. Это неправда. Причем большая неправда. Да, там много бандеровцев. Уважаемые, теперь вы говорите в Киеве. А вы знаете, я думаю, что в Киеве может быть больше бандеровцев, чем на всей Западной Украине. Ведь вы давайте с вами спорить, а что такое бандеровская философия, да? И давайте замутим часиком на 5 передачку военную ревью, я буду вам рассказывать, почему в Киеве много бандеровцев. Да, кстати, вы сказали, не били. Нет, в последнее время им очень серьезно взяли за Западную Украину, за военные объекты, энергетические объекты. Очень серьезно взяли, в том числе даже за те иностранные заводы, которые там под землей на Западной Украине прячут там немцы и французы. Так что, ну что по Киеву? По Киеву мы стараемся бить только по гражданским объектам. Да, вот и все. Так что славный голод Киев, если вам так кажется, он, собственно, не состоит только из нормальных людей. Там много есть и люто ненавидящих и вас, и меня. Кто следующий в эфире? Алексей Санкт-Петербург, здравствуйте.
1: Здрасте. Слушайте, вот вчера Рудольфович посмотрел, он там что-то прошелся по этим негодяям, которые рассказывают страшные истории про Лиман, да, то есть по 250 пленных с нашей стороны. Это что за негодяи такие? Я примерно представляю, кто это такие. Это Юра Сумы, этот самый Олег из Днепра, то есть Но сколько уже можно терпеть вот этих вот людей, которые нагоняют нарративы вот сюда, в нашу сторону, что у нас все пропало. Мало того, что они приехали сюда и живут здесь на наш счет с вами, да, и они еще пытаются нам что-то, какие-то нарративы вот эти вот высказывать, да, что вот у нас там 250 пленных, там, я просто возмущен, извините,
0: Хорошо, я вас понял. Со всеми такими вопросами прошу обращаться к Владимиру Рудольфовичу. Обращайтесь на ту передачу, на которую это было затронуто. Хорошо? Я стараюсь избегать комментировать информацию, в достоверности которой не убежден, уважаемый. Давай так. Ваш праведный гнев мне понятен. Лжи действительно много. В том числе и тех, кто там работает. Да, есть, в общем, там есть очень порядочные военкоры. И тем не менее, они иногда выколупывают из носа информацию и вешают и мне, и вам на уши. А мы благополучно все это носим на своих ушах. Уважаемые, позвоните, пожалуйста, Соловьеву и поговорите с ним на сей счет. Хорошо? А я, когда убедюсь в этом, правда это или нет, тогда мы с вами будем разговаривать. До свидания. Всего доброго. Кто в эфире? Сергей, Подмосковье.
2: Здравствуйте, товарищ
0: Сергей. Полковник. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У меня сын, но он не родился, но не пасынок, попал на СВО путем обмана. Его командир части, для того, чтобы учиться поступить, подписали контракт. На учебу его, соответственно, не приняли, отправили на СВО. Он не прослужил там на СВО и месяца, как пропал без вести. Как мне найти правду? Почему так случилось?
0: Ну, если пропал без вести, то, возможно, долго еще не найдете. Не выходите из эфира, мне надо уточнить. Не уточните. Вы сейчас сказали, что он путем обмана попал на СВО. Расскажите народу, да. Я помолку, как это случилось. Он что, дурак, был в пьяном состоянии, нет, был под кокаином. Нет, нет. А как нет. Здравого человека обманули? Нет, докажите мне, что его обманули.
2: Я докажу. Давайте. У меня есть все документы, которые вы отправили в командировку в Рязанское военно-десантное училище.
0: Вы ответьте мне на вопрос, как его обманули. Я замолкаю, поехали.
2: Заставили подписать контракт на учебу. Она офицера военно-жены сил России. Что он не сделал?
0: Ему сказали, чтобы на учебу, дорогой мой человек, для этого надо экзамены сдавать. Так не поступают военные училища.
2: Правильно, мы поехали туда, в военное училище, я с ним лично ездил, и мама с нами ездила.

0: лично в это Рязанское училище. Нам сказали: парень, куда ты нафиг приехал? Тебя здесь никто не ждет. Хотя у него была командировка в это училище. Ему поставили...
1: Ну, во-первых, не командировка, а представление. На каком основании вам отказали в праве поступать в это училище? На каком основании? Бумага есть?
0: Бумага есть, да, командировочка. Мы потом отправили ребенка уже с этим
1: не контактом. Не надо мне командировочка. На каком основании вам отказали в Рязанском училище? На каком? Бумага, на каком?
0: Там, вам... 10 человек на место.
1: Вам не могли так ответить, уважаемые. Значит, он не сдал экзамены, потому что 10 человек на место. Может быть, правду мне скажете, наконец, а?
0: Вы знаете, что вы зря так говорите. Я с ним лично ездил 3 дня туда.
1: Я еще раз спрашиваю, на каком основании отказали, парню отказали поступать в училище? На каком основании? Вы понимаете мой вопрос?
0: Я понимаю. Я не могу вам
1: отвечайте
0: сказать.
1: До свидания, дорогие друзья. Ребята. Вот эту хитрожопость я не приемлю. Я 3 раза человеку задаю вопрос, на каком основании? Ну ты хоть наври мне для приличия, а? А он уходит, ускользает, и все, там начинает, там 10 человек на место. Да, может быть, и 30 было. Так может, он не сдал экзамены. Или, может, не пришел по медицине, может быть, и так далее. Вот и все. Оказывается, его просто обманули. Обманули. Пообещали, что он станет курсантом, он не прошел, его обманули. А он должен был стать курсантом, да? Тут много мути, дорогие друзья. Не все данными я располагаю, да и вы тоже. И не надо казаться умными, что человек прав. Почему человек не ответил на мой вопрос? На каком основании ему отказали в поступлении в Рязанское училище? На каком основании? Это же серьезный вопрос, а? Командир его представлял, представление, там, направление давал и так далее. А ему вдруг отказали. Так же не бывает. Бывает только обоснованно, потому что дальше же в суд надо идти. Это же серьезное дело. Это тут уже, в общем-то, может, крутая статья. Может светить этому, кто отказал. Но дяденька как-то так криво душит. Не до конца что-то говорит. А сейчас короткий перерыв, и мы продолжаем с вами общаться.
2: Договорились? Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Слава. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Полководец Михаил Кутузов не носил повязку на правом глазу. Это вымысел кинематографистов. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда».
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Комсомольская правда» и с вами Михаил Рудаков. Желаю всем хорошего настроения, невзирая ни на что. А также желаю быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. Это программа «На чистую воду», в которой мы разбираемся, почему одна вода может влиять на наше здоровье и самочувствие позитивно, а другая нет. Скажу сразу, что ионизированная вода не является лекарством и не заменяет лечение, но исследований этой воды сегодня проводится очень много, уже приближается к 3000. Кстати, результаты положительные практически в каждом, да, и эта работа продолжается. Я изучаю лично эту тему уже много лет, больше 12 лет общаюсь с людьми, которые пользуются ионизаторами, слышу их отзывы, их истории, вижу их опыт, есть свой опыт, знаю эти результаты, они еще раз скажу, они поразительные, и поэтому и положительные, и поразительные, да, и поэтому считаю правильным рассказывать вам о том, что узнаю сам. Молчать об этом, на мой взгляд, было бы неправильно. И я сейчас хочу сразу вам сказать, что объединю несколько исследований, потому что все они строились по одному принципу. Брали людей в одинаковых условиях, делили на две группы, и вот в одной группе давали пить простую воду, а в другой ионизированную наравне с применяемой терапией, да. И везде, где люди пили вот ионизированную воду, их состояние менялось, друзья, в лучшую сторону, как я уже сказал. А там, где пили простую, ничего не происходило. Их, еще раз говорю, около 3000 уже почти исследований, но какие исследования я хотел бы выделить прямо сейчас? Первое. Диабет второго типа. Все участники с этим диагнозом получали одинаковое лечение. Разделили их на две группы. Одна пила простую воду наравне с терапией, другая ионизированную. И вот там, где была простая вода, ноль изменений, да, положительных. Вот стандартно. А вот в группе с ионизированной водой сахар в среднем снизился на 20%, а потребность в инсулине снизилась на 60%. Друзья, дальше. В Японии в этом году опубликовали исследования. Взяли 48 человек в возрасте 76 лет и старше. 24 человека пили простую воду, 24 ионизированную водородную. У тех, кто пил простую, без изменений, а у тех, кто пил водородную, увеличилась сила в ногах. Проверяли тестом «встань со стула», сколько раз за 30 секунд человек может сесть и встать. Вот в группе, где пили водородную воду, сила в ногах выросла, а в группе с простой водой снизилась. Что такое сила в ногах, друзья, для человека 76+. Ну, если вам еще далеко не далеко до этого возраста, вы можете не ответить на этот вопрос. Хотя я уверен, что среди ваших знакомых, родных, близких есть люди подобного возраста. Так вот, что значит сила в ногах у людей 76+. Это возможность самому дойти до магазина, до аптеки, до поликлиники, друзья. Пойти погулять с внуками. А вот ноги держат, ноги носят, это значит, что качество жизни совершенно другое. Я сам знаю, у меня бабушка, я за ней ухаживал очень долгое время, к сожалению, ее нет сейчас со мной, но так или иначе я знаю, что такое больные ноги, я знаю, что человек ощущает, когда не может двигаться как необходимо, вот когда нет этой энергии, нет этой силы в ногах, ноги болят, суставы болят. И вот смотрите, у людей, у которых 76+, те, которые пили ионизированную водородную воду наравне с терапией, сила в ногах выросла, еще раз повторю. То есть, где пили водородную, вот сила выросла. А там, где не пили, точнее, пили простую, снизилась. Дальше идем. Третье исследование. Реология крови, то есть ее текучесть. А взяли тут профессиональных спортсменов. Мы знаем, что высокие нагрузки, физические нагрузки, они обезвоживают наш организм и окисляют. Очень много мочевой кислоты появляется у нас. Так вот, те люди, вот люди профессиональные спортсмены, они тренируются там по 8-10 часов в день. Разделили их на две группы. И одни пили простую воду, как я уже сказал, другие ионизированную щелочную в данном случае. И вот у тех, кто пил простую, восстановление после нагрузок шло очень долго. Кровь оставалась вязкой. А это высокий риск еще и сердечно-сосудистых заболеваний, скачков давления. А вот у спортсменов, которые пили ионизированную воду, восстановление происходило практически мгновенно. Вязкость крови в норме, никаких рисков, друзья. Три исследования, видите, три разных показателя. И везде одна картина. Простая вода не дает ничего, а ионизированная дает реальные улучшения. А теперь вопрос у меня к вам. Вы какую воду пьете? Пьете вообще вы воду или нет? И если пьете, то какую? Простую? А хотите, чтобы ваше здоровье менялось в лучшую сторону? Хотите? Я уверен, хотите. Хотите начать пить правильную воду и легко наладить питьевой режим? Если вас что-то пугает, есть сомнения, наверное, может, вы думаете, это сложный прибор, вы не справитесь. Говорю вам, как есть. Ионизатор воды не сложнее электрочайника. Разницы никакой. Туда и туда вы наливаете воду, емкость его, объем 3,5 литра, вы наливаете простую питьевую воду, к сожалению, которая нас окисляет, включаете в розетку, нажимаете кнопку, все ровно как с чайником. И через несколько минут вода готова. Правильная вода готова. Вода, которая с антиоксидантными свойствами. Дальше. Кто-то говорит, мне простую воду тяжело пить, не влезет она в меня, а вот вашу ионизированную подавно пить не буду. А вот что я вам скажу. Единогласно, просто единогласно, все люди, которые утверждали, что не могут пить воду, после того, как пробуют ионизированную щелочную или водородную воду, говорят, слушайте, мне начала нравиться вода, я ее пью и хочется пить. Я не встречал, честно говоря, ни одного человека, который сказал бы, я не могу пить ионизированную воду. Все, кто был не любителем воды, становятся ее поклонниками. А если вы уже пьете воду и вам нравится вода, вы оцените ее точно по достоинству. Потому что ионизированная вода, она вкусна, она похожа на воду из горных источников. И она меняет состояние, она усваивается каждой клеточкой. Организм хочет ее пить. Посмотрите, какие изменения. И сахар снизился, да, там потребность в инсулине снизилась, и давление стабилизируется, и голова не болит, и вязкость крови улучшается. Но юридически, да, она не является лекарственным средством, но питьевой режим с ней наладить нужно, и это легко. Конечно, такую воду хочется пить. Люди пьют, я думаю, и вы сможете. Попробуйте, звоните 8 800 505 0855. Скажу только, что никуда не встраивается прибор, настраивать ничего не надо, никого вызывать не надо. С этим справится даже ребенок, все интуитивно, легко, просто и понятно, как с чайником. А сегодня, кстати, это самое главное. Сегодня для слушателей радио «Комсомольская правда» действует просто беспрецедентное предложение. На ионизатор воды «Aqualife Light» 28 тысяч рублей цена. Такая цена была только в прошлом году, и сегодня до 19.00, совсем немного времени остается, мы ее возвращаем для вас, друзья. Поэтому говорю, что это распродажа партии по ценам прошлого года. Все дорожает, друзья, как ни крути. Поэтому сегодня я вынужден это сказать. Всего один день. На один день мы вернули цену прошлого года. 28 тысяч рублей за ионизатор премиального качества, который с голосовым помощником, с анализатором воды, 7 степеней защиты, никуда не встраивается. Все в комплекте есть на долгие годы активной и здоровой жизни. Единственный легко заменяемый элемент – это мембрана, их 16 штук. Друзья, так что успевайте до 19.00, звоните 8 800 505 0855. Попробуйте, мы даем вам 90 дней на это. Время на то, чтобы вы получили свой опыт. Мы не просим вас принять окончательное решение за время этого эфира, короткого эфира. Не просим поверить исследованиям, чужим историям или мне на слово. Программа 90 дней с Aqualife – это тестовый период, да, 90 дней, в течение которого вы пользуетесь ионизатором. Но в любой момент можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки в течение этих 90 дней. А сегодня цена вклада, инвестиции в собственное здоровье – 28 тысяч рублей, друзья. Распродажа. Цена прошлого года возвращается на один день. Ионизатор воды Aqualife премиального качества, который готовит ионизированную щелочную, водородную и кислотную воду. Звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная, друзья, рисков ноль. Вот он вам тестовый период. Звоните прямо сейчас, потому что это только сегодня до 19.00. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера, который маркировка которого «Фабрика здоровья». Вы увидите на телефоне, на мобильном, да, маркировку «Фабрика здоровья». Так что поднимайте трубку, это мы вам звоним, перезваниваем. Потому что звонков действительно очень много, но я и понимаю их, вас всех, потому что цена на этот прибор, ну, колоссально низкая. То есть просто 28 тысяч рублей за прибор премиального качества, российского производства. Попробуйте, 90 дней вам в помощь. Звоните 8 800 505 0855 и еще... Еще один прибор, о котором стоит сказать, это уже медицинский прибор. Да, есть технология, которую он использует, она называется технология динамическая электронейростимуляция, то есть ДЭНС. Да. В 2005 году этот метод получил официальное признание, был зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. Этот прибор знают многие, уже многие пользуются им, как для устранения боли, так и для устранения лечения многих разных заболеваний, друзья. Но так или иначе, то, что я вам хочу сказать о нем сейчас, а именно цена на этот прибор, я расскажу чуть-чуть подробнее, кто не знает о нем, но цена на этот прибор тоже сегодня низкая, а именно 11 900 рублей. И для того, чтобы его заказать, вы тоже можете, позвонив по номеру телефона 8 800 505 0855, оформить заказ. Вот в этом приборе нейроденс ПКМ, он, кстати, размером всего с мужскую электробритку, работает от батареек, да? До батареек хватает надолго, там. И суть в том, что этот прибор в любом месте, где бы вы ни находились, можете его использовать. Нет никаких шнуров, нет ничего, чтобы мешало для его использования. Есть цветной дисплей, на котором отображаются программы. Там уже есть 25 установленных программ, которые помогают решать вопросы с разными заболеваниями. А какие, допустим, заболевания? Это и проблемы с проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это если какие-то боли внизу живота. Это если проблемы с давлением. Есть проблемы с потенцией у мужчин, да. Гинекологические у женщин, если проблемы, да. Если, в общем, 25 программ, там даже можно детям пользоваться этим прибором, там нет возрастных ограничений. Единственное ограничение – это кардиостимулятор. Если у вас стоит, то вот им нужно с особыми оговорками его использовать. Поэтому я думаю, что подойдет он всем. Главное то, что этот прибор, по сути, физиотерапевтический кабинет на дому у каждого. Этот прибор сегодня, еще раз говорю, вам доступен по цене 11 900. Его младший брат Аксон, который избавляет от боли, но он еще меньше, со спичечный коробок, сегодня доступен по цене 4 900, а вместе вам он доступен, не помню цену, там 13 чем-то тысяч, да. Так что успевайте заказать и этот комплект. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Но начинайте, конечно, с налаживания питьевого режима, с правильной воды, которую вы приготовите в ионизаторах воды Аквалайф. Сегодня цена до 19 00, 28 000. Звоните 8 800 505 0855.
7: О, «Фабрика здоровья». Предприятие производитель ионизаторов воды Аквалайф. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
10: Изданию готовятся комиксы про группу «Ария». Самые известные парни – Арийцев, оживут на страницах графических новелл. Сборник получил название «Ария. Хрустальный шар». В книге комиксов будет 14 историй. Участники группы говорят: «Могущественный отшельник путешествует во Вселенной, ведомый яркими вспышками невероятных историй, в которых сплетаются любовь и смерть, отвага и малодушие, жажда власти и забота о ближнем. Вот он наблюдает за великим скрипачом, которому предлагают самую важную сделку в его жизни. Вот он опускается на самое дно морское, чтобы услышать зов бездны. А вот отправляет в последний путь корабль, пассажиров которого штиль толкнет на нечто ужасное. Для каждого события найдется место в коллекции отшельника. И в конце концов, все это позволит соткать монументальное полотно из музыки, слов, букв и красок. Релиз запланирован на зиму. Слушаем прямо сейчас. Группа «Ария», улица Рос.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О политике.
1: Эстония бездоказательно обвинила Россию в пожаре на складе оборонного предприятия Milrem Robotics. Инсинуации в адрес Москвы нужны Таллину только для оправдания агрессии против Москвы, заявили в российской депмиссии. Там отметили, что зарубежные чиновники объяснили отсутствие улик тем, что расследование инцидента еще продолжается. Ранее в МИД республики вызывали временного поверенного в делах нашей страны. В Кремле при этом назвали подобные выпады прибалтийских властей голословными и подчеркнули, что относиться к ним серьезно нельзя. До этого в эстонском МИДе заявили, что предприятие подожгли якобы по заказу российских спецслужб.
2: О судебных делах.
1: Юрия Дудя обвинили в оправдании терроризма из-за интервью с Денисом Капустиным. Блогер, признанный в России иноагентом, а также террористом и экстремистом, опубликовал в интернете видеозапись с главарем запрещенного в нашей стране террористического русского добровольческого корпуса. Об этом сообщили в Следственном комитете. В ведомстве отметили, что их беседа состоялась весной в Молдавии. А ранее Дудя заочно арестовали, но он также объявлен в международный розыск. Украинские военные бежали из поселка Веселое поле в ДНР после штурма. Противник отступил, несмотря на численное преимущество, сообщили Минобороны. Как уточнили в ведомстве, российские подразделения сначала нанесли удар беспилотниками, а затем одновременно атаковали укрепления с флангов.
2: О здоровье.
1: В России ужесточили правила вывоза наличных денег за границу. Президент Владимир Путин подписал указ, который запрещает гражданам брать с собой в поездки по странам ближнего зарубежья свыше 1 миллиона рублей, а для бизнеса ввел полный запрет. Как уточняется, при нарушении новых норм инспекторы изымут у граждан излишек сверхлимита, а у компаний заберут всю сумму.
2: Обо всем.
1: Брестские таможенники пресекли контрабанду редких экзотических ящериц из Польши. Их пыталась перевезти гражданка России. Речь о ресничатых гекконах, сообщили в Государственном таможенном комитете республики. В ведомстве добавили, что живых рептилий женщина спрятала в пластиковых контейнерах внутри багажа. Животных изъяли и передали Минскому зоопарку.
2: О валютах.
1: Доллар 84.41, евро 96.25, юаня 12.56. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Все о политике и политиках. Политликбез.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17.00. Это значит, что в эфире программа «Для тех, кто привык думать. Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы подводим окончательные общие, скажем так, итоги выборов Государственной Думы 9-го созыва и Законодательного собрания Псковской области. Тем более, что всю эту неделю прошедшую происходило очень много интересного в том плане, как же распределяются депутатские мандаты. И оставалось только вовремя следить, как избирательные комиссии, ну, в данном случае Псковской области, и ЦИК в том числе, на каждом своем, на своем уровне определяли, кому мандаты положены, кандидаты и те, кому дали эти мандаты, потом от них отказывались, и это происходило несколько раз. Почему так происходит? Как партии вообще получают места после выборов? Почему они их получают? Кто останется в Госдуме, в Законодательном собрании Псковской области, насколько все изменилось, об этом я сегодня предлагаю и рассказать. Итак, давайте начнем с Госдумы, тем более, что такое бывает, как говорится, раз в 5 лет, и это довольно знаковое изменение именно вот в ходе по результатам нынешних выборов 2026 года. Госдума остается 5-партийной, однако расстановка сил в новом созыве будет совсем другой. Правящая партия «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство и увеличивает свою фракцию. «Единая Россия» займет в палате рекордное 349 из 450 мест. Напомню, что в 2021 году у нее было 324 мандата. КПРФ получает всего 37 мест, было 57. ЛДПР получает 23 места, было 21 место, увеличили на 2. Новые люди в этот раз 19 мест, была минимальная фракция 13 мандатов. И «Справедливая Россия» тоже потеряла, было 27 мест, сейчас 17 мандатов. ЦИК утвердил на прошлой неделе, в пятницу, по-моему, 25 сентября, список избранных депутатов Госдумы, но надо сказать, что это первое постановление, а будут еще несколько, потому что партии до конца еще не определились, по-моему, кроме КПРФ. Они опубликовали свой список, и то, я так понимаю, будут изменения. Хотя вот уже завтра первое заседание Госдумы. «Единая Россия» — тяжеловесы, кто входит в состав, как изменились и герои России. От «Единой России» в Думу прошли ряд заметных федеральных фигур. Ну, вот, например, вице-премьер Виталий Савельев перешел на охотный ряд из правительства и станет, вероятно всего, завтра вице-спикером Нижней палаты. Экс-обмусмен Татьяна Москалькова уже имеет опыт работы в Госдуме, была в двух созывах, и в пятом, и в шестом. Впервые в Государственной Думе начальник главного штаба ВМФ адмирал Владимир Касатонов, руководитель главного штаба юнармии «Герой России» Владислав Головин, военкор Первого канала Ирина Куксенкова, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин, лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова, мэр Ярославля Артем Молчанов. А в парламент проходят 46 ветеранов специальной военной операции, из них 41 избран от партии власти, то есть от «Единой России». Ну, в их числе, например, герой России Станислав Кочев, Эдуард Казымов, Балдан Цыдыпов и другие люди. Многие известные депутаты-единороссы в Думе останутся. Павел Крашенинников, Дмитрий Кобылкин, Ирина Яровая, Сергей Боярский, Евгений Ревенко, Андрей Макаров, Андрей Исаев, Вячеслав Никонов, Олег Морозов, Виталий Милонов, Валентина Терешкова, Владимир Ресин и другие. Ну и как мы знаем, да, «Единая Россия», Дмитрий Медведев предложил на пост спикера Госдумы Вячеслава Володина. Надо сказать, что он третий раз, завтра его, скорее всего, назначит, изберет Госдуму, и он будет третий раз уже спикером Госдумы. От Псковской области по одномандатному округу также третий раз избрался Александр Николаевич Козловский. За него проголосовало в этот раз рекордное количество жителей и избирателей Псковской области. У нас, напомню, в регионе один одномандатный округ, 150, и Александр Николаевич третий раз будет представлять Псковскую область в Госдуме. И по партийным спискам в региональной группе, по-моему, 39, в нее входили Ленинградская и Псковская области. Ольга Занко проходит от Ленинградской области. Также еще раз она в парламент, она уже имеет опыт. И от Псковской области Антон Мороз. Ну, ранее слышали, да, что ему был передан мандат депутата Законодательного собрания Псковской области. Он сам являлся до недавнего времени депутатом Псковской городской думы. И вот он сейчас будет в Госдуме. Это целая процедура, она юридическая. Я сейчас об этом попозже расскажу на примере смены мандатов Законодательного собрания Псковской области. Что же с оппозицией в Госдуме? Парламентская оппозиция в целом ушла в минус. В Госдуме 8-го созыва у нее было суммарно почти 120 голосов. В 9-м созыве менее сотни. Вторая по значимости партия в стране КПРФ по итогам выборам потеряла треть мест, при этом коммунисты провели 5 одномандатников. Переизбрались депутаты Олег Смолин, Сергей Казанков, Леонид Калашников. Ну и вот в Санкт-Петербурге на работу в федеральный парламент от КПРФ проходит космонавт Олег Новицкий также, а также глава фракции, как я уже сказал, Санкт-Петербурга в КПРФ Ирина Иванова. Ухудшился результат «Справедливой России». Вообще была такая драматическая история с этой партией. В уходящем созыве у нее было третье место и в приходящем последнее. Она еле-еле преодолела проходной 5% барьер. Однако в ее активе 4 крепких одномандатника: Валерий Гартунг, Александр Бабаков, Анатолий Аксаков и Александр Алексеенко. Партия ЛДПР и «Новые люди» свои результаты улучшили в сравнении с прошлыми выборами. При этом в одномандатных округах ситуация такая: у либерал-демократов 2 мандата, у «Новых людей» 0. От ЛДПР в Госдуму впервые проходит Виктор сектор БУД, а также ряд участников спецоперации. Ну и известная Марина Воропаева от ЛДПР и молодежный лидер, в принципе, такой известная личность, человек. Вероятнее всего, она будет вице-спикером Госдумы от либерал-демократов. Она руководила избирательным штабом. Я ее видел не раз на различных аналитических, политтехнологических, политологических форумах. Она представляла свою партию. Вообще было интересно сравнить тогда и сейчас вот тот задор самоуверенный, скажем, ряда партий, которые говорили, что они будут вторые, потому что посыл у них у каждого был, что вот борьба за второе место. На самом деле мы видим, что буквально за неделю, последнюю неделю до голосования, смысл кампании, смысл избрания, смысл голосования абсолютно поменялся. И та вот повестка, где-то даже протестная, как считали, опять же, как об этом говорили, это фиксировали в течение месяцев социологически наши службы известные, ну, например, да, что новые люди будут бороться за второе место. Вначале я помню эту историю, в феврале это был шок, не может быть. Ну и вот надо сказать, что с 5% они до 9% увеличили. Вообще это хороший показатель, это почти в два раза. Но партия «Новые люди» – это правая партия, скажем так. Да? Теперь, что касается, почему вот так? Так проголосовали. 57% у «Единой России». У нас не то, что монолитный парламент. Завтра будет заседание Госдумы. Посмотрите, что происходит в Европе. То есть, когда в вашем парламенте, как нам это показывают, должна быть демократия, хотя у нас и так демократия. Что такое критерий демократии? Это что, 10 партий, фракций по 15%? Мы видели по истории, мы знаем это из политической истории, из парламентской истории разных стран, это приводит всегда к кризисам. Это никогда не договорится, это всегда коалиционные правительства, которые не могут эффективно работать. И государства теряют на самом деле по 5, ну, смотря на какой срок избран парламент. И самое интересное, что у нас есть пример с вами на Украине, что такое так называемая демократия. Игра в эту демократию, когда за каждыми партиями, пудря, извиняюсь, мозги избирателю, стоят олигархи, а не государственные интересы. Вот мне даже интересно, сколько даже вот сейчас в украинском парламенте там участников их, вернее, их военных. Они якобы герои там для них, пытаются преподносить для граждан, а потому что они не герои. Мы видим с вами, как отлавливают людей обычных, мужчин. Всех разного уровня здоровья и возраста. И туда, на смерть. Мясные штурмы, так называемые. И до чего такой парламент довел? Мы это видели прекрасно в той же Грузии, например. Довел до гражданской войны, до внутреннего противостояния, уничтожения ряда территорий и населения там, только потому, что они другие, и возвращения неонацистской политики под разным соусом. А самое интересное, что потом это привело к тому, что такой неработоспособный парламент, но единственный, и наша страна это признает, легитимный орган власти там, но руководили исполнительными органами кто? Иностранцы. Еще помните, Байден, будучи вице-президентом, заседал в кресле президента там. И министры там с Прибалтики, и чиновники из Европейского Союза. Вот вам так называемая парламентская демократия. Мы такой с вами хотим? Нет. Страну раздербанили, ряд регионов, там, где ресурсы, чернозем, зерно, редкоземельные металлы, все поделено так называемыми западными цивилизациями, корпорациями, конечно, под видом ценностей разных. Якобы за это они ведут какую-то войну. Непонятно за что. Гибнут люди. Вот это демократия парламентская. И самое интересное, что так и преподносят. И Европейский парламент, мы это видели всю даже неделю, почему изменилось настроение наших избирателей. А вот поэтому, прямым текстом говорят, канцлер Германии, вот вам парламентская демократия, федеральных земель, представительств и в общем парламенте. Бундестаге. Прямым текстом говорят, мы готовимся к войне с Россией. Потом заседает НАТО, то же самое повторяют. Притом там парламентарии выступают против, все равно абсолютно. И такого же бардака они хотели у нас в России, что после этих выборов у нас будут там несколько фракций, лебедь, рак и щука. Одна одно, другая другое, третья третья. А у нас спецоперация идет. специальная военная операция, цели которой, конечно же, будут достигнуты. Все это мы в истории уже, уважаемые радиослушатели, проходили в 1917 году, когда страна готовилась к наступлению, но получилось по-другому. Абсолютно. В силу подогретых политических амбиций и иных интересов, как мы знаем, Госдума просто свергла императора, и страна окунулась в абсолютную катастрофу. Я уже говорил в радиоэфире, у нас мудрый народ, у нас мудрые люди, умные, у нас мудрый, терпеливый президент, верховный главнокомандующий, ну, я вижу, у нас умные депутаты Госдумы, законодатели. Самое главное, знаете, что в этой истории этих выборов? Парламент обновился, обновился серьезно. И партия власти, Единая Россия, сама сознательно, понятно, что кому-то это не нравится, кому-то хочется и депутатом подольше быть, а полезен ты, не полезен, другой вопрос. Уважаемые друзья, это жизнь. Так, я помню, и в советское время было, в КПСС той же, так было в 90-е, даже не так, а когда избирали либо людей с денежными мешками, извиняюсь, либо представителей сомнительных структур, связанных с темными делами, либо каких-то казачков засланных. Либо известных людей, которые появлялись, получали мандат от регионов, и в Псковской области такая печальная история была и опыт, и исчезали. Вот такой Госдумы нам точно не надо. А профессиональная, компетентная, работоспособная, самое главное, дружная, проблему мы все с вами решим и переживем. Не такое переживали. Главное, чтобы мы понимали, куда мы все вместе идем. А когда жалуются, что после дождя на улицах, на асфальте лужи, вот от этого давайте будем все-таки отходить. Вот от этих потребительских таких, это не наивность, конечно, это глупость. И нас, к сожалению, с помощью как раз политтехнологий приучили. Либо у тебя лужи после дождя, и это плохо, и власть виновата. Либо мы думаем о серьезных глобальных вещах. Строим завтрашнюю страну, завтрашний город, завтрашний регион свой, свой дом, свой двор. Вот об этом нам надо думать. И, конечно, победить всех тех, кто хотят, чтобы России больше никогда не было. Эти планы у них не осуществлятся. Ну, а продолжим мы говорить, как изменилось региональное законодательное собрание Псковской области во второй части нашей программы, после рекламы.
6: Реклама. Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53 4-70-57.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: получайте скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В первые годы советской власти деньги, которые пересылались в письмах без объявленной ценности, изымались в пользу государства.
1: Все о политике и политиках. Политликбез.
2: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь радио Луки ФМ на волне 102.6, программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы подводим итоги выборов и в Госдуму, и в Законодательное собрание Псковской области. Ну что ж, уважаемые друзья, жители и Великих Лук, и Псковской области, наверное, вот эти выборы 2026 года в Законодательное собрание Псковской области одни из самых эпохальных, и самых интересных, и самых важных. Интересных даже не в плане результатов хода кампании, распределения депутатских мандатов и персонального состава, нового состава Законодательного собрания Псковской области. Мне кажется, что губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников, который пришел под брендом «Команда 2018», вот в 2026 году полностью обновил команду законодательную в регионе. А дело в том, что из 26 депутатов законодательного собрания новичков ровно половина, это 13 человек. Они разные, кто-то по спискам избрался, несколько человек по одномандатным округам. Всю прошлую неделю, так же, как вот с депутатами Госдумы происходило и с кандидатами, у нас в регионе избирательная комиссия Псковской области, ну, такова процедура, собиралась несколько раз и передавала мандаты. Кто-то отказывался в силу разных причин. Здесь что надо тоже пояснить? Все должны понимать, оппозиция любит рассказывать, что вот чиновники там, да, или должностные лица идут, баллотируются, это якобы административный ресурс, или это ломы, паровозы так называемые, потом они отказываются. Во-первых, это не везде. И, кстати говоря, вот какая-то инновация прям в этом году в Псковской области у нас в плане смены поколений депутатского корпуса на уровне региона, мы видим, как представители исполнительных органов власти, управленцы, переходят работать в законодательный орган Псковской области. Вот это важно отметить. Это первое. Второе, что бы я хотел отметить для нас, для великолучан. Это настоящий приятный сюрприз, в каком-то степени сенсация, но опять же сенсация относительная, потому что депутатские мандаты распределяются по спискам партийным в соответствии с тем, как партия по округам, как отработали кандидаты и сколько голосов там получила партия по списку. И вот в Великих Луках, помимо двух одномандатных депутатов, это Юлия Ярышкина и Дмитрий Белюков, которые получили подавляющее большинство голосов и поддержку избирателей. От Великих Лук впервые будет еще два депутата, я имею в виду от партии власти, от «Единой России». Это Евгений Шумайлов и Татьяна Фомченкова. Татьяна Фомченкова была в предыдущем созыве депутатом по одномандатному округу, и вот теперь будет Евгений Шумайлов. Вот все четыре представителя Великих Лук, теперь они областные депутаты, все они действующие депутаты. Трое городской думы Великих Лук и Татьяна Фомченко, как я сказал, была в предыдущем созыве областным депутатом. То есть это опытные люди на муниципальном уровне и на региональном. Так что наш город можно смело поздравить. Если брать аналитику по округам, то впервые за многие годы Великие Луки, вообще надо отметить, что города обычно голосуют меньше за партию власти. Обычно это в районах всегда происходит и происходило, если мы нынешние выборы будем брать по стране в целом. А в этот раз великолучане активно поддержали партию власти, «Единую Россию». Ну, надо честно сказать, кандидаты, одномандатники, прежде всего, они провели какое-то невероятное максимальное количество встреч, живых встреч с живыми людьми. Объясняли, рассуждали, планировали, рассказывали, что к чему на самом деле, как это будет, говорили правду. Может быть, не всегда приятную. Но это был честный диалог. Поэтому такой результат, и надо отметить, что великолукская команда партии власти отработала замечательно. Потому что это не просто появление раз в 5 лет на каких-то листовках, в каких-то газетах. Мы знаем массу, я не хочу их даже устану перечислять, акций, проектов, волонтерских, поддержки гуманитарных, которые проводят местное отделение партии «Единая Россия» в Великих Луках. В этом задействованы сотни людей. Еще сотни, тысячи это видят. Поэтому любая лучшая агитация – это, конечно, конкретное дело. И поэтому в Великих Луках два округа в списочных, и в пятом, кто шел, и в шестом, насколько я помню, получили первое и второе место по количеству голосов. Это как бы рекорд. Это, в принципе, отражает работу партии власти здесь. Поэтому и два мандата Великим Луком – это абсолютно закономерно в этом контексте. Как я сказал, половина, 13 человек из 26, если брать в целом депутатский корпус законодательного собрания, это новички. В этом плане, еще раз повторюсь, это такая кадровая революция в законодательном системе Псковской области. Смена поколений, если хотите. Здесь мы видим сочетание опыта. Несколько человек из предыдущих созывов. Ну, вот, например, три человека, те, кто сейчас депутаты, сегодня вот, да, прошло первое заседание. Три человека 5 раз были депутатами, 4 человека 4 раза. Еще 4 трижды были, имеют опыт, и 2 депутата 2 раза. Если говорить о гендерном составе, у нас 8 женщин, 18 мужчин. Средний возраст, кстати, моложе, чем в Госдуме, там, по-моему, 54 или 57, у нас 51 год. Надо отметить другие партии. «Справедливая Россия» у нас прошла, преодолела 5% барьер, один мандат, ЛДПР один мандат, «Новые люди» – 1 мандат, и КПРФ – 2 мандата, и 21 мандат у партии «Единая Россия». Поэтому полное обновление, за этим будет очень интересно следить, обсуждать, анализировать, и мы это будем делать в следующих выпусках программы «Политликбез» вместе с вами и, естественно, с избранными депутатами. У меня на этом все, уважаемые радиослушатели, до свидания, до новых встреч. Те, кто не успел прослушать нашу программу в прямом эфире, могут это сделать в записи ВКонтакте и в Максе.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
4: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Сергей Шейн о возможной политической борьбе в Венгрии.
5: У Мадьяра сейчас медовый месяц, и он, в принципе, заканчивается, да, с точки зрения того, что он первые месяцы своей работы пользуется достаточно серьезной поддержкой венгерского общества и, соответственно, всячески говорит о том, что Венгрия сейчас вернется в лоно Европы, соответственно, с Европейской комиссией у них будут отличные отношения, значит, будут деньги из фондов для Венгрии. Вместе с тем мы, в принципе, видим, что за этот период Мадьяр зачищает политическую систему, государственную машину от сторонников Орбана, он пытается, соответственно, назначить уже своих людей, людей, но с точки зрения политического курса, наверное, ни мы, ни венгерский избиратель изменений серьезных не видит. То есть мы видим, что, соответственно, Мадьяр пытается двигаться вот в рамках общеевропейского курса, но что касается каких-то серьезных внутриполитических изменений, реформ и, соответственно, как какое-то переосмысление наследия Орбана, здесь мы не наблюдаем, поэтому, наверное, мы можем ожидать в ближайшем будущем как раз-таки новый виток политической борьбы в Венгрии с точки зрения того, что сегодня, в принципе, Мадьяр пока, да, никаких результатов для избирателя не продемонстрировал.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О важном.
3: Владимир Путин заявил, что русские и сербские народы связывают особые доверительные отношения. Президент на переговорах с руководством Республики Сербской подчеркнул, что Москва продолжит неизменно защищать интересы республики на международных площадках, включая Совбез ООН. Глава государства также рассчитывает, что внешнее давление не помешает сербским патриотическим силам победить на предстоящих выборах. Ранее в Кремле назвали сотрудничество между народами традиционно теплым и стратегически важным.
0: О расследованиях.
3: Школьницу, которая напала с ножом на детей в Новосибирске, отправят в специализированное медучреждение. Это сообщили в региональном главке МВД. Там отметили, что врачи окажут подростку необходимую помощь. Инцидент произошел во вторник на улице во время ссоры сверстников. Пострадали два ребенка.
0: О происшествии.
3: Спасатели потушили пожар на месте крушения военного самолета в Амурской области. Огонь удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, сообщили в региональном управлении МЧС. Ранее Минобороны подтвердили, что бомбардировщик выполнял учебный полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. В авиакатастрофе погибли 6 членов экипажа. Еще один пострадал и выжил. Он сейчас находится в среднем состоянии здоровья.
0: О судебных делах.
3: Суд в Нью-Йорке принес заседание по делу российских руферов Ивана Биркуса и Ангелины Николау. Коллегия присяжных еще не решила, достаточно ли у прокуратуры улик для официального обвинения, сообщает РИА Новости. Как уточнили защитники пары, следующее слушание назначено на конец октября. Ранее экстремалы незаконно поднялись на знаменитый небоскреб Empire State Building. Американский рэпер Kanye West не приедет с концертами в Санкт-Петербург. Выступление музыканта на «Газпром-арене» окончательно отменили. Об этом сообщило американское агентство Access Opera. Как уточнили зарубежные организаторы мирового тура артиста, зрителям должны вернуть деньги за билеты. Ранее шоу рэпера на берегах Невы планировали провести в середине октября.
0: Обо всем.
3: Британский актер Том Холланд сыграет легендарного американского танцора Фреда Астера в новом биографическом фильме. Компанию исполнителю роли Человека-паука составят актрисы Маргарет Куалли и Сабрина Карпентер, сообщает кинокомпания Sony Pictures. Как отмечается, девушки предстанут в образах сестры и партнерши артиста. А режиссером картины о бродвейском пути и голливудском триумфе золотого дуэта 30-х годов станет Пол Кинг. Когда выйдет фильм, пока неизвестно. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. После небольшого летнего перерыва с вами снова диалог с технопарком. И снова с вами я, бессменная ведущая, директор технопарка «Электрополис» Белова Ирина. А в гостях у нас сегодня Павел Александрович Козловский, руководитель «Красного знамени». Павел Александрович, здравствуйте.
8: Добрый вечер, Ирина.
7: Расскажите о вашем предприятии, пожалуйста.
8: Да, спасибо, что пригласили вашу программу. Всегда интересно было побывать с этой стороны радио. Да, я являюсь руководителем «Красного знамени», как вы уже сказали. Это не совсем одно предприятие, это комплекс. Мы занимаемся производством продуктов питания от поля до полки. Производим молочную, мясную продукцию и все те вкусняшки, которые вы можете увидеть в магазинах.
7: А мы их действительно видим. И прежде чем задать Павлу Александровичу несколько вопросов касаемо молодежи, сегодня у нас тема как раз-таки касается молодежи, озвучу вам подборку интересных фактов, которые показывают ее с неожиданных сторон. Ну, на сегодня молодежь — это поколение, которое не помнит мир без интернета. Я, кстати, такой мир помню. То есть для многих современных молодых людей онлайн-пространство — это основная реальность. Здесь они общаются, учатся, работают и формируют свои взгляды. Есть такое мнение, что у молодежи клиповое мышление и короткое внимание. То есть исследования показывают, что средний период концентрации внимания у молодежи составляет около 8 секунд. Хотя я даже слышала уже, что уже и меньше. То есть они привыкли потреблять информацию короткими порциями, часто заменяя текст смайликами и картинками. На них оказывают влияние соцсетей на тренды, то есть из-за соцсетей вкусы и предпочтения меняются очень быстро. Нет устойчивых предпочтений в музыке, кино или моде. Сегодня они любят одно, завтра они любят другое. У них жажда признания. Для молодежи важно получать похвалу за свои действия, а социальное признание, лайки, комментарии играют большую роль. Боязнь обыденности – один из главных страхов подростков. Стать занудой и потерять интерес к жизни, остаться в рутине без новых впечатлений. Тихое сопротивление. Молодежь чаще выбирает конформизм и формальное следование правилам, но поступает так, как считает нужным, не всегда ставя в известность родителей. Наверное, это все-таки минус. Наши родители всегда знали, где мы, что мы, что мы делаем. Касаемо значительного влияния на экономику, здесь тоже есть что сказать, потому что, например, американская молодежь, да, поколение Z, а у нас, кто знает, наше поколение, ну, если я говорю про себя, мы миллениалы, потом с 2000-го где-то зумеры, и потом идет поколение альфа. Вот если мы говорим про поколение Z, это обладает огромной покупательной способностью. И если по той статистике, то там потрачено аж 360 миллиардов долларов. Это какая-то космическая сумма. Дальше они поздно начинают самостоятельную жизнь. Если мы в свое время хотели побыстрее покинуть родительское гнездо и начать самостоятельное плавание, то большинство молодых россиян сегодня переезжают от родителей в возрасте 23-25 лет где-то. Тогда как раньше это происходило, ну, намного раньше, как я уже сказала. И что радует, у нашей молодежи растет интерес к здоровому образу жизни. Среди молодежи снижается уровень потребления алкоголя и табака. И, кстати, нет единого поколения монолита, потому что, несмотря на общие черты, внутри молодежи можно выделить разные типы личности, от амбициозных кузнецов до идеалистов-активистов. Отсутствие ярко выраженных субкультур. В отличие от прошлых эпох, сейчас молодежь не воспринимает разные интересы как четкий маркер, свой-чужой. Эти факты показывают, что молодежь – это не однородная масса,

0: Молодежь все меньше и меньше имеет опыта за плечами. Если раньше мы проходили практики, и не для галочки для диплома, а действительно потому, что мы стремились к определенным целям, к определенной профессии. Сейчас же, когда мы интервьюируем людей, особенно молодых, то очень часто, да, опыт либо совсем маленький, либо это более такой теоретический опыт. И в первую очередь я лично оцениваю то, насколько человек уверен в том, что он сам говорит, конечно же, с упором на знания, но и на то, насколько он хочет развиваться, на то, к чему он стремится, какие у него планы. Если просто прийти и отработать, отсидеть от звонка до звонка, как говорится, да, то я прекрасно понимаю, что будущее здесь довольно туманно. Но все равно мы приветствуем молодых людей, потому что за ними будущее, и благо молодежь, она более мобильна, чем мы уже. И они дают нам сами новые знания, новый опыт.
1: Да, здесь можно, кстати, поднять и тему наставничества. Да, и мы у них учимся, и они у нас учатся. Это действительно очень важно. Скажите, пожалуйста, а есть ли у Красного Знамени примеры, когда молодые люди, молодые специалисты приходили с современным взглядом и сами предлагали изменить или улучшить какой-то процесс? Конечно. Вот как раз-таки про инициативность.
0: Да, конечно. Конечно, такие случаи есть. Я думаю, не только Красное Знамя с этим сталкивается. И иногда идеи молодых людей, они дикие, они сумасшедшие, но действительно они цепляют. Очень интересно. И это, наверное, один из тех параметров, на которые мы смотрим. Чтобы мы могли еще привлечь в бизнес. Потому что, ну, бизнес так и работает. Он не может идти вечно ровно. Ему нужны горки такие, так называемые.
1: Абсолютно, да.
0: Чтобы взлететь, надо рискнуть. Поэтому молодежь сейчас, да, сейчас имеет иногда очень интересные, хорошие идеи.
1: Я полностью здесь с вами согласна, и здесь очень четко вот это слово подходит, цепляет. Вот именно молодежным сленгом абсолютно с вами согласна, так как постоянно тоже работаю с молодежью. Чего, по вашему опыту, чаще всего не хватает выпускникам, когда они впервые приходят на предприятие?
0: В первую очередь, это уверенности в себе. В себе, в своих идеях. Но, к сожалению, многие руководители и задавливают эти стремления.
1: Да, кстати, наверное, не зря говорят, как вот вы относитесь к этой фразе, что когда человек уходит с работы, он уходит не с работы, а от руководителя.
0: Да, да, все верно. Потому что когда ты хочешь привнести пользу, хочешь развития, человек постарше, имея свой опыт за плечами и не желая жить в современных реалиях, только живет в прошлом, ну, ты понимаешь, что и ты не разовьешься, и компания не даст тебе, и не сможет ничего предложить, и ты уходишь. Да.
1: Да, ну вот, кстати, здесь я хочу рассказать об опыте Заузета. Заузета – это наш якорный резидент, резидент технопарка «Электрополис». Вот они как раз-таки проводят такие, скажем так, мероприятия улучшения на рабочих местах и принимают такие предложения, и даже самые лучшие предложения отмечаются. И, соответственно, сотрудников это также мотивирует. Несмотря на прогресс и меняющиеся реалии, хочу обратить внимание, что сегодня не всегда диплом гарантирует востребованность специалиста. То есть технологии меняются. Искусственный интеллект входит в рабочие процессы, а бизнесу нужны люди. Ну, искусственный интеллект, я считаю, что не во всем может заменить человека все равно. То есть я считаю, что искусственный интеллект нужно использовать как инструмент поддержки. То есть нужны люди, которые умеют не только выполнять поставленные задачи, но и находить решения, работать в команде, управлять проектами, превращать идею в продукт. Так чему же нужно учить молодежь уже сегодня, чтобы завтра она была готова к рынку труда? Ну, прежде чем мы продолжим дискуссию, предлагаю сначала определить зону ответственности. Вот, Павел Александрович, кто, на ваш взгляд, сегодня должен отвечать за подготовку кадров? Университет, предприятие, технопарк, может быть, или сам молодой человек?
0: На самом деле, это все, что вы перечислили выше, является единой системой. Университет даст нам базу, предприятие – практику, а от самого молодого человека зависит то, как он воспользуется базой и насколько сам себя разовьет. Потому что мы не роботы, и только сами можем определить наше будущее.
1: И свою судьбу, абсолютно согласна. Если человек не хочет, как его можно заставить, правильно?
0: Конечно, конечно. И еще на предприятиях

0: Большую роль сейчас играют наставники, действительно. Потому что человек, имеющий только теорию, ему тяжело применить на практике. Он будет и в себе сомневаться, и в результате своем бояться ошибиться. Поэтому как раз-таки старший наставник должен его ввести в организм предприятия, помочь адаптироваться. По своей сути, задать направление, в котором движется предприятие, чтобы объяснить, чего компания хочет достигнуть, какие результаты финансовые и прочее.
1: Приходящие молодые специалисты как раз-таки должны понимать идеалы компании, куда он пришел, чтобы это все функционировало как единый организм.
0: Угу.
1: И тут мы уходим на рекламную паузу.
2: Реклама. Выкрути эмоции на макс, макс, максимум. Новый Чанган CS35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, добрый вечер. С вами снова мы, Ирина Белова, ведущая программы «Диалог с технопарком». И сегодня у нас в гостях Павел Козловский, руководитель «Красного знамени». Мы как раз-таки до эфира обсуждали тему наставничества. И я считаю, что наставничество на сегодняшний день – это понятие намного шире, чем раньше. То есть, ну, например, приходит ученик к токарю. И, соответственно, токарь, который специалист, давно работает, он становится его наставником и обучает его как раз-таки своему ремеслу. Сегодня, мне кажется, каждый из нас в большей или в меньшей степени наставник, потому что это уже не только передача профессии. Это как раз-таки человек, который как маяк показывает, вот как я, например, преподавала в кванториуме, моя задача – зажечь сердца и души молодых людей, и это дало свои результаты, да, у нас тут проект родился, работенок, да, быть всегда рядом, наставлять и подсказывать, ни в коем случае не делать работу за своего наставляемого, но указать ему путь, вдохновить, мотивировать, и, возможно, даже не завтра, не послезавтра, но твои слова и какие-то действия будут служить примером, которые помогут как раз-таки реализоваться молодежи в будущем. Дальше. Считаю, что, да, способности нужно свои развивать, компетенции, как это модно сейчас говорить, soft skills, да, работать с технологиями, превращать свои знания в реальные решения. Тем не менее, вот, Павел Александрович, вот по всему вышесказанному, какие вы все-таки направления бы выделили?
0: Я думаю, что стоит начать с того, чтобы учиться думать, а не только запоминать. Потому что критическое мышление, анализ информации, умение видеть проблемы, задавать правильные вопросы, находить несколько вариантов решения, они дадут больше.
1: Это как раз-таки про гибкость мышления, когда ты предполагаешь, что события могут развиваться в разных направлениях. Так, кстати, легче и риски просчитать. Вот я, например, когда провожу различные мастер-классы и тренинги, и встречи со студентами, и когда мы как раз-таки говорим про стартапы, там, определение целевой аудитории и так далее, мы начинаем говорить про риски. Я говорю, вот как вы просчитываете риски? Простой пример. Вас завели в пустую комнату, например, выбираю там два студента для примера. Я говорю, вас завели, и вас завели. И дали вам задание. Вы в пустой комнате. Сварить кашу. что вам нужно, вот перечислите. Вот у меня, один мне перечисляет, мне нужна крупа, кастрюля, ложка, там, масло, ну и все. Другой немножко дальше пошел. Я говорю, ну вот представьте, вы не рассчитали, да, кто-то все перечислил. Я говорю, хорошо, у вас электроплита, каша, ну, крупа, молоко, кастрюля, то есть все есть. Но в комнате нет электричества. Ну, риск, вот если бы вы сразу перерасчитали, то есть надо думать не поверхностно, а намного глубже. Когда вы открываете свое какое-то дело, свой какой-то бизнес, надо все риски просчитать. Вот если будет так, если будет так, вот все, вот эта многозадачность и множество решений, которые, может быть, на тот или иной случай, это упростит ваше существование в будущем. Это касается всего. И в семье, и в отношениях. А если так, а если так, а если вот так? Опять заговорила вас. Так, какие еще направления?
0: Математик бы сказал, что недостаточно вводных данных.
1: Да-да-да. Ну, это касаемо, да, рассуждения. Какие бы еще направления вы делили?
0: Ну, конечно же, инженерное и технологическое мышление. Потому что необходимо понимать, как устроена технология, как проходит путь от идеи к прототипу, от прототипа к работающему продукту. И даже если человек станет инженером, такое мышление, оно просто станет универсальным.
1: Да, даже если ты не инженер, оно тоже станет. Совершенно с вами согласна.
0: Сегодня также необходимо включать в свою работу искусственный интеллект. Но главное не просто уметь механически пользоваться там чат-GPT или прочим, а также понимать, как поставить задачу ИИшки, проверить результат, работать с данными, чтобы использовать ИИ как инструмент для повышения собственной эффективности. Умение работать в команде, распределять задачи, соблюдать сроки, ставить перед собой более короткие дедлайны, отвечать за результат и уметь презентовать свою работу, чтобы ее восприняли правильно и заинтересовались ей. И очень важно нам, как руководителям, давать молодежи возможность решать реальные задачи, а не только выполнять учебные задания.
1: А практику у вас проходит?
0: Конечно, конечно.
1: Вот, это как раз-таки, когда ты на практике, ты уже погружаешься не только какие-то легкие задания, потому что понятно, что ты не как специалист, но уже внедряешься. И как раз здесь и наставничество, скорее всего, да, 100% есть.
0: Да, у нас есть и наставничество в этом. И действительно, когда бросаешь молодого бойца в некомфортную среду, начинает работать как раз-таки...
1: Все то, что вы выше перечислили.
0: Да, то есть человек старается, как бы, так сказать, выжить.
1: Адаптироваться, выжить. Адаптироваться, и здесь как раз-таки выжить, вы
0: да,
1: видите.
0: Чтобы его оставили на работе, показать результат. И некомфортные условия, они, наверное, один из двигателей этого прогресса.
1: Согласна.
0: И самого человека, и компании. Потому что прийти в тепличных условиях, сесть, и, как я сказал, там, с 8 до 5 вечера, ты просто будешь впадать в депрессию. А интерес к работе, он как раз-таки проявляется в проблематике, решении этой проблематики. И, возможно, даже в создании какого-то нового продукта.
1: Абсолютно, абсолютно согласна. Так, еще.
0: Ну, отсюда вытекает и предпринимательское мышление. Не обязательно, что каждый из новичков откроет какой-то свой собственный бизнес. Речь немножко о другом. Это видеть возможность, не бояться... предлагать идеи, понимать ценность своей разработки, умение считать ресурсы и думать о конечном результате. Ну и, конечно же, способность постоянно переучиваться. Наверное, это самый главный навык. Технологии будут меняться и уже меняются быстрее, чем меняется образовательная программа. Поэтому задача образования – это сформировать базу человека, который умеет самостоятельно осваивать новое.
1: А задача Красного Знамени как раз-таки с помощью, когда человек выходит из зоны комфорта, как раз-таки раскрыть его способности за счет таких условий. А Павел Александрович, а вот финальный такой вопрос, да? Какие три навыка вы бы назвали обязательными для молодого специалиста будущего, на ваш взгляд?
0: Первое – это умение отстаивать свою позицию, перестать сомневаться в себе, идти со своей идеей до конца. Да, ее необходимо обточить, довести до идеала, но ни за что не бросать. Второе – это гибкость мышления, умение адаптироваться, принимать какие-то новые знания. И отсюда же я бы выделил цифровую активность, чтобы пользоваться современными технологиями не только ради интертеймента, но и ради самообучения.
1: Ну что, надеюсь, молодежь нас слушала внимательно и запомнила, на какие навыки обращают внимание руководители крупных предприятий. Ну, а с вами была Ирина Белова, и в гостях у нас сегодня был Павел Козловский. Мы верим в нашу молодежь, и у нас обязательно все получится. До свидания.
0: Спасибо, Ирина. Спасибо за приглашение. Спасибо нашим радиослушателям. Хорошего всем вечера.
2: «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
5: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. На нашей планете мы привыкли к дождю из воды, снегу, ну или граду. Но представьте, что вместо капель с неба падают настоящие алмазы. Для некоторых планет в нашей галактике это суровая и невероятно красивая реальность. Ученые считают, что алмазные дожди – вероятное явление на газовых гигантах – Юпитере, Сатурне, а также на ледяных гигантах Уране и Нептуне. И ключ к этому – не россыпи драгоценностей в небесах, а уникальные условия, царящие в их атмосферах. Вот как это работает. В верхних слоях атмосферы этих планет часто бушуют грозы невиданной мощи. Молнии раскалывают молекулы метана, высвобождая углерод. Эти свободные атомы углерода, падая вниз через огромную толщу атмосферы, подвергаются чудовищному давлению и температурам в тысячи градусов. Примерно на глубине в несколько тысяч километров условия становятся такими экстремальными, что углерод сжимается и кристаллизуется, превращаясь в крошечные алмазы. Представьте себе частицы размером с градину, но состоящие из настоящего алмаза. И вот эти алмазики продолжают свое путешествие вглубь планеты. Ученые полагают, что на Уране и Нептуне этот дождь может идти на протяжении тысяч километров, создавая целые океаны. Нет, не воды, а жидкого углерода. И есть гипотеза, что в самом ядре этих планет под колоссальным давлением алмазы могут даже принимать форму не твердых кристаллов, а алмазной лавы или гигантских алмазных айсбергов. Представили масштаб? К сожалению, напрямую увидеть это явление мы пока не можем. Наши зонды не могут опуститься столь глубоко в бездну этих планет. Но эту теорию блестяще подтвердили лабораторные эксперименты. Ученые с помощью лазеров воссоздали условия Сатурна и смогли получить из простого пластика наноалмазы. Это дает нам уверенность, что где-то там, в глубинах синих и полосатых гигантов, идет вечный сверкающий ливень. Так что в следующий раз, когда увидите дождь за окном, вспомните, что где-то там, в необъятной вселенной, дождь может быть твердым, сверкающим и невероятно ценным.
0: Просто космос.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Светов о том, почему Европа тайно помогает Украине подготовиться к зиме.
4: Скрывают ведь не от нас, скрывают от собственных жителей, которые в преддверии зимы задают вопрос, как мы-то эту зиму перенесем с запасами газа, проблемы с ростом цен. Вот об этом идет разговор. Когда им канцлер заявляет, что неважно родительские пособия, чтобы были высокие, потому что надо Украине помогать. Отсюда реакция. Поэтому люди снова и снова спрашивают, почему мы помогаем Украине, не заботясь о том, как мы сами переживем зиму. Это первое. Второе. Все-таки сейчас западное информагентство показывает, как мы разносим логистическую и энергетическую структуру Украины. И они прекрасно понимают, ну да, вы завезете, а я все снова уничтожу. Вот поэтому игры в эти тайны. Они уже теперь не могут иначе, как прятаться от своих собственных избирателей, от их неприятных вопросов.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день.
5: Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О важном.
3: Руководство Республики Сербской поддержало проведение российской спецоперации. О солидарности с Москвой заявил президент энтитета Милорад Додик во время переговоров в Кремле. По его словам, Владимир Путин всегда оказывался прав в своих предостережениях по поводу агрессивных шагов Запада. Российский лидер, в свою очередь, заверил, что наша страна продолжит неизменно защищать интересы Республики Сербской на всех международных площадках, включая Совбез ООН.
6: О конфликтах.
3: НАТО ответило на официальное предупреждение Москвы по возможной блокаде Калининграда. Североатлантический альянс вновь назвал себя исключительно оборонным блоком. В руководстве этой организации заявили о намерении дальше снабжать Киев оружием и защищать свои границы. Ранее в Кремле заверили, что Россия надежно защищает Калининградскую область на фоне участившихся маневров НАТО у наших границ.
6: О топливе.
3: Федеральная антимонопольная служба проверит всю цепочку поставок моторного топлива в стране. Специалисты ведомства принимают превентивные меры, чтобы не допустить необоснованного роста цен на внутреннем рынке. Об этом заявили в правительстве России. Там отметили, что держат ситуацию с обеспечением регионов горючим под особым контролем. Ранее отраслевые компании отчитались о стабильных поставках бензина и дизеля, а также об успешном завершении северного завоза.
6: О скандалах.
3: Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил подать иск к России на миллиард долларов. О планах взыскать рекордную компенсацию за спорные права на хиты коллектива он объявил в видеообращении к поклонникам в соцсетях. По его словам, турецкий суд встал на его сторону. При этом в нашей стране все права принадлежат семье Юрия Шатунова. Кроме того, Разин объявлен в международный розыск по делу о многомиллионном мошенничестве.
6: О футболе.
3: Александр Головин выведет сборную России по футболу с капитанской повязкой на товарищеский матч против команды Ирана. Полузащитник французского «Монако» получил статус лидера на предстоящей игре в Казани, сообщили в Российском футбольном союзе. В стартовый состав национальной команды тренерский штаб также включил вратаря Матвея Сафонова, защитников Игоря Дивеева и Данила Кругового, а в атаке с первых минут сыграют Максим Глушенков и Константин Тюкавин. Игра на арене в столице Татарстана. Она начнется сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Самый добрый вечер, друзья. Мы в прямом эфире. Сразу напомню, подписывайтесь, смотрите видеотрансляцию, оставляйте комментарии. Мы всегда с вами не просто во ВКонтакте, а в диалоге. По крайней мере, я так стараюсь. Итак, Рутуб, во ВКонтакте, Одноклассники. Заходите, через поисковую строку набираете «Радио Комсомольская правда» и подписывайтесь. Представители американской администрации провели конструктивную встречу по украинскому урегулированию. Со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на представителя администрации США. Как пишет агентство, чиновники США провели в понедельник с Дмитриевым конструктивные переговоры, которые посвящены мирному урегулированию украинского кризиса. Кроме того, в ходе консультации обсуждались, возможно, российско-американские инициативы в области энергетики, но уже после завершения конфликта, так отмечает агентство. Об этих и других новостях большой политики, внешней в частности, будем сейчас говорить с политическим обозревателем «Арти». Александр Гурнов с нами на связи. Александр Борисович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем, кто нас слушает и смотрит.
1: Александр Борисович, скажите, пожалуйста, вот этот факт переговоров о том, что Вашингтон с Москвой, ну, в лице их спецпредставителя, нашего спецпредставителя, Означает ли это, что де-факто Вашингтон признал провал стратегии изоляции России? И теперь какие-то выходы на Москву ищут через экономику, а не через Киев?
7: Да нет, я думаю, что это ни о чем не говорит. Вот эти вот голословные утверждения о том, что переговоры прошли конструктивно и достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов, они говорят о том, что, в общем, не поругались, вот, не матерились, возможно, даже, да? Ну вот, ну типа посидели, как говорится в российской классике, потрындели, да? Вот, и все. Потому что, ну, смотрите, ну, вот вы говорите, да, там, вот они достигли чего-то там в области российского
1: конфликта. Это не я, это Рейтер, серьезно.
7: Да, ну, это я это услышал от вас, поэтому... Вот, значит, смотрите, да, вот. Ну что, ну, что они что, согласились с тем, что Америка перестанет поставлять свое оружие? Нет. Они согласились с тем, что Америка перестанет давать хохлам эти самые точки, координаты с помощью американской спутниковой разведки, по которым им бить? Нет. Больше того, я читал, так же, как и вы вот сейчас цитируете, позвольте себе процитировать тоже западные источники, что Трамп вроде бы уже не против... Вот я не буду настаивать на точной формулировке, то ли разрешил, то есть, короче, не против того, чтобы Америка била, значит, уже и по объектам в глубине территории Российской Федерации. Mm-hmm. Вот. Хотя, в общем-то, это, конечно, Зеленского никогда не останавливало. Вот. И его налеты на Москву были столь же ожесточенными, как и на прифронтовые города. Но, тем не менее. Поэтому я думаю, что при всем уважении к Дмитриеву и к его, безусловно, большим усилиям для того, чтобы вот на этом более понятном американском языке бизнеса о чем-то договориться, мне кажется, что пока все-таки приходится согласиться с тем, что слово за русскими солдатами.
1: Смотрите, у меня еще вот тут какое наблюдение. Согласитесь ли вы с ним? Трамп вроде как поддержал смягчение вот этих адских санкций против России, но в обмен на освобождение неких политзаключенных. И это, мол, открывает... Это «Атлантик» пишет, Александр Борисович, извините, не сказал сразу. Так вот, и это открывает путь к сделкам по российской нефти. То есть освободить политзаключенных, и откроются пути к российской нефти, к дизелю, к редкоземельным металлам. Здесь у меня немножко конфликт кодировок в голове возник. Но тут я думаю, боже, это какая-то же риторика в стиле Дональда Трампа. Все в одну кучу, и в итоге смотрите, какой я классный, крутой и победил всех. И получается вот, что за некой гуманитарной риторикой скрываются главное – ресурсы. Ресурсы, которые Европа сама от себя отрезала. А США вот через такие пути хочет как-то получить, возможно. Что вы сказали бы на это?
7: Ну, во-первых, вот про редкоземельный металл, это было забавно, потому что, если я не ошибаюсь, то уже больше, чем год назад американцы же как бы подписали соглашение с этим самым Зеленским о том, что, значит, все редкоземельные металлы отныне отдаются в концессию американским компаниям, я имею в виду украинские.
1: Да.
7: И это бы объявлялось, даже Зеленский объявил это как бы гарантией безопасности Украины, потому что если придут туда янки и начнут там копать землю, то русские уж точно не будут стрелять ракетами по этим местам. Ну так если у вас уже есть концессии на все якобы существующие богатые месторождения редкоземов на Украине, зачем вам они нужны еще, российские-то? Вот, это вот непонятно. Вот.
1: А там же еще британцы, Александр Борисович, простите, бога ради.
7: Нет, это уже, если вы вдаваться в историю, это еще смешнее, потому что когда американцы заявили о том, что они что-то там подписали, какие-то концессии, за полгода до этого англичане вообще заключили договор типа на 100 лет, что они вообще все заберут.
1: Может, поэтому? Может, англичане все-таки отправили его в далекие леса России?
7: Ну вот, может, пусть они между собой разберутся, кто что заберет, да? Угу. Вот, нет, ну а теперь, когда они поняли, что все-таки победит Россия, то, видимо, американцы поняли, что если Россия победит, то англичане в пролете, вот, потому что они с Зеленским заключили, а американцы, если они договорятся, значит, с нами, то те самые месторождения на территории нынешней Украины, которую они хотят, они должны будут у нас спросить разрешение. И вот, видимо, с Дмитриевым об этом, может быть, и шла речь.
8: Как это? Слушайте, Александр Борисович, ну круто! Вы как-то этот гамбит так раз-раз... Правда ведь? Да.
7: Вот. А что касается Трампа, смотрите, ну это на самом деле интересная штука. Ну, во-первых, ни о каком смягчении адских санкций речи быть не может, потому что, во-первых, это закон, принятый Конгрессом. Во-вторых, они еще не введены, и Трамп еще не пользовался этими адскими санкциями. В-третьих, он пообещал Си Цзиньпиню, что там типа до середины января он как бы положит их под сукно. Вот. А что касается смягчения, ведь мало кто заметил, что это вот Трамп сделал, ну, заявил, что какие-то санкции, из тех, кто уже введены, их там много, и без этих санкций, что, может быть, какие-то он смягчит. Это он сделал по инициативе, которую выдвинул никто иной, как Джон Коул. А кто у нас такой Джон Коул? Джон Коул – это спецпосланник Трампа по Белоруссии.
8: Да.
7: То есть получается, значит, парень американский приехал из Минска и, значит, стал убеждать Трампа, что давай мы вот так вот договоримся, что они там выпустят каких-то политзаключенных, вот, или каких-то других заключенных, в общем, каких-то людей они хотят, чтобы находящихся в заключении или последствиям Россия освободила, а за это мы какие-то санкции смягчим. Я предполагаю, что это, скорее всего, работа Александра Лукашенко.
8: Ну, там вот. Же и такой кейс прошел буквально накануне, когда Лукашенко освободил с Коулом. Просто сценарий, который сработал, думают, что здесь тоже может.
7: Да, да. Поэтому я как раз хотел бы здесь отдать должное Александру Григорьевичу, что он тоже вносит достаточно серьезный вклад вот, в как бы существование союзного государства. Вот, и, в общем, молодец.
8: Более того, «Атлантик» пишет, как наступая на такую, не знаю, любимую или, наоборот, самую больную мозоль Трампа, что, мол, реализация такого плана, этого плана, может укрепить позиции Трампа в борьбе за Нобелевскую премию мира. Не оставил-то наш, а? Вот, понимаете, никаких...
7: Большой. Вот это прям... Карфаген должен быть разрушен.
8: Ой, так вот, попыткой продать российско-американскую сделку как мирное достижение, хотя, по сути, речь идет о переделе рынка. Ну, в общем, понимаете, как бы вот, ну, молодец, с одной стороны, бьет в одну и ту же воронку, ведь, я думаю, он добьется своего. Что вы думаете, добьется премии мира?
7: Ну, на самом деле, конечно, он может, ну, не один, я думаю, что... Ну, может, дадут, конечно, потому что сколько можно там бить, ну, если уже этому самому Обаме дали, да, ну, в свое время очень глупо. Вы же помните, да, Обаму выбрали президентом США. Страна в этот момент, если я не ошибаюсь, вела 3 войны, ну, по крайней мере, была участвовала в 3 вооруженных конфликтах. Ему тут же дали Нобелевскую премию там через считанные дни после того, кого выбрали. Вот. Смешно. Ну, Трамп тоже, может, он что-то пытается все-таки. Сколько раз уже вот там это самое с Путиным разговаривал по телефону. Это же большого труда стоит. Нет, я сейчас не иронизирую.
8: Нет, Александр Борисович, вы просто сегодня, как говорит молодежь, жжете. Я просто сижу и вот сдерживаю смех, как вы шутите постоянно. Иронично.
7: Нет, вы зря считаете, что это шутка. Ведь Трамп человек без серьезного такого вот политического, именно политиканского опыта, да? И разговаривать по телефону с таким собеседником, как Путин, ну, для него это, извините, для него это не с этим, не с каким-нибудь там...
8: Стресс.
7: Да, то есть... Вот, то есть это тебе не с премьер-министром Канады поговорить, да? Угу. Вот, это серьезная штука.
8: Александр
7: вот.
8: Борисович, я прошу прощения, перебиваю вас, потому что сейчас у нас время новостей, самых свежих, последних, а затем прошу, не отключайтесь, давайте продолжим этот разговор вот прям с этой ноты, как говорят, с этой цифры, как говорят дирижеры. Друзья, с нами на связи политический обозреватель RT Александр Гурнов.
6: Самый добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Реклама. Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
10: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
11: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Рост полководца Суворова составлял примерно 177 сантиметров, считают ученые. Потому что длина трости генералиссимуса, сохранившаяся до наших дней, составляет 89 сантиметров.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация.
3: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
4: С нами на связи политический обозреватель «Арти» Александр Гурнов. Александр Борисович, как раз та цифра, на которой мы с вами сделали паузу, что Нобелевская премия мира для Трампа – это не призрак. Чего стоит поговорить с Путиным? Это вам не премьер-министр Канады. Я поняла, что вы шутите, вы сказали напрасно, вы смеетесь, я не шучу.
5: Да, так вот, как это, с той же цифры начинаем, да? Значит, смотрите, по поводу премии мира. Значит, поэтому я сказал, может, и дадут, конечно, может быть, жалятся над ним и дадут, но если реально говорить о том, что может ли Трамп заслужить Нобелевскую премию, может, потому что я уже где-то полгода в своих комментариях говорю о том, что назревает встреча между Путиным, Трампом и Си Цзиньпинем. Трехсторонняя встреча. Я начал об этом говорить после того, как в ноябре 2024 года Путин заявил о том, что фактически уже практически сформировался новый мировой порядок, который отличается от прежних систем. Да? Вот. Но для того, чтобы этот порядок действительно вступил в силу, вот эти новые правила жизни на планете вступили в силу, нужно два события, что произошло. Во-первых, Россия должна выиграть войну, то есть закончить конфликт с Украиной на своих условиях, а иначе мы его не закончим, понятно, да? Вот. И по итогам вот этого конфликта, который стал одним из главных спусковых крючков от ускорения вот этого процесса формирования нового порядка, должна состояться встреча между Путиным, Трампом и Си Цзиньпином. Главным препятствием к этой встрече сегодня является Трамп. Си, в принципе, готов. Его условия понятны. Вот, на каких условиях Китай готов как бы двигаться в сторону как бы вот заключение некого тройственного союза, ясно. Его красные линии тоже понятны, там Тайвань, там, ну понятно, да. С нами тоже понятно. Наши красные линии были сформированы еще в 1991 году, в том самом обращении к Западу под кодовым названием «Давайте жить дружно и строить как бы коллективную безопасность на нашем континенте», и которые подняли на смех этот документ. И из-за этого, собственно, одна из главных причин, по которым началась война, да, на Украине. Вот. А с Трампом нет. Трамп должен сделать, почему? От него даже не просят, чтобы он закончил эту самую свою войну с Ираном. Ну, во-первых, потому что он и так проигрывает, и Иран и без нас, я думаю, что с ним разберется. Кстати, вы слышали наверняка, что сегодня-вчера появились новости о том, что иранский парламент будет рассматривать вопрос о выходе из договора по нераспространению ядерного оружия. Вот, я специально проверил, в уставе этого договора не запрещен выход из этого договора. Там есть несколько условий, вполне выполнимых, а самое главное, из них нужно доказать миру, что, ну, другим участникам, что для тебя это необходимо, что у тебя
4: твоя... А не надо доказывать, что у тебя есть ядерное оружие? Он же декларирует, что у них нет.
5: Нет. Вот. Я думаю, что для Ирана не составит труда доказать миру, что ему грозит серьезная опасность, потому что против него уже полгода воюет ядерная держава. Вот, понимаете? Вот. А одна из главных причин, по которым Иран решил выйти из этого договора, это потому что они Гросси, которого они обвиняют в поверхностных проверках, в предвзятости, в подготовке негативных докладов по Ирану и так далее, и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что Гросси не грозит стать генсеком ООН. Вот. Несмотря на его как бы такую медийную популярность. Mm-hmm. Так вот, значит, первое, значит, что должен сделать Трамп для того, чтобы
4: встреча состоялась, вот эта встреча. Да, ага, да.
5: Да. Он должен прекратить воевать с Россией. Как могут?
4: Он может прекратить взять? Он может? Вот его одного достаточно, его воли?
5: Мария, ну смотрите выше, мы с вами об этом говорили там 15 минут назад, но перестань разрешать своим советникам бомбить Россию, да, и все, ну отключи эту самую электронную разведку от хохлов, и все, и война довольно быстро закончится. То есть на словах говорит, что это самое, что я хочу, значит, мира между вами, а на деле это самое продолжать помогать вот этой агонии, продлевать агонию киевского режима, тем более, что понятно, что они войну проигрывают, да, но тем не менее. Вот, это как бы странно, да?
4: Понимаете, Александр Борисович, я просто делаю выводы некие, что не Трампом единым. И в Америке есть противники, и в Европе тоже, вон Польша разрешает своим ВВС сбивать объекты, которые якобы летят из России. Получается, что сорвать наметившийся, даже призрачный, то, о чем мы сейчас с вами говорили, российско-американское вот это и китайское собрание, потому что подставляет тем самым НАТО под прямой конфликт с Москвой. Всегда кто-то найдется.
5: По поводу желания Польши сбивать объекты, которые летят со стороны России, на здоровье пусть сбивают, потому что с нашей страны ничего ценного в их направлении не летит давно. Все ценное с нашей страны давно летает в ту сторону через Стамбул, да? Поэтому пускай все сбивают, если хотят, да? Угу. Вот, это первое. Что касается поляков, то лучше пускай они подумают не о наших воздушных целях, якобы наших воздушных целях, да, а о своих наземных. Они что-то собрались завод строить у себя, вот, который будет патриоты делать для хохлов, да? Вот. Так вот, они должны, я думаю, что отдавать себе отчет, потому что по этому-таки заводу прилетит, причем прилетит то, что сбить нельзя сегодня существующими системами ПВО. Вот. Не только теми, которые есть у них, а вообще существующими в мире, да? Угу. Вот. Поэтому лучше бы они этим озаботились, да? Вот. Значит, теперь что касается, опять же, поляков. Ведь, смотрите, не зря Лавров, выступая, вот, министр иностранных дел Российской Федерации, выступая буквально вот днями, да, на заседании Валдайского клуба, предложил участникам, а также всем остальным, повнимательнее почитать российскую военную доктрину. Угу. Ведь он это не просто так предложил, а предложил это... Лавров вообще так любит такие элегантные формулировки в дискуссиях, да? Его как раз спросили, а вот что, если Польша разместит там это, будет производить эти ракеты на своей территории и так далее? Лавров сказал, почитайте российскую военную доктрину повнимательней. Вот. И в этой военной доктрине там все сказано. Поэтому я полякам предложил не это самое, не точить когти на наших вот этих вот якобы каких-то летательных аппаратах.
4: Да,
5: ага. Да, а вот об этом подумать получше. Да.
4: Понимаю. Понимаю. Но понимаете, еще что тут? Вот то же самое к Трампу возвращаемся так или иначе. Это же не Польша сама принимает решение. Оно должно приниматься на уровне НАТО. Отсюда сделаем вывод, отсюда следует, как в математике. Если на уровне НАТО, то это принимается в Вашингтоне и в Брюсселе, который не получается, что последний 100%, а первый как минимум делает другой вид. Не заинтересованы в мире на условиях, выгодных нам.
5: Ну, вот видите, вы сами сказали, в Вашингтоне, да? И в Брюсселе. Да. А сегодня Вашингтон и Брюссель – это не совсем одно и то же. В связи с этими противоречиями, которые нарастают, да, в связи с явным желанием американцев, ну, как опустить, как сейчас модно говорить, Европу там посильнее, да, вот, вообще возникает, очень у многих комментаторов возникает вопрос, что вот зачем вообще было развязано это? Ведь американцы же войну на России на Украине развязали американцы.
4: Да.
5: С самого начала, с 90-го, с какого года там, когда с 93-го, да, 4-го, когда они начали эту АТО так называемую, да? Угу. Вот. Ну и потом все эти раздачи печенок, ну и так далее, и так далее. Джавелины там, да. Вот. Значит, что они понимали, что Россию они не победят, что Россию это, может быть, даже укрепит, а в Америке достаточно глупых людей, которые умеют считать такие вещи. Вот. Но Украину, естественно, наплевать, Украинам это им даром не нужно, что все это было сделано именно для того, чтобы побороть Европу. Чтобы Америка наконец сбросила с ног вот эти вот значит, налипшую на нее вот эту вот субстанцию вот в виде и европейских стран, да, вот, и как бы вышла на мировую арену, там сказать, одна в соперничестве с двумя другими великими державами, да. И именно поэтому, может быть, в свое время англичане так быстро выскочили из Евросоюза, потому что они надеялись строить свои как бы такие отношения с англичанами, то есть, мол, мы там вот любимая жена, да? Мы не они, да? Вот. И поэтому сегодня Вашингтон и Брюссель не одно и то же. Вот. Если Брюсселю нужно НАТО, нужно принять какие-то решения, они, с одной стороны, конечно, должны их согласовывать с Америкой, как с ведущей силой в НАТО, но с другой стороны, они сегодня всячески пытаются как бы начать какую-то самостоятельную политику, самостоятельную военную политику и так далее, и так далее. И то, что сегодня европейцы становятся главными спонсорами вот этой самой военной кампании на Украине, да, это можно рассматривать, как бы это ни парадоксально звучало, но можно рассматривать как, опять же, противостояние европейцев с Америкой, а не с Россией.
4: Александр Борисович, большое вам спасибо за время, за ваше мнение. Благодарю. Политический обозреватель Russia Today Александр Гурнов. Спасибо.
3: Самый добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама.
0: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
6: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
3: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках, 18:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Интеллектуальная игра «Родной вопрос» состоялась в Управлении образования. Ее посвятили Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. В интеллектуальном поединке приняли участие команды из 5 городских школ. Для старшеклассников исторические факты прошлого и настоящего стали основой масштабного квиза. Его тема была посвящена защитникам Родины, тем, кто стоял на страже страны во время Великой Отечественной войны и защищает ее сегодня. 11 октября в 9 часов в строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы состоится первая после закрытия храма в военные годы божественная литургия. Ее возглавит епископ Великолукский и Невельский Варнава. Также планируется молебен в память настоятеля храма протоиерея Иоанна Пульхерова, чье 200-летие в этот день будут отмечать в Великих Луках. Юбилейная программа в честь основателя Великолукского историко-церковного краеведения протоиерея Иоанна Пульхерова продолжится в актовом зале Центральной городской библиотеки имени Семевского. Там состоится круглый стол, посвященный выдающемуся общественному деятелю. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил руководителям медицинских учреждений региона ключи от 20 отечественных автомобилей марки «Лада Ларгус». Торжественная церемония прошла на обновленной парковке Псковской областной клинической больницы. Транспорт приобретен в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и федерального проекта развития системы оказания паллиативной медпомощи.
10: О валютах.
9: Доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
10: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
13: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
4: Поговорим о начале процедуры импичмента Майи Санду, который объявила молдавская оппозиция. Парламентарии уже собрали подписи, об этом пишут местные СМИ. Инициативу поддержали 46 депутатов при необходимом минимуме в 34 голоса. Теперь постоянное бюро парламента должно определить дату рассмотрения документа на пленарном заседании. Оппозиция обвиняет Санду в нарушении Конституции, в вмешательстве в работу судебной системы и прокуратуры, а также в присвоении полномочий других ветвей власти. А на фото местных СМИ, как утверждается, есть документ, необходимый для начала процедуры импичмента, который подписан молдавскими парламентариями. Ее обвиняют в госизмене, узурпации власти, коррупции, расколе страны. И говорится об инициативе об отстранении президента, который подписали все депутаты парламента. С нами на связи эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Игорь Петрович, здравствуйте, добро пожаловать.
15: Да, здравствуйте.
4: На ваш взгляд, означает ли нынешняя попытка импичмента Майи Санду, инициированная парламентом Молдовы, что подход к решению Приднестровского вопроса претерпевает все-таки какие-то изменения, боюсь сказать, коренные, но тем не менее?
15: Да, совершенно верно. Буквально месяц назад появился новый глава миссии ОБСЕ. Им стал американский дипломат Кристофер Смит, и он проявил чудеса, что называется, дипломатической активности, в результате чего совсем недавно состоялась новая встреча в формате 1+1, то есть политические представители Молдовы и Приднестровья увиделись, и это произошло после паузы, почти полугодовой паузы. Они встречались дважды в начале этого года, но потом встречи прекратились. Каких-то значимых результатов мы пока не видим, но мы самое главное увидели здесь, что в регион возвращается американская дипломатия. И если к этому еще добавить, что совсем недавно, буквально, кажется, на прошлой неделе появился в Кишиневе посол США, которого не было больше 2 лет, то есть предположение, что действительно вот эта точка заморозки, которая в молдавской политике была последние годы, она вот начинает что-то подтаивать. И мы, может быть, увидим какие-то изменения, кардинальные изменения в ближайшем будущем.
4: Игорь Петрович, а какие выгоды у американцев в этом вопросе? Давайте объясним всем нашим слушателям. Что они там ищут для себя?
15: Вы знаете, США контролировали Молдову на протяжении десятилетий. Но вот с того момента, соответственно, Майю Санду президентом сделали они. Вот, но это были еще те Соединенные Штаты, так сказать, при Байдене, глобалистские. Вот, но когда США стал президентом Трамп, Вашингтон как будто бы утратил интерес к Молдове, и, так сказать, там вроде как назначался посол или не назначался, но в любом случае он в Кишинев не приезжал. И получается, что все дела в Молдове были отданы на откуп Брюсселю и Евросоюзу. Uh-huh. И все, что делала Майя Санду и правящая партия, это делалось под диктовку из Евросоюза. То есть все дела в регионе были отданы на откуп ЕС. Вот. А сейчас создается впечатление, что США, именно трамповская администрация, возвращается в регион. И, скажем так, то, что делали Брюссель и Лондон здесь, их не очень устраивает, и они сейчас будут все переделать по-своему.
4: Санду и ее команду...

0: и страны. Какой бы вы комментарий здесь дали?
1: Понимаете, они не боятся мнения внутри страны просто потому, что они много раз уже переступали через это мнение, много раз уже проходили выборы, которые они полностью фальсифицировали, и общественное мнение ничего не могло поделать в этой ситуации. Поэтому общественное мнение они не боятся. Они не боятся и Москвы тоже. И когда они обвиняют Москву, что там вот объединилась оппозиция по окрику из Москвы, ну это очень такая сомнительная история. Вот, к сожалению, наверное, никогда оппозиция не выступала консолидированно, даже когда Москва ее к этому могла бы там призвать. Mm-hmm. А вот когда к этому делу прикладывала руку Вашингтон или американский посол, то вот молдавская оппозиция оказывалась, ну, проявляла чудеса договороспособности друг с другом. И, так сказать, дело всегда шло как по маслу. Вот поэтому у меня нет никаких сомнений, что Москва здесь ни при чем, а вот Вашингтон, к сожалению, называется при чем. Вот поэтому, и заметьте, оппозиция там объединилась не только коммунисты и социалисты, тех партий, которые когда-то пророссийский имидж пытались использовать. Но в этой кампании люди, которые выступают за объединение с Румынией, например. Вот поэтому здесь происками Москвы может просто камуфлировать свой собственный страх перед американцами.
0: Игорь Петрович, скажите мне, пожалуйста, а американцы кого-то уже, на ваш взгляд, подыскали на место Майи Санду?
1: Вы знаете, я не думаю, что сейчас этот импичмент может как-то завершиться плохо для Майи Санду. Технически это очень сложно сделать, просто потому что нужно конституционное большинство, это 67 депутатов должны проголосовать с поддержкой импичмента. Поддержку импичмента пока выступает только 46.
0: 55, я посмотрела, действие «Солидарность». 55, у меня тоже такой вопрос был. А нужно 67?
1: Подождите, 55 депутатов – это фракция действия «Солидарность».
0: Да, да, я про нее.
1: А 45, да, это большинство парламента, которое контролирует как раз Майи Санду. А 46 депутатов – это депутаты оппозиции, которые консолидировались и совместно выступили с этой инициативой об импичменте. Это больше, чем нужно, там нужно 36, да? Набрали 46. Но больше, чем 46, очень сомнительно, что смогут они набрать. Ну, можно допустить, что это там один или два каких-то депутата из правящей партии вдруг там перейдут, выступят против Санду по каким-то мотивам. Вот, но не 20 человек, которых там не хватает, или больше, чем 20 человек. Вот поэтому я думаю, что этот импичмент, это, знаете, точнее, инициатива об импичменте, это просто такой сигнал Майи Санду, что надо что-то менять ей в своей политике, и, возможно, она себя здесь вела не так, как хотелось бы американской администрации до сих пор.
0: Да, я понимаю, что это такой красный red flag, да, как сейчас мы говорим часто. Вот сейчас Молдова столкнулась с водным кризисом, уровень воды в Днестре и в Пруте продолжает падать. А вот этот фактор, водный кризис, не может стать для общества, которого не боится Санду с командой, таким тоже красным флажком, последней каплей, которая обрушит это правительство?
1: Пока сложно сказать, что там обнадеживаете. Вот действительно, с водой проблемы в регионе очень большие. Днестр, главная водная артерия, обмелела, и это случилось во многом даже не из-за природных каких-то факторов, а техногенных факторов, просто потому что вверху Днестра действуют украинские электростанции. И Украина последовательно месяц за месяцем сокращала сброс воды из этих электростанций, просто потому что ей нужно электричество, а водные проблемы их не особо, так сказать, волнуют. Кишинев пытался договориться.

0: граница с Киевом, но Киев в данном случае абсолютно, так сказать, игнорирует мнение Молдовы и правительство Санду, ну, собственно, боится выступать против Украины, боится как-то там национальные интересы.
1: Ну, а вообще...
0: Вот, и в обществе тоже, знаете, вот это вот понимание, что с Киевом бесполезно там сейчас как-то
1: бороться, вот я про
0: и
1: общество
0: бесполезно
1: хотела...
0: бороться с собственным правительством.
1: Меньше минутки, Игорь Петрович, скажите мне, пожалуйста, как вы оцениваете реальное распределение настроений в молдавском обществе между Востоком и Западом? Ну, вот уже минут, секунд 40.
0: Если реально, то большинство просто сидят и ждут хоть какой-то помощи, надеются, всегда надеялись на Россию. Я думаю, что сейчас этот процент растет, я думаю, процентов 60 людей все-таки рассчитывают, что придет Россия и наконец-то все исправит ту ситуацию, в которой завел проевропейский курс Майсан.
1: Большое вам спасибо, Игорь Петрович. Друзья, с нами на связи был эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Благодарим.
2: Самый добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Новая слава.
3: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
4: Сентябрь. Строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольское». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Отказ от российских нефти, газа после начала конфликта на Украине привел к тому, что европейцам пришлось покупать более дорогие ресурсы. Это ни для кого не секрет. Товары из Европы не выдерживают конкуренции с производителями из Штатов и Китая, которым энергия обходится в несколько раз дешевле. Вдобавок, торговые пошлины Трампа ограничили Европе доступ к американскому рынку. И с этой стороны поджимает. Подгорает, я бы сказала, друзья. А война с Ираном так вообще все залакировала и нарушила логистические цепочки и вызвала новый рост нефтяных цен. Вот представляете вот эту конструкцию? Она вот-вот даже на словах готова рухнуть. Так вот, рухнула. В начале сентября отчаявшиеся европейские металлурги решили привлечь внимание евробюрократов к своей беде мрачной акцией. Ассоциация металлургической торговли Еврометалл, ну или Еврометалл, я уж не буду тут сейчас блистать произношениями, привезла к штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе 10 гробов. Ну, красавчики. И устроила траурное шествие. На крышках... На гробы хватило, смотри-ка. Тоже не дешево, ведь удовольствие. На крышках красовались надписи «Конкурентоспособность ЕС» или «Рабочие места в промышленности». или европейские заводы. Но вообще, по прогнозу ассоциации, до конца года Европа может потерять 300 тысяч рабочих мест только в обрабатывающей промышленности. Что уж говорить там про автопром знаменитый, про то же самое Рено, про тот же самый Volkswagen. В общем, сами себя погубили. Давайте обсудим какие-то подробности. У нас в студии редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Екатерина Деева.
6: Кстати, добрый вечер.
1: Добро пожаловать. Да, добрый вечер. Что происходит? Ведь легендарные заводы, Рено, Volkswagen. Ну, слушай, это как вот, знаешь, вот когда очень хочется денег, ты вроде как продаешь все, да, чтобы накормить своих детей. Но вот бабушкину бриллиантовую брошку, не, это я дочери передам. Вот эта бабушкина бриллиантовая брошка, это Рено, это Volkswagen. Как же и это добили-то? Что, совсем там все?
6: Да, очень просто все добили. Мы прекрасно помним времена распада Советского Союза, да, когда наши предприятия лучшие закрывались, когда их могли выкупать иностранцы, когда оборонные заводы выпускали там кастрюли, скороварки или сковородки. Но мы вот отчасти наблюдаем похожую ситуацию в Европе, только с немного другим поворотом. А ситуация действительно там катастрофическая. Это не какие-то пропагандистские лозунги. Если почитать иностранную прессу, там все это описывают в лучшем виде. Я вот вам приведу показательную ситуацию французского завода Duralex. Ну, возможно, его изделия есть у кого-то из наших. Это считается национальным...
1: Не путать с Дюрексом, товарищи.
6: Нет, это считается национальным достоянием Франции. Почему? Потому что они придумали рецепт стекла такого особо прочного, и все, без исключения, французские школьные столовые, детсады, вот там детям давали эти стаканчики Duralex, то есть с молоком матери, так сказать, Duralex. Duralex наполняли... молоком матери. И на донышках вот этих стаканчиков они такие технические цифры ставили от 1 до 50. И школьники там придумывали массу игр, у кого номер больше, значит, кто там вот за столом сейчас выигрывает, кто там всем несет кувшин воды.
1: Это та самая, друзья, если вы не можете вспомнить, я вам помогу. Это та самая посуда коричневого цвета, жутко скучная, специально для СВЧ, которая вроде не бьется, но если ты попадаешь в точку разбития, ты потом будешь собирать этот стеклянный песок по всей квартире где-то с полгода. Извините, Катерина.
6: Да, верно, но он вас просто не ранит и не порежет. И что происходит с этим Дюралексом? Стекольное производство, что это? Это нужно плавить, да, песок для стекла. Это огромное количество там газа, электричества и так далее.
1: Энергия, да.
6: И поскольку цены взлетели, понятно, что начало предприятие разоряться, они уже совсем не тянули. И собственники сказали, все, мы подаем на банкротство. Тут обуял всех французов порыв. Значит, коллектив этого предприятия сказал, а мы устроим там вот свой кооператив, мы будем все собственниками, мы скинемся, кто по 500 евро, кто по 200. И кинули крич по всей Франции, несите деньги нам, вот нам финансируйте. Французы собрали миллионы евро. Казалось, все налаживается. Но прошло какие-то полгода, и они не выдержали, и это все опять рассыпалось, и теперь понятно, что этому заводу Duralex не жить. То есть как ни пытались национальное достояние спасти, не получается, экономика такова, что все это летит в пропасть. Кстати, интересно, что и народное руководство этого завода...
1: А деньги-то обратно отдали?
6: Нет, все рассосалось. Да. Более того, руководство этого завода, которое там народным было, как бы обнаружили, что 7 миллионов евро ушли неизвестно куда.
1: Вот, я об этом.
6: Да. А вот это просто такая типичная история, которая показывает, что там происходит с предприятиями. Вообще началось все, конечно, давно. Началось еще с того момента, когда стали дешевые производства размещать в Китае. Я прекрасно помню, как где-то в начале 2000-х нас повели на фабрику, где шили рубашки Christian Dior. И по секрету они так говорят, вы знаете, нам их из Китая привозят, а мы только пуговички присылаем. И вот, да, Китай, конкуренция жуткая. Сейчас мы видим, что действительно энергоресурс стоит огромных денег, что Трамп вводит добавок пошлины, да, и, в общем, вот такой клубок проблем мы фактически не решаем. Что случилось с Volkswagen, да, его любят упоминать. У них в Дрездене было образцовое предприятие, называлось само «Стеклянная мануфактура». Полностью стеклянное здание, где в роскошных цехах и с улицы там мог каждый видеть. Рабочие в белых перчатках колдовали над автомобилями.
1: Да, это очень красиво было. Все через стекло было видно.
6: Да, и там классическая музыка играла, экскурсии без конца. Ну, и что?
1: Народ.
6: Вот последнюю машину на этом предприятии прекрасно выпустили 16 декабря, и все. Вот вышел последний автомобиль с этого завода. Сотрудники в слезах расписались на кузове.
1: Подожди, Volkswagen все?
6: Нет, он не весь все. У него там есть еще некоторые заводы, но это предприятие, оно было образцом. Mm-hmm. И вот его решили сократить. То есть сейчас это ужимается все, закрывается, разоряется, оптимизируется. Mm-hmm. Условно говоря, если раньше могли немцы, заказывая себе модель Volkswagen, выбирать цвет сидений, там, рычажков, руля, то теперь он говорит, товарищи, вот у нас 4 модели, и кушайте, пожалуйста, что дают, вам обивку серую или черную, а вариантов других нету. Но вот эту вот красоту, да, на которую тратились деньги, все, ее больше нет, и людей увольняют и так далее. Угу. Но в чем видит выход, да, Европа, власти Европы, вернее? Они видят его в том, чтобы поставить все на военные рельсы. Вот сейчас мы начнем в цехах Volkswagen делать дроны, вот сейчас мы начнем на Фиате делать снаряды, и вообще вот вливание в оборонку нас спасут. Действительно, вот идут, да, по этому пути. На заводах Рено, например, идут сейчас забастовки профсоюзные, потому что людям сказали, дальше мы будем делать дроны, а производство машин мы сократим. И рабочие говорят, ну, товарищи, мы не подписывались под это, мы хотим, собственно, делать машины, а не орудие убийства. Но парадокс вот здесь в том, что это совсем не панацея экономическая. И тоже мы, люди, у которых советское прошлое, прекрасно помним, как у нас работали на всю катушку, когда Советский Союз еще не был разрушен, оборонные предприятия, и как у нас при этом все остальное проседало, да, что стало причиной большого недовольства граждан.
1: Ну да, мы все время гонялись за импортная одежда, импортная обувь, импортная, ну, прекрасно мы это знаем. Так.
6: Да, верно. И все остальное это проседает. И невозможно, чтобы те тысячи людей, которые занимались производством машин, в одночасье стали делать дроны. Придет кто-то другой, неизвестно, откуда он придет. Придут украинцы, кто угодно. Но самое интересное, откуда Европа собирается брать деньги на то, чтобы оживить и свою оборонку и поддержать как-то на плаву оставшуюся своей гордости нации. Урсула фон дер Ляйен и ее товарищи в Еврокомиссии, они разработали в начале года, предложили такой план спасения экономики. И суть его, да, называется он «Одна Европа, один рынок». Его сравнивают с планом Маршалла послевоенным, да, когда американцы закачали деньги после Второй мировой в экономику. Но здесь наоборот, цель вот, дистанцироваться от Америки, стать более независимыми. Каждый год предполагается, что в акции местных промышленных оборонных компаний будут вливать по 700 миллиардов евро. Прекрасный план. Где их взять? Оказывается, хотят их взять со счетов обычных европейцев в банках, в основном пенсионеров, потому что фон дер Ляйен сказала открытым текстом, а чего вот 10 триллионов, да, евро лежат там без дела, вот какие-то процентики капают там и маленькие, но есть же великая цель. И теперь создается такая система, которая называется «Союз сбережений и инвестиций». И гражданам предложат удобные инструменты, вы кладете деньги вот на эти счета, вам уменьшают немножко налоги, обещают прекраснейшие дивиденды, и вот на выбор. Давай, ты, товарищ дорогой, вложись там в Рейнметалл, да, оборонный концерн, можешь вложиться там, пожалуйста, в Рено, в Пежо и рекламу.
1: Ну, как ваучер, как пирамида
6: совершенно
1: какая-то получается.
6: Совершенно верно, да. И обещают несказанные прибыли. И сейчас как раз принимаются законы в Евросоюзе, которые позволят все это осуществить. Конечно, есть сопротивление, и банки, конечно, сопротивляются, которые не хотят лишаться это денег, но я думаю, они это подтолкнут. Но вот цинизм, конечно, всей этой схемы, он поражает.
1: Смотрите, трещина все глубже и глубже, и ощущение, ребят, мы это проходили. Большой материал по этой теме читайте на сайте kp.ru. Ну, а я благодарю редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Екатерину Дееву. Катя, большое вам спасибо.
6: Спасибо.
7: Самый добрый вечер. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Василий Кашин об итогах визита лидера КНР в США.
9: Уровень помпезности был действительно очень большой. Это государственный визит, первый за 11 лет. И действительно, Трамп нарушил протокол, лично встретил Си Цзиньпина в аэропорту. Роскошный прием, но реальные итоги выглядят очень скромными. Мы знаем, что продлено перемирие торговое всего лишь до 10 января, то есть всего лишь на 2 месяца. Стороны продолжают трудные торговые переговоры. Они якобы добились какого-то прогресса, но мы подобные истории слышали, видели много раз по другим международным сюжетам, когда говорилось о некоем прогрессе, но дальше ничего не происходило. Китайцы вроде бы пошли на какие-то дополнительные обязательства по закупке американской продукции, но в целом ни одна из сторон не отошла никоим образом от своих старых каких-то важных позиций, на которых они стояли. Они просто договорились продлить этот период деэскалации отношений, деэскалации противоречий, что на самом деле для государственного визита очень скромный результат.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
7: О спецоперации.
10: Российские войска поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России. Наши военные продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах противника.
7: О важном.
10: Помощник президента Юрий Ушаков допустил, что председатель КНР Си Цзиньпин примет шаги для организации возможного трехстороннего саммита с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Очевидно, будет наше участие, как и планировалось. Так что, если будет там и президент США, то хозяин этого мероприятия, председатель Си Цзиньпин, наверное, предпримет какие-то шаги по возможной организации трехсторонней встречи, сказал Ушаков журналисту Вести Павлу Зарубину. Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Ранее Путин заявил, что настроен на то, чтобы принять участие в саммите в Китае. При этом подчеркнул, что его поездка будет зависеть от внутренней ситуации в России. Группа спелеологов-любителей, пропавшая в пещере Крыма, могла сбиться с маршрута и заблудиться, сообщили в пресс-службе МЧС Республики. Маршрут, по которому спелеологи шли, около 10 километров. Достоверно о том, почему они пропали, ничего пока неизвестно, сказали в пресс-службе. В МЧС подчеркнули, что если следов группы не будет обнаружено на основном маршруте, то спасатели будут изучать места, где спелеологи могли уйти с него. МВД предложила усилить контроль за автошколами с дистанционным обучением теории. Организации обяжут уведомлять госавтоинспекцию об онлайн-занятиях, а инспекторы начнут проверять используемые компьютерные программы и учебные базы, сообщает «Коммерсант». Как отмечают автоэксперты, сейчас многие курсанты изучают правила формально и просто заучивают экзаменационные билеты. Ведомство планирует ввести новые требования весной 2027 года.
7: Обо всем.
10: Американская певица Майли Сайрус впервые за 13 лет возглавила главный альбомный хит-парад США. Ее новая пластинка стартовала с первой строчки чарта Billboard 200, сообщает музыкальный журнал Rolling Stone. По словам артистки, свежая работа объединила танцевальные ритмы и ретро-синтезаторы, чтобы отвлечь слушателей от бесконечных экранов телефонов. В прошлый раз исполнительница поднималась на вершину этого чарта еще в 2013 году с диском «Bangers». Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 43 копейки. Евро стоит 96 рублей и 6 копеек. Курс юаня 12 рублей и 58 копеек. И о погоде в эти минуты в российской столице 13 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 15, плюс 16, без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14 градусов. Завтра днем будет 15-16 выше нуля. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Итак, друзья мои, завтра очень важный исторический день. Кроме шуток, 30 сентября, 4-я годовщина воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. И это историческая дата, которая предшествовала осознанный выбор действительно миллионов людей. В 22-м году были подписаны международные договоры о принятии регионов в состав России на исконную родину. Каждый житель новых территорий обрел уверенность в завтрашнем дне, обрел историческую семью. И это событие действительно очень символично. Символ единства и восстановления исторической справедливости. С нами на связи первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. Алексей Александрович, здравствуйте, добро пожаловать.
11: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Добрый. Итак, референдумы 22 года проходили в условиях боевых действий, но явка по официальным данным превысила, 90%. Поддержка воссоединения 87-99%. Как сегодня? Вы знаете, удивительно, я вчера сыну своему объясняла, что было и как это проходило. Ну так вот, как говорится, на пальцах, по-простому. А вот если бы вы вчера оказались на моем месте, и вам бы такой вопрос задали, как сегодня оценить и объяснить легитимность того выбора, что он значил для людей, которые 8 лет жили под обстрелами ВСУ?
11: Ну, знаете, Мария... Мне, наверное, было бы просто это сделать только по той простой причине, что я с 2014 года прям непосредственно там. И я еще видел референдум, который проводился о независимости ДНР и ЛНР. Угу. Вот я вам скажу, тогда тоже были обстрелы, причем достаточно серьезные. Вот, и такие никто не хотел их отделения, естественно.
1: Ну, конечно.
11: Но очереди были огромные. Просто я с Захарченко тогда вместе был там, и он говорит, я вообще не ожидал, что столько народу будет, что же делать, а открывать уже участки было, ну, как бы, поздновато. Но я вам серьезно говорю, это были километровые очереди, вот как было-то. И надо заметить, что я уж не знаю, по какой причине, но обстрелов тогда не было. Вот. И проголосовали в едином порыве, это была поразительная вещь в 2014 году. А уж, конечно, все эти 8 лет, когда они ждали, чтобы они воссоединились с Российской Федерацией, это же ведь была, ну, мечта всех практически-то. То понятно, что, конечно, все проголосовали так, как надо. Да, они же просто голосовали уже не потому, что они ждали этого события. Попробуйте. Действительно, я вообще считаю, что это героический народ. Вот, без преувеличения, без всякого. Это вот мы вот сейчас здесь, и даже в Москве, там, ах, у нас там где-то бахнуло, еще что-то прилетело. А вот там приезжал туда, ну, я уж не говорю, там просто в 14-м году, вы знаете, вот выходил, направо посмотрю, в Ароваде мы жили тогда, в гостинице. Как ни странно, она еще работала. Направо посмотрел, ни машин, ни людей. Налево ни машин, ни людей. А это центр. Вот. И сегодня... Сегодня, когда там просто огромное количество проживающих, они вернулись все, поверили в это и уже начали воссоединяться с Россией, и каждый об этом думал, каждый. И, наконец, это произошло. А
1: давайте к 2014 году вернемся. Вернемся к истокам, к 2014 году. Донбасс отказался признать новую киевскую власть после Майдана. А, у меня дежавю, вот как говорю, вот слово в слово как будто. Запорожье и Херсон сделали свой выбор только в 2022. Почему, на ваш взгляд, Крым и Севастополь провели референдум уже в марте 2014, а вот этим четырем регионам пришлось ждать аж 8 лет? И, ну, тем более, когда это промедление стоило многих тысяч жизней. Будем такими правдивыми.
11: Вы знаете, вот, конечно, всегда хорошо говорить вот сегодня с этой исторической точки зрения. Я вижу эти ошибки, которые мы допустили, и как бы нужно было бы сделать. Вот тогда это было сложно сделать. Понимаете? Почему? Ну вот я вам скажу, вот между, мы же выбирали, между Януковичем и Порошенко, типа. Ну, а чем они были разные-то? Что и Порошенко такой, там, скажешь, мою руку обнимаю, и там с хоругвями ходил, вы вспомните, все это было. Еще неизвестно, кто был бы лучше. Но никто ж не мог все предположить, что он оказывается просто конченным подонком, этот Порошенко. А, соответственно, надо было что сделать? У нас был такой план, кстати, сделать Новороссию. Вот эти регионы объединить и дальше присоединить те, которые хотят. И это было бы... По-другому совсем пошла бы история. Абсолютно точно. По-другому. И там бы и Херсон присоединился, и там много чего, и Харьков вполне возможно присоединился. И, кстати, там была конференция тоже в Харькове в этом отношении. Там очень много можно было бы событий сделать. Больше того, были депутаты даже избраны Новороссии, понимаете? Вот. И Царев Олег возглавлял это дело. Но... История слагательных наклонений не имеет. И это, конечно, очень жаль. И Мариуполь, никто бы за нее не сражался, он бы присоединился там автоматом.
1: Ну, я понимаю, да. Но просто я не могла не спросить, потому что это, в общем-то, вот такой дисбаланс во времени, он в глаза бросается.
11: А что сделаешь? Вот это
1: сейчас
11: правда.
1: Уже ничего не сделаешь, да, это правда. Но мы с вами напоминаем, вспоминаем и анализируем, поэтому это и звучит. Киев сегодня называет эти территории временно оккупированными, обещает вернуть их. Но если бы в 22-м году референдумы не состоялись, регионы остались под контролем Украины, а что было бы сегодня с людьми, которые в 14-м вышли на площади с российскими флагами? Мы прекрасно знаем, как там сейчас обходится, даже если слышат слова на русском. И получается, что вот та защита, это был единственный способ предотвратить этнические чистки, о которых предупреждали еще в 14-м году. Согласны?
11: Это не просто было бы так. Я думаю, что... Слушайте, ну я просто знаю сам, вот знаете, вот давайте возьмем простой один пример просто. Вот мы вышли из Купянска, да, ну по разным моментам, это я могу отдельно рассказать, по какой причине, ну вышли. Но тогда там выдавали паспорта еще в Купянске, российские, как он был наш. Вот эти паспорта брали гвозди вот эти и прибивали ко лбу молотками, чтобы вы понимали. А вы говорите, что были бы чистки. Да не то, что были бы чистки.
1: Господи.
11: Были бы... Гестапо отдыхает, нервно курит в сторонке по сравнению с этими ребятами, которые там творят то, что я своими глазами видел. Понимаете? Вот о чем идет речь. Поэтому другого выхода не было. И надо заметить, что... Мы сейчас вот так вот просто говорим. А это ведь действительно были шахтеры, обычные ребята, которые взяли оружие в руки. Ну, слушайте, я вот... Моя родная бригада «Пятнашка», Ахра Визба, там, легендарный командир, который с 14-го года там. Просто ребята пришли за обхватом 15 человек, и вокруг себя объединили уже бригада. Вот такие люди были там. Мы вспомним всех героев. И Гиви помним, который был, и Моторолу помним. То есть мой друг тоже, понимаете, который погиб. Ну, еще я не говорю о Захарщине. Вот все эти ребята, они вот в душе были... Так что мы с Россией. Это наш выбор. И если вы там решили сделать что-то в Киеве переворот, мы с вами вообще не в одной лодке. Вот это их убежденность была, внутренняя. И ее сломать было нельзя. И они это понимали.
1: Алексей Александрович.
11: И не сломали.
1: Да, и не сломались. Светлая им память. Алексей Александрович, воссоединение – это восстановление исторической справедливости. Это я цитирую вас. И сегодня, когда идут тяжелые бои, когда Запад накачивает Украину оружием, во-первых, очень многие начинают сомневаться в этой исторической оценке, вот в таком ключе. А что бы вы сказали тем, кто утверждает, что без 30 сентября 2022 года можно было бы обойтись мирными переговорами? Ну, я напомню, сразу такая ссылочка, сносочка про Минские соглашения, да, и так далее. Что бы ответили вы?
11: Знаете, вот давайте мы действительно же вернемся в историческую справедливость. Мы что, когда начинали СВО, мы говорили о том, что мы сейчас нам нужны какие-то территории, нам нужна какая-то земля. По-моему, об этом вообще речи не было. Мы говорили о том, что да, речь шла о том, что даже ЛНР и ДНР могут интегрироваться в Украину, но на определенных условиях. Вспомните.
1: Да, как так они, собственно, было. И хотели с самого начала. Конечно. Федеративно, федеративно, как, да. Как и у нас, в общем-то, в России.
11: Абсолютно все. Точно, угу. Абсолютно точно. Вот как было-то. Вот. А чем закончилось? И мы же это предлагали, давайте вот так сделать. А чем закончилось? Вот, а теперь уже все, назад дороги нет. Это однозначно. Вот что я могу ответить. Больше того, я вам скажу, что это еще не последние регионы, которые будут интегрироваться. Без всякого сомнения, нам Украина нужна либо пророссийская, либо ее не должно существовать вообще. То есть это должны быть регионы Российской Федерации. Другого пути нет. Если у кого-то есть какие-то иллюзии, они просто чисто иллюзии, не более того.
1: Понятно.
11: Вот и все. Вот как будет. И так и будет. Я вам точно могу сказать.
1: Давайте вот либо здесь. Либо никакая. Алексей Александрович, большое спасибо. Друзья, с нами на связи был первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. Благодарим вас.
2: Самый добрый вечер.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
12: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
13: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике» «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
14: «Прагматика. Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. «Гоголя 4». 8-811-53-4-70-57.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно. Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Друзья, и снова здравствуйте. Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Россия ввела ограничения на полеты в воздушном пространстве над зоной ракетного полигона Капустин Яр, который расположен в Астраханской области. Согласно опубликованным авиационным уведомлениям, которые называются «НОТАМ», данные ограничения будут действовать ежедневно с 28 сентября по 3 октября с 9 до 19 часов по Москве. Такие меры всегда вызывают повышенный интерес, так как полигон считается одной из главных площадок для испытаний российских ракет, включая баллистические ракеты средней дальности. Перекрытие неба здесь зачастую связано с тестовыми запусками или иными военными действиями. Но, кстати, нужно сказать, что это происходит не впервые. Похоже, ограничения уже фиксировались в начале мая 2026-го, с 5 по 8 мая, и в августе 25-го. Тогда наблюдатели тоже связывали закрытие неба с возможной ракетной активностью на объекте. С нами на связи военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Юрий Альбертович, здравствуйте и добро пожаловать.
15: Здравствуйте.
1: Юрий Альбертович, над полигоном Капустин-Яр ежедневно с 9 до 19, с 28 сентября по 3 октября, действует закрытое небо. При этом в ноябре 24 года именно с этого полигона был осуществлен первый боевой пуск «Орешника» по Днепропетровскому заводу «Южмаш». Как вы считаете, насколько велика вероятность, что нынешнее закрытие неба – это не плановое испытание, а подготовка боевого запуска уже с реальной боевой частью, а не с болванкой, ну, как это было ранее?
15: Ну, я вообще все-таки считаю, что мы пока еще не дошли до такого состояния, когда будем применять тактическое ядерное оружие нашим «Орешникам», либо там какую-то осколочно-фугасную боевую часть, хотя та болванка, которая идет из космоса, она обладает кинетической энергией достаточно большой, чтобы причинить разрушение, в том числе и подземным цехам «Южмаша». То есть оружие даже в том варианте, в котором оно применялось, оно вполне эффективное и, я бы сказал, даже разрушительное. При этом не имеет серьезных экологических последствий. И пуски эти были тоже испытательные. Поэтому, когда вы говорили о том, что произведены испытательные пуски, вы в том числе и пуски «Орешника» тоже относились к пускам, связанным с испытаниями этого оружия. И последний раз, когда удар наносился по одному из предприятий Львовской области, авиационному заводу, там президент Путин говорил о том, что тоже, в общем-то, это были испытания, а не боевые, боевое применение. Поэтому я бы не стал бы говорить о боевом применении. Я полагаю, что все-таки на полигоне у нас испытывают и не только «Орешник», но и другие баллистические ракеты, возможные системы противовоздушной обороны. Вот, то есть он достаточно такой широкий, универсальный полигон. И вполне возможно и проведение других испытаний. Но, естественно, конечно, противник сейчас за этим будет следить. Спутники будут перенацелены. И американские спутники, да и других стран. Они как раз поменяют орбиту, наиболее спутники приспособлены для оптической, радиотехнической разведки. И эти 5 дней, естественно, будут летать над полигоном с целью того, чтобы все-таки посмотреть, что же там происходит. Но я еще раз хочу сказать, что те средства, которые мы на сегодняшний день используем, они достаточно эффективны. Хотя применение «Орешника» я не исключаю, учитывая действия киевского режима, достаточно дерзкие, я бы так сказал. И эти действия касаются как раз ударов по мирным объектам на территории нашей страны. И за подобного рода удары вообще-то нужно отвечать. И отвечать серьезно. И уже об этом звучали голоса и в новом составе Думы, и на высоком уровне, что Зеленский ответит за те удары, которые были нанесены по жилым районам и жилым кварталам. Поэтому здесь может быть несколько сразу операций, какие-то испытания плановые, которые действительно относятся к разработке нового оружия, тем более, что в свое время президент говорил о том, что у нас могут появиться и новые комплексы, в том числе типа «Орешник», но он названий этого комплекса не давал. А возможно и какая-то финальная стадия испытания Орешника уже в том варианте, как вы правильно сказали, в боевом варианте. И этот боевой вариант, он будет использован для того, чтобы поразить определенные объекты, ну, я не знаю, может быть, в пригородах Киева, может быть, на Западной Украине, где большое количество подземных предприятий находится. И одно из этих предприятий, мы помним, с вами показывали, компания «Firepoint», которые изготавливают беспилотники FP-1 и FP-2, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». Все это, собственно говоря, регулярно летит на нас. Но самое страшное то, что летит на жилые дома, на гражданские объекты, убивает простых людей. Конечно, я не призываю наносить удар по гражданским объектам, но я считаю, что военных целей на территории Украины еще остается достаточно, и удар по ним, в общем-то, быть нанесен.
1: У меня сразу два вопроса возникло, Юрий Альбертович. Вы сказали «спутники». То есть закрытое небо – это не значит закрытое небо от спутников. Космос-то не закроешь. Да, это я так вот хотела уточнить. А теперь непосредственно о ответных ударах. Очень многие политологи, военные эксперты. Я вот когда этот вопрос штудировала по поводу Капустиного Яра, предлагают, высказывают точку зрения следующую. Мне хотелось бы ваш комментарий услышать. Бескидский тоннель. Я для слушателей расскажу. Это железнодорожный тоннель Львовской железной дороги под перевалом Воловец в Карпатах. Это часть общеевропейского транзитного коридора Италия, Словения, Венгрия, Словакия, Украина. Там пропускная способность 100 пар поездов в сутки. И вот если это станет, соответственно, какой-то целью, стратегической целью для Орешника, пустого или наполненного, здесь я не могу сказать, достаточно ли будет вот просто болванки, или действительно, если получит начинку, насколько эта цель, ну, действительно оправдана, насколько одним ударом можно вывести этот объект из строя на месяцы, а не на дни, и, в принципе, имеет ли это, на ваш взгляд, действительно цель, смысл военно-стратегический?
15: Ну, вы знаете, вообще об этом туннеле я в свое время говорил и даже предлагал использовать небольшой мощности тактический ядерный боеприпас.
1: Тем более, да.
15: Да, с последующей с предшествующей эвакуацией населения. То есть мы официально заявляем, объявляется эвакуация в этом районе, ну, условно, за 72 часа там. И затем уже наносится удар небольшой мощности, но такой, который приведет действительно к разрушению данного входа, во всяком случае, либо выхода в данный туннель. И его нельзя будет использовать. В чем важность туннеля? 60% грузов из стран НАТО идет через этот туннель. Поэтому, естественно, вот с территории, все, что приходит на территорию Польши, затем через этот туннель 60% грузов направляется на территорию Украины. Поэтому, конечно, когда вы говорите о том, что такой туннель должен перестать функционировать, я абсолютно с вами согласен. Потому что в свое время я уже говорил о том, что мы можем решить проблему снижения количества ударов по территории нашей страны только одним способом. Вот на сегодняшний день мы изолируем районы боевых действий. Вот сейчас смотрите, в Харьковской области, соответственно, под Волчанском, да, окружена украинская группировка, то есть мы ее изолировали, окружили и потихонечку начинаем уничтожать. Изоляция бывает, соответственно, в Доброполе мы там частично физическое окружение, частично огневое окружение. То есть просто дороги перекрыты нашими дронами, нашей артиллерией, там, фабами и так далее. Где-то наши войска просто присутствуют, не пропускают противника ни в одну сторону, ни в другую. Это огневое окружение. Вот я за то, чтобы Украина вся была изолировано от внешнего мира. Это сделано в район Черного моря. Это сделано, делается на границе с Румынией. Вот мост в Затоке, там тоже, кстати, такая же ситуация. Мы его то выводим, противник восстанавливает. Два моста в маяках. Был один мост, второй недавно Украина построила рядом по соседству, чтобы, если один выведем, второй начинал функционировать. Тоже надо работать, тем самым мы отсекаем от тех грузов, которые идут через Румынию. А вот с Польшей у нас все достаточно сложно. И, конечно, та идея, которую вы высказали, она заслуживает внимания. И, на мой взгляд, может быть, и даже и применение ракетного оружия. Не обязательно «Орешник». Почему? Потому что «Орешник» все-таки, на мой взгляд, я могу ошибаться, но у меня сложилось впечатление, что это средство поражения, которое в первую очередь работает по площади. Вот как «Град», «Катюша». Угу. Знаете, она ведь работает, площадь накрывает.
1: Да, я понимаю. А там все-таки это туннель, там могут быть землетрясения спровоцированы и так далее.
15: Ну, это не землетрясение, а вот именно попасть в эту точку, и туннель выходит, там нужна лазерная подсветка и ракета с лазерным наведением. Например, крылатые ракеты. Либо там десяток или два десятка беспилотников. Это достаточно серьезная операция, трудоемкая. Но давайте вспомним слова президента последний раз, когда он сказал, мы, говорит, отработали по целям, а потом, говорит, замерили, как легли боеголовки. И, говорит, легли практически сантиметр в сантиметр. Что говорит о том, что «Орешник» в данном случае может быть применен.
1: Юрий Альбертович, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Благодарим вас.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
16: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
17: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Политолог Сергей Шейн об отношении европейцев к России.
20: Ведущие партии, вообще, ну, европейские элиты большое внимание уделяют как раз-таки возможному конфликту с Россией, российской угрозой и так далее. Это происходит во всех европейских странах. И здесь важно, что, безусловно, отношение к России может меняться в худшую сторону, но на данном этапе здесь каких-то, я думаю, что, скажем так, очень глубоких изменений в общественном сознании мы тоже не наблюдаем. И здесь вся эта история достаточно может, с точки зрения отношения к России, в принципе, может вывернуть обратно. Главное, чтобы, соответственно, такой массированный пропаганда со стороны европейских элит, она все-таки не была долгосрочной и не была, ну, настолько масштабной.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках, 19:30. В студии Анастасия Бурякова. Здравствуйте. Интеллектуальная игра «Родной вопрос» состоялась в Управлении образования. Ее посвятили Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. В интеллектуальном поединке приняли участие команды из 5 городских школ. Для старшеклассников исторические факты прошлого и настоящего стали основой масштабного квиза. Его тема была посвящена защитникам Родины, тем, кто стоял на страже страны во время Великой Отечественной войны и защищает ее сегодня. 11 октября в 9 часов в строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы состоится первая после закрытия храма в военные годы божественная литургия. Ее возглавит епископ Великолукский и Невельский Варнава. Также планируется молебен в память настоятеля храма протоиерея Иоанна Пульхерова, чье 200-летие в этот день будут отмечать в Великих Луках. Юбилейная программа в честь основателя Великолукского историко-церковного краеведения протоиерея Иоанна Пульхерова продолжится в актовом зале Центральной городской библиотеки имени Семевского. Там состоится круглый стол, посвященный выдающемуся общественному деятелю. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил руководителям медицинских учреждений региона ключи от 20 отечественных автомобилей марки «Лада Ларгус». Торжественная церемония прошла на обновленной парковке Псковской областной клинической больницы. Транспорт приобретен в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и федерального проекта развития системы оказания паллиативной медпомощи.
0: О валютах.
10: Доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
0: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
21: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать нишевым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый нишевый вечер».
1: Ну что, товарищи, 6-7, да? Все поняли, о чем я? В общем, вопрос простой. Какие слова вы считаете главными словами 2026 года? Все просто. Словосочетание 6-7, которое, даже если вы не знаете, что означает, но слышали 100%, вошло в число претендентов на звание «Слово года 2026». Кстати, вы сейчас, если слушали внимательно, да, самый нишевый вечер, слово «нишевый» получило 16% голосов опрашиваемых. Слова «red flag» и то самое «6-7» по 14%. Ну, тут получается словосочетание, но мы как-то обозначаем это словами, да? А «нейрослоп», господи помилуй, 18%. И почти 24% респондентов признались, что без поиска не понимают значения ни одного из этих слов. Но у меня есть группа поддержки дома. Подростки и детсадовский возраст, они мне иногда что-то объясняют. И я даже иногда пользуюсь, но надо записывать. В общем, что, как говорится, пришло на смену квадроберам, и какие новые непонятные же организмы нагенерировали новые поколения, уж не скажу зумеры, может быть, свежее какое-то поколение альфа. В общем, у меня вопрос простой, друзья мои. Вот на ваш взгляд, в вашей системе координат слово, главное слово 2026 года. Звоните, пожалуйста, и говорите. 8 800 200 ровно 9702. Но я сразу напоминаю, что плохие слова забываем, хорошие вспоминаем. Главное слово 2026 года, которое вот из всех утюгов звучит, ну, невыносимо это уже, знаете, уже злишься даже и не хочешь знать, что бы оно означало. Теперь, пока вы дозваниваетесь по номеру 8 800 200 ровно 9702, напомню, как в письменном виде тоже можно дать ответ на поставленный редакцией «Комсомольской правды» вопрос. Для этого нужно зайти на выбор во ВКонтакте, Одноклассники, Рутуб, набрать в поисковой строке «Радио Комсомольская правда», подписаться на официальный аккаунт и оставлять под трансляцией прямого эфира свой вариант ответа. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Олег, здравствуйте.
22: Здравствуйте, Мария. Ну, вы знаете, я вот не знаю значение вот
1: 6-7. Да. Вы не знаете, да, что это такое?
22: Нет, не знаю. Нет, вот да, как-то мимо промелькнуло. Угу. Так, я бы, ну, это разные можно. Я не знаю, там, ну, например, там на маечках грязных было написано «Киевский режим». Ну, пусть это будет. Но здесь тоже из области политологии.
1: Подождите,
22: либо, да?
1: Вы то считаете, что киевский режим – это слово 2026? Нет, Бабы-Яга против.
22: Да, может быть,
1: это как-то тумач.
22: 23-го года, да, 22-го, может быть. Да черт его знает, нет, но мне артхаус нравится, термин, люблю.
1: Но вы же понимаете,
22: фильмы.
1: Олег, вы же понимаете, что слово «года» – это же не просто звание. Это то, что наполнило наше общество, ну, я имею в виду, конечно, в риторическом смысле этого слова, просто сверх меры. Кстати, Six-Seven, спасибо вам за звонок. Это, для тех, кто интересуется, это мем, интернет-мем, который в 25-м, в 26-м годах, но он, правда, захватил соцсети, школьные коридоры, попал в словари. Учителя назначали даже отработки, если слышали хотя бы раз Six-Seven. И, в общем, у фразы нет какого-то фиксированного смысла. У нее происхождение разное, несколько разных версий. Сейчас в эти погружаться не буду. Но вот прям Six-Seven, им же не важно, откуда это. Они просто это произносят. 8 800 200 ровно 9702. Кто у нас на связи? Алло. Можно. Сергей из Ижевска, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Мария.
1: Добрый. Слушаю. Какое ваше слово?
4: Слово «риторика». Вам так, со всех уст политиков, чиновников, журналистов, только и слышу каждый день.
1: Так какое слово я что-то прослушала?
4: Риторика.
1: А, риторика? О.
4: Да.
1: Что-то никакой новинка сезона не попахивает. А вот чем вам не нравится? Знаете, что такое слово «пухосос»?
4: Нет, не знаю, но слово «риторика» знаю, потому что это продолжение речи, как идет, и все наши, как говорится, публичные люди, это слово теперь включает в свою речь.
1: А, я поняла. То есть...

0: Да, слушаю вас.
1: Словом 26-го года, который очень часто производится, это слово и вы произносите, Степанкин, это слово «нафиг». Нафиг.
0: Серьезно?
1: Да, очень серьезно. Очень много комментаторов стали по всем радиостанциям говорить это слово. Все-все-все, и политики, и даже это руководство страны говорит «нафиг, нафиг, нафиг».
0: Отлично.
1: Конечно, это мне слово не нравится, зачем это произносить? Но это слово произносится постоянно.
0: Нет, ну принято как версия. Принято как версия. Мне даже захотелось переслушать свои эфиры, так поднять. Я, в общем-то, помню прекрасно, о чем я говорю, но окей. Сейчас же окей еще запишут в мой вокабуляр. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Максим, здравствуйте.
2: Да, Мария, здравствуйте.
0: А вы знаете, Максим, подождите, а то я забуду потом. Вы сейчас скажете вашу версию. А вы знаете, что слово «Макс» тоже входит в топ-40?
2: Ух ты, ничего себе.
0: Но это вы не берите на свой счет, Максим. Вы понимаете, о чем я? Слово «Макс». Да, мессенджер национальный. Ну хорошо, ваша версия. Слово 2026-го или слова?
2: Могу. Я тебя могу, вот это вот. И даже в чате вот там. Да, вот я тебя могу, вот я мать не поставил, как бы клип, да, могу. Она говорит, я не понимаю, говорит, что они говорят.
0: Да, могу. Это форма глагола «мочь». Хотя это какой-то там танец. Мне недавно Александр Анатольевич, ведущий настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда», он мне объяснял, но... Видимо, моего серого вещества, точнее, количества онного, не хватило, честно. Но вообще я знаю, что это обозначает. Иметь возможность там быть в силах, быть в состоянии что-либо сделать. Могу.
2: Ну и клип, да, он тоже такой. Да. Коротенький, но вот
0: в общем, нет, это вы звоните к Александру Анатольевичу, я вообще вас не поняла. Шучу, Макс, спасибо вам большое. Но вы тоже в топ-40 помните об этом. Так, друзья мои, итак, смотрите, что у нас происходит. В топ-40 слов проекта слово года вошли «Колобок», не поверите, «Нишевый», «Prime Era», «6-7», да, преснопамятный, и эксперты тоже отобрали туда. «Пухосос», не поверите, я обожаю это слово, но оно такое милое, хотя вот балансирует с пошлостью, но... Картинку надо видеть. Это то, что запустили вроде как на улицах Москвы, когда тополя цветут. А вот, да, собиратели пуха. Мы все говорили в редакции. А где они? Ну, везде пух. Лор, белые списки и газ. В общем, вот такая история. В топ-40, соответственно, вошли, конечно, еще и другие слова. Вы пока набираете 8 800 200 ровно 9702. А, вот говорят, Орск на связи. Евгений, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну что?
3: Я думаю, несколько слов.
0: Давайте, несколько мы тоже.
3: Я думаю, выборы и мобилизация.
0: Угу. А дух Анкориджа куда вы дели, если уж так политизировано?
3: Ну, а он в этом году, да, состоялся.
0: А вам что, жалко, что ли? Я думаю, типа, он с нами всегда был, есть и будет. Спасибо большое. Вообще правильно, мы взрослые люди, говорим по-взрослому. 8 800 200 ровно 9702. Новосибирск на связи. Игорь, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мария. Мне кажется, слово «нарратив» очень часто стало в последнее время употребляться. Вот оно, по-моему, занимает одно из первых мест.
0: А вам самому нравится это слово? Ну, как относитесь? Знаете, бывает, вот услышишь слово, допустим, «имба», это значит «круто», «классно», и думаешь, вот я глаза закатываю каждый раз и делаю рука-лицо. Я, видите, говорю на таком языке.
4: Понятно.
0: Да. А вам как нарратив действует на вас?
4: Мне лично нравится. Оно и звучит, и смысл имеет.
0: Угу, понимаю. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Ростов-на-Дону на связи. Армен, здравствуйте. Армен. Ну ладно. 8 800. Я слышу это бум. Меня оно напоминает пу-пу-пу. Это было в прошлом году. Вот это пу-пу-пу, это тоже слово. Мол, ага, ясненько. Вот даже и не объяснишь, что, а только покажешь. 8 800 200 ровно 9702. Мы с вами разбираем набор слов, которые вошли в список 2026 года на главное, как претендента на главное слово года. Но у нас минутка осталась. 8 800 200 ровно 9702. Александр, Москва, здравствуйте.
5: Да, добрый. Я бы добавил такое слово, как «беспилотник».
0: Беспилот. Отлично.

0: Добавление. Правильно, здорово. Беспилотник.
1: Спасибо.
0: Хорошо. Спасибо вам, Александр. Друзья мои, 8-800-200-97-02. В следующем блоке мы продолжим, но надо ускориться, потому что нас там поджимать будет, конечно же, в хорошем смысле этого слова, как говорится, имба. Саундтрек. Мы пока с вами слушаем новости и вспоминаем, что означает слово «brain rot». Я проверю.
2: Самый нишевый вечер. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
3: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать нишевым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый нишевый вечер».
4: Справедливости ради, почитаю ваши сообщения, к которым также призываю вас, как и звонить по номеру 8 800 200 ровно 9702. Юрий Гаврилов. Искусственный интеллект предлагает слово или словосочетание. О нем сейчас очень много говорят. Встроен во все приборы, чайники, пылесосы, умные колонки и другое. Красивая булда. Кстати, а вы сами-то знаете, что означает вот ваш ник? Да? Так вот, пишет, что скучные времена, скучные слова. Ой, все пишет, скучая по квадроберам. Они хоть веселые были, но скорее ржачные. И вот дальше. Сын объяснял брейн-рот, но ни разу не пригодилось, забыл. Так, в общем-то, прочитала, а теперь звонки. 8 800 200 ровно 9702. Говорим о чем? А какие главные слова вы считаете главными словами 2026 года? Ну, все дело в том, что все слова, которые мы называем в эфире, они вошли в этот топ-лист, а есть звонки. Давайте я буду меньше говорить и больше слушать. Алло, здравствуйте. Юлия, Рязанская область, с нами на связи.
5: Да, добрый день.
4: Слушаю.
5: Мне кажется, словосочетание «схема Долиной» вошло в этом.
4: Какая вы умница, Юлия.
5: И сейчас, когда говорят о мошенничестве или обо всем, или о каком-то обмане, прям вот это вот именно отрицательное уже.
4: Молодец. Да, вот. Юля, вы молодец. Пять вам в четверть. Нет, годовая пятерка. Вот правда. Нет, правда, молодец. Вот это же надо еще умудриться так вспомнить, которое действительно должно войти. Такой must have. Спасибо вам большое, Юлия. 8 800 200 ровно 9702. Снова Ростов-на-Дону с нами на связи. Владислав, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
4: Слушаю.
6: Я считаю, что, наверное, слово года можно адресовать как слово «самокатчики».
4: Угу. Но мне кажется, слово не этого года, а слово последних 5 лет. А может, 3? Сколько они существуют?
6: 5 лет, да. Но оно как бы по нарастающей идет. Потом можно такое, как «орешник».
4: Тоже было, было, да. А еще что-нибудь есть?
6: Ну, я думаю, воздушная тревога, но это больше к южным городам относится. Оно присутствует на радарах, и мы с этим как бы живем сейчас.
4: Понятно. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Слово года выбираем. Ростовская область. Армен, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
4: Ваша версия?
7: Вот последнее время на вашем радио особенно очень часто слышу «год к году». Вот это слово очень часто слышу.
4: Все, я поняла. Смотрите, Армен, объясняю. Это говорит о том, что вы слушаете радио «Комсомольскую правду» в 99% случаев, за что мы вам, конечно, признательны и говорим, у вас отличный вкус и верный выбор вы делаете. Второй момент. «Год к году» — это, да, такая... Ну, я бы сказала, недавно появившаяся фраза, она пришла к нам из экономики, из аналитики и так далее. А мне, знаете, что, вот если уж говорить, вот это же год года как-то не совсем по-русски, в разы, вот, в разы, это я прям вот против, она стала больше в разы. Я не знаю, что это. На несколько, там, в несколько раз, можно, наверное, так. 8 800 200 ровно 9702. Саратовская область, на связи Андрей, здравствуйте. Андрей, здрасте. Владимир из Ижевска, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
4: Ваша версия, слово 26-го года.
0: Мне кажется, что все ведущие и в радио, и в телевидении начинают свою фразу со слова «смотрите».
4: Да, это вводное слово.
0: В том числе и вы, Мария.
4: В котором, да, в диалоге оно допускается, в каждом языке есть вводные слова. Ну, например, насколько я понимаю, «смотрите» — это более разговорная речь. Здесь ничего запретного и безграмотного нет.
0: А речь не идет о запретном, о безграмотном. Речь идет о слове года.
4: Так.
0: Лет 5 назад это слово, ну, практически не употреблялось.
4: А, то есть оно стало максимально популярным.
0: Да.
4: В последнее время. А знаете мне, чем это объясняется? Ну, в моей голове, в моей системе координат, что мы стали себе, мы стали больше, ну, больше свободны, свободнее стали. Потому что это такое слегка отдающее панибратством. И когда мы, ну, общаемся, то можем сейчас себе позволить это. Но, конечно же, не всегда. Спасибо большое, спасибо. А нишевый, кстати, вы же слышали сейчас в заставке нишевый, главный претендент на слово года. Слово нишевый неожиданно вырвалось за пределы маркетинговых отчетов, прочно обосновалось в повседневной речи. И, в общем-то, у нишевого есть все шансы стать словом года 2026. Нишевые увлечения, нишевые навыки, нишевый сервис. Это нестандартный, редкий, оригинальный. 8 800 200 ровно 9702. Татьяна из Москвы, здравствуйте.
8: Алло.
4: Здравствуйте, Татьяна, вы в эфире.
8: В наше время говорили «кругом 16» или «66». Это к вопросу о
4: Six-seven.
8: Да. Но теперь я считаю, что очень это звучит постоянно, потому что обозначает занятость нашего населения.
4: А что такое
8: 24/7?
4: Татьяна, а что такое «кругом 16»? Я не знаю такой фразы.
8: «Кругом 16» — это тогда, когда тебе нечего сказать о том, что происходит вокруг.
4: Классно.
8: Вокруг так.
4: То есть я, если в эфире, смотрите... О, снова скажу, смотрите. Татьяна, смотрите, смотрите. Это только что вот прозвучало в предыдущем звонке. То есть если мне нечего будет сказать в эфире, я могу выразиться «кругом 16» и буду...
8: И всем понятно, что сказать нечего, сказать.
4: А у нас, знаете, как это на современный лад? На современный лад из прошлого года вам беру. Пу-пу-пу. Вот так.
8: Нет, это не интересно. А вот 66 прекрасно.
4: А что это такое? 66.
8: 66 — это тогда, когда тебя лишь спросили, а ты не знаешь, что ответить. А, ты говоришь 66.
4: Спасибо. Спасибо. Да, можно. Утильсбор никому на ум не приходит, а самозапрет. Шорт-лист включаем. Платформенную экономику, цифровую рубль. Ну, друзья мои, смелее. 8 800 200 ровно 9702. Сочи на связи. Артур, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Слово «кэшбэк» подходит. А вообще говорят не 66 сейчас. По-современному говорят 69.
4: Но это у уже нас... не из той оперы, Артур, 69.
9: Нет, не у нас точно так принято. Но вообще-то слово года – это кэшбэк. Где, куда только не сунься, везде слышишь кэшбэк, кэшбэк, кэшбэк. Mm-hmm. Понимаете?
4: Поняла, хорошо. А мне нравится, знаете, какое из современного? «О как!» Вот это люблю. Оно такое, знаете, как «хоп!» Вот мне нравятся такие восклицания. А «КМК». Как мне кажется, ну, брейн-рот, да, да. Но если у вас игрушки дома есть такие, вы знаете, как они выглядят, это просто кошмар. Так, последний звонок, наверное, берем. Екатеринбург на связи. Александр, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
4: Добрый.
10: У меня не слово, у меня выражение такое. От слова совсем.
4: От слова совсем. Ужасное выражение, на мой взгляд.
10: Кошмарное, дурацкое какое-то.
4: Просто отвратительное. Согласна с вами. От слова совсем. Да, это... А что-нибудь получше, поприятнее? Екатеринбург?
10: Не скажу больше.
4: Вообще, что ничего? У вас дети есть?
10: Есть.
4: Есть. Что они говорят? Какие слова?
10: Ой. Там много всего.
4: Ой, все, понятно. Екатеринбург отпускаю. Спасибо вам, друзья, всем, кто позвонил, всем, кто слушал и писал. Благодарю вас, а прямо сейчас в награду нам с вами, маэстро.
1: Нам песня «Жить, не тужить» помогает.
4: Вокалистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина пытается сойти за свою с молодым поколением, о котором мы только что вспоминали. Для шоу «Битва поколений» певица сделала кавер на модную вирусную песню рэпера Токсиса «Возьми телефон, детка». Я не скажу, что версия получилась нишевой, но смысла в ней стало побольше, чем в возгласе «6-7».

Что, в себя не можете прийти?

0: «Самый добрый вечер». «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: Об Украине.
1: Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украину ждет тяжелое будущее этой зимой. Однако страна может воссоединиться с Россией. А вот киевскому режиму с наступлением холодов придется несладко, заявил парламентарий СМИ. Также депутат отметил, что только на главе киевского режима Владимире Зеленском лежит ответственность за его народ и то, что украинцы столкнутся с большими трудностями зимой из-за энергетического кризиса. Ранее КПРУ писал, что Зеленский всеми силами избегает возможности завершить конфликт на Украине. Хотя Киев говорит о мире, но его действия указывают о готовности продолжать террористическую деятельность. Сессия Ассамблеи государств Римского статута пройдет в Гааге вместо Нью-Йорка. Об этом сообщила пресс-служба инстанции. Сессия состоится с 30 ноября по 7 декабря. Мероприятие перенесли из-за ограничений на участие, связанных с первоначальным местом проведения. Перенос произошел из-за того, что некоторые участники МУС попали под санкции США.
0: О Европе.
1: Европа страдает от огромных цен на бензин. Топливо в ЕС подорожало почти на 24%. Об этом говорится в сообщении Евростата. Дизельное топливо в августе подорожало на 8%, бензин на 3% по сравнению с июлем. При этом сразу несколько стран Альянса жалуются на огромные цены на топливо. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти сделать что-то, чтобы снизить эти показатели как можно скорее.
0: А США.
1: В штате Теннесси впервые за 200 лет казнят женщину. В тюрьме Ривертенд смертельную инъекцию сделают 50-летней Кристи Пайк. Она находится за решеткой с 18 лет за ритуальное преступление. В 95-м трое молодых людей убили 19-летнюю сверстницу в лесу. Соучастники получили разные сроки, а Кристи вынесли высшую меру. Защита пыталась смягчить приговор, ссылаясь на тяжелое детство и пережитые травмы, но сама осужденная вину не отрицает. Сейчас она приняла буддизм и говорит, что смирилась с неизбежным. По ее словам, после 30 сентября ее личный ад наконец закончится.
0: Обо всем.
1: Почти половина российских геймеров, 43 миллиона человек, это люди в возрасте старше 45 лет. То есть одна из ключевых целевых аудиторий индустрии – взрослая аудитория. С 2019-го группа геймеров в возрасте 25-44 лет выросла почти вдвое, составляет 33 миллиона человек. Игроков младше 24 лет в России сейчас 12,5 миллионов. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 43 копейки, евро стоит 96 рублей 6 копеек, курс юаня 12 рублей и 58 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 13 градусов со знаком плюс, завтра днем будет плюс 15-16 градусов. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: По сути дела, Николай Стариков.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, в эфире «По сути дела». И сегодня у нас особенная праздничная программа, ведь 30 сентября в 10 часов утра состоится первое заседание Государственной Думы 9-го созыва. И мой коллега и главная звезда нашей передачи Николай Викторович Стариков вошел в состав этой Госдумы, и вот буквально через 12 часов вы будете уже там, уже в роли парламентария и уже выбирать членов комитетов, руководителей комитетов и так далее. У вас будет огромное количество работы. А сейчас расскажите нам. Мы вас поздравляем безумно, и я уверен, радиослушатели наши к нам присоединятся. Расскажите, что вы планируете, что будет?
3: Ну, во-первых, уважаемый коллега, дорогие друзья, большое спасибо за поздравления. В последнее время я действительно их получаю. Мне очень приятно, что вы переживали, болели, принимали участие в голосовании. И я благодарен каждому, кто пришел на избирательный участок, отдал свой голос. И не обязательно за «Справедливую Россию», от которой я баллотировался. Но те, кто поддержал и меня персонально, и партию, конечно, им двойное спасибо. Подведены итоги выборов. Избирательная комиссия в пятницу это сделала. Сегодня я получил удостоверение депутата. И если говорить о планах, то я планирую работать в комитете по просвещению. Хочу сказать, что взял список комитетов предыдущего созыва Государственной Думы. Здесь будут небольшие изменения. Ну, завтра, так сказать, уже точно мы с вами все это узнаем. Посмотрел и подумал, что, наверное, то, чем я занимаюсь больше уже 20 лет, ну, может, даже 25 лет, это, наверное, и есть просвещение. Я написал 22 книги. На этом у меня ушло примерно 23 года, где-то так, 24 года. Я выступаю с лекциями, я встречаюсь с общественностью, я выступаю в эфире замечательной программы «По сути дела». В эфирах телевизионных программ меня приглашают. Стараюсь доносить знания и понимание истории, геополитики. Ну, наверное, это и есть просвещение. Да? Уж простите, если что за нескромность. Я подумал, что будет логично эту же деятельность и продолжать в парламенте.
2: Да, кстати, по поводу интересных новшеств, например, вот вы сказали, что список комитетов известен, и среди новых комитетов, насколько я понимаю, будет комитет еще и по искусственному интеллекту, который будет заниматься проблемами и регулированием этого вопроса. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что принесет с собой новая Госдума 9-го созыва? Какая, может быть, главная задача стоит перед ней, ну, окей, понятно, что, наверное, помощь в победе. Какие главные задачи это и помимо нее стоят все-таки?
3: Ну, безусловно, помощь в победе. Победа – это главная задача. Что касается комитета по просвещению, то, наверное, сделать так, чтобы к образованию в России, к просвещению в России было более внимательное отношение со стороны государства, а у общества не было необходимости так пристально за этим наблюдать, потому что все более-менее в порядке. Потому что, как мне кажется, за последнее время система образования превратилась в одну из болевых точек в нашей стране. Ну, и это, как бы, мне кажется, совершенно неправильным, потому что у всех есть дети, будут внуки, будут правнуки, линия жизни будет продолжаться, и мы с вами должны быть спокойны за то, что наши дети, внуки, правнуки получают должные знания, их учат хорошие педагоги, которые получают хорошую зарплату, которые пользуются уважением в обществе, имеют достойный статус. Но вот, мне кажется, проблема с образованием, их как-то стало слишком много. То есть образование стало меньше, а проблем больше. Если вот это представить в качестве сообщающихся сосудов, то надо, чтобы образование было больше, а проблем было меньше. Ну, и я надеюсь, что мой скромный вклад в это дело будет. А вот что касается глобальной задачи Государственной Думы, ну, мы ведь с вами еженедельно здесь обсуждаем в том числе международные новости, правильно?
2: Абсолютно
3: что
2: верно.
3: Что говорят наши европейские соседи? Они говорят, что в 2030 году они собираются воевать с Россией. разные сроки называют. Ну, так, в среднем, да, 2030 год. 2030 год входит в год полномочий, срок работы 9-й Государственной Думы. Поэтому я думаю, что нужно будет приложить максимум усилий, но это уже, как говорится, другой комитет, это прерогатива президента, чтобы эти планы Запада остались планами, чтобы они ни в коей мере не были реализованы.
2: То есть именно не готовиться, а стараться сорвать это дело. Или и не готовиться. Нет,
3: подготовка к войне является неизменной составляющей любого мирного процесса. Да? Латинская поговорка «Си вис пасем парабеллум». Хочешь мира, готовься к войне. Это не значит, что ты готовишься к агрессивной войне. Это значит, что ты готовишься защищать свою родину. А вот Запад готовится к агрессивной войне. Потому что он весь изоврался, делает вид, что он не понимает или не хочет знать, кто взорвал северные потоки, не замечает террористической деятельности, которую нынешний режим на оккупированной территории русской земли в Киеве проводит. Вот все это, конечно, вселяет тревогу, но когда противник какие-то сроки называет, это, с одной стороны, плохо, потому что, значит, он к чему-то готовится. А с другой стороны, у тебя есть возможность эти сроки отодвигать, разрушать и как-то изменять эти планы. Я думаю, что, ну, в том числе и задача Государственной Думы, ее законотворческой деятельности, всячески способствовать укреплению нашего российского государства, чтобы у противника эти планы как-то резко видоизменились.
2: А если говорить о внутренней политике, какие, может быть, цели, несколько целей или, может быть, главные направления, которые, вам кажется, требуют наибольшего внимания?
3: Ну, я не могу сейчас говорить за всю Государственную Думу. Я еще новичок, я только пришел еще, собственно говоря, завтра только первое заседание. Но мне кажется, что давайте вспомним собственную историю. Когда величайший преступник всех времен Адольф Гитлер нападал на Советский Союз, то делал он потому, что ненавидел русских, хотел расширения жизненного пространства, еще много всяких причин. Но была еще одна причина. Ему его разведка, во главе которой стоял британский шпион адмирал Канарис, докладывала, что Советский Союз – это колосс на глиняных ногах. Надо только немножечко поднажать, и все рухнет. Чем это закончилось для Гитлера, мы знаем. Так вот, для того, чтобы агрессор не принял свое агрессивное решение, он должен понимать, что у него нет никаких надежд на разрушение внутренней стабильности России. Потому что победить Россию на поле боя невозможно. Они собираются победить Россию на внутреннем поле. У них это в феврале 17-го получилось, в 91-м году. А вот в 41-45-м не получилось вообще. Поэтому и война закончилась совершенно не так, как планировали агрессоры.
2: Но мы видим, что, в общем-то, с 2022 года они именно так и считали. То есть фраза про колосс на глиняных ногах была не просто актуальной, они были абсолютно уверены, что в течение, может быть, нескольких месяцев, может быть, года российская экономика, вот, собственно, покажет главное свойство этого колосса, то есть упадет.
3: А самое время задать вопрос. Руководство Третьего Рейха эту ложную просоветскую стабильность и крепость советского строя и государственную информацию давала британская разведка, которая была кровно заинтересована в том, чтобы Германия ввязалась в войну на Востоке, тем самым, как говорили, спасла Британию от ее участи. А вот кто нынешним западным лидерам, кто в них вселял уверенность, что доллар будет по 200, Байден, помните, он, наверное, плохо знал, как называется российская денежная единица, мне кажется, как-то не следил за этим. Но сказал же, значит, кто-то ему это дал на бумажечке, подсказал. А кто дал тому, кто дал на бумажечке?
2: И вот здесь кто вот сорвал Стамбульские соглашения? Да?
3: Вот. И мы видим, что параллели исторические, они, ну, вольно или невольно возникают.
2: Да, это действительно так. В общем, будет первое заседание, будет пища. Может быть, что-то еще вы хотели бы сказать, потому что все-таки это действительно ваш день, и мы еще раз поздравляем, я надеюсь, все.
3: Ну, дорогие друзья, для того, чтобы наладить вопрос, так сказать, планомерной работы депутата, необходим определенный временной промежуток, когда, ну, поверьте, там такая система непростая, но очень эффективная. Поэтому я с удовольствием буду принимать вопросы, предложения, законодательные инициативы.
2: А переезжать в Москву будете? Мы вот писали, знаем, что квартиры предоставляются депутатам на время, но не сразу причем.
3: Ну, собственно говоря, каждый депутат должен где-то жить. Я в Москве уже достаточно давно основное свое время работы находился, поэтому я буду жить там же, где я жил. Я пока не планирую там переезжать в какую-то официальную квартиру служебную.
2: А покататься на белом Аурсе, на черном Аурсе уже катались? Или?
3: Мне кажется, у вас превратное впечатление о том, что должны делать депутаты.
2: Мне было бы просто любопытно. Дело не в том, что это... мне не кажется, что и покататься на какой-то уникальной российской, тем более, машине из любопытства, это
3: дорогие
2: плохо.
3: Друзья, я не только за российские машины, чтобы их было много и хорошо, чтобы они были хорошего качества, но я за эффективность. Я живу рядом с одной московской станцией метро. Государственная дума находится рядом со станцией метро. Самый эффективный способ для меня – сел на метро и приехал. И я так и делаю все годы нахождения в Москве. И я не вижу причины, почему я должен менять этот маршрут.
2: То есть, в общем, вы будете именно тем самым скромным депутатом Госдумы, которого будут фотографировать. Дело... О, это же он!
3: Подождите, дело не в скромности, дело в эффективности. Быстрее доехать до своего рабочего места.
2: Ну, сложно не согласиться, но мы, наверное, еще раз поздравим вас с этим большим и важным событием. И для вас, и для нас мы очень радуемся.
3: Спасибо.
2: И встретимся в следующей части. Оставайтесь с нами.
0: По сути дела.
4: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Владивосток похож на Сочи и Якутск. Широтой и долготой, соответственно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и...
0: По сути дела, Николай Стариков.
2: Возвращаемся в эфир «По сути дела». Андрей Зубов и депутат Государственной Думы Николай Стариков сегодня продолжают обсуждать разные события. И, наверное, следующим по важности для нас является наша вторая тема. Зачем Россия отключает интернет, телевидение, мобильная связь на Украине? Уже несколько дней и особо сильный удар был вчера, 28 числа. Наносит Россия по удары по центрам связи. Это и телекоммуникационные центры, это дата-центры, центры обработки связи. В общем, собственно, Минобороны сообщало, что именно что цель ударов – это... Ну, как-то помешать обеспечению связи
3: ВСУ. Удары по информационным каналам.
2: Да, удары по информационным каналам ВСУ, в частности. Зачем мы это делаем, я думаю, отчасти понятно. Насколько это эффективно вообще, Николай Викторович? Насколько это возможно? Потому что ну, мы ударим по каналам, но спутники Starlink-то висят.
3: Ну, Андрей, вы задаете вопрос, на который мне сейчас, честно скажу, дать исчерпывающий ответ сложно. Почему? Когда идут боевые действия, то удары по противнику наносятся в соответствии с определенным планом. Это, ну, мне кажется, обязательно. И оценивать его выполнение может только тот, кто его составлял и знает. Мы с вами к этому числу точно не относимся, если бы знали и не сказали. И второе, иногда производится определенная импровизация, но плановая. Я приведу исторический пример, чтобы было понятно. Одно из наступлений Красной Армии – это операция «Багратион» 1944 года, которая началась 22 июня 1944 года, и примерно происходило по тому же сценарию, по которому немцы напали на Советский Союз, но только в обратную сторону, когда накрыли их авиацию, артиллерийские залпы мощные, и наши войска прорвали и покатили вперед, так сказать, через Белоруссию к Польше. Вот в чем была новизна этой операции. Рокоссовский предложил два главных удара. Его Сталин трижды просил подумать. Говорит, товарищ Рокоссовский, вы выйдите и подумайте, что вы предлагаете. Ну, классика – это один удар, один вспомогательный, один отвлекающий, да, там, главный удар. А здесь два главных удара. Рокоссовский все равно отставил свою точку зрения. Операция была проведена по этому плану и дала блестящие результаты, хотя была чем-то совершенно не банальным, чем-то новым, чем-то совершенно экспериментальным, новаторским, да, хотя шел 44-й год. Поэтому сейчас, когда мы получаем информацию о тех или иных ударах нашей армии ракетами, какими-то дальнобойными средствами поражения, возможно, мы наблюдаем именно этот процесс нащупывания болевых точек у большого монстра под названием ВСУ, который свои щупальца расположил во многих сферах и во многих отраслях. Но я еще раз хочу подчеркнуть, дорогие друзья, обратите внимание, удары наносятся все равно по военным объектам. Это всегда подчеркивается. И как киевский режим не пытается, так сказать, противоречить этому и говорить что-то иное, у него просто в фактах и цифрах не получается. Отсюда и провокации в Буче. Когда нет фактов, приходится их самим выдумывать, фальсифицировать. И поэтому, когда мы возьмем, а это рано или поздно произойдет, всю статистику специальной военной операции, как она происходила, какие дала результаты, то вот тогда мы точно сможем понять, вот это было ну, сверхэффективно, это просто хорошо, а вот это, ну, может быть, было не самым...
2: Может быть, это было экспериментальным, но неудачным.
3: Ну, или не самым удачным. Можно было куда-то, так сказать, в другое место направить эти средства поражения.
2: Тут еще один интересный факт. Дело в том, что террорист и экстремист, господин народный депутат Гончаренко, не господин, террорист и экстремист, да, сказал почти прямо. Он написал после вот, очередной серии ударов, как раз вчера это было, он написал, что небо Украины полностью, небо Киева, не то что даже Украины, небо Киева полностью захвачено русским. Он сказал, что это абсолютно русское небо над Киевом. Для него это, собственно, страшный удар, а для нас колоссальное преимущество. Как вы думаете, в связи с этим может развиваться политическая ситуация? И что вообще, мне было еще интересно поговорить по поводу переговоров. Ведь ясно, что они идут, и ясно, что некоторые предложения все-таки пытаются нам впихнуть. Дойдем ли мы до того момента? Самый, наверное, главный вопрос. Понятно, что сейчас предложения неприемлемы. Поэтому мы их не принимаем. Понятно, что Кремль устами господина Пескова, ну, скажем так, немножко, может быть, намекнул, может быть, нет, мы не знаем, но можем предполагать, что Кремль намекнул на то, что вот мы, возможно, готовы пойти на какое-то там из энергетических или каких-то перемирий, если нам отменят санкции, например.
3: Ну, я что-то такого, честно говоря, даже между строк не прочитал.
2: Господин Песков вот еще в 15-х числах очень похожую мысль говорил.
3: Ну, давайте попробуем здесь порассуждать. Вот, смотрите, президент, наш президент, выступая за последнюю неделю, несколько раз говорил о том, что когда даже от нынешнего киевского режима поступали какие-то предложения, они заканчивались либо экзотическими какими-то предложениями, либо злодейским ударом по колледжу в Старобельске, либо заявлением о том, что за 40 дней они обеспечат поражение России. То есть каждый раз было что-то, что переговорами и желанием договориться точно не выглядит и не является. И мне кажется, что Москва выдерживает очень дипломатичный тон, говорит о готовности к переговорам, но на самом деле не может просто переговаривать с тем, кто так себя ведет. Вот в принципе, чтобы переговорщик стал персоной нон-грата, я имею в виду Зеленского. И поэтому я не берусь, конечно, комментировать слова уважаемого Пескова, но давайте представим на секунду. Россия говорит, мы готовы на что-то, если вы отмените санкции. Отмена санкций, по сути, это капитуляция Запада. Ну, потому что ты не можешь вести себя как маленький ребенок. Сегодня ты санкции отменил, а завтра Россия не договорилась с кем-то, как ты хотел, ты опять их ввел. Причем все, сколько там уже пакетов, мы забыли, там 19, да, сколько их, там десятки тысяч каких-то санкций. Это же огромная машина, ее нужно менять, менять законодательство, ее принимают законами. Вот теперь представь себе ситуацию. Все европейские парламентарии, все вот эти Кай Каллас и другие, значит, русофобы, американские политики, вот они все сядут, напишут 10, 20, 30, 130 законов об отмене санкций, это все начнет
2: против
3: работать.
2: Против нефтегазового сектора, там
3: да.
2: Было уточнение.
3: И это будет вот так выглядеть. Но они не пойдут на это.
2: Ну, понятно.
3: Это их единственный рычаг давления. Больше-то у них, кроме террористических ударов ВСУ, нет. Поэтому мне кажется, что здесь было заявление, которое, ну, очевидно направлено на то, что Запад не может этого сделать. Он, в принципе, не может снять санкции, прежде чем постарается добиться своих результатов. Он может их снять в перспективе после крушения режима, и то не сразу, для того, чтобы сохранить свое лицо. Снятие санкций с России в ситуации, когда ты от России ничего не добился, ты же ничего не добился от России. Это потеря лица для Запада. А для него лицо, вот этот образ, значит, рыцаря в сияющих доспехах, это главное их достояние наряду с долларом. И они его тщательно полируют, эти свои доспехи. Стараются, чтобы там ни ржавчинки не было.
2: Ну, там уже очень ржавые доспехи,
3: да,
2: на самом деле.
3: Да, но знаете, в чем ужас-то? Если слезинка ребенка попадает на этот доспех, они не замечают эту слезу ребенка. Даже если там не слезинка, а целый кувшин слез, как убийство 164 девочек в Иране или убийство наших подростков в Старобельске.
2: Да.
3: Они не замечают этого. Вот эти белые одежды для них крайне важны. Но дипломатия ведь это умение красиво парировать выпады противника. Поэтому, мне кажется, мы вот с таким и имеем здесь.
2: Мне кажется, что у нас сейчас очень интересный процесс идет в том смысле, что у нас действительно есть момент, который очень нужен Западу. Западу, очевидно, Украине нужна передышка, непонятно, как она переживет осень и зиму. А у нас есть возможность спрашивать, ну, условно говоря, намекать, что если вы хотите передышку, то сделайте нам какое-то предложение.
3: Андрей, вот просто прям вам туда в костер полежка подброшу. Сейчас информация. Угу. Госдолг Украины превысил 215 миллиардов долларов. И он растет. А отдавать-то чем? С каждым днем промышленности меньше, людей меньше, полезные ископаемые проданы, люди разбегаются.
2: И более того, доходы этого бюджета Украины постоянно уменьшаются. И как говорил наш президент, в среднем, вот благодаря этому начатому обмену воздушными ударами и, как следствие, блокировки портов киевского режима, если я не ошибаюсь, они потеряли то ли 3,5, то ли 4 миллиарда долларов в месяц.
3: А теперь посчитайте, у них долг 215 миллиардов. Еще 4, то есть 40, там 48 долг в год они потеряли. Эта сумма невозможна к отдаче. Ее никто никогда не отдаст, никому никогда не вернет. Вопрос только, когда будет подведена вот черта, и, кажется, убыточное предприятие во главе с диктатором Зеленским просто будет списано в исторический утиль. Вот о чем идет вопрос. Путин об этом говорил, что все уже понятно, только решают, как это все оформить. Вот об этом речь. Куда списать и на кого повесить?
2: Мне кажется, что передышка как раз это нужна для того, чтобы, может быть, еще одно лето попытаться уязвить Россию. То есть у меня есть ощущение, что мы можем дожить до того, что следующим летом Киеву дадут следующие
3: дальнобойные беспилотники. Я не говорю о сроках, Андрей, я говорю о сути. Но нужно понимать, что мы играем с очень серьезным гроссмейстером, который стоит за спиной Зеленского.
2: Да, и мы посмотрим, как это будет продолжаться и развиваться. А пока небольшая пауза. Мы скоро вернемся.
0: По сути дела. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камар Джоба. Это я, ваш Сосуповлешвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
0: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 20:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Бывшего главу города Пскова Бориса Ёлкина выбрали председателем законодательного собрания Псковской области на первой сессии Заксобрания 8-го созыва. В его работе приняли участие вновь избранные депутаты от Великих Лук. Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина. Также утвердили структуру законодательного собрания Псковской области. Образовано 5 комитетов по социальной политике, по региональной политике и местному самоуправлению, по агропромышленному комплексу, землепользованию, по бюджету, финансам и налоговой политике, по строительству ЖКХ, энергетике и транспорту. В Псковской области проходит международный молодежный форум «Наследие поколений». Мероприятие собрало почти 120 ребят и наставников из Псковской области, Белоруссии и Абхазии. Целью форума является формирование у молодежи устойчивых патриотических ценностей, укрепление межкультурного диалога и сохранение исторической памяти. Программа включает выставку молодежных организаций и патриотических объединений, панельные дискуссии, лекции, открытые диалоги и встречи, исторические квесты, презентацию эффективных практик в системе наставничества, работу в командах, а также экскурсии по культурно-историческим местам региона. Великолукский боксер Кирилл Коршаков проходит решающий этап подготовки к первенству мира в Сочи с 29 сентября по 13 октября. Тренер спортсмена Юрий Федоров рассказал, что вопрос участия великолучанина в первенстве мира по боксу уже решен на 99%. Соревнования среди молодежи до 19 лет пройдут в черногорском городе Будва с 14 по 28 октября.
0: О валютах.
1: Доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек, юань 12 рублей 56 копеек.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: По сути дела. Николай Стариков.
2: А мы возвращаемся в эфир, по сути дела. Продолжаем беседу на главные темы дня. И следующая нашей теме будет корейский вопрос. Зачем Зеленский рассекретил тот факт, что некоторых пленных военных КНДР передают Южной Корее вопреки договоренностям? К каким последствиям это приведет? Наш, наверное, главный вопрос. И, Николай Викторович, вам слово.
3: Да, но чуть-чуть поподробнее о том, что случилось. Да, выступая на трибуне ООН, нелегитимный Зеленский сказал, что двух северокорейских солдат они передали Южной Корее. После чего в Южной Корее разразился, так сказать, вопль возмущения. Стали говорить о том, что были договоренности не обнародовать эту проблему, и что Зеленский это нарушил. И вот здесь для того, чтобы понять, что происходит, ну, надо чуть-чуть приподняться над игрой. Нужно понять, что у Зеленского нет своей внешней политики. У него нет будущего, у него нет политического учения, у него нет ничего, кроме желания выскочить из той мясорубки, в которую он весь украинский народ затащил. В этой связи он и является марионеткой. Он может быть умной марионеткой, зубастой, то есть там иногда там, царапнуть или кусить руку того, кто его держит. Да? Но все равно он выполняет ее волю. И здесь в чем смысл игры? Словами Зеленского президента Южной Кореи поставили в сложное положение. Ну, давайте мы вспомним, мы тоже обсуждали в программе «По сути дела», что в Южной Корее есть странные традиции. Одна из них – сажать всех президентов. Там, ну, практически есть приятные исключения, но, грубо говоря, там из 15 президентов не сидел один. Ну, вот соотношение такое. Предыдущий президент Кореи, чьё имя мы уже, наверное, забыли, Южный, сел за организацию государственного переворота, когда он чуть не объявил военное положение, там якобы Северная Корея собиралась нападать. Да,
2: да, да, на самом деле он хотел удержать власть.
3: Да, вообще он был коррупционер, и его сейчас на пожизненное посадили. Его жену тоже там как бы на очень длительный срок. То есть это такие политические традиции. Вот вопрос, Андрей, вы думаете, что уважаемый, безусловно, солидный новый президент Южной Кореи, он сразу нарушает это правило? Или все-таки в русле традиций как-то действует? Ну, согласитесь, что пока на этот вопрос ответить сложно. А теперь давайте я вам добавлю. Оказывается, в 2024 году Ли Джи Мэн, сегодняшний президент, обвинялся в выводе средств в Северную Корею. В 19 и 20 годах порядка 8 миллионов долларов. Как бы суть дела не важна, его обвиняли политические противники. Вы понимаете, что перевод денег из одной Кореи в другую, это, ну, хуже, как говорится, некуда, да?
2: Преступление для политика. Галактического масштаба.
3: То есть понятно, он да. Вот так вот, такой, немножко слабенький. И в этот момент разражается в скандал, который его ставит в сложное политическое положение. Что он должен делать? Первое. Он должен ругаться с Зеленским, прекращать ему военную поставку, и это ослабляет его позиции, потому что на него начнут давить американцы и могут его, собственно говоря, додавить совсем. Это раз. Второй вариант. Если он начинает ссориться с проектом американцев на фоне сокращения, ну, хотя бы словесного сокращения американского присутствия на Корейском полуострове, он тем самым вроде как подыгрывает другой стороне. Опять нехорошо. Третий вариант. Ну, наверное, я думаю, товарищи из Пхеньяна скажут, что, в общем-то, двух их граждан было бы очень хорошо передать, потому что у них есть определенные соглашения, чтобы таких моментов не было. То есть граждан не надо забирать себе, а надо отдавать на другую сторону разделенного корейского народа. В общем, куда ни ткнись, он ослаблен. А теперь вопрос. Кому нужен сегодняшний слабый глава государства, которое находится недалеко от Китая? Где находятся американские базы? Чтобы он был уступчивый, чтобы он продавал оружие, кому надо, поскольку надо. Вот, давайте создадим руками Зеленского ситуацию, которая ослабляет нынешнее руководство Южной Кореи. Вот в чем игра англосаксов.
2: Делает, собственно, его марионеточным точно так же, как Зеленского. Марионетка создает марионетку, это...
3: А Зеленский в этой ситуации, ну, ему, наверное, тоже... Ну, либо просто сказали, скажи это. Ну, какая у него репутация? Вот что с ним произошло?
2: Ну да, хуже, по чем... какой причине ему самому нужно было выдавать эту информацию? У него не было ни единого политического повода, да, выдавать информацию, которая скомпрометирует, в общем-то, союзников Соединенных Штатов.
3: Не, ну, вот, да, Юрий, давайте все-таки оценивать противника адекватно. Он дает 10 тысяч миллионов интервью в день. И он натренировался говорить на английском языке, плохо натренировался говорить не на родном, значит, на мове, на русском языке не дает. Я думаю, что проболтаться случайно в такой ситуации на трибуне ООН, где речь заранее заготовлена. Ну, то есть, представляете, он прилетел в Нью-Йорк рассказать про двух северокорейцев.

0: Вот я напомню, что совсем недавно был скандал такой тоже интересный. В Соединенных Штатах Америки вдруг выяснили, что они часть деталей от новейших американских самолетов куда-то поставили, по-моему, в Гонконг. Ну, то есть, грубо говоря, компания Соединенных Штатов Америки взяла запчасти их боевых самолетов и отправила тому, кого Соединенные Штаты называют главным противником. Ну, вот это ж скандалище. То есть там либо коррупция, либо вы идиоты, либо и то, и другое. Ну, то есть, ну, как бы надо там посадки-то делать.
1: Речь идет, нужно решительно реагировать, потому что вы просто выдали свои военные секреты нового современного военного самолета врагу Китаю.
0: А знаете, как они купировали это информационно? Они купируют все информационно, они сказали. А те запчасти, которые были отправлены, они были невозможны к использованию.
1: Невозможно использовать запчасти самолета.
0: Верьте нам на слово.
1: Да, совершенно неважно, из какого сплава сделан этот самолет. Это же совершенно не играет никакой роли.
0: И даже неважно, совершенно... как так оказалось, что это отправлено было туда. Да, давайте не будем разбираться. Просто мы отправили, так сказать, чушь какую-то.
1: Подумаешь.
0: Ерунду какую-то. Да, это все не летает.
1: Они не соберут.
0: Это
1: была мозаика, но китайцы не справятся.
0: Это скандал гораздо более серьезный, мог бы быть, но его купируют вот так. Поэтому ждать, что сейчас за этим будет там ядерный взрыв какой-то информационный. Нет. Но
1: это слабость, подковерное слабость, давление. Да. Это создание слабости для того, чтобы влиять. Посмотрим, к чему это приведет. У нас есть еще один вопрос. Сербия осталась на днях без президента. Александр Вучич 27 сентября объявляет о досрочной отставке с поста президента. Он будет принимать участие в выборах. Он планирует стать премьер-министром. Намерен, как минимум, по своим собственным словам. Этот был одновременно политик, который нам был вроде бы приятен. Да? С одной стороны, он как бы он хотя бы не вел себя, как все остальные европейские политики, с одной. Но с другой было что-то очень двоякое в его политике. Мы прекрасно помним, как
0: поставки вооружения киевскому режиму. Вот о чем данных. Речь.
1: Он говорил, мы не поставляем. Служба внешней разведки говорила, что поставляют. Он, нет, мы проверим. В общем, была очень интересная такая двойственная у него позиция. Что это значит для нас? Почему это произошло? Давайте объясним.
0: Ну, давайте мы это возьмем как главу некого политического учебника для тех, кто хочет стать политиком. Что делает Вучич? Его прозападная оппозиция и в целом Евросоюз решили свергнуть. Повод был абсолютно надуманный. Вот откройте интернет, почитайте. Это очень забавно. Ну, забавно, как это трансформировалось. Потому что сначала ничего хорошего не было. В Сербии произошла трагедия. Там обвалился козырек на станции Новисад. Погибло, по-моему, 12 или 16 человек. Ну, трагедия.
1: Да, просто козырек на железнодорожной станции.
0: Трагедия. И дальше начали эту ситуацию раскачивать. Каждое вот это число, значит, использовать. И потом вот, что вот как раз удивительно, это переросло в требование отставки правительства. Ну, представьте, козырек.
1: Каким образом козырек?
0: Правительство. Да, ну, то есть понятно, что это использовано как повод. Значит, эти прозападные, абсолютно по цветной методичке протесты были.
1: Они раскручивали.
0: Евросоюз, как обычно, требовал, так сказать, слезинку демонстранта, чтобы не пролилась, и все это. И Вучич, в этом смысле, он молодец, он придумал, как выйти из этой ситуации. Вы хотите, чтобы я ушел в отставку? Они требуют его отставки. У него, вообще-то, второй его срок, последний, по конституции, он истекает в мае 2027 года.
1: То есть буквально вот уже.
0: И за месяц до парламентских выборов, которые 25 октября будут в Сербии, он подает в отставку и теперь возглавит избирательный список сербской прогрессивной партии и будет премьер-министром. Ну, то есть в другой форме, если у него получится вся его политическая комбинация, он будет возглавлять Сербию.
1: Но все-таки в другой форме. С другой стороны, он действительно поступил достаточно мудро с точки зрения политических игр. В итоге Вучич достаточно хорош. Но мы это видели и с точки зрения игр с нами. Насколько для нас это хорошо или плохо? Потому что, насколько я понимаю, придут ему на смену политики достаточно антироссийские.
0: Я думаю, давайте просто посмотрим. Это скорее, мне кажется, все-таки страница из политического учебника.
1: Хорошо, мы увидим, кто возглавит Сербию. Мы обязательно расскажем вам и проанализируем, когда это произойдет, когда пройдут президентские выборы. Вот. А пока мы будем уходить на небольшую

0: паузу. Оставайтесь с нами. Буквально через минутку мы продолжим уроки истории.
1: По сути дела. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Выкрути эмоции на макс, макс, максимум. Новый Чанган CS35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Max. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки, Гоголя 4.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: По сути дела, Николай Стариков.
0: Возвращаемся в студию «По сути дела». Николай Стариков напротив меня, я Андрей Зобов. Мы продолжаем обсуждать главные события недели. И последняя тема у нас будет тема историческая. 29 сентября, то есть вот ровно сегодня, 85 лет назад, если быть точнее, начались массовые расстрелы в Бабьем Яру. Мы знаем об этой трагедии, собственно, постараемся о ней поговорить и извлечь уроки из нее. Николай Викторович, вам слово.
5: Ну, я напомню вам, что Бабий Яр — это, собственно говоря, в Киеве. И 19 сентября 1941 года немцы в Киев вошли, и через 10 дней, вот это тоже важно, через 10 дней, то есть только придя, они начали массовые расстрелы. В первую очередь было расстреляно почти 34 тысячи евреев. В расстрелах принимали участие специальные немецкие части, они назывались зондеркоманды. Да, но в начале вторжения в Советский Союз за каждой группой армии следовала так называемая «Einsatztruppe», то есть группа действия в переводе с немецкого, которая занималась немедленным уничтожением тех, кого гитлеровский режим считал необходимо уничтожить. Это евреи, коммунисты, цыгане. Ну, и там еще, если какие-то элементы им не нравились. Придя в Киев, они начали убивать, в первую очередь, еврейское население. Дальше эти расстрелы в этом урочище продолжались вплоть до вхождения Красной армии освобождения Киева 6 ноября 1943 года. Нет точной цифры числа жертв. Пишут, что от 100 до 200 тысяч человек было расстреляно. Нужно понимать, что расстреливали патриотов, партизан, военнопленных, евреев, цыган. И накануне специальной военной операции я смотрел тогда еще вещавший у нас один из каналов.
0: Украинских?
5: Нет, ну каких украинских? Евроньюз.
0: А, вот такой, да?
5: Понятно. Вот. И как раз мое внимание привлек репортаж с Киева. Значит, делегация из Израиля приехала в Бабий Яр, ну, отдать должное. Как подавалась эта новость? Ну, во-первых, дорогие друзья, я хочу сказать, что делегация, которая ехала из Израиля, не заметила, что проспект, который ведет к Бабьему Яру называется проспект, кого бы думали, Степана Бандеры. И мне кажется, это определенная издевка. Это такой сатанинский юмор тех, кто переименовывал нормальные названия русского города Киева вот на этот манер. Ну, такая вот, знаете. Не заметил эта делегация. Дальше что говорит диктор? Вот этот Бабий Яр, здесь было расстреляно там большое количество людей. Начинают перечислять, кто был расстрелян. Небольшой репортаж. Все правильно говорят. Евреи, цыгане, советские военнопленные, украинские националисты в конце. Так между делом. Я думаю, что это такое? Оказывается, на определенном этапе буквально несколько человек из украинских националистов заигрались в самостийную Украину до такой степени, что гитлеровцы Степана Бандеру посадили под домашний арест. Ну, он сидел в хороших условиях, да? И потом выпустили его. А некоторых просто тоже расстреляли. Ну, так, для острастки. И вот из этого сегодняшняя киевская власть и националисты до этого сделали миф о том, что там расстреливали украинских националистов. Вот смотрите как. Не украинские националисты вместе с нацистами расстреливали там людей огромное количество, а якобы немцы расстреливали вот этих украинских националистов. Это вот такая вот ложь и подмена, которая повсюду происходит. Как,
0: интересно, как тогда украинские националисты подняли голову в то время, участвовали в тех самых зондеркомандах, и вообще был определенный батальон, да?
5: Андрей, нужно почитать их учебники. Там просто все переврано с головы на ногу. То, что невыгодно для создания мифа украинского фашизма, оно вычеркивается. То, что нужно, они вписывают.
0: Например, Волжская резня. Нужно было создать логику какую-то. Я ее вообще не улавливаю и не представляю себе, как это можно сделать.
5: Это другая сатанинская логика. Волынская резня, уничтожение польского населения. Но это же преступление, когда входили в деревню и зверским образом вырезали женщин, детей, стариков, всех, кто там был в деревне. Ну, как это подается? А это подается как защита украинского населения. Это защита у них, украинского...
0: Защита?
5: Да. Защита украинского населения. Якобы бандеровцы не убивали поляков, а наоборот защищали от каких-то репрессий, которые... То есть там из палачей делают героев. И поэтому вот этот символ издевательский... проспект имени Степана Бандеры к Бабьему Яру, это вот доведенная до максимума ложь и передергивание истории. Вот я даже не могу себе представить, что, как еще можно вот больше поиздеваться над теми жертвами, которые в Бабьем Яру лежат. Почему неизвестно, сколько там было расстреляно? Потому что не все документы немцев попали в чистом виде. Вот что касается первого расстрела, немцы как педанты все записывали. А дальше, когда они понимали, что фронт-то пойдет назад, и он пошел назад, они начали выкапывать тела жертв, сжигать их и пепел развеивать. То есть они начали заметать следы преступления. Это было не только в Бабьем Яру, а в целом в некоторых местах, не во всех, где были массовые захоронения жертв нацистских расстрелов. Поэтому невозможно понять, сколько людей там было убито. Вот в этом трагедия. Но сегодня, сегодняшний режим, он говорит о преступлениях нацистов, но в число жертв записывает тех, кто совершал эти преступления.
0: Кто сам был нацистом. Да. Кто совершал, кто убивал этих людей. Да? Бандеровцы, собственно, участвовали во всех этих ужасных преступлениях.
5: Поэтому я думаю, что нам нужно на информационном фронте вот это поднимать, будировать, проводить конференции, напоминать, не давать возможности уходить в сторону лжи, правду показывать, кто убивал, как убивал, кого убивали, и кто пытается теперь из палачей сделать героев. Мне кажется, что это крайне важно, и в этой работе, в этой задаче не может быть как бы идеального результата, который уже достигнут. Надо еще.
0: Могу сказать, что вот сегодня в номере «Комсомолки» на пятой полосе репортаж, ну не репортаж, а история Бабьего Яра, история этих расстрелов, есть статья целая, этому посвящена, так что мы свою часть, Николай Викторович, исполняем. Если вы хотите, эта статья есть и на сайте «Комсомольской правды». Вот, я думаю, вы ее достаточно легко найдете по имени автора Игорь Емельянов, я написал. Если хотите почитать, это интересное, подробное историческое описание. Там, если что, не без жестокости, то есть 18+, не читайте, потому что там, если несовершеннолетние, не читайте, потому что там действительно очень потрясающего уровня жестокость, от которой...
5: Андрей, а мы давайте еще перечислим преступления, в которых участвовали украинские националисты. Накануне нападения на Советский Союз был сформирован так называемый батальон «Нахтигаль», что по-немецки означает «соловей». Но занимались они там не музицированием, не песнями. Они вырезали еврейское население Львова, как только туда вошли. Это было спецподразделение, которое состоялось из украинских националистов в основном. Оно специализировалось на диверсиях, убийствах. Все говорили там по-русски, поэтому использовалось еще там для диверсий в тылу Красной Армии. Но запятнали себя они именно уничтожением еврейского населения. Далее, когда немцы вошли на территорию Советской Украины, они начали формировать из местных подонков не только какие-то полицейские команды поддержки, которые участвовали в том числе и в расстреле в Бабьем Яру, но они сформировали из них целые подразделения. И охрана многих концентрационных лагерей, в том числе в Польше, она состояла из украинских националистов. И батальон, такой шуцманшафт, то есть это вспомогательный батальон полиции, сжег деревню Хатынь в Беларуси. Там солдаты были украинские, офицеры немецкие. И в советский период, к сожалению, это все замалчивалось во имя такой, ну, как бы, дружбы. Ну, что мы будем бередить, да? И на немцев возлагались то, что они виноваты. Конечно, они преступники. Но не называли вот этих преступников. И во многом, мне кажется, это послужило тому, что удалось из палачей украинских националистов сделать неких борцов за свободу, попытаться приписать им якобы участие в боях с вермахтов. Я хочу сказать, что это вот самый распространенный миф, когда вы говорите с каким-то упертым украинским националистом. Он говорит, что бандеровцы сражались с вермахтом. Нет ни одного документа, ни одного вообще, чтобы было хоть одно боестолкновение. Не было этого вообще никогда. Это один из самых главных мифов, который сегодня на Украине насаждается. Поэтому преступники с головы до ног залитые кровью. Во многом превзошли своих учителей из Германии. Вот так это выглядит. А сегодня из них пытаются сделать жертв.
0: Ну, это совершенно очевидно. На самом деле, мне кажется, будет очень интересно просто взять, может быть, даже в какой-то из передач, взять украинский учебник, если нам удастся его где-то получить, и просто рассказать нашим радиослушателям о том, как вообще пишется об этом вот в современной Украине.
5: Ну, просто давайте, посмотреть. Может быть, тогда обратимся, у кого у наших слушателей есть, может быть, трофейные есть.
0: Да, если привез, у кого-то, да, есть украинский учебник.
5: Пожалуйста, в редакцию последних лет «Комсомольской правды». Будем вам крайне благодарны.
0: Да, мы обязательно разберем и обязательно расскажем о том, что на самом деле там пишут, потому что поверить в эту логику, просто не видя, да, это возможно только зная, кто эти люди, да, зная, как они лгут по другим поводам. Ну, а мы встретимся с вами через неделю. Николай Викторович Стариков.
5: До свидания, дорогие друзья.
0: Всего доброго.
3: По сути дела.
4: Реклама.
6: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
7: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
10: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
13: О важном.
12: Россия призвала власти Ирана остаться участником договора о нераспространении ядерного оружия. Москва считает документ ключевой основой мировой безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля выразил надежду, что Тегеран продолжит ответственно соблюдать международные договоренности. Ранее в руководстве иранского парламента сообщили, что депутаты изучают возможность выйти из ядерного соглашения.
14: О Госдуме.
12: В новом созыве парламента утверждены 2 первых заместителя и 9 заместителей председателя Государственной Думы. Об этом сообщил Виктор Пинский, возглавлявший временную депутатскую группу. Кроме того, сегодня определен и одобрен количественный состав заместителей председателя Госдумы. Их будет 11.
15: О поисках.
12: Спасатели продолжат поиски пропавших туристов в пещерах Крыма. Работы будут вестись круглосуточно. Об этом рассказали в МЧС региона. Отмечается, что одна из групп спасателей, задействованных в поисках пропавших спелеологов, преодолела путь в 5 километров. Но из-за обвала была вынуждена вернуться. Другая группа продолжает движение вперед. Ранее КПРУ писала о пропавших туристов в пещерах Крыма. Они могли быть заблокированы из-за наводнения. Путешественники отправились в опасное место самостоятельно, без гида.
16: О катаклизмах.
12: В Токио зафиксирован рекорд по продолжительности дождей. Осадки в столице Японии не прекращаются уже 34 дня. Такие данные привели в Национальном метеорологическом управлении. Специалисты отметили, что дожди начались 27 августа. Они связывают аномальные осадки с чередой тайфунов, которые прошли рядом с Японией в сентябре, а также с устойчивым пониженным давлением. Предыдущий рекорд по продолжительности дождей был зафиксирован в 2019 году. Составил он 33 дня.
17: Обо всем.
12: Продажи книг Стефани Майер серии «Сумерки» выросли почти в 5 раз в Москве на фоне перепроката фильмов. Об этом сообщили в одном из книжных магазинов. С 1 по 28 сентября продажи книг по стране увеличились на 228,5% по сравнению с августом. Это втрое больше, чем в этот период прошлого года. Отдельно вырос интерес главной книги серии «Сумерки». В сентябре было продано на 241,5% больше экземпляров. Это почти в 3,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 43 копейки. Евро стоит 96 рублей и 6 копеек. Курс юаня 12 рублей и 58 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 13 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 15-16 и без осадков. Еще больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
18: Джентльмены спорта.
19: Это радио «Комсомольская правда» и программа «Джентльмены спорта». В студии Андрей Вдовин и Павел Садков.
20: И, как всегда, мы обсуждаем все самые важные новости, которые происходят на спортивных, футбольных и всех остальных площадках страны. И начинаем, на самом деле, с очень необычной новости.
21: Главные новости. Что произошло на спортивных аренах и вокруг них за прошедшую неделю?
22: Известный комментатор Дмитрий Губерниев жестко прошелся по своим коллегам с Матч ТВ и порадовался за то, что эфиры ближайших матчей сборной России по футболу переехали на Первый канал. Вот ведь хорошо, что грядущие матчи сборной прокомментируют Денис Казанский и Леонид Слуцкий. Они блестяще справятся. И иные бездари из чулана 8666 услышат, как надо работать на важных футбольных матчах, заявил комментатор. Напомним, что сборная России в ближайшее время сыграет с Ираном 29 сентября, Намибией 3 октября и Нигерией 6 октября.
19: Ну что, Павел, как подожди, это Андрей, относится? Давай начнем. Чуланов, что он имел в виду?
20: 8666, известная комментаторская комната. Причем он так ее обозвал, на самом деле 8.16 комната называется. И в этой комнате в Останкино сидят комментаторы Матч ТВ и обсуждают какие-то свои, не только внутрики, но вообще новости футбола. И даже есть такая культовая программа, якобы культовая программа на канале Матч Премьер, 8.16, она так и называется. Так что это намек про бездарь был точно послышан
19: кем-то. С одной стороны, я не очень люблю вот такие яркие замечания, что типа все плохо работают. Хотя сам Дмитрий Губерниев, честно говоря, я с огромным уважением отношусь к нему как к шоумену, как к человеку, который разбирается в спорте, но при этом как к комментатору, наверное, осторожно к нему отношусь, так аккуратно я скажу. Но с другой стороны, мне кажется, что вот этот цех комментаторский на Матч ТВ при отсутствии конкуренции, он начал, на мой взгляд, немножко деградировать. В частности, мы смотрели матчи чемпионата мира по футболу, и мне показалось, что комментаторски, что нет какого-то ощущения, что я полностью доверяю комментаторам. Мне есть ощущение, что действительно что-то не очень хорошо там происходит.
20: Но на самом деле из этой новости мы узнали главное. То, что сборная России
19: переходит
20: на Первый канал, что грядущие три матча покажут на первой кнопке страны. И мне кажется, что это хорошая новость.
19: Это прекрасная новость. Больше того, мы с тобой обсуждали ровно год назад эту историю, когда начинались товарищеские матчи в прошлом году, о том, что при всем уважении к Матч ТВ, все-таки это очень сегментированная спортивная аудитория. А выход на Первый канал, на любой федеральный канал, будь то федеральный канал, имеется в виду большой, крупный, Первый, Россия или НТВ, все, что показывают на этих каналах, конечно, аудитория качественно отличается, это совершенно другой масштаб, а для сборной России это крайне важно, потому что сборная России по футболу, по всем опросам, это самая популярная команда страны, за которую переживают все.
20: Так, может быть, это высказывание и было для того, чтобы все узнали, что вот на Первом канале все футбольные болельщики. Может быть, это специально сделано для того, чтобы привлечь внимание, чтобы люди включили первую кнопку и посмотрели на сборную России? Или ты в такие не веришь теории заговора?
19: Когда что-то связано с Дмитрием Губерниевым, я верю в любые заговоры. При всем, опять же, уважение. Нет, на самом деле, Дмитрий всегда же работал на канале «Россия», к Первому каналу никогда отношения не имел, но при этом, конечно, я должен сказать, ну, может быть, это такой прогрев. В любом случае, мне кажется, что для Матч ТВ это не очень хорошая новость, а для нашего футбола и, в частности, для сборной России эта новость скорее хорошая.
20: Я очень рад за Дениса Казанского, потому что хочется услышать его на большом футбольном матче, потому что, ну, действительно, реально очень хороший комментатор. И мне интересно вообще, в какой сейчас форме юмористической, в том числе, медиатренер Леонид Суцкий. А он, мне кажется, стал уже медиатренером.
19: Давай так, в принципе, у нас с комментаторами все нормально, все хорошо, но Казанского точно не хватает. Он один из лидеров профессии, и то, что его голос мы редко слышим, это, конечно, проблема.
20: Что ты вообще хочешь услышать в этих матчах? Да?
19: Услышать?
20: Да-да, именно услышать, если мы пока комментатор.
19: Слушай, я отношусь к комментаторской работе очень настороженно. Если я выступаю как болельщик, а в данном случае мы все болельщики сборной России, то мне, конечно, важно, чтобы были соблюдены какие-то моменты, на которые ребята сейчас из нового поколения не всегда обращают внимание.
20: Например?
19: Но, когда я болею за мою команду, да, мне какие-то вещи, я вижу, что человек, ну, как бы, чтобы ни за кого не болели, чтобы там кого-то не сглазить, чтобы не наговорить каких-то глупостей.
20: Здесь сборная России.
19: Подожди, чтобы не уйти в какую-то другую историю. Когда игра сборной России идет, короче говоря, мне вот этот баланс между профессиональным и интересным, он крайне важен. В последнее время этот баланс либо четко мне рассказывают только про техническую схему, да, что, наверное, не очень интересно, либо что-то только опосредованно, что-то связанное с биографией игроков. Мне нужен какой-то баланс. Вот, кстати, Казанский...
20: На матчах сборной России тебя надо развлекать или тебя надо погружать?
19: Ну, скорее всего, на матчах сборной России мне надо рассказать, что происходит со сборной России. Поэтому здесь, опять же, повторюсь, нужен какой-то некий баланс информации о том, потому что мы слишком мало про сборную сейчас знаем. Вот нам интересно, наверное, нам болельщикам, да, многие люди, встречая, я тебе открою секрет, ты, собственно, его и без меня знаешь, что многие люди смотрят только сборную, и, в принципе, все другое в футболе неинтересно. Поэтому вот этот вот момент, какое-то погружение в российский футбол при помощи рассказа о матче сборной России.
20: Ну, вот смотри, одна из основных алгоритм новостей про сборную России заключается в том, что у них сейчас новая форма. Тебе вот такие новости тебе интересны про сборную России?
1: Ну, в качестве одного из штрихов репортажа, безусловно.
20: Кстати, вот на форме изображен гимн России, причем изображен графически. Создатели взяли первый аккорд гимна России, перевели его некие графические, вот такие вот, есть специальные редакторы, которые музыку, звук переводят в графику, и вот это вот разместили на сборной России. Но мнения разделились. Кто-то считает, что сейчас форма у сборной очень простая. Красная, белая, без каких-то, вот, не знаешь, вот ярких моментов, ярких акцентов. А кто-то говорит, что, да, в общем-то, неплохо, и
1: тебе
20: смысл
1: как,
20: есть.
1: Андрей, вот мне интересно твое мнение, потому что ты как раз к таким вещам относишься очень бережно. Как тебе кажется, эта сборная, вот эта форма тебе нравится?
20: Смотри, именно как фон нам показали футболки сборной без шрифтов, без нанесения номеров, фамилий. И, но при этом я видел фотографии со сбора сборной России, где команда наших ветеранов, легенд, играла с медиа какими-то людьми. И там, в принципе, если это будут шрифты такие же, которые, в которых играли там Валерий Карпин со своими друзьями против медиа каких-то людей, то это будет очень неплохо. Это будет очень так вот смотреться очень здорово. Но увидим, посмотрим.
1: Я со своей стороны скажу, что я люблю, мне нравится, когда есть какая-то основа формы, да, и она, на нее какие-то вариации разные. И чем больше их вариаций, ну, на протяжении какого-то количества лет, тем лучше. Но при этом основа должна вот сохраняться. Но в случае сборной России это красный цвет, безусловно, да, вот который был еще со времен сборной СССР остался. И мне вот это важно. Мне важно, чтобы было... А как какие там какой-то там постмодернизм сюда придет, ну, это уже творческая история.
20: Как всегда делают домашнюю и выездную. Домашняя у нас красная, выездная белая, но болельщики просят еще бордовый цвет. Вот именно бордовый.
1: Но бордовый связан с большими победами, видимо, поэтому, да, потому что были моменты, когда наши побеждали именно в бордовой форме, видимо, с этим связано. Хотя, честно говоря, мне чисто визуально бордовая форма не очень нравилась. Но, опять же, это мое личное мнение.
20: Ну, и должно быть много вот этих мнений, поэтому и много разной формы. Хороший, красный, белый, бордовый, любой. Мы переходим к следующей новости.
1: Безусловно.
22: Полузащитник сборной России и Монако Александр Головин подтвердил, что вел переговоры со «Спартаком» и «Зенитом» по поводу возможного возвращения в РПЛ. Ранее сообщалось, что российские клубы предлагали монегаскам около 20 миллионов евро за 30-летнего футболиста. Контакты были и со «Спартаком», и с «Зенитом», но ничего конкретного не получилось. То, что писали, отчасти правда, но до конкретики ничего не дошло. «Монако» не устраивала сумма. И в любом случае нужно было мое желание, чтобы я точно вернулся. Не стал отрицать Головин факт переговоров.
1: Андрей, у меня сразу к тебе вопрос. Тебе кажется, пора Головину возвращаться в Россию?
20: Я уверен, что Александр Головин в любом случае вернется в Россию либо этой зимой, либо еще через полгода, да, на следующий чемпионат. Это даже не надо возвращаться. Это его желание закончить карьеру именно в России. Вопрос, куда? Да, потому что Александр Головин, ну, в общем-то, всегда ассоциировался с одним клубом в России, с ЦСКА. А тут «Спартак», а тут «Зенит», да? Причем про «Спартак» он говорил еще год назад, он говорил, что отвергает вообще идею именно игры в «Спартаке», да? Потому что мы же понимаем, какие отношения между ЦСКА и «Спартаком». А тут «Спартак», а тут «Зенит». И вот тебе вот вопрос, как болельщику ЦСКА. Твое отношение к Александру Головину изменится, если он перейдет именно в «Спартак»?
1: Слушай, ну смотри, как профессионал я тебе отвечу. Конечно, все-таки больше я профессионал и спортивный журналист. Конечно, мое отношение к Головину, как прекрасному футболисту и легенде нашего спорта, не изменится. Но как болельщику ЦСКА, мне, конечно, будет больно видеть его в футболке любого другого клуба, но прежде всего, конечно, «Спартака». Если он вернется в Россию и будет играть за «Спартак», я думаю, это как раз та самая история, которая имиджево ему навредит по окончанию карьеры. Сейчас это большой игрок, который связан с одним клубом, да, он связан с ЦСКА. Но это нормально. Вот человек играл за сборную России, как раз в сборной России он будет, скажем так, ну, вне, скажем так, подозрений и так далее. А здесь он станет скандальной фигурой, чего ему в имидже точно не нужно. Ну, то есть вот эту историю, мне кажется, нельзя недооценивать, потому что футбольная карьера недолгая, и в России он будет играть не так долго, как завершая карьеру, а после этого надо как-то жить. И здесь вот выстраивать ему свой вот имидж, наверное, будет легче, если он не перейдет. паспорта.
20: Ну как, ты будешь пересылать Александра Головина по возможности напоминать ему о судьбе Марио Фернандеса?
1: Ну, например. Ну, например, кстати говоря, недавно был день рождения у Марио Фернандеса, и футбольный клуб ЦСКА, что мне, кстати, не очень понравилось, поздравил его плакатом «С днем рождения, предатель». Но мне не
20: прям
1: очень...
20: официальный...
1: во всяком случае, это было в официальном телеграм-канале, поэтому мне показали, может быть, перепостили какой-то из какой-то фанатского сайта.
20: Ничего себе.
1: Но мне не понравилось. Мне кажется, что это неправильно. Марио Фернандес принес ЦСКА гигантскую пользу, человек, который был, в том числе, кстати, джентльменом года у нас, и вообще, ну, одна из ярчайших фигур вообще в нашем футболе, лучших легионеров. И так, наверное, не очень хорошо поступать. Но в любом случае, это показательная история, и Головину, наверное, тоже имеет смысл обратить на это внимание.
20: Ну, а мы про легенд ЦСКА поговорим в следующей части нашей программы.
1: Да, прервемся буквально на 2 минуты. В студии Андрей Вдовин и Павел Садков. Это программа «Джентльмены спорта».
2: «Джентльмены спорта». Реклама.
5: «Комсомольская правда».
18: Читайте завтра. С 1 октября маркетплейсы будут работать по-новому. Что изменится для продавцов и покупателей? Общение в гаджетах разрушает мозг. 4 совета, как вернуться в реальность. Муж Юлии Пересильд – самый красивый оператор страны. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
23: Для лиц старше 15 лет.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
25: «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
26: Друзья, будущее наступило.
27: Радио уже давно не шипящий приемник.
26: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
28: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
2: «Джентльмены спорта».
1: Это радио «Комсомольская правда». Это программа «Джентльмены спорта». А в студии Андрей Вдовин и Павел Садков.
20: И мы продолжаем разговор о легендах футбольного клуба ЦСКА.
22: ЦСКА устроил прощальное шоу своему бывшему бразильскому нападающему Вагнеру Лаву. Праздничный гала-концерт организованный спустя полгода.
29: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
30: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» Великие Луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» Великие Луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53 4 70 57.
28: Телефон рекламной службы в «Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
31: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
0: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Надеюсь, внукам, если они у меня будут.
20: Но то, что Вагнер Лав лучший легионер в истории ЦСКА, это вам решать, болельщикам ЦСКА, это ваш пантеон славы, ради бога, рисуйте и вешайте портреты, какие туда хотите. Окей. Но то, что это лучший легионер в истории российского футбола, российской футбольной премьер-лиги, я с этим точно не согласен, да, потому что есть Халк, Бронислав Иванович, есть, не знаю, Самуэль Ито, если мы говорим о звездности фигуры, есть, да не полно. Полно еще.
1: Следующий просто.
20: Да и тот же Ведран Чорлука, да?
1: Кто это?
20: Кто
1: сейчас помнит Чорлука? Подожди, к сожалению...
20: Кто помнит? Чорлуку помнит вся Европа, весь мир помнит. А Вагнер Лав, ну что, это игрок, который играл в какой-то России, который в сборной Бразилии провел сколько? 4 матча? 3? И, в общем-то, и все, да? Андрей. А Халка знают все, а Чорлуку знают все.
1: Это очень... Кто знает
20: Чорлука? Даже Олича знают все, да?
1: Так, смотри, давай разберемся. Я что имею в виду? Ну, я... Подаем с точки зрения цифр.
20: Да.
1: При всем уважении к Халку, к ЭТО, к Оличу, безусловно, да, это прекрасные, великие игроки, и большое счастье, что они были частью чемпионата России. Но мы должны брать количество сезонов проведенных, уровень титулов, завоеванные за этот период, и самое главное, исторический след, который они оставили в том или ином клубе. Вот если брать эти показатели, я тебе уверяю, взять просто с ручечкой, да, мы с тобой сразу... Вот про Чорлуку, да, наверное, с ним можно поспорить, он огромное количество лет играл, но это не звезда. Понимаешь?
20: Это не звезда.
1: Это не звезда, это очень хороший игрок, потрясающий.
20: Это звезда сборной Хорватии, которая там творила много чего. А Вагнер Лав, ну да, хорошо, был сезон, был Кубок УЕФА, да, первый европейский кубок в истории российского футбола, все, согласен, величие там замечательно, все отлично, но ты назначаешь, не знаю, сейчас грубо скажу, да, так можно назначить любую легенду, любой водокачки лучшим легионером в истории страны.
1: Смотри, все не совсем так. Смотри, вот есть группа кино, да,
20: так.
1: В группе кино был Цой, еще 3 человека, Гаспарян, еще 2 парня, да? Умер Цой, и нет группы кино. Он был звездой, понимаешь?
20: Ушел Вагнер Лав, и ЦСКА остался.
1: Нет, ЦСКА – это великий клуб, он останется навсегда, слава богу, не в этом, сейчас мы про личности. Вагнер Лав был именно что звездой, понимаешь? Это тот самый редкий случай, когда человек привлекал к себе все абсолютно внимание, несмотря на то, что он играл в абсолютно звездном составе.
20: И какая короткая память у болельщиков ЦСКА, никто не вспоминает, как он перекрашивал эти косички, когда... Как-то бог с ним. Эти косички, цвет этих косичек всегда означал о том, что Вагнер Лав собирается уйти там куда-то обратно в Бразилию, в какой-то другой клуб и так
1: конечно.
20: Далее. Он постоянно подавал себе сигнал, постоянно рвался из ЦСКА, постоянно просил его продать, и только там большими деньгами...
1: Андрей, смотри, память очень такая интересная штука. Да? Вот я матчи Вагнера Лава помню до сих пор. Я помню моменты с ним связанные. Я помню, какие были, понимаешь, когда человек мог весь матч простоять на месте, потом взорваться на 5 минут и сделать игру. Это было абсолютно волшебно. Но это тот самый случай, когда мы имели возможность наблюдать за потрясающим мастером, совершенно невероятным футболистом. Я таких просто других невозможно, я не прав. Вот был Жо, например, да? Мне кажется, Жо даже талантливее Вагнера Лава.
20: Да.
1: Да, у него есть и нога длиннее, и голы он забивал чаще, и так далее. Но он не был суперзвездой, понимаешь? Он был просто классным игроком.
20: Нет, потому что он был классным игроком, более классным, чем Вагнер Лав, поэтому уехал.
1: Вот смотри,
20: поэтому его купили
1: Халку,
20: за большие деньги.
1: Вот по Халку я согласен. Халк точно был звездой. Вот с Халком я готов согласиться. Это была реально суперзвезда.
20: А Малком?
1: Нет.
20: Ну почему
1: нет?
20: Потому что нет.
1: Потому что он был одним из рядовых бразильцев из десятка, который потом назовешь фамилию.
20: Для сборной Бразилии он значил намного больше.
1: Безусловно. И для этого...
20: Человек из Барселоны, который приезжает в чемпионат России.
1: И Саудовская Аравия, он важный, более важный. Но в России... Нет. Я тебе уверяю, даже болельщики «Зенита», у них спроси, они больше из них знают Вагнера Лава, чем того Малкова вспомнят. Окей, давай мы этот спор бесполезный прекратим,
20: ну,
1: перейдем к следующей новости.
20: Как это бесполезный? Но переходим
1: Вагнер,
20: к следующей
1: Вагнер.
20: Новости.
22: Возглавивший сборную Германии по футболу Юрген Клопп провалил свой дебют. Сначала команда под его руководством сыграла в ничью 1-1 с Нидерландами, а потом уступили Греции 0-1. Таким образом, старт Клоппа оказался худшим в истории сборной Германии. Но тренера не спешат называть главным виновником. «Мы больше не топ-команда, теперь мы просто средняя команда. У нас больше нет игроков, которые способны делать разницу», объяснил такие результаты легенда немецкого футбола Бастиан Швайнштайгер.
20: Ну что, сборная Германии действительно уже не топ-сборная?
1: Слушай, ну я не смотрел, к сожалению, матч с Грецией, но матч с Нидерландами я смотрел, Германия-Нидерланды. И мне правда показалось, что это средняя команда. Потому что Нидерланды во втором тайме возили эту сборную Германии как хотели. А те редкие моменты, когда немцы добегали до чужой штрафной, мне ощущение, что они там топ-футболисты, там нет вопросов, в каждой звезды. Всех, в принципе, мы знаем. Ну, звезды не звезды, но известные.
20: Нет, понимаешь, в том-то все и дело, мне кажется, что сборная Германии действительно не осталась звезд первейшей величины.
1: Да, это правда.
20: Да, ребята, отлично.
1: Там играют в Реалы.
20: Да. И в Реале играют, и в Баварии играют, и все там, и вроде бы фамилии на слуху, да, там, не знаю.
1: Да, мы всех знаем, но там нет ни одного
20: неизвестного. Ну, там нету такого, там, да не знаю, да там же Бастиан Швайнштайгер, да, при всем своей добовомости, он, да, он был больше звездой, чем любой игрок нынешней сборной Германии. Куда делись? Вот вопрос.
1: Вопрос, я тоже не понимаю, причем у немцев же всегда была это, ну, абсолютная фабрика. Мы недавно, буквально на прошлой неделе, ты, к сожалению, не смог принять участие в записи программы, мы сидели с Денисом Акининым, я ему произнес фразу «Футбол играет все, а побеждает немцы».
20: Он говорит, рассмеялся.
1: Он рассмеялся мне в лесу, говорит, я этого не застал. И действительно, понимаешь, болельщики нового поколения даже не помнят, с какой стати, собственно, это все говорится. Последний успех сборной Германии – это чемпионат мира 2014 года.
20: Ну, всего-то 12 лет прошло, а что, и куда все пропало?
1: Для меня загадка. Я каждый раз на каждом чемпионате мира, как попку, утверждаю, что ну вот сборная Германии сейчас точно себя покажет. Потому что для меня это по-прежнему сборная Германии.
20: Слушай, ну, действительно, возможно, дело в менталитете, потому что сборная Германии, да, ну, утратила свой немецкий характер такой, да. Ну, есть же все-таки некие такие той или иной нации, присущие какие-то черты характера, да. Ну, вот немцы, они при том, что были, ну, достаточно, опять же, да, дуболомными, да, они все равно были с таким вот жестким характером. И он их вытаскивал в каких-то матчах и действительно помогал. А сейчас за счет вот, ну, неких там своих миграционных процессов, да и не только миграционных процессов, я так понимаю, в немецкого футбола была такая установка, давайте мы вот как померим кучу народов, которые сейчас живет у нас в стране, через футбол. И там очень много сейчас играет футболистов разных национальных происхождений, вот скажем так. Да? И мне кажется, это не то, чтобы футбол немецкий обогатил техникой и какой-то мыслью, да? Мне кажется, наоборот, отнял у него что-то вот такое важное, присущее немецкому футболу.
1: Знаешь, я вот с тобой в тот случай, когда, наверное, не соглашусь, мне, наоборот, кажется, что все очень просто, но просто в этом поколении, наверное, не хватает реальных звезд. Потому что мы берем прошлый футбол, но они были настолько крепкими и крутыми, что они делали результат всегда на протяжении там многих лет. И звезд было много. А сейчас, наверное, просто не хватает звезд. А что касается интернационализма, это то, с чем столкнулись мы. Когда развалился Советский Союз, мы же помним сборную СССР, которая была вот этим скоплением совершенно разных менталитетов, совершенно разных людей, какой-то прибал с каким-то грузином играли, и, блин, и получалось очень круто. Казалось бы, эти люди абсолютно разные, но все придавали какое-то свое очарование. Я, наверное, с тобой не согласен, мне кажется...
20: Но зато всегда была у нас тогда там дисциплина, и мне кажется, что...
1: Ну да, вот может
20: быть
1: здесь...
20: Что Клопп же, он начал же с правильных вещей, да, он установил очень жесткую дисциплину в сборной Германии. Там они должны сдавать телефоны, когда идут на занятия в тренажерке. Хотя мы понимаем, что многие футболисты, ну, ставят себе на этот велотренажер телефон, смотрят там сериальчик и бегут. И это и как в сборной России, так и в сборной Германии, так и, думаю, в сборной Лумумбы какой-нибудь, да. И запретил им брать телефоны на массажные процедуры, да, потому что, опять же, да, почему-то сделал. На ужин все вместе приходим, никаких посещений, никаких парикмахеров в сборной и так далее. Правильные вещи, правильные, но вот такой
1: вот результат дают. Два матча, клуб только начал, давай посмотрим, что будет дальше в сборной Германии, но хотя на меня никакого впечатления сборной Германии, честно скажу, не произвело, мне голландцы скорее понравились.
20: Может быть, разгонятся.
1: Окей, мы прервемся буквально на пару минут, я напомню, что это программа «Джентльмены спорта», а в студии Андрей Вдовин и Павел Садков.
26: «Джентльмены спорта». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда.
3: Реклама.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
6: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
7: О спецоперации.
12: Российские войска поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в северо-западной части Черного моря, сообщила Минобороны. Наши военные продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах противника.
7: О США.
12: Дональд Трамп подписал указ о создании единого портала для государственных услуг. Назовут его «Америка.гав». Между тем, российский портал существует уже 17 лет. Как заявил госсекретарь Марко Рубио, в течение 90 дней власти США разработают порядок запуска сервиса, после чего федеральные ведомства должны подключить к порталу свои онлайн-сервисы и обеспечить защиту персональных данных пользователей. Уже в следующем году несовершеннолетние американцы смогут подать заявление на получение паспорта полностью в режиме онлайн.
7: О поисках.
12: Одна из групп спасателей, которая ищет пропавших спелеологов в Крымской пещере, прошла 5 километров и из-за обвала вернулась обратно. Вторая двигается дальше. Об этом сообщили в МЧС России. По предварительной информации, спасателями обнаружена узость из-за обвала, что не позволяет группе двигаться дальше. Личный состав вернулся ко входу Красной пещеры. Вторая группа, следовавшая от входа в Голубиную пещеру, продолжает поисковые работы. Они будут идти всю ночь.
7: О спорте.
12: Сборная России по футболу со счетом 2-0 победила команду Ирана в товарищеском матче. Встреча прошла в Казани в присутствии более чем 34 тысяч зрителей. Оба мяча забил Александр Головин. Результат встречи пойдет в рейтинг Международной федерации футбола, ФИФА. Иранцы в нем занимают 23 место, россияне – 36. После матча с иранцами сборная России 3 октября в Екатеринбурге встретится с командой Намибии, а 6 октября сыграет с нигерийцами в Нижнем Новгороде.
7: О погоде.
12: Желтый уровень погодной опасности будет действовать предстоящей ночью и утром в среду в московском регионе из-за ожидаемых заморозков и тумана. Об этом сообщили в гидрометцентре. Прогнозируют видимость до 200-700 метров. По области также в отдельных районах ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Минувшей ночью заморозки до минус 0,2 градуса отмечались на территории Новой Москвы. При этом сама по себе ночь стала самой холодной в столице с начала осени. Температура воздуха на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ, опускалась до плюс 4,8 градуса. Ну а в эти минуты в российской столице 13 выше нуля. Завтра днем будет до 16 тепла и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14 градусов. Завтра плюс 15, плюс 16. Дождей синоптики также не пообещали.
7: О валютах.
12: Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 43 копейки. Евро стоит 96 рублей и 6 копеек. Курс юаня 12 рублей 58 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: «Джентльмены спорта».
1: Это радио «Комсомольская правда». Андрей Вдовин, Павел Садков в студии, а программа это, конечно, «Джентльмены спорта».
20: И у нас следующая новость, очень необычную новость я для тебя нашел.
22: В Сан-Франциско прошел бой 183-сантиметрового робота с блогером Фрэнки Лапеной по правилам ММА. Робот победил нокаутом после удара ногой по корпусу. Сообщается, что Лапена получил травму запястья после пропущенного удара, несмотря на то, что был в защитной экипировке.
20: Меня здесь очень смущают многие вещи. Да, я не знаю, я человек, который выращен на советской фантастике, и я знаю вот первый закон робототехники, да, что робот своим действием или бездействием не должен причинить вред человеку. А здесь что мы видим? Мы видим, что мало того, что да, вот они сделали вот эту вот машину для убийства, да, вот это вот роботы запустили его в октагон, и эти роботы бьются не друг с другом, да, а бьются с человеком. Как это возможно? Кому это вообще в голову пришло, я не понимаю.
1: Да, мне это тоже не нравится. Я тебе скажу больше. Я в свое время был против даже матчей Каспарова с компьютером. Помнишь, те знаменитые, когда признанным иноагентом Каспаровым, да. Но мне кажется, что вообще вот эта история «человек против робота», она очень, ну, очень неправильная. Я и так-то, собственно, ты знаешь, к ММА отношусь с некоторой настороженностью, а уж когда какая-то железная бездушная машина сбивает человека, смотреть на это никакого удовольствия нет. Зачем это, я тоже не понимаю. Но, слушай, это еще один шаг, и мы понимаем, что все ближе и ближе вот это странное будущее, которое всех нас поработит.
20: Да, причем я согласен, если там, не знаю, неконтактные какие-то виды спорта. Условно говоря, вот ты вот играешь в теннис с какой-то машиной, которой тебе подают мячи там, и подкручивают и так далее для тренировки, да, ну в таком виде, ну, почему вы в такой теннис не играете, да, почему надо вот обязательно вытащить этого робота в октагон и заставить драться, а дальше что там?
1: Ну, дальше битва клонов, понимаешь, нам, собственно, в «Звёздных войнах» всё показали уже.
20: Да, бог с ним, пусть они между собой дерутся, эти роботы, да, но почему-то на человека надо пускать, не понимаю, и мне кажется, что должен быть какой-то закон общемировой в том, чтобы, ну, такие вещи запрещать.
1: ООН этот вопрос и человечество обсуждался, это гигантская проблема, и, безусловно, будут каким-то образом все это будет регламентироваться, и робототехника, и ИИС, связанные с человеком, и, конечно, какие-то законы наверняка появятся, потому что если они не появятся, то, ребят, нам всем будет не очень хорошо в ближайшее время.
20: А представляешь, когда-нибудь бабах, и будет прощальный матч какого-то робота за футбольный клуб?
1: Да, я не хочу. Понимаешь, в этом-то вся история, что мы и человеку, как и его достижения по-другому оцениваем, так и к поражениям его относимся по-другому. Но робот, я ничего не прощу, понимаешь? А человеку прощу даже промах по пустым воротам.
20: Опять же, все равно спорт – это некое состязание характера.
1: Конечно, конечно.
20: Да, это всё-таки эмоции, да. Это не про мышцы, да, это больше там про ум, душу и характер.
1: А может, мы с тобой рассуждаем, как люди из 20 века, хотя время уже изменилось. Возможно, вся молодежь будет с удовольствием смотреть на то, как робот А будет бить робота Б, и там...
20: И все равно поднимается после того, как у него отчекрыжили одну ногу или руку.
1: Да, привязали, да? Новую.
20: Свет. Поехали к следующим новостям.
22: Манчестер Сити признан виновным по 114 из 155 обвинений в нарушении финансовых правил АПЛ. В частности, клуб заключал двойные контракты и завышал стоимость спонсорских контрактов. Ожидается, что клуб подаст апелляцию на решение независимой комиссии, так что санкции пока не определены. Но Манчестер Сити могут лишить титулов, снять очки или исключить из английской премьер-лиги.
20: Немножко пояснительной бригаде, да, потому что Манчестер Сити принадлежит арабским шейхам, и эти шейхи через разные фирмы, через разных фиктивных спонсоров закачивали деньги в клуб. Мы понимаем, что по финансовым правилам клуб не может тратить больше, чем он зарабатывает, а получалось, что зарабатывал он нечестно, что условно спонсорский контракт стоил 8 миллионов фунтов, да, а через него закачивали в клуб 80. И у игроков были одни зарплаты, да, которые они подавали проверяющим органам. А были дополнительные соглашения на использование имиджевых прав с какими-то сторонними фирмами, которые тем же шейхам принадлежали, и таким образом зарплаты были в несколько раз больше, в том числе и тренерские. И как, по твоему мнению, надо сейчас поступить с Манчестер Сити?
1: Очень всегда сложный вопрос, понимаешь?
20: А хочешь, я тебе облегчу?
1: Давай.
20: Допустим, какой-нибудь другой клуб из российской футбольной премьер-лиги...
1: На С начинается, на А заканчивается.
20: Ну, может быть, и на З начинается, и на Т заканчивается, или на С начинается, на К заканчивается.
1: Да, у меня есть...
20: Вот ответ. Если вот такое вот.
1: Смотри, у меня есть очень простой ответ. Я вообще против пересмотра спортивных результатов. Я был против того, этого, когда лишали титулов марсельский Олимпик при Бернардо Тапи. Я был против, когда лишали титула Рейнджерс и Ювентус за разные нарушения. Я, наверное, против того, чтобы лишали титула Манчестер Сити. Хотя то, что происходило с Манчестер Сити, наверное, был самый наглый и показательный пример того, как башляются деньги. Этих денег очень много, покупали все суперзвезды. Но мы же с тобой знаем, что разные были ситуации в мировом футболе, и иногда накачивались самые разные деньги. Тот же ПСЖ сколько лет его накачивали, перед тем, как пришли к нему титулы. И это не давало результат. А Сити умудрялся этот результат делать. И делал его очень красиво и мощно, с учетом того, что они собирали действительно супербанду. Это то, что эти ребята выигрывали титул, они выиграли их ногами и на поле, а не тем, что деньги в футбол не играют. Я за то, чтобы Манчестер Сити наказали деньгами, возможно, штрафом на будущее, возможно, лишением очков в следующем чемпионате, возможно, даже понижением в лиге. Но лишение титулов, я считаю, что это категорически не

0: евро, фунтов, за вот эти вот нарушения. Содрать с Манчестер Сити...
1: За утерянную прибыль.
0: За утерянную прибыль с этих шейхов и так далее. Как к этому относиться?
1: Любые судебные разбирательства, ради бога. Любые денежные проблемы, ради бога. Это нормально, понимаешь? Вот в этом как раз это нормальный человеческий разговор, понимаешь? А задним числом ты мне набил морду, а потом я доказал через суд, что это я ее, что я у тебя выиграл. Но это не очень правильно, согласись. В этом есть какое-то, ну, что-то не мужское, понимаешь? Ну, что-то не человеческое.
0: Ой, ну, сейчас современный футбол и мужское, да, ты ну, прям вот...
1: Да, ну, мы опять возвращаемся к тому, века, что да, мы из 20 века, да.
0: Ну что ж, посмотрим, следим за ситуацией, поглядим, но действительно переписывать всю футбольную историю. Странно, странно, странно.
1: Хотя, представляешь, сколько сейчас команд потирает руки, которые там...
0: Которые готовят иски финансовые, ну, конечно, конечно. Ну что ж, пусть игроками расплачиваются, пусть вот давайте состав вот этот в Манчестер Юнайтед поедет, этот в Арсенал, вот этот в Ливерпуль, а вот в этот вот куда-нибудь...
1: Куда Холланд, интересно, поедет, вот любопытно.
0: Холланд в Реал. Ну что ж, еще одна новость.
2: Евросоюз разрабатывает пакет мер, чтобы не дать российским и белорусским спортсменам выступать в международных соревнованиях. В июле Международный олимпийский комитет отменил рекомендацию об отстранении российских и белорусских спортсменов. Но, как сообщает портал Юректив, Еврокомиссия предлагает вводить персональные санкции против российских спортсменов, устраивать визовые ограничения, а также отказывать организаторам соревнований, в которых участвуют россияне, в финансировании. Кроме того, Брюссель считает возможным ввести ограничения на доходы СМИ, которые связаны с российскими спортсменами.
0: Понимаю, да, по твоему выражению лица, да, что
1: но разговор мы, будет... Мы ничего не можем сделать с этим, понимаешь? Мы понимаем, что тут как потерявший голову по волосам не плачет. Но, в принципе, нашему спорту нанесли довольно серьезный удар. Мы действительно сейчас находимся, но если не в международной изоляции, во всех случаях, в европейской изоляции. И это вряд ли закончится...
0: Здесь как раз мне кажется, что... Извините, я перебил, да? Мне здесь кажется, что мы как раз вот выбираемся достаточно успешно и активно. И вот сейчас вот новость пришла о том, что волейбольные клубы российские будут выступать в европейских соревнованиях. Тут вопрос о том, что есть некие силы, которые этому яростно очень сопротивляются.
1: Конечно, конечно.
0: И вопрос в том, а как на это реагировать?
1: Смотри, я думаю, что эта история лежит не столько в спортивной плоскости, сколько в политической. Это, по-моему, очевидно. А наши спортивные федерации, наше Министерство спорта, не Олимпийский комитет, я думаю, делают все возможное для того, чтобы этого избежать. Но здесь эти решения явно принимаются в более высоких кабинетах, и это на уровне руководителей государств. И вот эта антироссийская риторика, она приводит к подобного рода решениям. Или может привести решение, слава богу, пока не принято. Но может быть принято, я допускаю, что это такое произойдет. Я считаю, что такая эскалация никому не нужна. Но мое мнение, ровно как и твое, вряд ли будет услышано Евросоюзом. Мы всегда говорили про то, что спорт это тот самый, один из небольших инструментов, которые могут доказать, что мы все, в принципе, одинаковые люди, нормальные. И избавляться человечества от этого инструмента, это значит делать еще один шаг в пропасть от этого безумия и первобытного состояния. По-моему, это очевидно. И, конечно, тут дело даже не в политике. Тут дело в том, что чисто принципиально это плохой путь, это путь вглубь.
0: Все, что ты говоришь, это все правильно. Я пытаюсь найти какие-то практические решения. И практическое решение, на мой взгляд, здесь только одно – изучать возможность перехода в азиатские какие-то соревнования. Да, да, мы будем не играть не в Европейской лиге чемпионов по футболу, а в Азиатской лиге чемпионов по футболу. Почему нет? Почему от этого все отмахиваются большие чиновники спортивные очень часто? У меня есть только один ответ на этот вопрос, ну, какой-то такой более-менее адекватный, да, в том, что, возможно, спорт держат как некий инструмент дипломатии на будущее, да, на через год, на через два, на через три. Может быть, но для меня это кажется все равно странно.
1: Андрей, я думаю, мы поживем, увидим. И наверняка будут какие-то события в этом мире произойдут, которые помогут нам немножко в этом разобраться. Пока мы все-таки как зрители выступаем. Мы прервемся буквально на пару минут и продолжим говорить о спорте в программе «Джентльмены спорта» в студии Андрей Вдовин и Павел Садков.
3: «Джентльмены спорта». Реклама.
4: Читайте завтра. С 1 октября маркетплейсы будут работать по-новому. Что изменится для продавцов и покупателей? Общение в гаджетах разрушает мозг. 4 совета, как вернуться в реальность. Муж Юлии Пересильд – самый красивый оператор страны. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
3: Для лиц старше 15 лет. Телефон рекламной службы

0: Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Эксперт по энергетике Игорь Юшков о рисках Европы остаться без газа.
2: Во все предыдущие годы у европейцев было гораздо больше возможностей для помощи Украине, прежде всего газом, во время зимы, чем это есть сейчас. И это новшество предстоящего отопительного сезона, что европейцам самим не хватает. У них вот так высокие цены, и физической возможности поделиться с Украиной может и не быть в какой-то момент, потому что, опять же, у самих низкие запасы газа в подземных хранилищах и приемные терминалы для сжиженного природного газа, которые у прибрежных стран находятся, они зачастую сейчас уже забронированы на полную зиму для самих этих стран. То есть если ты не закачал газ в подземное хранилище, ты должен будешь увеличить импорт и предполагать, что зимой приемные СПГ-терминалы будут загружены очень сильно. И мощности приема, чтобы еще его на Украину дальше прокачать, у них не будет. И в этом основная интрига, как теперь Украина продержится, потому что они сами, кстати, недалеко ушли от европейцев и тоже очень мало закачали газ в подземное хранилище. У них два последних года было вообще там абсолютные антирекорды, и они постоянно импортировали газ из Европы. Сейчас, надеюсь, это будет то же самое, что европейцы дадут им денег, и на эти же деньги, в общем-то, поставят им газ. А теперь у европейцев деньги хоть остались, но вот физической возможности поделиться большими объемами газа уже фактически нет. Поэтому для Украины здесь ситуация довольно серьезная.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Джентльмены спорта.
3: Радио «Комсомольская правда». Андрей Вдовин, Павел Садко в студии. Это программа «Джентльмены спорта».
4: И, как всегда, в четвертой части нашей программы мы говорим о том, что неделя грядущая нам готовит.
0: Афиша спорта. Главные грядущие события недели. Реклама.
5: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
3: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
4: Только на Овечкин. То есть это не та история, что их единственная цель – это сделать Овечкина рекордсменом. Это будет неплохо для них, да? Но точно не цель номер один. Они, у них другие
5: цели. То есть
4: цели.
5: Ты считаешь, что Ови будет выходить в 3-4 звене, когда уже будет многое решено?
4: Ну, да? не уверен. Я думаю, что Ови будет использоваться, его лучшие качества никуда не делись, а его лучшие качества – это умение решать из офиса, да? То есть его бросок по-прежнему является мощной силой. Другой вопрос, что, наверное, надо будет искать тренеру вот это... Ну, в принципе, уже в том году не было вот этого зависимости, да, такой прямой Вашингтона. Но сейчас ее точно не будет, и, конечно, он будет одним из игроков, да, хотя, безусловно, легендарный. Понимаешь, говорить про Овечкина один из, у нас язык не поворачивается. Но если вот так банально рассуждать, ну, в смысле, рассуждать математически, то так оно, собственно, и будет в этой сезоне. Очень интересно, что будет с Александром. Желаем ему удачи в этом сезоне. Главное, чтобы не было травм. Если травм не будет, я уверен, что все получится у него.
5: Ну, а тогда мы переходим к следующему анонсу.
4: Конечно.
6: 6 октября. Прощальный матч Лионеля Месси за национальную сборную Аргентины. 39-летний капитан официально завершает выступление за сборную, в составе которой он стал чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Америки и олимпийским чемпионом. Соперником Аргентины в прощальном матче Месси станет сборная Бенина. А сам Лионель выйдет на поле в специальной форме с символом ГОАТ, то есть «Великий».
4: Красиво. Вот это красиво. Я думаю, что Аргентина будет вся в полном составе реветь, провожая Месси и аплодировать.
5: Слушай, там какой ажиотаж был по продаже этих билетов, да, там миллион заявок. Сколько там? 60-70 тысяч вмещает у них стадион.
4: Ну, это, да, это...
5: А там миллионы, миллионы туда вот посыпали. Самый дешевый билет стоит, переводит на русские деньги, 7 500 рублей примерно. Но я так понимаю, что будут продаваться с какими-то сумасшедшими наценками, если кто-то из обладателя билета все-таки решит заработать, а не посмотреть на последний матч Месси.
4: Честно скажу, я не знаю, существует ли в Аргентине фан-айди, но даже если существует, я думаю, возможности для перепродажи найдутся. Слушай, ну да, но это действительно великое событие, но это событие не так важно, как сыграет Аргентина, наверное, с Бенином. Даже не так важно, забьет ли сам Месси, но сам факт, что перед нами великий игрок, и это была последняя игра за сборную, которую он трижды выводил в финал чемпионата мира, это, конечно, но потрясающе.
5: Но тебе не кажется, что все все-таки сборная Бенина. Ну, в общем, можно было бы найти бы, ну, не знаю, предложить сборной Бразилии поучаствовать в таком матче. Я думаю, сборная Бразилии бы там с удовольствием.
4: Андрей, а я вот не соглашусь с тобой, понимаешь?
5: Здесь... Сборную России позови, так мы вообще бы это прилетели бы всей страной туда.
4: Да, это правда. Нет, я сейчас про другое. Тут не важен соперник, понимаешь? Тут про ту схему...
5: Или ты думаешь, что просто они могут затмить, да, вот
4: да,
5: это нет, главного есть... героя?
4: Да, это все.
5: Сборная России, конечно,
4: да.
5: Затмит.
4: Ну, естественно, Акинфеев приедет, все. А Акинфеев не приедет, ладно.
5: И Вагнер Лав на трибунах,
4: да. Закончил, да. Но, тем не менее, я реально считаю, что, наверное, тут уровень соперника вообще не имеет никакого значения. Люди придут прощаться со своим кумиром, и это будет как день одного игрока.
5: Все-таки у меня есть, знаешь, остается такой привкус, что какой-то коммерциализации, в том числе и даже вот этих вот великих моментов, что было, в том числе и, да, что мне не очень понравилось, допустим, в матче ЦСКА-Варнарова, да, может быть, это то же самое будет и Лионель Месси, что это, в принципе, некая маркетинговая активность. А нет такого у тебя ощущения?
4: Ну, мы в таком мире живем, это нормально. Я знаю, что американцы бы, они просто продавали, было бы все то же самое, только они по 20 тысяч долларов продавали бы эти билеты.
5: Я думаю, они бы сделали прощальный тур Лионеля Месси по всем штатам, понимаешь?
4: Старика, чтобы он вообще карьеру закончил. Ну, я тоже так тоже
5: думаю, можно. Да, и ушел бы он миллиардером, а не миллиардером.
4: Ну, слушай, я при всем уважении, мне кажется, что это должна быть локальная история аргентинская. Это прежде всего Аргентина прощается со своей легендой. Дай им бог, это все-таки, пускай они сами знают, как устраивать этот праздник. А что касается маркетинга, слушай, ну да, маркетинг сейчас важнейшая часть, наверное, мирового футспорта и футбола в частности. И, ну, я скажу, что вот конкретно, если это не касается официальных матчей, то я ничего плохого в этом не вижу.
5: И мой самый любимый вопрос, когда мы говорим о прощании, да, мы об этом обсуждали не раз, да, кем будет Лионель Месси после того, как повесит бутсы на гвоздь. И мне вот прям вот, ну, бизнесменом, ну, понятное дело, бизнесменом какой-то там будет у него. Владельцем клуба, ну, может быть, ну, скорее, Криштиан Роналдо будет владельцем клуба, чем вот Лионель Месси. Может ли он стать тренером? Тоже сомневаюсь.
4: Я много читал истории про то, что как заканчивали свою карьеру великие игроки, и мне очень нравится пример Уэйна Гретцки, который был и, там, и владельцем команды, и в тренером, и даже в тренерский штаб на Олимпиаде входил, еще что-то. Но в целом он, у него была одна должность, одна работа. Уэйн Гретцки. Он работал Уэйном Гретцки и работает им до сих пор. Я думаю, примерно такая же история. Помнишь, Пеле становился министром спорта.
5: Ой, у Пеле и разорился.
4: И там, не очень хорошим, насколько я помню, он был министром спорта. Дело не в этом. Дело не в том, что...
5: А кофе какой был неприятный.
4: Кофе был неплохой у него. Да,
5: но... И наоборот.
4: Да, но человек должен работать Пеле, понимаешь? Он оставался Пеле. Я думаю, Месси станет полубогом, будет в этом состоянии до старости пробивать. Дай бог ему долгих лет, что называется.
5: Скучно.
4: Я как грузинская свадьба закончил.
5: Скучновато.
4: Не-не-не, это же кайф.
5: Ну, давай перейдем к заключительному анонсу нашей программы.
6: 3 октября. Товарищеский матч по футболу сборная России и сборная Намибии. Сборная России в октябре проведет два матча с Намибией 3 октября в Екатеринбурге и с Нигерией 6 октября в Нижнем Новгороде. Оба соперника не должны доставить команде Карпина особых неприятностей. Сборная Намибии занимает 121 место в рейтинге FIFA, а нигерийцы везут молодежный состав, в котором не будет основных звезд сильной африканской команды.
5: Мы начали программу о том, что мы хотим услышать на матчах сборной России. Теперь давай поговорим о том, что мы хотим на ней увидеть.
4: Я думаю, что мы уже настолько смирились с тем, что у нас такое шоу сборной сейчас на данный момент, что хотелось бы посмотреть на много голов и ощущение какого-то, знаешь, превосходства, пусть и над второй сборной Нигерии и за сборной Намибии.
5: Да, мне бы хотелось бы все-таки футбола. Мне бы... Но я уже от этого шоу немножко устал. Я не знаю, возможно ли сделать в товарищеских матчах именно какой-то там футбол, историю, да, а не только там некий бродячий цирк, который с большим успехом гастролирует по стадионам, построенным чемпионату мира. Но вот хочется, да, чтобы были бы связки, хочется вот увидеть настоящую основную сборную России. Там Батраков, Головин, как тренерский штаб видит именно основу сборной России. Вот если бы завтра играть вот со сборной Германии Юргена Клоппа.
4: Понимаешь, если бы тренером сборной России был ты или я, мы люди, которые не тренировали, да, мы, наверное, бы этого очень хотели, победить конкретно матч. Но там Карпин, Валерий Карпин, который к футболу относится довольно рационально. У него матч точно, мне кажется, в его голове четко делится на официальный и неофициальный. Если бы это был официальный матч, он бы с ума сходил и бегал бы по потолку. А товарищескому...
5: Человек, значит, отвык уже полностью за 4 года от этого всего, да? Получается, атрофировалось у него ощущение.
4: Ну, не то чтобы атрофировалось, но вообще, у нас у всех оно атрофировалось. Оно у нас у всех атрофировалось. Мы немножко не понимаем, что будет сборная дальше, и дай бог, чтобы когда-нибудь это закончилось. Но пока так. Но это не значит, что не надо смотреть сборную России, не надо болеть. Смотрим, болеем, приходим. Это все очень круто, потому что это наша команда, другой у нас нет и не будет никогда.
5: Да, но я бы в заключительной части нашей программы, да, проговорил бы про джентльменов года. Как раз 27 сентября закончилось голосование, и из 12 претендентов на звание джентльмена, футбольного джентльмена года 2026 вот этого сезона, 1000 болельщиков, выбрали 3 главных кандидата. Первый кандидат – вратарь сборной России и футбольного клуба «Краснодар» Станислав Акацев.
4: Даниил Круговой, человек, который полузащитник, ну или формально защитник ЦСКА и, опять же, сборной России.
5: И Руслан Литвинов, тоже то ли защитник, то ли полузащитник. Ну, полузащитник, давай так тут назовем, потому что там есть и слово «и защитник», и пол московского «Спартака». Не знаю, можно ли тебя спросить?
4: Мне все три кандидата очень нравятся. Я должен сказать, что это тот случай, когда любой из них я буду доволен, и каждому из них точно пойдет смокинг.
5: Да. Ну и где-то в конце ноября, в начале декабря состоится та самая торжественная церемония, перед которой будет объявлен победитель премии «Джентльмен года» и получит сшитый на заказ черный смокинг.
4: И, безусловно, шарж от нашего художника Валентина Дружинина. А в студии были Андрей Вдовин, Павел Садков. Это была программа «Джентльмены спорта».
2: Джентльмены спорта. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хуркина о своем пути в большой спорт.
7: Раньше меня не брали в гимнастику. Ну, не брали. Вот когда меня привели, меня не брали, потому что я была высокая. И я была хиленькая, я болючая была. И здоровье у меня очень плохое было. И меня не брали. Хотели в художественный, в баскетбол, в волейбол. Но я увидела батут и яму и сказала, все, мне туда. Но я уже такая резвая была девчонка, у меня весь двор был мой, общежитие. И когда все-таки меня записали, я тренировалась, потом попала вот к Борису Васильевичу, и он меня назвал почему-то Коломенской верстой всегда. Его подкупило мое трудолюбие. И где-то он уже потом признавался говорил от души. Вы знаете, я не знала, что с ней делать, но ее трудолюбие, говорит, меня подкупило, мы стали работать. Это сошлось все. Он поверил в меня, а я в него. И он сказал, ну, с твоей длинной ноги мы превратим в достоинство, а не в достатки. И уж, казалось бы, на этих брусьях, которые раньше, они были шириной очень узкой. И мне было так сложно в них сложиться, разложиться, еще что-то делать. И он специально придумал техническую как бы основу, которая мне позволяла выигрывать брусья, ну, выигрывать.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Эксклюзив.
0: Евросоюз накопил множество проблем, однако утверждение о его скором крахе слишком категоричны. Об этом в эксклюзивном интервью КПРУ заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. При этом он отметил, что реально в этом объединении проблемы нарастают. Сенатор напомнил в этой связи заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о новых старых военных амбициях Германии или появившихся опасениях европейских стран о собственной энергетической безопасности. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщил, что находится в столице США. Он опубликовал фотографию в соцсетях, на которой он идет по улице. Также он сопроводил публикацию песней «Дальше действовать будем мы» группы «Кино». Ранее источники ТАСС сообщили, что Дмитриев провел серию встреч в Вашингтоне, в том числе с представителями Минфина и Минэнерго Соединенных Штатов, где обсуждали вопросы российско-американского экономического сотрудничества.
2: Об образовании.
0: Новая модель высшего образования вызывает интерес у абитуриентов и работодателей, сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, сейчас задача не только обеспечить качественную реализацию пилотного проекта. Важно выстроить коммуникацию со студентами, их семьями, всеми партнерами университета, сказал Фальков. Он отметил, что важно четко и понятно рассказывать о новых образовательных программах, их содержании, академических и профессиональных траекториях обучающихся и дальнейших возможностях выпускников.
2: о животных.
0: Две медведицы, Маша и Даша, которые много лет жили на территории гостиницы в Ростове-на-Дону, что приводило к жалобам зоозащитников, в октябре переедут в городской зоопарк. Уже завершается обустройство вольера, сообщает РИА Новости. Берлога будет утеплена, а также защищена от влаги и перепадов температур. История про двух бурых медведей на территории гостиницы в западном жилом массиве Ростова-на-Дону появилась в сети около 10 лет назад. Тогда профильные ведомства организовали проверки. Минувшим летом в сети снова появились видео зоозащитников, которые просят спасти медведей. В управлении ветеринарии Ростовской области агентству сообщали, что патологии у животных не выявлено. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 43 копейки, евро стоит 96 рублей 6 копеек, курс юаня 12 рублей 58 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 13 градусов. Со знаком «плюс» завтра днем будет 15-16 выше нуля, осадков синоптики не обещают. Ну а в Санкт-Петербурге в эти минуты 14 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 15, плюс 16 без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
8: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины. Сегодня с нами соавтор коллективной монографии украинства Федор Кауфман.
9: Федор, добрый день.
8: И вновь эксперт, кстати, учитель истории, педагог, это важно в контексте нашего разговора, и эксперт по образованию, автор книги, учебника «Война. Объявленное образование», педагог Павел Росинский.
9: Добрый день.
8: Павел, приветствуем. Начну с пары статей с Украины и несколько наших. В Киеве назвали число детей, продолжающих учиться на русском языке. На русском языке на Украине учатся или изучают его не более 345 школьников. Власти заявляют о постепенном сокращении этого числа с 2022 года во всех госорганах и организациях использования украинского языка обязательно. Говорит некто Кремень. Это значит уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень. Есть и такой. В украинских школах значительно сократилось количество учеников, которые учились на русском языке или изучали его как иностранный. Так, в 2021-2022 учебном году таких школьников было около 100 тысяч. В настоящее время их до 345 детей. Я думаю, что с ними работа идет тоже довольно плотно. Сейчас Кремень говорит, что со следующего учебного года ситуация изменится окончательно, и русский язык полностью из украинских школ идет. Там, где формально сокращается остаточный контингент, как они называют, будет окончательно все изменено в начале следующего учебного года. И еще. В школах Украины физика и химия станут необязательными предметами. Вот замечательно, мне прям, как сейчас говорят, зашло. В 2027 году в школах Украины станут необязательными для изучения в старших классах физика, химия, биология, география.

0: география, мировая литература и история. И, наконец, обществознание. Такие нововведения, объявленные на сайте Министерства образования, пока еще и науки Украины. Обязательными для изучения останется украинский язык. Важно? Важно. Литература, наверняка тоже украинская. История Украины. Английский язык. Физкультура, тут понятно, да, значит, надо бежать и убивать русских. И предмет под названием «Защита Украины». Ну, еще математику формально, видимо, тоже оставят. Вот как-то так. Мы говорим здесь, и вот в прошлой нашей встрече обсуждали наш ответ на все это на Украине. Я приведу несколько статей у нас. Конструктор «Чебурашка» могут включить в перечень рекомендованных игрушек для детских садов. Это победитель конкурса «Родная игрушка». В Госдуме предложили ввести индекс дружелюбия школ. Борьба с травлей. Актуальный вопрос. Блиндажи строить в России хотят и стрелять из автомата, чтобы дети в школах этим занимались. Депутат из Екатеринбурга Станислав Киселев озаботился, говорит, что нынешние кружки слишком тепличные. Там только Бажова читать и малахит разглядывать. А для защиты Родины нужны реальные навыки. А чтобы, если придется по-настоящему копать и стрелять, дети просто вспомнили, как это делали на занятиях. Наш ответ на украинские процессы. Вопросов нет, за исключением того, что вот маленький, но важный аспект. Не нужна химия, не нужна физика, не нужна серьезная математика, не нужен русский язык, ничего. И, в общем, у нас, слава богу, этого нет, но в целом ведь мир, похоже, подталкивает к этому, что все это не нужно, будет искусственный интеллект, да. Да, а всех остальных мы посадим...
1: Два момента, да, здесь два момента. Во-первых, конечно же, ну, как бы на Украине, как и, в принципе, Фёдор. Повсеместно... происходит деградация представления о том, каким должен быть человек. То есть, конечно же, везде разрушается система образования, которая должна создать целостного человека, образованного фундаментально. Но, с другой стороны, Украина разговаривает на языке войны, и детей они воспитывают на языке войны. И это очень важно сейчас. А они это делают, понятно, десятилетиями. Естественно, сразу вопрос к нам. У нас тоже есть проблемы вот с этой общей деградацией системы образования, опять же, с сокращениями. Но вот совершенно недавно была новость о том, что хотят сокращать языки. И опять часы на языки, на иностранные языки, опять что-то будет выбрасываться на самостоятельное обучение. А понятно, что это просто, ну, как бы фатальная стратегия для создания какого-то сильного общества и государства, вот это самообразование, это очень тяжелый вопрос. Но другой вопрос, это то, о чем вы говорите, чебурашки, давайте дружить и так далее. Да, конечно, нужно и дружить, и все, и добро должно быть, но все равно в большинстве своем речь идет о языке не войны. Вот все, что угодно, не война. Да, депутат, отдельные депутаты, совершенно справедливые предложения, давайте мы усилим начальную военную подготовку и так далее. Но стратегически, мне кажется, Павел, да, стратегически все равно идет разговор о давайте жить дружно, да, о котеле, о пользе.
2: Дружно. То есть вокруг уже идет война, а мы все по-прежнему пытаемся жить дружно, непонятно только с кем, с миром, который собирается с нами воевать. Вот я абсолютно согласен тоже с этим депутатом, что нужно усиливать вот эту начальную военную подготовку, и не нужно бояться, что это превратится в то, что ну вот теперь в школах еще больше будут там заходить вот эти стрелки, да, школьники. Те, кто хочет, они заходят, они находят это в интернете, они и так это зайдут, да. Это можно стрелковые клубы посещать и все что-то. А массово нам необходимо воспитывать, это должно вместе быть, то есть должен воспитываться патриотизм, то есть любовь к родине и готовность ее защищать. А как готовность воспитывается, если не начальной военной подготовкой, чтобы человек умел, там, я не знаю, держать в руках оружие, попадать, там, я не знаю, надевать правильно противогаз, если он еще сейчас нужен, и там, я не знаю, преодолевать препятствия. То есть быть готовым при необходимости. Я не понимаю, чего боятся, так скажем, противники этого, говоря, что мы милитаризуем детей. Но воевать же, если не придется воевать, но будет у них этот навык. Ну, считайте, что это некий спортивный навык, все равно полезный. А если придется воевать, то он просто выживет на поле боя. Он хотя бы не погибнет просто от того, что он не знает, куда бежать, как стрелять. Я не понимаю возражения того, что, ну да, милитаризуем, а что в этом плохого? Человек должен быть готов при необходимости защитить свою страну. Поэтому я считаю, что это правильная вещь, хорошая. А насчет «давайте жить дружно», ну, и вот этот, опять же, индекс дружелюбия, опять же, все к индексам, да, ну, невозможно все измерить цифрой. Ну, да, нужно воспитывать, нужно уменьшать тот самый буллинг, но как его уменьшать? Нужно воспитывать просто человека.

0: не как индивидуальность, которая должна сажать другого. Индивидуальность, понятно, все индивидуальности, это все хорошо, но коллективное это сожитие должно быть какое-то. То есть вы живете в коллективе, вы не жрете друг друга в нем, а вы уважаете друг друга, уважение к человеку. Это все через воспитание идет. Только воспитание, там, начиная с детского сада и дальше в школах.
1: Но школах этим, Павел, не занимаются сейчас. И во многих классах больше 30 человек. На переменах они предоставлены сами себе, договориться они не могут, друг другу мешают, все задевают. А если раньше учитель, классный руководитель занимался тем, чтобы этот коллектив формировать и как-то его с тем, чтобы действительно давайте жить дружно, в прямом и хорошем смысле этого слова, то сейчас этого нет вообще. Дети предоставлены сами себе, и внутри коллектива конфронтация. Украинский класс, мы видим, они вместе идут на стрельбу по мишеням, да, где там лидеры нашей страны. И никто не знает, окажись украинский ребенок рядом с нашим сейчас, да, не опасна ли эта встреча будет?
2: Не, кроме этого, Игорь, нужно напомнить, что где-то с лета 2024 года АЗОВ, запрещенная организация, стала просто официальным консультантом Министерства образования Украины по вопросу патриотического воспитания. Их просто подключили к программам образования, вот, которые, кстати, сохранили вот это «Защита Отечества». Да?
1: «Защита Украины», да.
2: «Защита Украины», «Защита Отечества», по-разному у них называется. Вот, этим уже официально вот, занимаются неонацисты. При том, что нужно сказать, что они занимались этим всегда, но теперь это официальные консультанты. Это, во-первых. Во-вторых, лагеря различные, военизированные, серьезно военизированные и идеологические, идеологизированные на Украине существуют уже очень давно.
1: И для детей.
2: Для детей, подростков и юношей. И они определенным образом там воспитывают детей, воспитывают с ожиданием войны. Это было еще в 90-х годах, 95-96, есть видео этих лагерей, где юноши 16-17 лет сидят и говорят: «Мы знаем, кто наш враг. Наш враг-то русский, мы знаем, что нам придется воевать. Война точно будет, говорят они, точно будет, и мы будем воевать, мы будем с ними воевать там-то, там-то». Там, если говорить уже о 2000-х годах, там они сидят и рассказывают о том, ну мы везде, наша цель везде противостоять русским, где бы это ни было. Это Кавказ, да, там, это где-то еще, там какие-то горячие точки. Мы будем там везде против русского солдата. Они это проговаривали уже тогда. А потом мы смотрим лагеря, вот каких-нибудь уже 10-х годов, да, где натуральные преступники из преступного запрещенной организации АЗОВ.
1: Сразу скажем, экстремистская, да, признанная в России, АЗОВ – экстремистская террористическая организация.
2: Буквально ведут занятия. Ну, эти лагеря под названием АЗОВец, их же много, и там все лозунги. Украина превыше всего, все вот эти вот бандеровские кричалки, бандеровские песни. И там конкретно, мы же знаем этих людей, конкретные преступники, которые находятся в розыске сейчас, которые совершали военные преступления, расстреливали наших пленных в 2022 году. Вот они конкретно воспитывали детей на протяжении многих лет. И этих лагерей много. Они существуют под разными названиями.
1: И да? Никто не говорит о правах ребенка, что
0: вот,
1: его там...
0: Я,
1: да,
0: хотел добавить, что если
1: бедного
0: уйти
1: несчастного
0: от
1: заставляют бегать.
0: Да, да, если уйти от идеологической части к чисто воспитательной, то там, наверное, этих людей, которые хоть в школах, хоть в лагерях, их не будут судить за то, что он там заставил отжиматься ребенка, когда тут пришел не
2: они
0: вовремя.
2: Скажут,
0: а у нас
2: вот
0: что происходит? У нас учителя, который, я не знаю, ребенка, который срывал урок, просто отвел к директору, ну, может быть, с небольшим применением силы. Его же судят, его же увольняют.
1: Ну, а да каком и привести формировании... к директору не имеете права,
0: да,
1: ребенка.
0: О каком формировании коллектива учителем, если у него нет рычагов? А там рычаги есть, там никто не будет судить этого куратора от вот этой группировки, если он там, я не знаю, там заставит отжиматься того, кто мешает ему, или еще там что-нибудь сделает ему. Потому что там воспитание, а у нас нет рычагов у учителя. Это же тоже важно.
1: Соавтор коллективной монографии украинства Федор Кауфман, эксперт по образованию, педагог Павел Росинский. Мы говорим о денацификации Украины в широком смысле этого вопроса, этой темы. Продолжим буквально через пару минут.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказки. сказана реклама.
4: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике» «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
6: «Прагматика» «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53, 4-70-57.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольск». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
1: Мы продолжаем. С нами соавтор коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман, эксперт по образованию, педагог Павел Росинский. О денацификации Украины в вопросе образования, в вопросе, что происходит на Украине, как там разрушается система на наших глазах, которая, ну, вообще изначально еще в советское время создавалась для того, чтобы создавать целостного человека, что приходит на ее место, и как мы отвечаем на эту угрозу. Федор, продолжим.
2: У нас все должны быть, ну, как бы пушистые, мягкие и так далее. Но это вопрос, опять же, о стратегическом представлении.
0: Естественно.
2: Ты должен быть и мягок, и добр к своему другу, да?
0: Если
2: вот.
0: Тебе в ответ да. не так, такая же да. доброта и мягость, а если тебе противостоит ученик, я имею в виду в данном случае, да, срывает урок, еще что-то, у тебя должен быть какой-то механизм, который позволит тебе... вернуть его в русло или его исключить из этого, чтобы другие не страдали. Ведь в этом случае страдает весь остальной класс. Мы его не трогаем, потому что он у нас личность, которую нельзя тронуть, но все остальные личности-то страдают.
1: Но мы это сколько уже обсуждаем? Месяцев, да, или лет?
2: Здесь важен еще один вопрос. Что происходит на этой Украине в течение многих лет? Там есть люди, которые приходят к людям, люди, которым нечто нужно. Они не включают дистанционное образование для этого, они не используют какие-то там искусственные интеллекты и так далее. Там приходит боевик и говорит: я к вам пришел, ребята, вы мне нужны. Вы нужны мне, вы нужны родине, вы нужны нашему будущему. Там происходит этот контакт именно в этой сфере. Опять же, никогда я не собираюсь идеализировать то, что происходит на Украине в сфере образования. Там происходит в некоторых как бы вещах еще более чудовищные вещи, чем у нас или где бы то ни было. Да? Та же исключение, извините, физики и химии – это просто ну, как бы нечто. Вот. Но вот в этой сфере, там есть человек, и там идет таким образом работа. У нас же, к сожалению, все больше и больше это сдвигается в сторону человек-машина.
0: Человек-машина, цифровизация.
2: И вот это проблема.
0: Это большая проблема. Ну, про нее многие эксперты говорят. Действительно, подается это под соусом того, что теперь у всех даже в глубинке будет одинаковый высокий уровень, ну, нельзя сказать преподавания, но я не знаю, донесения информации, потому что будет там на платформах записано видео, да, включили ученикам, там будет тьютор уже не ученик, не учитель, он включать будет, и вы будете смотреть. Но никогда не получится нормального обучения и воспитания, если нет контакта человек-человек, вот то, что Федор сказал. Только в контакте с учителем, с педагогом происходит какое-то полноценное восприятие предмета, каком бы он ни был, хоть это воспитание, хоть это математика, неважно. Ты вот, ну, я как по своему опыту знаю, я вижу глаза ученика, я вижу, понял он или нет. Он даже может сказать, что он понял, а я по глазам вижу, что нет. Значит, надо переспросить его или переобъяснить, или еще что-то. С цифрой так не произойдет. Цифру тебе продиктовал, там, ты услышал или не услышал, пропустил мимо ушей, все. Ну и, естественно, воспитательный момент тут только человек с человеком. Только так может быть, по-другому никак.
2: Но есть же огромное количество исследований, понимаете? Тут, опять же, разговор о чем? Мы долгие годы говорим о том, что мы хотим равняться на Запад. Ну хорошо, мы во всем хотим равняться на Запад.
0: И на какой Запад?
2: Да,
0: мы же говорили,
2: какой,
0: что в элитных школах-то
2: да.
0: Там иначе все.
2: Дело уже не только в элитных школах. Дело в том, что телефоны запрещают массово, да, в школах. Массово, просто страна за страной. Сначала там уже, там, если мы говорим о какой-нибудь Франции, они в 2010 году начали говорить, что, может быть, мы как-то будем это ограничивать. Сначала рекомендации, потом что-то еще. Все, сейчас многие европейские страны доходят до того, пришел в школу, телефон под замок. Все, его нету, не должно быть. Уже это вплоть до 15, до 16 лет. Запрет социальных сетей до 15 лет уже во многих странах. Почему? Потому что накопились научные данные. Научные данные, свидетельствующие о том, что ребенок, который втянут в социальные сети, в использование телефона, интернета, искусственного интеллекта, особенно искусственного интеллекта, у него падают когнитивные способности, они падают. Ну, это Пенсильванский институт изучал, это Массачусетс изучал, Лондонская школа экономики, там все кто угодно, огромное количество исследований, которые доказывают, что да, в процессе, в самом процессе обучения ребенок, который использует искусственный интеллект, показывает выше данные, но если исключить этот искусственный интеллект и сделать срез, обычный срез, вот, у детей, которые с искусственным интеллектом работали и без искусственного интеллекта, то дети, использующие искусственный интеллект, даже не для того, чтобы получить точно конечный результат, а просто как в качестве подсказки, да, они показывают намного ниже результат, чем дети, не использующие искусственный интеллект. Потому что здесь еще формируется, ну, как бы, некая внутренняя мышца творческой работы, страха перед неизвестной задачей, вот это вот включение каких-то резервных возможностей. Это уже доказано западными университетами. Они уже ужаснулись от просто ужасного, там, сильного падения именно когнитивных способностей. Уже другой вопрос, что и сфера эмпатии очень сильно деградирует. Потому что, опять же, огромное количество исследований. Общение человека с телефоном – это не общение человека с человеком. И даже общение человека с книгой сильно отличается, с бумажной книгой сильно отличается от общения человека с телефоном. Я просто считаю, что об этом не стоит подробно рассказывать. Я знаю, что огромное количество педагогов и родителей это знают просто, во-первых, из своего опыта, у кого есть дети. Во-вторых, все читают, все обеспокоены этим и думают, что же с этим делать. Тогда вопрос, ну как бы, может быть, мы и этот опыт возьмем вот сейчас, мировой опыт, как-то сориентируемся на этом и быстренько откорректируем. У нас В каких-то школах у нас уже пытаются вот с телефонами, с этими что-то сделать. Но пока что в массе своей это точечные решения. А во-вторых, к сожалению, обычно, ну, как бы рекомендательно. Это вот вопрос, Павел, о том, что нарушать права детей, не нарушать права детей. А нужно государственное решение.
1: Это очень странно, да, что, кстати, по этим очевидной вещи, да, у нас нет вот общего решения такого. Ну, один момент, да, с телефонами. И я-то хотел... Вот как-то опять слышится некоторая такая, знаете, растерянность у нас, вот, как у общества, как у государства. Куда двигаться? Как быть? Какую систему выстроить? Вот вы же молодые педагоги, работаете с детьми. Что мы хотим? Какого ребенка получить? Да, сейчас приходится читать страшные сообщения о том, что, видимо, Украина, может быть, поэтому убирает в том числе и физику, и химию. Но там солдату не нужно ничего. А с другой стороны, вот приходится читать страшные сообщения, что уже сейчас, видимо, ценности в выпускнике, в специалисте никакой нет, потому что все его знания, искусственный интеллект, ну, обрабатывает там любой вопрос, который знает ученик, там чат GPT этот выдаст за минуту, да, и нужны исполнители, которые будут взаимодействовать с чатом GPT, правильно ему вопросы формулировать для того, чтобы он или алгоритм написал, или задачу решил. И вот какое-то будущее нависает. А угрозы нависают, угрозы нацизма, вот мы уже столкнулись на поле боя, мы видим, что отвечать придется и в школах, о чем мы тоже говорили, но и какие-то большие угрозы нависают. И вот стратегически как нам к этому подступиться?
0: Ну, если немножечко рассказать про вот эти искусственный интеллект, то надо сказать в первую очередь, что это на самом деле, конечно же, не интеллект, а просто большие базы данных, массивы данных, то есть все, что собрано с интернета, и я реально сам сталкивался просто даже ради интереса, когда задаешь задачку какую-то, да, вот говорят, ученики списывают, да, многие там могут поставить домашнее задание, там загнать туда задачу и получить решение, но я реально сталкивался с ситуацией, когда мне выдавалось совершенно дикое решение, потому что, ну, просто его наше какое-то неправильное решение, этот нейросетка нашла в интернете и выдала его мне, я вижу, что оно неправильное, но я-то его это вижу. Поэтому нельзя идеализировать вот эти все чаты GPT. Там. Или то же самое спрашивают там
1: про... Они быстро учатся, в отличие от нас.
0: А чему они учатся? Они учатся тому, что находят в интернете. А находят там же помойка там не только правильная, но и неправильная. Что он выдаст, неизвестно. То есть, либо должна быть... Вот я не знаю, много рассказывают о том, что там США, еще где-то военные используют нейросеть для того, чтобы там определять цель, еще что-то. Но она специализированная, она обученная под это. Это понятно. Это, естественно, ускоряет в разы, там, за секунды принятие решений каких-то, но это специализированная сеть. А то, что нам подсовывают, это некая большая база данных, которая вобрала в себя все что угодно и выдает там иногда на вопрос про какое-то литературное произведение совершенно дикость, которую, ну, я вижу, что это не то. Там, не буду сейчас примеры приводить, просто сталкивался с этим. Поэтому, когда говорят, что там не нужны нам будут инженеры, нам нейросеть все нарисует, ну, она нарисует, но инженер же должен проверить, что она нарисовала. Она тебе такое нарисует, что вот и потом все это рухнет там или не взлетит. То есть все равно должны быть знания. Да, она может быстрее все это, например, тебе предложить решение, но ты должен быть квалифицирован, чтобы оценить его. Все равно должна быть оценка. Нельзя. То есть человек не может быть слепым придатком машины, он должен критически оценивать то, что она ему выдала. Она, возможно, ему выдала что-то хорошее и даже неожиданное, до чего человек долго бы додумывался. А может быть, нет. Он должен это увидеть и оценить.
1: Педагог, эксперт по образованию Павел Росинский, соавтор коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман с нами. Продолжим сразу после новостей.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
9: Новый род клопов назвали в честь Тейлор Свифт. Род Swiftifilus отнесли к семейству настоящих полужестокрылых клопов-слепняков. Swiftifilus обитают на территории Австралии. В этот род вошли 4 вида. Swiftifilus taylore, Swiftifilus amator, в честь альбома Lover, Swiftifilus intrepidus, в честь альбома Fearless, и Swiftifilus poetorum, в честь альбома The Tortured Poets Department. Один из авторов исследования, Сара Шредер, гордо рапортует: «Для меня давней поклоннице Тейлор было очень важно таким образом отдать ей дань уважения и привлечь внимание к разнообразию еще не открытых видов насекомых. Очень бы хотелось услышать комментарии от самой Тейлор Свифт по столь радостному, без сомнения, поводу. Но она почему-то молчит. Ну, понятное дело, что мы ее от всей души поздравляем. Итак, Тейлор Свифт, девушка, не клоп. Композиция называется «Blank Space».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Россия призвала власти Ирана остаться участником договора о нераспространении ядерного оружия. Москва считает этот документ ключевой основой мировой безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля выразил надежду, что Тегеран продолжит ответственно соблюдать международные договоренности. Ранее в руководстве иранского парламента сообщили, что депутаты изучают возможность выйти из ядерного соглашения.
0: О Госдуме.
1: Депутат от «Единой России» Юрий Петров начнет первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва. Об этом сообщил председатель Временной депутатской рабочей группы по подготовке заседания Виктор Пинский. Он отметил, что Петров – юрист, преподаватель, ученый, специалист в области уголовного и административного законодательства. Как писал сайт КП.ру, днем ранее президент Владимир Путин поддержал переизбрание Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что решение главы государства связано с оценкой деятельности Володина на посту спикера Нижней палаты парламента. Спасатели нашли 4 туристов, пропавших в Красной пещере в Крыму. Их состояние удовлетворительное. Это заявили в МЧС. Подробности в следующих выпусках.
0: О мигрантах.
1: Необходимо и дальше внедрять цифровизацию границы России для контроля за мигрантами, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он пояснил, что цифровизация необходима, чтобы не было половины границ в одном режиме, а половины в другом. Чтобы мы видели всех въехавших, выехавших, знали их биометрические данные и видели их перемещение. У нас деньги на это заложены, сказал Собянин.
0: О Москве.
1: Еще столичный градоначальник заявил, что отопление в Москве начнут включать 1 октября. Подача будет поэтапной и займет несколько дней. Он отметил, что в первую очередь отопление включат в детских садах, школах и больницах, а затем в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности. Глава города подчеркнул, что работы по подготовке к отопительному сезону были завершены в срок.
0: О спорте.
1: Московский ЦСКА со счетом 6-5 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет континентальной хоккейной лиги. ЦСКА одержал 6-ю победу подряд. Московская команда набрала 14 очков после 10 матчей и вышла на 2-е место в таблице на Западе. СКА прервал серию из 4 выигрышей. Петербуржцы с 14 очками в 9 играх располагаются на 3-й строчке на Западе, уступая ЦСКА по количеству побед в основное время. В следующем матче ЦСКА 1 октября на выезде сыграет с минским «Динамо», СКА 3 октября примет «Адмирал» из Владивостока. И о погоде: в эти минуты в российской столице 10 градусов выше нуля, завтра днем будет 15-16 тепла и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14 градусов, завтра днем будет до 16 тепла, осадков синоптики не обещают. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины. Сегодня говорим о проблеме образования, о том, что происходит в образовательной среде, в школе, в детских садах на Украине, что делают с детьми там и какой ответ на эту угрозу есть у нас. С нами соавтор коллективной монографии украинства Федор Кауфман, эксперт по образованию, автор книги «Война, объявленная образованию», педагог Павел Росинский. Продолжим. Вот Украина опять, она убирает. Не нужна, действительно, зачем ВСУшнику это физика и все остальное. Элитные закрытые школы, о которых вы говорили на Западе, там нет ни телефонов, ничего, да, там розги говорят, где надо, сохранились, я не знаю, так это или не так, но наказание без всяких отсылок к правам человека. Мы вот что будем строить? Советское выкинули. Нынешнее понятно, что нужно будет каким-то образом конвертировать в связи с возникшими угрозами. А как, куда движемся? У ученика телефон, ему вообще трудно вот достучаться до него. С не только эмпатией, да, внимание его даже получить сложно. Какую систему мы должны сегодня строить, для чего, под какие задачи в будущем? В целом система куда едет?
4: Я считаю, что понимания в данном случае у системы особого нет, потому что она мечется то в одну сторону, то нужны, сейчас вдруг оказалось, что нужны рабочие профессии, поэтому давайте больше ПТУ. Может быть, это и правильно оценено, не знаю, сложно сказать, но буквально совсем недавно было противоположное мнение, и что вообще считалось, там больше сферы услуг нужна, не нужны нам ни ученые, ни что, поскольку мы все покупать будем. Если вопрос о том, куда мы движемся сейчас, или вопрос о том, куда мы должны двигаться, это там два разных вопроса. На мой взгляд, мы сейчас движемся не хаотически, непонятном направлении, потому что стратегии нет. А куда должны мы двигаться? Ну, естественно, мы должны двигаться к максимальной самостоятельности нашего государства во всем. А следовательно, нам нужны и ученые, и инженеры, и рабочие профессии, которые все это будут делать, и медики, понятно, нам нужна здоровая нация или нет. Если нам нужна здоровая нация, то нам нужны медики, которые будут лечить, а не будут там зарабатывать деньги на том, что там просто выписывают там лекарства, которые не лечат, а просто, ну, поддерживают ради того, чтобы больше и больше. Все упирается в вопрос стратегию, стратегическая конечная цель, что мы хотим получить. Там, если лично мое мнение, то понятно, мы должны получить максимально самостоятельную страну со здоровым и образованным населением, которое может противостоять тем вызовам, которые сейчас вокруг нас формируются. Они уже сформированы, формируются еще, и понятно, что они против нас сформированы. Но это как бы лично мое мнение, а видит ли эта система и готова ли она туда направить, это ведь что нужно? Это ведь нужно сейчас тогда мобилизовать население, то есть сказать, все, товарищи, спокойные тихие времена закончились, придется много работать, придется мало развлекаться, а деньги, которые шли на развлечения, придется там пускать в промышленность, еще куда-то. Нужно это честно сказать населению. Я не знаю, как-то подготовить его к этому, а у нас, наверное, пиар...
3: Тогда жирные кошельки тоже должны будут как-то включиться, да? Население же не может, конечно, на себе вывозить все бесконечно.
4: Естественно. То есть нужно это решение принять, подготовить население и двинуться туда. Я подозреваю, что есть большой страх именно к тому, чтобы вдруг населению объявить, что ну, закончились спокойные времена и надо что-то менять.
5: Да, есть некий невроз. Вот вы упоминали депутата, который предложил усилить начальную военную подготовку, там рыть окопы и все что угодно. А ведь на самом деле, после того, как появилась эта новость, в сети была реакция на это и исходные предложения, когда начали говорить не на государственном уровне, а вот психологи какие-нибудь, общественные деятели, там кто-то еще, что не надо это делать. Вот встал вопрос об игрушках. Вы вспоминали про Чебурашку, вот и в рамках вот этого разговора говорилось, что, а может быть, вообще не нужно там пистолетов, автоматов для, в детских садах, там, для младших детей, потому что это же агрессия. Мы же приучаем людей, детей к агрессии, а это все очень плохо. Нужно устраивать вот дружелюбные школы, да, вот дружелюбный детский коллектив. Ну, никто не спорит, что это нужно делать, но опять же, есть некие реальности, и никто не предлагает воспитывать агрессоров. Ну, простите, советская школа не воспитывала агрессоров, она воспитывала сильных людей, которые любят свою родину. А когда ты что-то любишь, ты понимаешь, что наносит вред тому, что ты любишь. Ты отреагируешь, если ты любишь по-настоящему, и будешь защищать то, что ты любишь. Поэтому говорить о том, что ну, нужно на Чебурашке там вырастить кого-то, это, конечно, странно. Это во-первых. Ну, а во-вторых, это очень сложная проблема. Никто ж не говорит, что проблема агрессии, буллинга, травли там или чего-то еще отсутствует. Она, конечно же, есть, но возникла она, опять же, почему? Потому что на протяжении долгих лет воспитывали детей без ориентиров. Вот в чем дело. Ориентиры нужны. А когда есть ориентиры, когда есть внутренняя духовная матрица, когда есть понимание родины, врага родины там, и так далее, то уже и по-другому строятся коллективы. Ну и вообще, ну как бы вопрос о том, что очень долгое время говорилось, что никаких коллективов не нужно строить, а нужно зациклиться на отдельном ребеночке. Каждая семья должна на нем зациклиться, заработать для него деньги, устроить ему хорошую жизнь и так далее. Опять же, это тупиковая стратегия.
4: И тогда да. Игрушка, там вот эти все автоматы в виде игрушек, они, естественно, опасны, потому что если каждый индивидуален, то он будет это применять против другого. А если мы говорим, что мы строим коллектив и есть внешний враг, тогда, естественно, ну как играли в наше время, в детской, там, в казаки-разбойники или советских фашистов, да, и никто за фашистов не хотел играть, были всегда такие условные, но мы воевали с врагом, а не друг с дружкой, как бы мы не устраивали там, не знаю, ограбление банка или еще что-то. Играли именно как вот, ну, борьба с врагом нам. Казаки-разбойники тоже же это как бы некий враг и некий это самое. Поэтому вопрос, ну, как любой инструмент, куда его направить? Если мы формируем коллектив и говорим о внешнем враге, то и оружие, которое, пусть оно игрушечное, оно будет уже готовить человека к тому, что он это оружие направит не против своего товарища, а против внешнего врага.
5: Здесь кто-то может сказать, а что вы там как бы хотите, якобы как в Советском Союзе, что типа там железный занавес и весь мир нам враг и так далее. Но здесь сразу возникает два вопроса. Во-первых, а что, врага нету? Вот сейчас врага его что, нету, что ли? Это первый. И второй. Давайте честно скажем, у Советского Союза было друзей намного больше по всему миру, чем у современной России.
4: Ну и третий вопрос. А кто этот железный занавес опустил?
5: Да, а кто этот железный
4: занавес? Его же не Советский Союз опустил.
5: Мы знаем этого человека и ту дату, когда этот железный занавес был произнесен Черчиллем в 1946 году.
6: Да,
5: и сейчас. Но кто-то

0: Потому что, как вы правильно говорите, нам не 5 нужно инженеров, не 6 и не 1000, а многие-многие тысячи инженеров, многие-многие тысячи педагогов, медиков и так далее.
1: Даже вот. не в том количестве вопросов, да. А чем была хороша и правильно, так скажем, советская массовая школа, тем, что мы охватываем огромные, и из них можем найти талантливых людей.
0: Конечно.
1: Ты же не можешь отобрать изначально вот в эту элитную школу со всей страны, то есть просеять всех.
0: Это очень важный момент, да.
1: Да, а когда ты даешь массовое хорошее образование всем, то тут находятся вот эти самые алмазы, которые потом двигаются и становятся там ученым, инженером, неважно. Хоть он из глубинки, хоть он откуда. Если он попал в эту систему массовой школы, ты его выцепишь потом. А если ты сделал элитную школу и туда отобрал из Москвы только, то ты, может, не заметишь Ломоносова, который где-нибудь там в глубинке сидит, а он просто не охвачен тобой. Порочен подход, потому что ты ограничиваешь свои возможности. У тебя, может, рядом где-то лежит алмаз, а ты его не видишь, потому что ты отбираешь из узкого еще более узкое количество.
0: И проблема сделать это же очень важная проблема, касающаяся нашей системы образования. Спор вот этот идет очень долго о том, нужны ли вот эти траектории с раннего возраста или не нужны. И у нас очень много сторонников, которые говорят, мы сейчас создадим алмазы, мы просто их поймаем где-нибудь там в детском саду или в начальной школе, определим им траекторию, и все, мы сделаем из них вот таких денег.
2: Да, но практика,
0: да, но практика показывает, практика, что из школы гениев выходит мало гениев. Вот в чем проблема. И это же живой человек. Он может сейчас, ну как бы не может, а как правило, с ребенком так и происходит. Очень часто меняются его внутренние приоритеты и раскрываются способности уже в средней школе, в старшей, а у кого-то в университете они раскрываются, кто-то потом уходит из одного университета в другой. Но у него должна быть возможность, то есть фундаментальное образование.
1: Кстати говоря, опыт у нас такой тоже был в советское время, когда разгромили педагогию. А что такое педагогия? Это пытались тоже в раннем возрасте тестами определить способности ребенка, его когнитивные способности, его направление, все. И тоже, кстати, шло из Запада, оттуда брали. Потом по факту оказывалось, что это не работает.
0: Не работает, да.
1: И это было разгромлено, там неважно, может быть, с водой выплеснули какие-то здравые мысли, но этот опыт уже был, и от него уже отказались. Зачем же еще раз идти по этому пути?
0: Да, вот это стремление к алгоритмизации, вот какой-то алгоритм, выбрать какие-то, вот по нем выбрать детей, там что-то еще, вот это использование цифрового образования, как просто как бы тьюторов, которые будут дистанционно что-то вещать, так и искусственного интеллекта, это тоже стремление к неким алгоритмам, к некой вот этой машинности. Как правило, она не работает. И вот когда мы переходили на ЕГЭ в свое время, которые, опять же, все критикуют и понимаем, что там есть плохого, есть там некое, что-то может быть и положительное, но проблема в чем? В том, что там тоже идет алгоритмизация и специализация в том числе. А проблема ЕГЭ, она на самом деле для русской промышленности, для российской промышленности, она очень быстро стала, ну, достаточно остро. Через 5-7 лет после того, как ввели ЕГЭ и пошли уже эти выпускники, которые заканчивали университет технический и так далее, через 5-7 лет серьезные ученые, инженеры, техники начали говорить о том, что ЕГЭ и недостаток гуманитарного образования чудовищно ударил по изобретателям.
3: Соавтор коллективной монографии украинцев Федор Кауфман, эксперт по образованию, педагог Павел Росинский. Продолжим еще буквально через пару минут.
4: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано на рекламе.
5: Магазин одежды – мужская территория. Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды – мужская территория. От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59.

0: 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
3: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
4: И еще одна часть нашего разговора с автором коллективной монографии украинства Федором Кауфманом, экспертом по образованию, педагогом Павлом Росинским. Мы говорим о том, что происходит на Украине, о том, что происходит в школах Украины, в детских садах Украины, и о том, какой ответ на эту угрозу есть у нас и который нужен нам. России нужна массовая школа, мы говорим об этом. Мы должны что-то опять прикладное выворачивать, такое вот здесь и сейчас нам кто-то нужен, да, завтра будет нужен другой, скорректируем под другое, будет, как, знаете, сейчас высшее образование, по-моему, так интересно устроено, мы вроде вернулись к пятилетнему специалитету, но какая-то такая идея о том, таких каких-то курсов двухлетних нашпиговать, тебе нужно сейчас это, ты прошел 2 года, подучился, значит, ты можешь это использовать еще 2 года, новое что-то получил, подучился. Но тут трудно будет с машиной соревноваться, она будет больше знать. И вот мы здесь должны идти по этому пути, прикладному, здесь и сейчас, кого-то ковать на какие-то ближайшие годы и маневрировать, или плюнуть и отбросить все и сделать такую какую-то школу будущего. Я мечтаю сейчас, где ребенку будут давать все мощное, базовое, шикарное и гуманитарное, и точное образование. Уберут эти 5 английских языков в неделю и сделают 5 русских языков или 5 уроков литературы для 1 класса в неделю, где будут русскую классику читать. Где у ребенка будет возможность попробовать, если ему нравится заниматься музыкальной школой, если нравится заниматься живописью, если что-то ему нравится, там он еще может творческое составляющее, где он сможет руками работать, где он захочет пойти в кружок радиоэлектроники, у него будет такая возможность собрать приемник, да, это никому не нужно, но ужасно интересно, может быть, или что-то по роботу сейчас. Это будет близко, доступно, бесплатно. Вообще неизвестно, возьмет он что-то или не возьмет. Но если у него к чему-то есть данность, и с детского сада, с 3 лет, как говорят, да, там, чтобы был Моцарт, ему скрипку надо в руки дать. Дать вовремя ребенку кисти, он раскроется. Он, может быть, не станет военным на поле боя хорошим штурмовиком, но он раскроется где-то в своем. Наверное, человек на поле боя скоро не нужен будет в этой битве машин. Да, здесь надо как раз инженерный гений, чтобы рождался, который будет придумывать, что-то адаптировать. Это, наверное, невероятно затратно, невероятно сложно, и непонятно, что из этого выйдет. Но, может быть, это шанс сделать каких-то действительно по-настоящему счастливых людей, не таскать несчастного ребенка одного в семье по 1000 платных кружков в отсутствии коллектива, в отсутствии системы, с очень странной влияющей на него улицей, где ты не можешь оставить ребенка на детской площадке, если потому что он как-то учился чему-то взаимодействовать. Это эти вопросы Валя, да, а какую-то системность сформулировать довольно сложно.
5: Я хочу поднять, так скажем, 2 вопроса, может быть, они несколько неожиданные. Первый вопрос – это то, что нужно все-таки на самом деле признать, что мы сейчас находимся в обществе деградации, причем не только в России. В принципе, ощущение, что весь мир идет сейчас в русле деградации. Были разные темные века, и вот такое ощущение, что сейчас мы идем. Если это признать и понять, что мы хотим из этого выпрыгнуть, то есть сначала признать, и признать, что мы хотим из этого выпрыгнуть, и как-то это переламывать. Но чтобы переламывать, нужно это признать. Это первое. И второе, есть ощущение, что вот проект «Человек» – это непростые слова. То есть проект «Человек» – это вот то, что вы как раз и говорите, а какого человека мы хотим. Хотим ли мы вообще человека получить, или мы хотим получить придаток к машине. Вот ощущение, что проект «Человек» сворачивают. То есть не нужен человек. Нужен придаток к машине, там, слабообразованный, умеющий, там, я не знаю, нажимать на кнопки, спросить у искусственного интеллекта, что сделать, и он ему скажет, что сделать, и этот там реализует еще что-то.
4: Вообще нет запросов на Моцарта, да, да. На каких-то поэтов, на, да. На вообще на какое-то подключение к чему-то, к трансцендентному туда проникновение. Не взять поверхностно какие-то формулы, пойти и купить кофе, а вот во что-то погрузиться, в глубину взять оттуда что-то там, да, испытать, поднять.
0: А зачем? Это же не приносит денег.
4: Да, не приносит денег.
5: Если все меряется деньгами, то да, это не приносит денег, и поэтому это не нужно. Но вот вопрос именно о проекте «Человек», есть он, какой он, хотим ли мы, или мы его сворачиваем, и человек уже становится не нужен. Что мы хотим тогда в итоге получить? То есть мы растворим его в небытие, и что из этого выйдет на, какое-то человекоподобное животное? Если нет проекта, то все вот так вот и кончится, уйдет в деградацию, все. Если где-то у какой-то общности, какого-то государства или, у какой-то группы этот проект человек будет, и он сможет его реализовать, вот оттуда тогда пойдет то, что вы говорите, какой-то и Моцарты, и поэты, и писатели. Для этого нужен некий проект, и нужно понимать, что это нужно. Почему-то кому-то это нужно.
0: Да, ну а к вопросу о том, что нам нужно, растить гениев, творчество или же... Нам сейчас в условиях войны нужен какой-то жесткий специалитет. Так вот, нам нужно и то, и другое. Вот нам нужно все. И даже то, о чем мы еще не подозреваем. Вот очень важная мысль о том, что нужна массовая школа. Нам нужно отходить от идеи флагманских школ, элитных школ и так далее. Давайте признаем, что не совсем у нас есть равенство в образовании. Да, у кого-то есть деньги и возможности возить на какие-то дорогие кружки, каким-то преподавателям суперталантливым и так далее.
4: И то только в крупных населенных пунктах.
0: Да, в крупном, я об этом и говорю. Тут даже вопрос не всегда в деньгах, а вопрос доступности. Да, все разговоры о том, что это можно сделать через дистанционку, это неправда. И педагогическое сообщество об этом прекрасно знает, что человека может заставить учиться только живой человек, которому он не безразличен. Очень маленькое количество людей, к сожалению, способно на самообразование вот такое. Ну, Ломоносов. Это исключение, но это не значит, что все остальные люди не имеют невероятных задатков. Имеют таланты, задатки, гений, их очень много, но необходимы вот эти абсолютно равные возможности. А у нас в связи с курсом на цифровизацию, вот такого, на флагманские школы возникает очень серьезная проблема. Ну, ни для кого не секрет, это открытая статистика, что в школах нехватка преподавателей, классы большие. В каких-то городах мы встречаем какие-нибудь там 5Э, да, там или что-нибудь такое. Это пытаются сейчас как бы с этим справиться, строят новые школы и так далее, но проблема статуса педагога, проблема желания преподавать. Проблема понимания, зачем это делать, вот которую вы все время задаете, Игорь, очень правильный вопрос. Оно потеряно, эти вещи, а они должны быть. Это только, возможно, в стратегической определенности и в рамках проекта, как вот только что сказал Павел. Но нам нужно все. Нельзя сказать, давайте мы выкинем этот ИИ, вообще пусть его не будет искусственного интеллекта, а будет только литература. Нет. Не надо так. Или не надо там только одного искусственного интеллекта. А специализация тоже нужна. Нужно ли быстро готовить специалистов? Нужно, потому что в мире происходит просто уже такое количество боевых действий. Давайте просто правду скажем, когда такое было. И поэтому придется нам всем очень много побегать и подсоединить, включить в это нечто человеческое. Как вы правильно говорите, Игорь, это человеческое невозможно без трансцендентной содержательной. Оно невозможно без разговора о высших смыслах, о каких-то творческих началах, о вере в будущее, о вере человека в человека. Казалось бы, это большие слова, которые мы в течение нескольких десятилетий хотели бы оставить позади. Но сейчас уже ко многим приходит понимание, что без разговора о важном, не тех разговорах о важном, которые сейчас происходят в школах, а о настоящем разговоре, о большом, о важном, ничего не будет, потому что все остальное специальное, узкое, там какое-то прикладное, оно идет, подтягивается вслед за важным. Человек должен очень любить свою родину, очень хотеть ее спасти, чтобы создать оружие. Какое угодно, от ракеты до текста. Нужно очень чем-то болеть, нужно иметь вот эту вот любовь. Любовь порождает все, смерть ничего не порождает, и деньги ничего не порождают, а любовь порождает все.
5: Я хотел бы еще отметить, очень хорошую фразу сказали, что нам может быть подавлено то, что мы еще не знаем. В этом отличие фундаментальной от прикладной науки. А сейчас снова в ГОСах, которые там должны вступить, я не помню, сам, через год или в следующем году, идет сдвиг в прикладную науку, прикладное образование. Без фундаментального образования, без фундаментальной науки, которая не знает, для чего она это изучает. Вот когда, там, я не знаю, Резерфорд изучал строение атома, он не знал, зачем он это делает. Он не знал, как он это применит. Он это изучал, потому что это было интересно и потому что это фундаментальная вещь.
4: Ну, интересно, кстати, вот это же очень
0: живые чувства. Да,
5: живые чувства. Живые чувства, да. И если мы будем исключительно прикладную науку преподавать, так скажем, учить и готовить, то мы не вырвемся за рамки того, чего мы не знаем. Мы не получим то, чего мы еще не знаем. Это делает только фундаментальная наука. И она это делает, между прочим, без гарантии. То есть мы финансируем, когда ее, мы не знаем, получим мы результат или нет, потому что, а сколько было до Резерфора разных исследователей, которые там другие предлагали модели, и которые не сработали. Но если мы не будем фундаментальную науку развивать, то мы не получим каких-то прорывов туда, где мы еще ничего не знаем.
0: Но здесь надо сказать, что практика советская и мировая говорит только об одном. Любые вложения в науку и образование окупаются с лихвой. Любые. Никогда это не уходит в минус.
4: Ну и мне здесь вспомнилось по ходу нашего разговора. Вот посмотришь, какого не специалиста, инженера, генерала, вообще из любой учителя какого-то великого, биографию. Где родился? Да в какой-нибудь деревне. Глухой деревне какого-нибудь Тверской, Костромской. Вообще непонятно. Выясняется, что были школы. Выясняется, что как-то с этим образованием люди получали потом высшее образование и становились вот действительно в своей профессии лучшими. Известны на весь Союз, кем угодно, изобретателями, учеными, работниками там, сельского хозяйства, открывая какие-то новые чудесные скрещивые гибриды, еще что-то. Из любой точки страны. Не очень понятно, можно ли пылесосом стянуть это все в какой-то мегаполис и сделать там большие школы, напихав туда по 35 человек, но мы же видим, что где эти гении новые со светящимися глазами, которые хотят преображать что-то. Эксперт по образованию, автор книги «Война, объявленная образованию», учебника, педагог Павел Росинский. Павел, спасибо.
5: Спасибо.
4: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Федор Кафман. Федор, спасибо, до встречи.
0: Спасибо, до свидания.
4: Мы говорим о денацификации Украины и, конечно, образование, да, вот мы видим, что не то, что не последнюю, да, уже первую роль играет в этих вопросах, в этой проблеме. Спасибо большое.
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко о том, как можно защититься от сезонных простуд.
7: Мы вступаем с вами в осень. Это не самый простой период нашей жизни. Лето закончилось, мы набрались сил. Поэтому давайте мы с вами, опять же, не будем из этого делать проблему, потому что это естественный ход нашей жизни, естественный ход природы. А будем спокойно, вдумчиво входить в эту осень. Одеваться по погоду, следить за своим здоровьем, прислушиваться к нему, потому что сегодня уже холодает, организму надо перестраиваться с теплого периода, оскудевает пищевая корзина, все-таки свежие, несвежие фрукты. Следить за своим здоровьем, обязательно сходить привиться. Есть возможность пройти диспансеризацию, и это надо сделать. После этого спокойно мы пройдем через зиму, встретим Новый год и будем делать все для того, чтобы в наших семьях, в наших трудовых коллективах, в нашей стране был мир и спокойствие, чтобы она развивалась, потому что главная наша с вами цель – дать нашим детям, будущим нашим поколениям богатую, красивую, сильную и уважаемую страну.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. В Москве 23 часа, в Тольятти полночь, в Кемерове 3 ночи, во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
2: Европейские государства фактически ведут войну против России. Такое мнение выразил глава МИДа Сергей Лавров на полях 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Дипломат указал на военную помощь Киеву от Великобритании и государств континентальной Европы. По его словам, поставляемые Украине ракеты и беспилотники используются против России, а наши военные уничтожают эти средства поражения. Ранее Лавров заявил, что Германия стремится не отстать от поезда своими попытками включиться в урегулирование конфликта на Украине.
1: О мигрантах.
2: Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал как можно быстрее ввести систему биометрического контроля за въездом мигрантов на всех пунктах пропуска в стране. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о важности внедрения по всей границе России одинакового режима для въезда мигрантов для лучшего контроля за их перемещением. Как писал сайт КПРУ, ранее Дмитрий Медведев рекомендовал использовать опыт российской столицы в работе с мигрантами и в других регионах страны. В то же время Сергей Собянин указал, что контроль на границе, биометрия, генетические профили и приложение Амина помогают стабильности на рынке труда и снижают уровень правонарушений среди иностранцев.
1: О поисках.
2: Спасатели обнаружили четверых туристов, пропавших в пещерах в Крыму. Их состояние удовлетворительное, сообщает МЧС. Группа из четырех туристов пропала в Красных пещерах. Их поисками занимались две группы спасателей по двум маршрутам. Всего для проведения поисково-спасательных работ был привлечен 41 человек и 12 единиц техники. Дональд Трамп подпишет указ о переименовании искусственного интеллекта в суперинтеллект. Об этом он заявил на встрече с представителями американских технологических корпораций в Белом доме. «Он не искусственный, и мы все с этим согласны», — сказал Трамп. Отвечая на вопросы возможности регулирования технологий ИИ, глава Белого дома заявил, что в этой области должно быть саморегулирование.
1: Обо всем.
2: Два метеорных потока, Орионида и Дракониды, достигнут пика активности в октябре. Наблюдатели смогут увидеть падающие звезды каждые 5-10 минут, рассказал заведующий лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Астрофизик отметил, что Орионида и Дракониды – потоки среднего или сильнее среднего уровня, но не самые крупные в году. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 43 копейки. Евро стоит 96 рублей 6 копеек. Курс юаня 12 рублей 58 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 10 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 15-16 и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 29 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
8: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Сегодня тема звучит так. Про кого нужно снять фильм? Ну, биографическую ленту. Про кого бы вы сняли, про кого хотите посмотреть, если вообще любитель жанра. Звоните, пожалуйста, и рассказывайте, от чего отталкиваемся. Ну, вот пошли новости о том, что Сарик Андреасян, есть такой режиссер, собрался снимать фильм про Михаила Круга. Ну, и в производстве прямо сейчас фильм про группу «Сектор Газа». «Пояс» играет или уже играет Никита Калагривый. Там, по-моему, постпродакшн уже идет самым активным образом в кинотеатрах. Фильм «Майкл» про Майкла Джексона. В общем, пожалуйста, в принципе, байопики, так это называется, последние годы в цене активно снимаются. Но вот про кого вам не хватает, про кого бы вы сняли, про кого вы считаете необходимым это снять. Кстати, заглохли разговоры про фильм про Жириновского. Сначала вроде там и режиссера Лебедева, хороший режиссер, определили снимать. Я не знаю, потом как-то эти новости заглохли. И, кстати говоря, того же Никиту Калагриева пророчили на главную роль Жириновского. Но потом все эти разговоры куда-то ушли. Может быть, фильм тихо все-таки производят. Я в этот момент упустил. Но, тем не менее. Короче, друзья, про кого снять фильм? Путина не предлагать. Про него фильмов полно, включая художественных. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните, предлагайте ваш вариант. Ну и про кого бы вы сняли, да, про кого хотите посмотреть. 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.
9: Пожелтевшие статьи с фотографиями дней на забытых остановках.

0: Про кого бы вы сняли фильм, друзья, про кого необходимо снять фильм, про кого бы вы фильм посмотрели. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Разумеется, речь идет о живых людях, про которых вы бы хотели это самое кино снять, посмотреть, увидеть. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Кстати говоря, вот группа «Браво», да, прозвучала в эфире радио «Комсомольская правда». Ну, чем не достойна, скажите, пожалуйста, экранизации их история? Конечно, достойна. Там есть, да, о чем рассказать, безусловно. Про группу «Комбинация» есть небольшой сериальчик. Ну, вот где группа «Комбинация», давайте, да, будем откровенны, при всем уважении к ее участницам и песням некоторым, но все-таки группа «Браво» как-то побольше, посолиднее. Но вот пока что никаких новостей о том, что про них собрались снимать. Нет. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Борислав из Екатеринбурга. Пожалуйста, вы первый. Прошу.
1: Приветствую вас, Иван. Что-то я зачастил за последние 5 дней. Я быстренько скажу. Давайте. У меня дома лежит сценарий, написанный Алексеем Рождественским. Это был сценарист такой у нас на нашей местной киностудии. Посвященный Илье Кормильцеву. Сценарий называется, фильм должен был называться «Балаган». То есть там был выведен Кормильцев, был выведен Алексей, был выведен даже я. Вот. Но, к сожалению, Алексей умер, и все это осталось вот только так, на бумаге и в неосуществленных замыслах.
0: Угу. Русский поэт, писатель.
1: А, в общем-то, личность
0: писатель
1: Кормильцева довольно-таки стоит того, чтобы о нем...
0: Ну, да, вполне себе. Ушел, кстати, рано. В 2007 году его не стало. Кормильцева, 47 лет ему было на тот момент. Да, поэт, писатель. Но я не знаком с творчеством, слышал вот, отрывочно только. Ну, хорошо, предложение принимается, да, пожалуйста. Почему нет? Вот. Обратите внимание, товарищи киношники, есть готовый сценарий про Илью Кормильцева. Далее. Галина из Ижевска, слушаем вас. Здрасте.
2: Здравствуйте. Я бы хотела сказать о том, что почему-то рассматриваются только медийные личности из области искусства, там актеры, певцы. А я бы хотела, чтобы сняли фильм про героя СВО, который 60 дней был в снегу, зимой, отбивался, голодал. Я не знаю его имя, фамилию, но
0: да, это была
2: я
0: громкая
2: слушала
0: история
2: о нем репортаж.
0: Да, это была громкая история.
2: Это просто, я не знаю, он не будет конкурировать с другими фильмами.
0: Но про СВО фильмы снимаются. Вот недавно, кстати, хороший сериал от Ири, снят «Марик» называется. Всем очень рекомендую посмотреть. Мне понравился, прям понравился, да, хороший. А еще «Малыш» есть тоже, можете посмотреть. Это уже фильм, тоже посмотрите. Виктор из Москвы, прошу вас.
3: Хотелось бы, чтобы сняли... Здравствуйте. Хотелось бы, чтобы сняли фильм о рекордсменке мира по парашютному спорту, по авиационному спорту. Дважды герой Советского Союза, космонавтки Савицкой.
0: Савицкой, да?
3: Да, да.
0: Хорошо, хорошее предложение, да, да. Пожалуйста, кому-то как идея, может, послужит. Далее. Вячеслав из... Откуда вы, Вячеслав? Из Подольска. Здрасте, Вячеслав. Пожалуйста, говорите.
4: Здравствуйте, Вань. У нас очень много пропагандистов в стране, а да, есть один парламентер, который может порешать много проблем.
0: И у него очень кто есть? Я не понял. Кто есть один?
4: Парламентер, который может порешать проблемы там с Японией, с Америкой. Его зовут... Вы его как-то приглашали к себе в студию на интервью. Его зовут Персан Лемжинов. Вот про него, если с самой юности до сегодняшнего дня снять фильм, очень мощная вещь получится.
0: У меня нет интервью с Лемжиновым. Может быть, на радио «Комсомольская правда» есть? У меня нет. Да, ну, правильно. Вы куда звоните? На «Московский комсомолец»?
4: Ой, «Комсомольская правда».
0: Да, да, да. Ну, ладно, всего хорошего. Про, да, Лемжинова. Мы поняли. Мы поняли, что про Лемжинова вам, да, хочется... По-моему, кстати говоря, надо сейчас посмотреть в перерыве. Проверю, может быть, он есть. Есть же фильм «Игрок» тоже отечественный. Но там, по-моему, не про Лемжинова как такового, а про кого-то другого. Вот сейчас, вот, к сожалению, вспомнить не могу, в перерыве проверю. И там он фигурирует как один из персонажей. Чуть-чуть попозже дам вам подробности. 8 800 200 ровно 9702. Про кого нужно снять фильм? Ну и вообще, как вы относитесь к идее, скажем так, того, что стали активно, может быть, просто других идей нет. Но это ладно, это другая история. Снимать фильмы про каких-то известных культурных и не очень культурных деятелей. Потому что вот группа «Комбинация», да, все живы-здоровы, все в порядке, но уже сериальчик имеется. Ну, понятно, эпоха 90-х, и нужно же взять какой-то фрагмент из этой самой эпохи, а про криминал вроде как устали уже. Поэтому почему бы не снять фильм про группу «Комбинация»? Ну, не фильм, а сериал, да? Скажите, пожалуйста. Вот и сняли. Кстати, ну, не могу сказать, что с ним что-то не так. Нормальный сериальчик, можете глянуть. Но просто вот есть, скажем так, фигуры более масштабные. Тут сложно, наверное, будет со мной поспорить. Но вот из иностранных, да, я смотрю «Майкл», про Майкла Джексона. Кстати говоря, все хвалят, я еще не посмотрел. Ну и был фильм про Дональда Трампа, «Ученик». Скандальный, говорят, фильм о молодых годах Дональда Трампа. Ну и, разумеется, про более масштабных фигур. «Де Голь», там, допустим, тоже много снимается. Сергей из Мытищ подмосковных. Здравствуйте, Сергей.
5: Конечно, очень много фильмов можно снять про всяких людей. Но вот мы один фильм уже посмотрели. Помните, был фильм такой про дальнобойщики?
0: Сериал «Дальнобойщики». Вы это имеете?
5: Да, сериал. Я его пересмотрел раза два. Вот, так как я дальнобойщик, я уже лет 30 работаю. И я думаю, можно было бы еще какой-то фильм такой-то более ну как я, более такой
0: серьезный
5: снять. Пореалистичный, да. Вот такой. Вот
0: мы а дальнобойщики 20... нереалистичный был, вы считаете?
5: Ну, вы знаете, вот, честно говоря, там немножко было как-то, вот, типа, как такая сказка, вот, я бы сказал, для взрослых. Конечно, с уважением я отношусь к этим актерам и относился всегда. Ну, вот, вы знаете, у нас работа, я считаю, такая пожестче, вот, как бы, потяжелее и посерьезней.
0: Угу. Все понятно, хорошо, да, про дальнобойщиков сериал, может быть, перезапуск, ремейк, друзья, ну или продолжение дальнобойщиков, грубо говоря, дети этих участников, которые тогда снимались, могут сняться в этом. Ну, я имею в виду персонажи, дети-персонажи, безусловно. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, про кого нужно снять фильм. В принципе, любые идеи предлагаются. Известные персоны, неизвестные. Вот про дальнобойщиков неплохое предложение, кстати говоря. Перерыв у нас, он недолгий, 2 минуты. Новости, реклама и анонсы. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Предлагайте ваши варианты. Скоро вернемся и продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Данила Гуреев о том, остается ли Организация Объединенных Наций эффективной в решении международных вопросов.
8: Все-таки, когда мы рассуждаем с позиции, в общем-то, рассмотрения, то да, действительно, по большей части площадку необходимо рассматривать как вот буквально говорили. Но иногда бывают случаи, когда вот эти резолюции доходят до Совета Безопасности ООН, и там уже при обсуждении, там на самом деле очень сложное обсуждение всегда идет в Совете Безопасности ООН, потому что там есть 5 постоянных членов. Это Россия, Франция, Англия, Китай и США. И вот постоянно происходят внутренние конфликты, но иногда, повторюсь, не часто, но иногда все-таки эти обсуждения доходят до реального международного права, когда все страны соглашаются в едином порыве, и эти обсуждения становятся частью международного права. Но, к сожалению, опять-таки, тоже, когда обсуждается вопрос о необходимости реформирования ООН, мы, в принципе, как бы за это реформирование выступаем, потому что нужно больше слушать стран Азии, больше слушать стран Латинской Америки, потому что это буквально завтрашние государства, которые выйдут на периферию мировой политики. Но, с другой стороны, тоже мы с вами, давайте будем тоже уж немножко так откровенно говорить, не шибком-то хотим особой трансформации ООН. Почему? Потому что Россия не просто является страной, постоянным членом Совета Безопасности ООН, а той страной, которая эту организацию и создала. И когда ООН создавалась, я напоминаю, ООН создавала страну победительницу во Второй мировой войне, у России было там особое место. И, в принципе, это особое место сохраняется до сих пор. Поэтому нам с вами ООН как организация довольно выгодна. Мы, в общем-то, живем в мире, по большей части, таком созданным, то есть, 5 странами. Ну, а с другой стороны, действительно, вот эти вот сторонние площадки в отрыве от Генсовета Безопасности ООН, они действительно нам с вами, ну, как бы, они буквально не нужны.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 29 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Кстати говоря, фильм, который я обещал, название фильма, который я обещал вам напомнить, про шахматы, «Чемпион мира» называется. Очень неплохой, кстати говоря, очень советую посмотреть его. История матча за звание чемпиона мира, который прошел на Филиппинах в 1978 году между действующим чемпионом Анатолием Карповым и претендентом на этот титул, гроссмейстером Виктором Корчным, несколько лет назад эмигрировавшим из СССР. Жесть, хорошая история, рекомендую. По поводу предложения снять что-нибудь получше дальнобойщиков, в смысле про дальнобойщиков, только что-нибудь более реалистичное. Что более реалистичного, как не, собственно, вот фильм про СВО, да, в силу того, что у дальнобойщиков там в новых регионах и, в принципе, в прифронтовых регионах сейчас работа, мягко говоря, очень тяжелая, именно, мягко говоря. 8 800 200 ровно 9702. Про кого снять фильм? Про что снять фильм? Давайте. Александр, Нижний Новгород, прошу вас.
9: Александр. Алло, Иван, здравствуйте.
0: Да, говорите.
9: Здравствуйте, страна, всем привет. Очень хотелось бы, наверное, получился бы классный блокбастер про нашего героя, Россия, Евгения Пригожина и его команды.
0: Ну, может быть, когда-нибудь снимут. Но там же «Лучшие в аду» есть уже. Так или иначе, видите, про Вагнеров. Так, куда-то пропал? А, пропал. Да. Но, грубо говоря, да, в принципе, про Вагнер. Ну, я понимаю, что только на деньги частных инвесторов, если кто-то захочет снять. Да. Но вот как этот фильм будут, скажем так, распространить, продавать, вот тут, наверное, могут возникнуть уже некоторые проблемы. Далее. Владимир из Москвы, ваше предложение, пожалуйста.
10: Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте.
10: Будем знакомы. Мне исполнилось уже 90 лет в этом году, поэтому меня можно назвать Владимир Герасимович. Вы меня узнаете по двум фильмам, как сценариста. «Тройной прыжок пантеры» Казахстан Лейла Араншева и «Крепость» Паскаро. Но я слепой, и поэтому мне 90 лет. В архиве лежат несколько моих сценариев, в том числе о Дзержинском. «Конец черной Вандеи» – это как ликвидировали с помощью Дзержинского Антонова из Тамбовска. И по книге «Два мира» про двух кадетов, как нечаянно из-за красного знамени у Колчака, попавшего к нему, а потом передумали в конце фильма. Но я хочу, чтобы сняли фильм обо мне. У меня очень яркая судьба. И я был засекречен. И вот тут недавно скандал был. Значит, у меня был с одной стороны комсомольским активистом, а с другой стороны засекреченный в ОКБ «Выгнал». Я один из первых разработчиков наземной противотанковой лазерной пушки. Но она оказалась разового действия, потому что после того, как она прожигала броню танка на расстоянии 5 километров, она от нее, от самой оставалась воронка 50 метров диаметром. И потом я был направлен, как уже советом и делом помочь КБ «Луч», сделать спарку из лазера и телескопа, чтобы ловить еще на горизонте появлявшуюся новинку в то время, американскую крылатую ракету. И есть о чем, как говорится, по мне написать. В интернете есть такой сайт «Я пишу», там мои дневники и воспоминания. Значит, Владимир Герасимович, Герасимову 0.
0: Владимир все. Петелин ваша фамилия, правильно?
10: Ах ты, да. У нас много Петелиных, от Камчатки, от Владивостока до Калининграда, и даже в Америке есть в одном штате ТВ Петелин, или Петелин ТВ, понимаете, да? Наша родословная, чтобы вы знали, идет из Словении. Это когда-то был регион Итальяно, а теперь Словения. И там 1550 году родился мой пращур Петелин Яков Галус. Еще там, у него, он, когда женился на протестантках, ему обязательно нужно было дать еще и женское имя жены. Поэтому у него двойные имена. Петелин, Галус, Карлос, Галус. Вот, вот что-то такое. И умер в России в 1591 году в возрасте 41 года. Это очень известный композитор духовной музыки. Вот бы еще про него снять. До сих пор в интернет есть его ноты. Он духовный, церковной музыки композитор. Объехал всю Европу. Ну вот скончался и похоронен в Праге, на знаменитом Пражском кладбище. Значит, раз вы меня знаете, связывайтесь со мной. Я подскажу, где что лежит.
0: Дело в том, что, ну, как вы понимаете, я не сценарист, не режиссер, но вот подсказываю, если нас слушают какие-то компетентные люди.
10: Да, и знаете что, у нас есть такая радиозвезда. Я слепой, я не могу туда отослать, ну, с телефона переслать два фрагмента из... Ну, понимаете, я скоро же уйду, скоро Кондратий с Косой мне перейдет дорогу. 90 лет все-таки, 91-й. В звезду. Позвоните, чтобы кто-нибудь от них мне позвонил. Я передам два фрагмента, там, третий и четвертый. Вот о том, как первый лазерный... Ну, повесть, из повести. Как я разрабатывал противотанковую лазерную пушку. Сейчас лазеры летают в космосе, где их только нет. А я один из первых в мире. Мне Кисунько тогда говорил, когда позвал. Работать сверхурочно. Если в срок управишься с затеей, то будешь первым в мире собирать с нее трофеи.
0: Ну, постараемся вам как-то помочь, да, с коллегами, если кто-то из коллег там еще работает, из знакомых, я имею в виду. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Далее. Александр из Балашихи. Балашиха, здрасте. Да, из Балашихи. Пожалуйста. Александр, говорите, пожалуйста. Нет, Александр не хочет с нами разговаривать по какой-то причине. Тогда Владимир из Новоалтайска. Здрасте, Владимир.
11: Здравствуйте, Иван. Ну, я, может быть, хочу высказать свое непопулярное мнение. Вообще, вот эти все фильмы, это, так сказать, от лукавого все. То есть человек просто... тратить свое время, вот как в сказке Шварца. Понимаете меня, нет, о чем я говорю?
0: Ну да, в общем, понимаем, что теперь фильмы не смотреть, вы считаете?
11: Ну, это сказка о потерянном времени, в принципе-то. Когда-нибудь вы это поймете.
0: Да, в эфир на радио позвоните. Это не сказка о потерянном времени.
11: Ну, я же вам позвонил сказать свое мнение, не более. Ну,
0: я вообще не против, звоните, конечно, но ведь и фильм тоже смотрят не просто так, чтобы развлечься, например, расслабиться, отдохнуть тоже, выкинуть нехорошие мысли из головы. Правильно ведь? Что плохого в том, чтобы посмотреть киношку какую-нибудь, развлечь себя? А чем вы занимаетесь обычно? Ну вот, ушел, к сожалению. А Александр из Балашихи вернулся. Здрасте, Александр.
12: Слушаю вас с 22-го года, с начала СВО. Вот. Мне хотелось бы, чтобы сняли фильм, можно даже документальный, о выдающемся малоизвестном пауэрлифтере, 72-кратном чемпионе мира Валерии Быстрове.
0: Валерий Быстров, а вы проверяли? Точно нет, да? Может, есть?
12: Абсолютная точная информация.
0: Угу. Ну, хорошо, Валерий Быстров, да, пожалуйста, как предложение, отличное. Неожиданное, главное. Спасибо, спасибо большое. Далее. Николай из Москвы, прошу вас.
13: Я, вы знаете, хотел бы такой интересный очень персонаж, деятель наш, это Сергей Лавров.
0: Так, про Сергея вот. Лаврова фильм хотите, только... да?
13: Да, настолько интересный сам как человек, ведь... Насколько я в курсе, он сам и бардовские песни пишет, и поет. Вот. И причем сильнейший политик, именно как вот министра иностранных дел, ну, таких, ну, немного людей такого уровня и такого вот человеческими качествами такими. Вот. Вот поэтому мне кажется, было бы про него, наверное, что-то интересное.
0: Вот. Я, кстати, не слышал, что он с него этот, про бардовские песни пишет. Какая у них интересная компания с Марией Захаровой вырисовывается.
13: Он песни... Может быть.
0: Да, она же
13: может
0: тоже быть. Пишет песни, да, и стихи. Да, и второй, про кого вы хотите?
13: Да, а второй, это уже, ну, из таких, из медийных личностей, это Вячеслав Бутусов.
0: Да,
13: Вячеслав Бутусов. Мне кажется, может интересный фильм получить, ну, с учетом его вот творчества, песен, которые будут звучать в этом фильме. Вот, может, прям достойная такая интересная штука получится.
0: Ну, хорошо, вот. да, Бутусов принимается. Хотите про Бутусова? Надеемся, что будет, да, про группу Наутилиус Помпилиус. Спасибо. У нас там остается сколько, коллеги? 45 секунд, как раз уже не успеем послушать. Никого из дозвонившихся пока. Но, друзья, да, не вешайте трубку, разумеется. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Мы через пару минут вернемся. Сейчас сделаем небольшой перерыв, а после этого продолжим наш разговор. Про кого нужно снять фильм, в принципе, давайте мыслить шире. Не обязательно исключительно про каких-то людей. Можно и про события какие-то снять. Про события же тоже фильмы случаются. 8 800 200 ровно 9702. Реклама, новости и анонсы, как обычно, пройдут быстро. Мы совсем скоро уже вернемся. Так что не скучайте. Мы скоро продолжим эфир.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Экономист Василий Колташов. О адских санкциях США против России.
16: Для Трампа это демонстрация того, как США пытаются продолжать давить на Россию, на Китай, на страны БРИКС, потому что кто покупает российскую нефть? Еще Индия. Таким образом, получается, что Соединенные Штаты демонстрируют, что экономическая война, которую они ведут против России и против Китая, она может быть немножко на паузе, немножко менее активна, а может быть максимально активна. И эта максимальная активность включает весь мир. Вот сейчас покупают российскую нефть некоторые страны Юго-Восточной Азии. Да, я не про Индию, да, но случае как раз, а про экономики другие, которые покупали прежде аравийские углеводороды. Вот против них Соединенные Штаты в состоянии применить какие-либо репрессивные меры. Ну, в теории применить, то есть они себе такое оружие дали. Это все гангстерское поведение, вот, просто гангстерское поведение. Применять, конечно, 100% пошлины Трамп не может сейчас эти вот в отношении третьих стран, просто потому что американский покупатель этого не потянет.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
6: Об Украине.
7: Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украину ждет тяжелое будущее этой зимой, однако страна может воссоединиться с Россией. А вот киевскому режиму с наступлением холодов придется несладко, заявил парламентарий СМИ. Также депутат отметил, что только на главе киевского режима Владимире Зеленском лежит ответственность за его народ и то, что украинцы столкнутся с большими трудностями зимой из-за энергетического кризиса. Ранее КПРУ писал, что Зеленский всеми силами избегает возможности завершить конфликт на Украине. Хотя Киев говорит о мире, но его действия указывают о готовности продолжать террористическую деятельность.
6: О мигрантах.
17: Процедура получения генома у мигрантов позволила обнаружить около 10 тысяч человек, находящихся в розыске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что из них 14 человек – те, кто совершал в разные годы серийные преступления. Около 1000 человек были задержаны, граждане, которые совершали тяжкие, особо тяжкие преступления, связанные с убийствами, изнасилованиями, грабежами.
18: Об искусственном интеллекте.
17: Соединенные Штаты могут создать комитет по регулированию технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил Дональд Трамп. Будет играть огромную роль саморегулирование, сказал он. Глава Белого дома подпишет указ о переименовании искусственного интеллекта в суперинтеллект. Он не искусственный, и мы все с этим согласны, сказал Трамп.
18: О Москве.
17: Столичный градоначальник заявил, что отопление в Москве начнут включать 1 октября. Подача будет поэтапной и займет несколько дней. Сергей Собянин отметил, что в первую очередь отопление включают в детских садах, школах и больницах, а затем в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности. Глава города подчеркнул, что работы по подготовке к отопительному сезону были завершены в срок.
18: Обо всем.
17: Московский департамент транспорта призвал водителей быть внимательными на дорогах столицы из-за прогнозируемого тумана ночью и утром в среду. Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана с видимостью до 200-700 метров. Автомобилистам советуют держать дистанцию, не превышать скорость, избегать резких маневров и отвлекаться на телефон за рулем. В эти минуты в российской столице 10 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 15, плюс 16 и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14 градусов. Завтра днем воздух прогреется до плюс 15, плюс 16. Осадков синоптики также не обещают.
18: О валютах.
17: Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 43 копейки. Евро стоит 96 рублей и 6 копеек. Курс юаня 12 рублей и 58 копеек. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
18: Что будет? Честный взгляд на 29 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Про кого нужно снять фильм, про кого вы хотите посмотреть или про что мыслим глобально, не только про известных людей, а вообще можно про события, известные, неизвестные, ну и вообще темы, наверное, да, тоже можно называть, которые вам интересны. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните. Евгений из Москвы, слушаем вас.
19: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте, здрасте.
19: И хотелось бы, знаете, чтобы сняли фильм, очень интересно, мне кажется, получится фильм. Это про генерала-полководца Петра Степановича Котляревского. Ему в Феодосии открыт очень красивый памятник. Это генерал Метеор, его так называли. Очень патриотически, мне кажется, получился бы фильм.
0: Угу, хорошо, Петр Степанович, да?
19: Да, про... Петр Степанович, угу, Котляревский.
0: Герой русско-персидской войны. Да, да, понятно. Ну, тоже, да, хорошая идея. Спасибо большое. А, есть же еще Иван Петрович Котляревский тоже, да, но это украинский писатель и поэт. Про него мы фильм не будем снимать, разумеется. Далее. Ильдар из Самары, прошу вас, здрасте.
20: До этого, до перерыва человек звонил, как бы опередил меня немного. Да, я бы хотел, чтобы сняли про нашего Лаврова фильм.
0: А, человека, вы тоже хотите про Лаврова. Уже два человека хотят, чтобы про Лаврова был фильм, друзья.
20: Ну, я думаю, снимать. Было бы интересно про него посмотреть, так сказать, без прикрас, как он выдерживает все эти встречи.
0: Ну, как иногда говорит дебилом. И вот так вот,
20: ну,
0: вот так выдерживает.
20: Да, если там еще не будет, так сказать, цензуры, да, вообще, мне кажется, интересно будет смотреть. И еще...
0: Но цензура наша человека... все сейчас. Там, представьте, если все традиционные ценности, вот это все соблюсти, то, может, фильм лучше и не снимать тогда. Извините.
20: Да, да не, ну можно запикать какие-то моменты, ладно, особо такие.
0: А это, вы знаете, комиссию, которая фильм принимает, не устроит. Они запикивание не принимают нынче.
20: Но, я думаю,
0: так, наши, у вас еще какое-то предложение как есть? Бы... Еще есть какое-то?
20: Да, и про именно как человека, про Пригожина, не про Вагнеров, а именно про Пригожина. Как становление, да, человека и как он дошел вот, ну, до этой точки, да, всем известной.
0: Мне кажется, что скорее за границей снимут этот фильм, чем у нас.
1: Ну, возможно. Да, хотелось бы, чтобы сняли в его, так сказать, стилистике, как вот лучше в аду сняли. То есть, ну, без вот этих всех прикрас.
0: Я понял. Все, предложение принимается. Насчет, кстати говоря, Ивана Котляревского, Ивана Петровича Котляревского, я, может, погорячился. Первый увидел украинский писатель, а дальше-то читать не стал. А вот потом немножко углубился. Ну, во-первых, участник русско-турецкой войны. Да, это уже как минимум много говорит. Но, правда, при этом считается зачинателем украинского литературного языка. Надо поглубже копнуть, что-то я интересное узнал для себя. Надо поизучать биографию этого человека. Далее. Сергей из Пензы, прошу вас.
21: Большое спасибо вам за ваш эфир. С большим удовольствием слушаю. Иван, с большим удовольствием посмотрел бы фильм о великом русском спортсмене, о сильном русском характере. Это о Федоре Владимировиче Емельяненко. Пройдя такой спортивный путь, с большим удовольствием посмотрел бы.
0: Ну, кстати, да, хорошее предложение. Да, про императора этого фильма еще нет. Это прозвище у него такое, да. Если кто не знал, император. Да, боец смешанных единоборств, ММА.
21: Пройдя такой путь спортивный и такой иметь сильный характер, это что-то.
0: Кстати говоря, он не просто император, он последний император. Вот какое у него прозвище.
21: Да.
0: Спасибо, да, хорошее предложение. Далее. Михаил из Уфы. Здрасте.
22: Я посмотрел с удовольствием фильм о Никите Михалкове.
0: Про Никиту Михалкова, я правильно понял?
22: Да, Михалков.
0: Так.
22: Потому что в этом году ему, во-первых, юбилей, во-втором, я бы с удовольствием оценил его качество этого фильма.
0: А, я понял. Ну, про качество мы ничего не узнаем до выхода, как вы
22: понимаете. Узнаем.
0: Да, кто пока не выйдет фильм, не узнаем ничего о качестве. Ну, понятно, да, Никита Михалков, да, отличное предложение. Может быть, он сам про себя снимет, кстати говоря, студия 3Т у него. Так, спасибо. Далее. Евгений из Москвы. Лучше него никто не снимет, правда ведь. Евгений, здрасте.
23: Я бы с удовольствием посмотрел бы фильм, наверное, назвал бы «Антология предательства», про Мазепу, про Власова, про то, как люди меняют свои ориентиры и становятся предателями в таком масштабном глобальном смысле. Потом с удовольствием посмотрел бы фильм в целом про народ и назвал бы «Крепостные», то есть про то, как у нас в России образовалось такое явление, когда основной образующий народ стал крепостными. И также посмотрел бы еще третий фильм про Верещагина, художника, который очень большой вклад внес в историю российского искусства, повлиял очень сильно на развитие, в том числе и художественной части, в том числе и исторической части, потому что благодаря ему сохранились многие костюмы, многие вот эти уникальные, можно сказать, зафотографированные им этносы, народы, которые потом были просто уничтожены. То есть вот три фильма, которых бы я вот с удовольствием посмотрел.
0: Так, хорошо. Кстати говоря, про Мазепу фильм есть, правда, украинского производства «Молитва о гетмане Мазепе». В главных ролях, там, вы сейчас удивитесь, Богдан Ступка, среди прочих, Никита Джигурда. Ну и вот несколько еще известных украинских актеров. Вот, среди прочих я сказал Ступка и Жигурда. Пожалуйста, друзья, если кто-то хочет посмотреть, пожалуйста. Ну, как вы понимаете, да, там поворот необычный для нас будет. Далее. Дамир из Самары, слушаем вас.
24: У меня глубочайшее желание, чтобы сняли фильм о бунтаре, о музыканте, пионере панк-рока отечественного, основателе группа «Гражданская оборона» Егоре Летова.
0: По-моему, что-то
24: вот
0: было.
24: Вот такое скромное желание.
0: Да, Егор Летов, если нет фильма, то это упущение. Про «Сектор газа» снимают, про «Круга» снимают, а про Летова нет. Но вот, кстати говоря, надо перепроверять. Вдруг уже что-то было, просто, скажем так, не было суперизвестно, да. А, вот, «Здорово и вечно» фильм, сейчас я смотрю. А, ну это документальный, правда, фильм «Здорово и вечно». Да, документалочка. К сожалению, по-моему, художественного фильма до сих пор не сделано на этот счет. Так, движемся к перерыву. Ну вот, если посмотреть, фильм рассказывает о музыканте Егоре Летове и его группе «Гражданская оборона», охватывая период с начала 80-х до начала 90-х годов.

0: или неизвестные тоже принимаются. Перерыв небольшой, новости, рекламы и анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Здоровый разговор».
2: Всем привет, это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. Вы замечали, что ваше тело ведет себя так, будто вы встретили медведя, хотя просто читаете новости? Учащенное сердцебиение, боль в животе с точки зрения психиатрии – это эволюционный механизм, который дал сбой. Давайте разберемся с фактами и мифами о тревоге. Миф первый. Тревога – это ненормально. Нет, это эволюционный суперинструмент. Если бы наши предки были невозмутимы, они просто бы не выжили. Норма – это поволноваться перед выступлением и успокоиться. А вот расстройство начинается, когда тревога разрушает жизнь, лишает сна, вызывает хронические головные боли или тахикардию. Появились физические симптомы – это повод идти к врачу. Миф второй. Валерьянка и пустырник безопасны. Наука категорична. Травы – это черный ящик. Доза вещества в таблетке зависит от того, сколько солнце светило на эту траву. А в 20% повреждения печени связаны именно с БАДами и растительными средствами. Лекарство – контролируемая химия. Травка – непредсказуемая смесь. Теперь про новости. Наш мозг не приспособлен к потоку мировых катастроф. Он заточен на действие. Увидел медведя – убежал. Чтение новостей о том, на что вы не можете повлиять, это ловушка думскроллинга. Если перестанете их читать, ничего плохого не случится, а тревога уйдет. И еще алкоголь. Это худшее лекарство. Да, спиртное временно успокаивает. Но когда этанол выводится, мозг впадает в дисбаланс. Отсюда берется похмельная тревога и панические атаки на утро. Алкоголизм часто – это попытка самолечения тревожности, а не ее причина. Как жить с тревогой? Научный подход вам в помощь. Ваша тревога – это смесь генов, воспитания и стресса. Лечение должно быть комплексным. Движение. Прогулка повышает уровень вещества, которые удобряют мозг, улучшая связи между нейронами. Психотерапия отлично работает против панических атак. Антидепрессанты помогают в 60% случаев, но это не волшебная таблетка, а костыль, чтобы вы дошли до психотерапевта. Главный вывод – ваша цель не убрать эмоции, а сделать так, чтобы тревога перестала управлять вашим телом. Это достижимо с помощью науки, а не волшебных травок.
1: Здоровый разговор. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко об оказании медицинской помощи в удаленном формате.
4: Какие-то вопросы мы сегодня увели в телемедицинские консультации, решение дистанционного вопроса. В прошлом году 23 миллиона телемедицинских консультаций по стране. Ну, тоже вариант взаимодействия, когда, наверное, в поликлинику не во всех случаях нужно идти, а в поликлинику нужно приходить тогда, когда ну, действительно нужен контакт, осмотр, там еще что-то. Направлений много, и я ни в коем случае не говорю, что у нас все решено. Вот попробуй, что называется, во всей стране это сделать быстро. Это непростая задача, здесь возникает вопрос переобучения, в том числе руководителей и главных врачей, и руководителей министерств здравоохранения региональных. Все это требует времени, требует подбора персонала. Все это в конечном итоге такое, может быть, я говорю об индустриальном подходе, но он сегодня просто необходим.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». «Сведи риски к минимуму. Переходи на МАКС
5: В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в

0: официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 29 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Про кого, про что снять фильм? Про кого вы хотите посмотреть? Про что тоже хотите посмотреть? Предлагайте свои варианты. Пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Юрий из Пятигорска. Прошу вас.
4: Иван, обязательно нужно снять фильм о человеке 34-летним рядовым Красной армии, который принес на стол Сталина чертежи ядерной бомбы. Этот парень, его бомбу взорвали в 49-м году. Выдающийся человек. И когда Владимир Владимирович открывал музей разведки, и к нему, ну, разведчики, умные люди, они привели его к стенду. Там было 6 фотографий, 5 героев России и дедушка. Ну, ему сказали, что вот 5 героев России – это почтальоны. Тоже герои и так далее, и так далее. А этот человек все достал Советскому Союзу. А он говорит, какое у него звание? Рядовой. А какие у него награды? Медаль за победу над Германией. Через 2 недели был указ подписан о присвоении ему звания Героя России. Америка до сих пор его считает главным врагом Америки.
3: Вы говорите про Джо Ковали. Вы про Джо Ковали говорите, скорее всего.
4: Да, Джо Ковали. Ну, его там Жорж, Джо.
3: Да, да, да. Все, спасибо, спасибо, понятно. Да, хорошее предложение, кстати говоря. У меня есть материал про него, статья в «Комсомольской правде» выходила давно, я ее писал 100 лет назад. Поэтому знаю эту историю хорошо. Ну, в принципе, да, достойная экранизации. Там фантастическая история того, как он из Биробиджана в США переехал и, собственно, да, там стал нашим агентом. Спасибо. Сергей из Тулы, прошу вас.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой. Спасибо вам за ваши передачи. С удовольствием слушаю. Вот. Ну, я бы хотел бы снять фильм о певце, композиторе, поэте Игоре Талькове. Особенно, конечно, его составляющая лирическая. Это шедевры и стихи, и мелодии. Вот. Это вот о нем.
3: И про Талькова вроде был фильм. Сейчас проверю. Так, еще какой фильм?
5: А еще фильм хотелось бы о строительной профессии, которой я отдал 42 года. Это «Каменщики». Там даже что-то чуть и спортивного есть, еще вот вызывает гордость такую неподдельную всегда вот у меня. И многих, с кем вот я, допустим, разговаривал, если он работал каменщиком, это я отработал каменщиком. Вот так вот, Иван, все у меня.
3: Спасибо. Что-то я слышал, кстати говоря, про Талькова. Была какая-то история. То ли собираются снимать, то ли уже в работе. В общем, ладно, не буду утверждать. Может быть, просто ошибаюсь. Хотя что-то такое действительно вот слышал. Александр, Петропавловск-Камчатский. Здрасте.
6: Здравствуйте, Иван.
3: Да, пожалуйста.
6: Интересную тему вы подняли. Я бы хотел посмотреть фильм, если бы такой вышел, о настоящих героях Севастополя во время Отечественной войны. Я вот не помню, недавно книжку прочитал, автор, к сожалению, запомнил, связано с Черным морем. Как пишет писатель, которого оперировал офицер, и он с одной рукой потом уже после войны с ним встретился. И как он описывает этого героя, что он Черное море с 4 человеками, по течению уходили они на юг из Севастополя, но не получилось, их течение оттянуло ближе к берегам Турции, подобрал пассажирское судно, как он там был интернирован и находился, как с ним обращались наши турецкие друзья, очень полезно почитать, что там в черном теле держали, его довели. Потом только консул разыскал его, и он после войны, забыл я фамилию автора, и книга потрясающая, герои. Его невеста была Оксана, по-моему, радисткой, подпольщица, передавала, и перед самым взятием Севастополя его освободили 9 мая, если вы помните, 44-го года. Его немцы все-таки ее накрыли, несмотря на то, что она замаскирована была, и все, ее взяли, расстреляли. Это была его невеста. Я бы вам, или вы мне позвоните, дня через 5 я буду в городе, я бы вам назвал и книжку, и автора.
3: Спасибо, спасибо. Про Талькова, кстати, запланирован фильм, да, музыкально-биографический, драматический, господи, прости, телесериал. Так что в работе, может, скоро и появится. Александр из Хабаровска. Далее вы, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Иван.
3: Здрасте.
7: Здравствуйте, страна. Я бы хотел представиться. Я человек уже в годах, мне без малого 70. Вы, чтобы имели представление, какого я поколения. Я в школе учился, когда наша школа носила имя узника Бухенвальда. У нас был музей в школе. То есть вы представляете, какая у меня закалка, закваска. Я бывший военный, пенсионер. Я бы очень хотел, надеюсь, вы со мной согласитесь, посмотреть фильм, как вы говорите, для чего вы ходите в кино, люди ходят в кино. Да люди ходят в кино для того, чтобы увидеть, как нужно жить, свериться, как правильно ли они живут. Может быть, какие-то модели для себя взять для жизни. Может быть, от каких-то отказаться. И вот для меня образцом всякий раз выставляется замечательный простой человек Ефросинья Кирсновская, которая написала автобиографичную повесть «Сколько стоит человек». Потрясающая повесть. И вот в ней, в этой книге, она рассказывает, вот вы говорите, нужно рассказывать про, о людях. А она не просто о своей судьбе рассказывает, она рассказывает об истории и событиях нашей страны, которые происходили в предвоенные годы 41-го года войны и послевоенные. Через что ей пришлось пройти этой замечательной, мужественной женщине. Я считаю, что вот именно тему «Делать жизнь с кого» необходимо вот на этого человека равняться, чтобы иметь представление, каким же именно должен быть настоящий советский, русский человек. Хотя она вот из Молдаван. Вот такое у меня мнение.
3: Спасибо. Думаю, русская писательница, мемуаристка, художница, бессарабская помещица, заключенная ГУЛАГа, высланная из Бессарабии на поселение принудительной работы в Сибирь. В 41-м году затем осужденная на длительный срок исправительно-трудовых лагерей. Автор мемуаров, сопровожденных там огромным количеством рисунков о своих детских годах в Одессе, Бессарабии. Да, да, как вариант, почему нет, Ефросинья Кирсновская. Вот такое предложение. Всем спасибо, кто звонил. У нас перерыв. Куда ни переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Сергей Шейн о том, готовит ли Германия население к мобилизации.
2: Думаю, что это будет подарок для оппонентов Мерца и в первую очередь для вот этих антисистемных партий, которые продемонстрировали результаты альтернативы для Германии, левые. В этой связи понятно, что у Мерца давно курс на мобилизацию общественного мнения, на конфликт с Россией и все, что с этим связано, в том числе и перевооружение Германии там, и так далее, и так далее. Но в текущей ситуации, когда у него положение внутриполитическое очень нестабильно, когда он, соответственно, здесь уже на грани того, чтобы объявить об отставке, когда, соответственно, выборы в регионы не демонстрируют тех результатов для ХДС, ХСС, которые нужны. Здесь понятно, что такие резкие шаги с точки зрения общественного мнения, я думаю, что пока ему точно ни к чему.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.